«Для королевства неудачное», — сказал начальник охраны. «Но какая ехидина! Он сказал, что я ему дал пропуск, имея в виду капустный лист, полученный по приказу королевы. Хорошо, что были свидетели. Опасный преступник во дворце. Перекрыть все входы и особенно выходы. Налей мне свежих чернил. Да не в чернильницу, а в бокал, черт побери. Думаю, что он прячется среди королевских балерин. Придется их тщательно проверить». Несмотря на перекрытые входы и особенно выходы из королевского дворца, на следующий день король получил пренеприятнейшее известие о новой вылазке крольчонка уже на окраине королевства. Об этом рассказывал в своем секретном донесении главный казначей. Дело в том, что в связи с тревожными временами король распорядился в самом глухом уголке своего королевства устроить тайный склад с капустой. В случае, если королевство и в самом деле развалится, он думал вместе с женой и ближайшими сподвижниками, перекрасившись соком черной бузины, пожить там под видом богатого семейства негритянских кроликов, прибывших из далекой страны. И вот оказывается, еще вчера, когда главный казначей в сопровождении 5 рабочих кроликов вносили в склад пополнение, они заметили крольчонка, сидевшего на пирамидальной вершине капустной горы, подобно маленькому грустному Кощею, восседавшему на черепах туземцев, кстати, в отличие от капусты, абсолютно несъедобных. Увидев кроликов, он, как обычно, попросил цветной капусты, что прозвучало особенно издевательски, учитывая, что он сидел на целой горе кочанов обыкновенной капусты. Это прозвучало так, как будто он убедился в полной пищевой непригодности всех запасов, на которых он сидел. «Про меня ничего не говорил?» — спросил король, мрачно выслушав рассказ. «Нет», — отвечал казначей. «Но интересно, когда наверх полез один из рабочих кроликов, оказалось, что на вершине вместо крольчонка лежит кочан капусты с двумя надорванными листами, напоминающими снизу уши кролика». «Одно ясно», — мрачно отвечал король. «Тайный склад рассекречен, а это этот болван, начальник охраны, ищет его во дворце, да еще щупает моих балеринок. Должен сказать, друзья, еще 2-3 месяца, и королевство кроликов развалится в результате падения производительной силы удавов».

0: Может ли страна жить без литературы? Может ли народ перестать читать, петь, слушать стихи и перелистывать книги? Может ли в наше время, когда человек дотянулся до звезд, и самый последний раб в самой далекой африканской штольне почувствовал ветер свободы, может ли в такие дни на вершине 20 века улица корчится безязыкая? Улицы страны, камни, которые обогрены кровью поэтов, и дома, которые прячут свою ненависть и усталость за плотно прикрытыми ставнями.
1: Испания. Еще совсем недавно казалось, что в этом слове содержится горький и трагический ответ. Казалось, да, можно убить поэзию, как убили Федерико Гарсия Лорку, или изгнать ее, как изгнали Антонио Мачадо. Да, можно вернуть страну в Средневековье и развеять пепел добрых книг на раскаленных мадридских площадях и начать охоту на выжженных кастильских нагорьях за народными певцами, которые еще не забыли слов «республика» и «свобода». Можно сделать все, если у каждого письменного стола поставить жандарма и к каждому виску приставить револьвер, если расстреливать, вешать, гноить в тюрьмах тех, кто помнит другую Испанию и других испанцев. Не только франко, полицейских, попов, шпионов и палачей. И тогда, едва людские души будут разграблены, в этой кровоточащей пустыне молчания можно учредить другую литературу во славу Франко и другую поэзию, крикливую, похвальствующую и лживую, во имя самого счастливого в мире народа, который даже не подозревает, как он благоденствует. Да, когда франкисты захватили власть, им казалось, что они все могут. У них было достаточно пуль на каждого поэта Испании и достаточно факелов для всех университетских библиотек. На время им удалось добиться своего. Право на жизнь было дано только стихам, похожим на клич полковых фанфар, и только романам, в которых сладкая ложь породнилась с доносами.
0: И все же фашисты просчитались. Они забыли или не поняли, что их всесилие призрачно, а безнаказанность временна и приходяща, пока есть в Испании народ и есть испанский язык, пока бродят по этой несчастной стране Дон Кихот и Санчо Панса, а значит, снова и снова будет выходить им навстречу рыцарь доброй надежды, рыцарь поэзии, сегодняшний Сервантес, ставший совестью и голосом, насильственно погруженный в немоту страны.
1: Шум вчерашний, никогда не видим утро. Так было предначертано. Шум, ставший прахом, станет деревом опять. Воздух чист, звенит у мельницы река. О, Родина без настоящего! О, тяжкое, раздумчивое прошлое! Народ мой, те, кто твердит тебе, что счастлив ты, тебя обманывают. О, земля прекрасная! Заслуживаешь ты широкого пути.
0: Эти слова сказаны в сегодняшней Испании. Они написаны человеком, который в годы гражданской войны был юношей. Он мог забыть о штурме Мадрида или о Гвадалахаре. В конце концов, судьба подарила ему свои страсти, которые способны отвлечь от такого опасного и рискованного дела, как политическая поэзия. Имя его – Блас де Отеро. Он был тореадором, окончил университет, стал адвокатом. Его пытались купить. И если б его купили, он мог бы построить свой рай и наслаждаться благами моря, и цветущей земли. А он любил и море, и землю, и женщин, глаза которых излучают свет.
1: Если что-нибудь нравится мне, это жизнь. Видеть тело свое на улице, говорить с тобой, как с товарищем, на витрины глазеть и особенно улыбаться издали деревьям. Также нравятся мне серые дороги, а еще больше слоны. Целовать твои плечи, лицом в твой подол бросаться и растрепывать твою прическу, и морскую воду глотать, как пиво, горькое, пенящееся. Все, что должно выходить из дома, чихать из вечера в вечер, плевать на небо и на медали, выходить из просторной и грустной этой тюрьмы, ускорять реки и солнце, выходить, выходить на вольный воздух, на волю.
0: Вы ощутили свинцовый привкус неволи? Даже в этом, как будто согретым буйным испанским солнцем стихотворений?
1: В том-то все дело. Можно забыть прошлое, если оно прошло. А если прошлое стало настоящим? И самый воздух – это воздух тюрьмы. И радости жизни не будет, пока не будет воли. Как тут отдаться забвенью? Как стать затворником, существователем, сладкогласным эпикурейцем, если даже в тихие ночные часы не дает забыться барабанный бой совести?
0: Барабанный бой совести. Так Блас де Отеро назвал одну из своих книг. Но как же стало возможным появление в фашистской Испании таких поэтов, как Блас де Отеро? Тем более, что он не одинок. Рядом с ним идут другие. Неужели Франко так одряхлел, а фаланга так самодовольна, чтоб не замечать, какую угрозу таят в себе эти неясные строки? Ведь по-прежнему есть в Испании цензура, и жандармерия, и тюрьмы, и узкие каменные дворы, где по утрам расстреливают непокорных. Кто же дает силу и гордость таким поэтам, как Блас де Отеро?
1: Народ. Горняки Астурии, которые бастуют, даже когда дуло пулеметов смотрит им в глаза. Антифашисты, не сдавшиеся и продолжающие борьбу, опять встающие в строй даже после смерти, как Хулиан Гримау.
0: Блас де Отеро одержим одной мыслью. Нельзя молчать, потому что франкисты жаждут молчания. И пусть нельзя громко кричать о том, что давно уже рвется из сердца, пусть пока не печатают этих строк в Испании, все равно нельзя молчать.
1: И глазами сумею я словотворить, если губы сомкнутся, и я онемею. А ослепну, я правой рукою сумею говорить, говорить, говорить. Мне бы крикнуть, я видел, но должен закрыть я глаза, сохраняя молчание подолгу. Я не видел, не видел, об этом без толку говорить, говорить, говорить. Но нельзя же так долго молчание хранить. Столько высказать надо. Глаза закрывая, целый день я бродил бы, не переставая, говорить, говорить, говорить. Я под ясным неясное должен открыть. Как об этом писать? Отрубил бы я руки, но останется кровь, чтобы, вылившись в звуки, говорить, говорить, говорить.
0: говорить всегда о том же, об Испании, нищей, ограбленной, оболганной и преданной. Но как говорить в стране, где правда под запретом, где каждому честному слову словно эхо отвечает щелчок взведенного курка? И все же есть пути.
1: Я слышу, стою и слушаю бой часов на Лионской тюрьме, колокола трибунала Сории, полоска рассвета. Слышу, благо вестит Испания.
0: Не правда ли в этих строчках есть что-то от погребального звона, от безысходности, которая не хочет больше быть безысходностью, не хочет слышать только бой тюремных часов и жаждет новых времен, иного рассвета, иного благовеста? Выходит, в нескольких словах можно сказать бесконечно много обо всем, что видел поэт, странствуя по Испании.
1: На кухне он заснул, как тряпка. Ему паденной платы не хватало даже на то, чтобы умереть. Упал, как тряпка, на скамейку и в сон скользнул, в сон без забвения. Так повелось. Смиренные рождают этих золотушных девочек в раздерганных юбчонках, не на теле, на костях. Бегом бегите, чтобы их увидеть, лицемеры. И небу напишите, что здесь происходит. Своих наставников вы подкупите, пусть полюбуются на это. Испанцы-дети замерзают на солнце, не вполне на солнце справедливости. Протестовать я буду, протестую я давно. Так больно мне от этой боли, что порою подпрыгиваю я посредине улицы, но не могу молчать, не должен, даже если, открещиваясь, крестят лоб мой губы и стихи.
0: Так снова испанская поэзия учится говорить о главном. Так страна опять обретает поэтов, которые от смутных символов и вселенской скорби, зашифрованной как секретная телеграмма, возвращаются к чистому источнику народной мудрости и правды.
1: Ни единое слово не слетит с моих уст, если это неправда. Ни единый слог, если можно, обойтись без него. Я жил, чтобы увидеть дерево слов. Я свидетельствовал человека, листок за листком. Я поджег корабли облаков, разметал сновиденья, воздвигнув живые слова. Ни единое слово я в рабство не взял. Я извлек тишину из подземного мрака на солнце. Каждый день у меня на счету. Вот одна и другая и четвертая книга оживили забвенье. И уже не считаю я их. О поля и нагорья, о Дарра река, возьмите живого меня. Возвысьте свой голос, голубые холмы моей родины. Нет сегодня такого зубца на стене, чтоб своим я назвать его мог. О, печальный небо и океан, раскалитесь вместе с моими стихами и свободно шумите.
0: Но до этого еще не близко. Еще гремят выстрелы, льется кровь, и медленными шагами обходят франкистские патрули притихшие улицы. Еще царствует несправедливость, горе и страх. И все же, может быть, до свободы ближе, чем раньше.
1: Я верю в человека. Видел ударами бича расколотые спины, путь ослепленных душ вперед прыжками, и каждая душа Испании верхом на горе и на голоде. И я поверил. Я верю в мир на свете. Видел звезды высокие, весь в пламени простор, где утро наступает, реки зажигая, и человеческий полет к иному свету. Видел и поверил. Я верю, Родина, в тебя. Я называю, что видел. Молнии негодования, любовь морозом схваченную, нож кусками режущий скрипучий хлеб. Хотя сегодня только тьма, я видел и я поверил.
0: У этой веры есть надежда и защита.
1: Беру губами слово, заполняю им рот и говорю: товарищи, прекрасно услышать то слово, что вас называет. Я сегодня один, скажу его тихо. Это прекрасно, услышать хоровод созвучий букв вокруг составленного слова «товарищи». Оно как звучащее солнце, дуэрра, мельницы Саморры под красными большими небесами. Товарищи. По памяти пишу о том, что было у меня перед глазами.
0: Товарищи, тут даже нет иносказания. Товарищи, так обращались друг к другу те, кто сражался на фронтах гражданской войны с Франко, кто был в интернациональных бригадах, так говорили друг другу. Коммунисты. Значит, снова в немногих строчках скрывается манифест человеческой солидарности и клятва вечной непримиримости и ненависти к фашизму. И разве не тот же сокровенный смысл в другом стихотворении?
1: Я крепко сжал свой голос, как руку. Круг рукояти молота или в круг ручки серпа.
0: Серпа и молота. Можно ли хоть на минуту представить себе, что поэт не знал, о чем он пишет? Не лучше ли будет предположить, что, тоскуя о свободе, он напомнил старые гимны? И это в стране, где задвинуты все засовы, и повешены все замки, и проверены все решетки. Безумство храбрых. Что ж, с него часто начинается поэзия. Впрочем, вы можете спросить, ну и что с того, что появились в Испании такие стихи? Ведь народ неграмотен, беден, ему сейчас не до книг, и уж во всяком случае не до стихов. Но голоса правды никогда не исчезали, какими бы далекими и одинокими они ни казались. Они обладали чудесной способностью возвращаться, как весеннее цветение и благодатные дожди. Франкисты были уверены, что, убив Лорку и изгнав Мачадо, убив и изгнав все живое, что было в испанской поэзии, они навсегда преградили дорогу ветрам свободы и голосам правды. Но сегодня Блас де Отеро разговаривает с Антонио Мачадо. Испанец, ищущий новую Испанию, с испанцем, потерявшим родину и умершим в изгнании.
1: Одинокое сердце – это не сердце. Антонио Мачадо.

посмею ли заговорить с тобой, тебе ответить? Ведь если я один, то я никто, и потому я складываю руки, к твоим корням взываю. Я вслушиваюсь в медленный вчерашний день. Вот романсеро, вот народа песни, вот сильный голос Гомеса Манрике, вот слово точное фрай Луиса, вот щелканье кнута Кеведо. И вдруг касаюсь я земли, что скрыла руки твои от памяти. Касаюсь моря, где бросил якорь тот корабль, который вернуться должен скоро. И вот, когда скрестились борозды, а первое Гонсало де Берсео, произношу немногие правдивые слова. Слова, которыми просил я мира, и слова. Срубленные деревья, вы будете снова блистать на солнце. Звучные вязы, высокие тополя, медлительный дуб, олива. В дни мира деревья родины грустной, бесплодной. Войдите босиком в прозрачный ручей, в спокойный и чистый источник свободы.

0: Дело происходило, как оно происходит всегда. Вышли вместе из духоты зала, отыграла музыка, кончен бал. Девушка явилась на этот бал как-то по-своему. Она была здесь явно посторонняя и не объяснила факт своего появления ничем. Прыгала в толпе, как все, только лицо было какое-то сияющее. Тот, кто вышел впереди нее, был спокоен, угрюм. Он и на этот осенний бал явился непонятно зачем. Его тоска не требовала ни музыки, ни плясок. Девушка, одетая в некое подобие переливающейся змеиной шкурки, остановилась рядом с ним, плечом к плечу, и тоже замерла, как будто обретя покой. И так и осталось стоять. Хозяин своей судьбы на нее даже не поглядел. Она тоже на него не взглянула, только тихо сияла. Он постарался всем своим видом выразить немедленно возникшее в ответ чувство протеста. Высокомерно, как каждый преследуемый, повернулся и пошел вон. Как только он стронулся с места, она, разумеется, потащилась следом. Вышли в туман. Она шла рядом, поспевала. Он двигался сам по себе. Она при нем.
1: «Ко мне нельзя».
0: Она молча бежала рядом, не меняя выражения лица, восторженного причем.
1: «Ты поняла?»
0: Она в припадке обожания молча кивнула.
1: «Так куда же ты потащилась?»
0: Она схватила его за локоть и теперь шла как бы под ручку с ним.
1: «Ты что?»
0: Она со счастливым лицом бежала рядом.
1: «Я говорю, что ко мне нельзя».
2: «Ко мне тем более».
1: «А я к тебе и не собирался». «Ну все, мне сюда».
0: Он махнул рукой в сторону бокового проспекта. Разумеется, она повернула следом за ним. Она бежала рядом, сияя. Лицо ее буквально сверкало во тьме.
2: «Зовут тебя как?»
1: «Анатолий».
0: На самом деле его звали иначе, но приходилось стоиться. Мало ли бывало случаев, когда прилипалы находили его по имени.
2: «Ты учишься?»
1: «Да».
2: «На каком?»
1: «На географическом».
2: «На каком курсе?»
1: «На пятом».
2: «Тогда непонятно».
1: «Что тебе непонятно?»
2: «Все непонятно».
0: Она продолжала допрос, он продолжал придумывать. Почему-то ему не приходило в голову просто промолчать. Дело дошло до того, что он рассказал о своем дипломе, Индия, запрещенные к въезду Штаты, о своем плане получить грант и поехать туда, в Нагаленд. Это была не его жизнь, а отдаленные мечты. Когда-то у него была любовь с индусской Ирой, взрослой девушкой Нагайной из штата Нагаленд. У нее как раз был грант на изучение русского языка. Потом он закончился, и Ира уехала. Она жила в Дели, в домике на плоской крыше четырехэтажного древнего дома. Уехала с родной реки, полной водяных змей, в 15 лет, с горстью бабушкиных драгоценностей. Училась уже во втором университете, знала множество языков.
3: «Мою квартиру на крыше постоянно обворовывали, так что все деньги и бабушкины драгоценности украли. Я привезла туда из родных мест змею, которая любила покрасоваться на видном месте, на подоконнике, и была совершенно безобидна для людей, питалась мелкими птичками. Я крошила для них хлеб на крыльцо и могла уходить хоть на целый день, оставляя дверь незапертой. и воду для Нагайны в тазике. Но однажды нашла свою подругу из Кромсоной, а домик ограбленным дочисто. Злодеи, видимо, принесли с собой мангуст.
0: Вспоминая ее рассказ, он торопливо шел сквозь туман все вперед и вперед.
1: «Знаешь таких мангуст? Охотники за змеями».
0: Незнакомка шла все время рядом, как собака, буквально у ноги, и вся переливалась, светилась. Видно было, что ее несет на крыльях неожиданной любви, что все совпадает с ее надеждами и тайными мечтами о принце.
1: «Дурочка, после Иры я никого не мог любить. Она была большая мастерица по этой части. Это она в самый первый день положила под мою дверь цветы, а потом села за мой столик в столовой и засмеялась».
0: Мнимый Анатолий ничем никогда не интересовался у девушек. Прилипалки обычно о себе не сообщали. Зато эта, новая, не тормозила абсолютно. Была свободна и счастлива, как Ира в тот первый день. Летела рядом с ним, как на крыльях, невесомая и блестящая. Он плел байки о том, что его одного товарища из Индии сразу по приезде в университет обокрали. И все полгода этот товарищ голодал, но высидел весь срок, изучая русский язык.
2: «Как тебя зовут?»
1: «Сергей, я говорил уже».
2: «Как теперь живет твой друг индус?»
1: «Как живет? Не знаю. Он или уехал заканчивать университет в Дели, к себе на крышу, или вернулся к змеям в Нагаленд. Там повсюду змеи. Их кормят, поят. Если есть домашняя змея, она отпугивает всех остальных змей. Дело доходит до драк».
2: «До драк?»
1: «Да, змеи сражаются. Домашняя должна победить. Если хозяева видят, что побеждает чужая, они ее убивают. Или новая нападает незаметно ночью и потом становится домашней. Ее должны принять, даже если она ядовитая. Иначе боги не простят».
2: «А-а-а! Мне рассказывали историю, как змея полюбила солдата. Она приползала к нему каждый раз, когда он стоял на карауле. Он ее кормил крошками хлеба. Когда он погиб, его отправили домой в цинковом гробу. Родные вскрыли гроб, чтобы попрощаться. И там лежала рядом с ним
4: мертвая змея.
1: «Это сказки. Это все байки, страшилки. На самом деле все проще».
2: «Как тебя зовут?»
0: Он посмотрел на нее. Она вся переливалась, шла как в ореоле в свете ближайшего фонаря. У нее были счастливые, очень блестящие и слегка даже раскосые черные глаза. И сейчас она казалась намного смуглее, чем там, в зале.
1: «А зачем тебе это знать, как меня зовут? Сейчас ведь мы расстанемся навсегда. Зачем?»
2: «Это просто так. Ты очень похож на одного человека. Очень».
1: «Так вот оно что. Дело оказалось еще проще. То есть она пошла не за мной, а за каким-то своим призраком. Не мне были адресованы все эти знаки счастья».
0: Мнимому Сергею стало одиноко, холодно и противно. Игра кончилась. Он не имел абсолютно никакого отношения к этой истории. Все было обыденно, скучно, невыносимо тоскливо. Чужая любовь.
1: «Все, иди отсюда, иди домой. Я сыт, понимаешь? Ты мне не нужна. У меня есть женщина. Она меня ждет».
2: «Ты женился?»
1: «Почти».
2: «А кто твоя жена?»
1: «Моя жена, она очень хороший человек. и я сыт. Ты можешь это понять?
2: Она живет с тобой? Расскажи мне о ней.
1: Она красивая и умная. Она знает 11 языков. Она очень искусна в любви. Она жрица. Ее IQ 210. Выше, чем у Альберта.

0: Светлые.
1: У нее светлые, но карие.
0: А где она сейчас?
1: Сейчас она меня ждет.
0: Где? Где она тебя ждет?
1: А вот этого я тебе не скажу.
0: Почему? Почему не скажешь?
1: Не хочу и все.
0: Ты не знаешь. Ты ведь не знаешь, где она
2: тебя сейчас ждет.
1: Ты что, думаешь, я вру?
0: Нет, нет, ты не врешь. Я знаю, ты говоришь правду. Первый раз за все время ты говоришь правду, что она тебя ждет. Но ты не знаешь, где она тебя ожидает.
3: Он повернулся и пошел. И не слышал, идет ли она следом. Он не хотел больше на нее смотреть. У него возникло какое-то неизвестное чувство. Это было похоже на тревогу, на испуг, когда бывает, что вдруг кто-то поймает на вранье. Оказывается, она осталась стоять на месте. Он, оглянувшись, пошел прочь еще быстрее. Потом он опять остановился и обернулся. Она была уже довольно далеко, светясь под фонарем. Сверкала вся, с головы до ног.
4: «Пока!»
3: Он добрался до своего блока, принял душ.
5: Андрей! Тебе звонили из Дели. Плохо было слышно, там кто-то умер. Бира, Пира, Агайна какая-то.
6: Ира?
7: Нагайна?
5: Может быть, было плохо слышно. Извини.
6: Вот тебе...
3: Он стал одеваться, вот ища сухое.
6: Вот тебе на...
3: Выбежал.
6: Она искала меня везде и, наконец, нашла.
3: Как же так? Он ее не узнал. Он бросился вперед по шоссе. Она засияла вдалеке, еле видная черточка.
8: Андрей! Меня зовут Андрей!
3: Он добежал до светящегося столбика ограждения. Столбик померк. Он постоял, погладил ледяную шершавую поверхность, как будто это был надгробный камень, и поплелся назад.
6: Уезжая, она сказала мне:
0: «Я не вернусь. Или я вернусь после смерти. Денег мне больше не дадут, преподавать не отпустят. Слишком много желающих мужчин. Это единственный способ, и я постараюсь тебя узнать.
6: Почти узнала.

Вы слушали радиоспектакль «Нагайна», поставленный по одноименному рассказу Людмилы Петрушевской. Автор сценария и режиссер-постановщик Владилен Сорокин. Звукорежиссер радиоспектакля Александр Воротынцев. Роли исполняли Нагайна — Татьяна Пестова, Нагайна Прилипала — Людмила Кожина, Андрей — Евгений Глебов, сосед Андрея — Антон Брусянин, ведущий — Владилен Сорокин. В спектакле звучала музыка индийского композитора Сураджита Даса.

В огромных дверях театра появляется маленькая фигурка человека. Лицо его бледно и взволновано. Резкий холодный ветер сразу же пронизывает все тело. Держа в одной руке шляпу, другой придерживая полу незастегнутого наспех одетого пальто, быстрыми шагами спускается он по широким ступеням лестницы, ведущей к площади перед театром. Он пробегает мимо большой яркой афиши, установленной справа от главного входа, сегодня, 3 марта 1875 года, в театре «Опера Комик» состоится премьера новой оперы известного композитора Жоржа Бизе «Кармен».

бежать отсюда прочь. Не видеть своего имени на афише театра, в котором сегодня собрался весь музыкальный Париж. Композиторы Гуно, Офенбах, Массне, солисты Гранд-Опера, театр Офенбаха, дирижеры, музыкальные критики, конечно, завсегдатаи театра, заполнившие зал до отказа.

Безе, обгоняя прохожих и не замечая пути, шагает по улицам ночного холодного Парижа. Провал. Провал — это слово частым пульсом бьется у него в висках, мешая думать о чем-либо другом. Ему и раньше оказывали ледяной прием. Так было с его первыми операми «Искатели жемчуга», «Перцкая красавица». Но ведь то было только начало, проба сил. Почему сегодня неудача постигла его произведение, в которое он вложил весь свой талант, все свое мастерство, и в котором он смог выразить себя в полной мере? Почему?

Он стоял на маленькой улочке, каких в Париже множество. Единственный фонарь бросал рассеянный свет на небольшой двухэтажный дом. Несколько окон его были еще освещены. Из них доносились чуть приглушенные звуки фортепиано.

Бизе подошел ближе. Что-то очень знакомое было во всем этом. Маленький переулок, дом, звуки рояля.

Неожиданно волна воспоминаний захлестнула его. Ну, конечно же, это так напоминало его детство. Он родился здесь, в Париже, 25 октября 1838 года. Его назвали в честь трех полководцев – Александр, Цезарь, Леопольд. Однако дома его звали просто Жоржем, и это имя осталось за ним на всю жизнь.

В небольшой квартирке на южном склоне Монмартра постоянно звучала музыка. Вечером мальчик любил незаметно пробраться в глубокое кресло, стоявшее в углу гостиной, и слушать, как его мать, Эмедель Сарте, прекрасная музыкантша, играет на фортепиано. Его отец, Адольф Арман Визе, был педагогом-вокалистом, и дома часто можно было слышать пение. Может быть, в этом и коренится то изумительное чувство вокальности, которое принято считать у Визе прирожденным. Ему было 4 года, когда однажды утром мать застала его сидящим за фортепиано и подбирающим одну из тех мелодий, которые она играла накануне. С этого дня начались ее музыкальные занятия с сыном. Способности мальчика были поистине поразительны. С 4 лет он уже знал ноты. А когда отец решил преподать ему основы теории, выяснилось, что сын уже многое знал.

Музыка в освещенном окне вдруг смолкла, и Бизе пошел дальше. Миновав еще несколько домов, освещенных голубоватым светом газовых рожков, он оказался на безлюдной площади, столь знакомой с раннего детства. Сколько раз перебегал он эту площадь, спеша в консерваторию. Бизе поступил в консерваторию 10 лет. В классе известного пианиста профессора Антуана Мармонтеля многие с восхищением смотрели на маленького Жоржа, который мог за неделю выучить на память огромное произведение, тогда как другим на это требовались месяцы. Занятия в консерватории, порой сухие, догматичные, тяготили Бизе. Но зато с каким увлечением занимается он вне ее стен со знаменитым уже в то время композитором Шарлем Гуно. И разница в возрасте почти в 20 лет не мешала им быть большими друзьями. А Франсуа Галеви? Мог ли он не вспомнить сейчас об этом замечательном оперном композиторе, своем наставнике консерваторских лет? С каким волнением Бизе переступал порог гостеприимного дома Галеви? Еще бы! Ведь у Галеви часто можно было встретить прославленных композиторов и пианистов, писателей и художников. Юноша Бизе, с восхищением глядя на знаменитостей, бывавших у Галеви, вряд ли тогда обращал внимание на маленькую Женевьеву, дочь своего учителя. Мог ли он тогда знать, что спустя много лет она станет его женой? В 1857 году 19-летний Бизе блестяще заканчивает консерваторию. На всю жизнь остался у него в памяти этот день. Он выбежал из дверей консерватории, по-весеннему светило солнце, и сердце его переполнялось радостью. Он едет на родину Россини и Верди. Представленная им на конкурс кантата «Клавис и Клотильда» удостоена высшей награды – Большой Римской премии. И по условиям конкурса Академия изящных искусств направляет его в Италию.

сильний порив вітра вивів бізей із оцепеніння. Он взглянул еще раз на серое просторное здание консерватории. Оно казалось сейчас спящим. Было непривычно стоять рядом и не слышать, как изо всех окон на улицу льются звуки музыки. Повернувшись, он зашагал к набережной Сены. Сегодня, по прошествии стольких лет, 3 года, проведенных в Италии, казались ему чем-то далеким, почти нереальным.

«Я не слишком плохо провел свой первый год», — писал Бизе матери в декабре 1858 года. «Я прочел свыше 50 томов истории и литературы, много путешествовал, занимался историей искусства». Моцарт и Россини в музыке, Рафаэль в живописи — вот что приводит в восхищение юного Бизе. И сам он полон творческих планов. Его волнуют сюжеты Мольера и Гюго, Гомера и Гофмана. Голова полна Шекспира. «Но где взять либретиста?» — сетует Бизе в одном из писем. И хотя он еще не нашел близкой ему темы, ясно одно — он будет писать музыку для театра. Бизе остался верен жанру театральной музыки всю жизнь. Не случайно он обмолвился однажды Сен-Сансу: «Я не рожден для симфонии, мне нужен театр. Без него я ничто».

он хочет писать для театра. Осенью 1860 года Бизе вернулся в Париж. Он полон творческих планов и, наконец-то, чувствует в себе силы, чтобы создать большое настоящее произведение. Однако оказалось, мало любить оперное искусство и быть одаренным музыкальным драматургом. Парижской буржуазной публике не нужна серьезная музыка. Она требует прежде всего развлекательности. Опера чахнет, но зато быстро развивается новый жанр – оперетта. Горько и досадно было видеть, как пустуют залы симфонических концертов, а театр, оперетты буквально ломятся от зрителей. И любой выход за рамки привычных форм, любое новшество всегда встречается обывательской публикой в штыки. Однако молодой композитор сознает, что сможет поднять эту бедную французскую оперу. Потекли годы упорного труда, пытливых и настойчивых поисков. Более 10 лет потребовалось, прежде чем он нашел сюжет и создал произведение, в котором он заговорил во весь голос. Это была «Кармен». Поиски эти были нелегки. Ровно через 3 года после возвращения из Италии на сцене лирического театра появляется его опера «Искатели жемчуга». Успех это был или неудача? На премьере спектакля, казалось, все шло хорошо. Когда прозвучали заключительные аккорды оперы, зал загремел от аплодисментов, требовали молодого автора. Он появился на сцене, склоненная голова, не оставляющая вид ничего, кроме леса белокурых волос, венчающих немного детское лицо с живым блеском глаз, которые тогда очень быстро озирали весь зал взглядами одновременно восхищающими.

по-настоящему большое произведение, когда либретто настолько трафаретно и примитивно. И все-таки ему многое удалось в этой опере. Разве не хорош цыганский танец с его медленным началом и постепенным ускорением движения до головокружительного галопа или великолепная серенада Смита?

Наконец, Джамиле. Это шаг вперед по сравнению с «Искателем жемчуга» и «Перской красавицей». Написанная на восточный сюжет, овеянная ароматом любовной неги, опера Джамиле уже во многом предвосхищает бессмертные лирические страницы «Орлезианки» и «Кармен». Но Бизе не был удовлетворен оперой Джамиле. Это не есть успех. Поэтому, когда ему предложили написать музыку к драме Альфонсо Даде «Орлезианка», он с радостью согласился. Освобожденный от условностей оперного сюжета, он ярче и естественнее сможет передать обстановку действия, простоту быта и нравов и, конечно, полнее выразить тему большой и трагической любви. С огромным подъемом работает он над «Орлезианкой». Колоритные картины юга Франции, Прованса, увиденные им еще в юности, снова вставали со страниц драмы Доде. Он ищет новые средства, чтобы раскрыть все то новое, что было в пьесе. Не сразу нашел Бизе старинную прованскую народную мелодию «Марш трех королей», одну из тем оркестровой увертюры, которая рисует экспозицию драмы.

Но самой большой своей удачей он, конечно, считает созданные им картины народной жизни. Это и крестьянский хор, и полная поэзии, дышащая ароматом вечернего Прованса, перекличка пастухов.

Музыка «Карлезианки» была написана в течение лета 1872 года. Осенью состоялась премьера спектакля. И снова неудача. Но Бизе отдает себе отчет в том, какую роль играла «Арлезианка» в его эволюции. Что бы ни произошло, я удовлетворен, что вступил на этот путь, который не должен покинуть, из которого я не сойду никогда.

никогда. Я уверен, что нашел свою дорогу. Эта дорога привела его к Кармен.

Он заинтересовался сюжетом «Кармен» еще во время работы над «Джамиле». И когда прочитал либретто, написанное известными и опытными драматургами Мильяком и Галеви, он понял, что перед ним то, что он искал многие-многие годы. Ничего неестественного, ходульного. Здесь он сможет достичь полного совпадения сценического и музыкального действия. И Бизе жаром принимается за работу. Его музыка прежде всего должна подчеркнуть контрастность и динамику драматического сюжета. Вот где пригодился ему опыт, накопленный во время работы над «Перцкой красавицей» и, конечно, «Орлезианкой». Ведь фольклор Прованса, как и его язык, близок к испанскому. И как метко передает Бизе испанский колорит. Всю оперу пронизывает мотив роковой страсти, построенной на андалузо-цыганской мелодии.

А сколько выдумки, сил, таланта вложил Бизе в образ цыганки Кармен. Тема страстной и трагической любви, всегда волновавшая композитора, нашла свое блестящее выражение. И первый выход Кармен, и гениальная по психологической силе сцена гадания в горах, все это последовательно раскрывает единственный своей неподражаемой правдивости образ Кармен. Такой героини оперная сцена XIX века не знала. 13 раз переделывал Бизе выходную арию Кармен, пока из-под его пера не вышла Хабанера.

Но почему же опера, написанная Бизе не о королях или сказочных героях, а о простом солдате и работнице табачной фабрики, не понята и не принята широкой публикой? Почему эти буржуа, не смущавшиеся в свое время соблазнительным разрезом платья прекрасной Елены и сногсшибательными канканами оперетта Фенбаха, вдруг стали в позу оскорбленного целомудрия при виде Кармен? Блестящий новатор, впервые во весь голос заговоривший на оперной сцене о простых людях, Бизе не мог понять тогда, что французская буржуазия, не успевшая еще оправиться от панического страха перед Парижской коммуной, не примет оперу, где главные герои – люди из народа.

Он медленно идет по просыпающимся парижским улицам. Страницы воспоминаний проносятся одна за другой. Он всегда умел мобилизовать себя, собрать силы, даже после самых больших неудач. Но после сегодняшнего потрясения сможет ли он снова работать? О, музыка! Какое великолепное искусство! Но какое печальное ремесло, говорю Безе.

Он пробует сочинять вновь. Даже обдумывает план оратории «Святая Женевьева, покровительница Парижа». Но силы оставляют его. Вскоре после постановки «Кармен» Безе серьезно заболевает. Больше, чем когда бы то ни было, мечтает он уехать в деревню. В Бужевале, куда Безе приехал из Парижа, он почувствовал себя лучше. Но мысль о провале «Кармен» не покидает его. Он еще и еще раз возвращается к этой своей опере. Да, он выполнил задачу, поставленную им в юности. Он создал свою «Кармен». И он уверен, что жизненная сила ее настолько велика, что она пробьет себе дорогу на сцену оперных театров всего мира.

3 июня 1875 года в Париж летит телеграмма. Ужасное несчастье. Наш бедный Бизе умер сегодня ночью. А через несколько дней Париж, свидетель триумфальных побед и провалов Бизе, не сумевший его уберечь, хоронит своего великого композитора. 5 лет спустя, вдалеке от родины Бизе, в России, великий русский композитор Петр Ильич Чайковский, просматривая партитуру «Кармен», писал: «По-моему, это в полном смысле шедевр. И едва ли не самое выдающееся лирико-драматическое произведение нашей эпохи. Я убежден, что через 10 лет «Кармен» будет самой популярной оперой в мире». Слова Чайковского оказались пророческими. Сейчас почти ни одна опера не может соперничать в популярности с «Кармен». И автор ее, Жорж Бизе, предстает перед нами как великий и правдивый художник, который нашел путь к сердцам миллионов людей своей вечно волнующей музыкой.

Андрей сердился. Я почти не писала ему. И только сейчас, увидев в толпе встречающих его плотную фигуру в старом сером костюме, который он любил и который, казалось, сейчас треснет на его сильных плечах, с потрепанным портфелем, который я тысячу раз выбрасывала, а он, ворча, подбирал, в серой кепке, из-под которой виднелось его твердое с правильными чертами улыбающееся лицо, я поняла, насколько бы мне было легче, если бы он был со мной в Торфяном. Наконец-то! Как Павлик! Отлично! Сегодня ночью проснулся и спрашивает: «Маруся у кине?» Маруся была школьница, дочка соседей, любившая ходить в кино. Говорить «у» вместо «в» Павлик научился у той же Маруси. «Все чего-то не хватает, когда тебя нет». «Ага, не хватает». Павлик скучает совершенно как взрослый. Подопрет подбородок ручкой и молчит. Потом спросит: «А скоро Таня приедет?» Павлик долго звал меня Таней. Кляксе не с кем здороваться по утрам. Клякса был котенок. Мы сели в трамвай, на силу протиснувшись на переднюю площадку с моими вещами. Тетушка с мешком, от которого вкусно пахло хлебом, прижала меня к решетке, и когда Андрей, стоявший за моей спиной, шепнул мне на ухо «соскучился», я чуть не свернула шею, чтобы обернуться и покивать ему. Это вышло смешно. Впрочем, на переполненной площадке трамвая никому не было дела до нас и до счастья встречи, все продолжавшегося между нами. Мы жили в те годы на Ленинградском шоссе, недалеко от Белорусского вокзала, в третьем надстроенном этаже флигеля в институтском дворе. Весь этаж занимали сотрудники института, так что мы не тяготились тем, что готовить приходилось на общей кухне и что наши комнаты выходили в общий коридор. Одну из них, большую, занимали Павлик с Агнией Петровной, другую, поменьше, мы с Андреем. Не стану подробно описывать эти комнаты, в которых мы жили до весны 1941 года, когда Андрей получил квартиру в Серебряном переулке в новом доме жилищного кооператива «Наука». В самом деле, они запомнились мне не потому, что в нашей, например, стояли два письменных стола, мой и Андрея, а потому, что когда мы устраивались, мой сразу же нашел свое место, а стол Андрея мы полночи катали из угла в угол, он был на колесиках, и страшно спорили, причем Андрей утверждал, что дело не в красоте, а в удобстве рабочего места, и доспорились наконец до того, что я села на постель и заплакала. А он стал хохотать и потом целый месяц рассказывал друзьям о нашей первой принципиальной ссоре. И комната Павлика запомнилось мне не потому, что над его постелькой висел вышитый шерстяной коврик, а потому, что этот коврик был нашей первой покупкой, и мы серьезно совещались, прежде чем купить его, и он долго считался в нашем доме самым красивым предметом. Книжный шкаф с зелеными стеклянными дверцами мы купили вскоре после коврика. И не потому запомнился этот шкаф, что он был выдающимся произведением мебельного искусства, а потому что у него была какая-то нелепая приставная верхушка, по-видимому, от другого шкафа, и мы огорчались и убеждали друг друга, что верхушка все-таки от этого шкафа. Все, что окружало нас в ту пору, было связано с чувствами взаимных забот, нежности, внимания. И где бы мы потом ни жили, эти комнаты во флигеле Института биохимии на всю жизнь остались для меня воплощением молодого счастья. Вспоминая теперь наши первые семейные годы, я не нахожу в них той трудности привыкания друг к другу, о которой тонко написал Лев Толстой, рисуя отношения между Левиным и Кити, и о которой я слышала не раз, что она действительно характерна для молодоженов. Может быть, это объясняется тем, что мы с Андреем были дружны с детских лет, и я еще тогда научилась инстинктивно угадывать то, в чем он ни за что не уступил бы мне, все равно, касалось ли это малого или большого.
Разумеется, нельзя сказать, что мы совсем не ссорились в те годы. Он любил, например, предоставлять мне полную свободу, которая была мне совсем не нужна. Отправлял одну в театр или в кино, а сам сидел с Ильей Терентьевичем за шахматами до 3 часов ночи. Нельзя сказать, что семейная жизнь представлялась нам по-разному, ничуть. Но могла ли я вообразить, что мы станем ссориться, например, по той причине, что у меня не будет времени, чтобы следить за научной литературой? И что, несмотря на то, что он ясно видел, как я занята, он все-таки будет сердиться на меня за то, что я не читаю. Я должна была и работать, и читать, и вести хозяйство, и воевать с Агнией Петровной, которая была счастлива рождением внука, что не мешало ей высказывать чаще, чем мне хотелось, свое неодобрение по поводу современного воспитания детей. Не возражая, я поступала по-своему, но мне не нравилось, что Андрей молчал, в то время как Агния Петровна, гордо закинув голову, несла вздор, от которого становилось тошно. Но мало ли что еще не нравилось мне в Андрее. Случалось, что он с какой-то скучной обстоятельностью начинал разбирать то, что с моей точки зрения было ясно само по себе. Это тоже меня раздражало. Мало ли что научилась я сперва обходить, а потом даже и полюбила. Должно быть, это правда, что любят не только за достоинства, но и за недостатки. Агния Петровна увидела меня через окно и послала навстречу Марусю, которая выбежала на двор и закричала пронзительно: «Приехала Татьяна Петровна!» Как будто я вернулась не из командировки, а с того света. В коридоре из всех дверей высунулись улыбающиеся знакомые лица. «С приездом! Спасибо! Ваши-то совсем заждались! Я и сама соскучилась! С приездом!» Агния Петровна с достоинством поцеловала меня. Комнаты были прибраны, занавески выстираны, подкрахмалены, стол накрыт, и между вином и яблоками лежал сладкий пирог к моему приезду. Павлик в нарядной курточке с белым бантом, который надевалась в парадных случаях и из которой он давно вырос, маленький, круглый, сидел на диване и, болтая ножками, рассматривал книжки-картинки. Я подбежала к нему, он обнял меня за шею и стал целовать, приговаривая: «А вот и Таня, ты больше никуда не уедешь». Моссовет только что передал медико-санитарному управлению метростроя сокольнический диспансер. И мало сказать, что Андрей был очень занят, у него действительно не было ни одной свободной минуты. Так что нечего было расстраиваться, что он не поздравил меня в день рождения. Хорошо было уже то, что он еще помнил, что у него есть жена, которая накануне прождала его до 2 часов ночи. Весь завтрак он просидел, уткнувшись носом в газету, а, уходя, сказал, что не знает, когда вернется домой. Я только спросила: «Да?» И, должно быть, что-то все-таки померещилось ему в этом коротком вопросе, потому что он поднял голову и внимательно посмотрел на меня. «Сейчас вспомнит». Но он лишь проворчал что-то насчет своего нового пальто, которое он не любил, и ушел. Я оделась и отправилась в институт, хотя до 10 часов было еще далеко. Мне было грустно. Случалось, что мы с Андреем ссорились, например, когда он сердился на меня за то, что я мало читаю, а я на него, когда он не замечал, что для того, чтобы в доме все было так, как нравится нам обоим, нужно было приложить немало сил и труда. Но уж лучше бы мы поссорились, чем это оскорбившее меня невнимание. В соседней комнате послышались голоса, а я все сидела и думала об Андрее. Как он был прежде внимателен, нежен, заботлив. Я любила, когда он немного подшучивал надо мной, что-нибудь забавно преувеличивал или комически поражался глубине моих наблюдений. И многое другое припомнилось мне. Он стал равнодушен, забывчив, слишком спокоен. Правда, он приходит домой поздно, усталый, и засыпает, едва положив голову на подушку, но прежде он всегда прощался со мной на ночь. А теперь перестал. Да, он стал иначе относиться ко мне, продолжала я думать, стараясь удержать подступавшие слезы. И самое ужасное, что он сам этого не замечает.
или замечает. И мне вспомнилось, сама не зная почему, как только что поженившись, мы отправились, куда глаза глядят, и попали в Асканию Нова, и целый день провели в парке. Андрей позвонил через час, и я не сразу поняла, о чем он говорит и почему у него такой огорченный голос. «Танюша, родная, поздравляю тебя! Ты сердишься! Хочешь, я сейчас приеду? Да ведь не можешь! Не могу, все равно приеду! Не нужно! Целую тебя! И я тебя! Да вы там радио-то слушаете! А что случилось? Только что сообщили, что Чкалов отправился в трансарктический перелет Москва-Петропавловск. И Андрей прочел мне первую радиограмму Сант-25, летящего над Баренцевым морем. В полночь, возвратившись домой, Андрей сказал, что они летят сейчас над землей Франца Иосифа на высоте 3000 метров, и что им предстоит преодолеть очень сложный участок. Ты понимаешь, почему это дьявольски трудно? Потому что до возвращения на материк они почти нигде не могут сесть на этой машине. Спать не хотелось, и мы продолжали разговаривать уже не о перелете. «Так ты последние дни сердилась на меня. Ох, я свинья!» — с глубоким раскаянием сказал Андрей. «А ведь мне наоборот казалось, что ты ушла в работу, что забыла и думать обо мне. Это потому, что всегда нужно спорить до конца, пока не станет ясно, что я не могу жить без тебя. А нам некогда, и мы расходимся или засыпаем, не доспорив». Он подошел к окну. «Смотри, какая ночь!» Ночь была легкая, светлая, какая-то не июльская, когда нагретые за день камни отдают тепло, и духота не проходит до рассвета. Из нашего окна были видны кроны деревьев на Ленинградском шоссе, и мы долго стояли у окна, глядя на эти чуть покачивающиеся под ветром кроны. Пошли гулять, а? И бесшумно, чтобы не разбудить Агнию Петровну, мы открыли дверь, спустились по лестнице, вышли на шоссе. Андрей спросил, куда? Я неопределенно махнула рукой, и мы пошли к площади Маяковского, потом по Садовой. В садике на площади Восстания мы посидели, а потом я спросила, куда? На этот раз Андрей неопределенно махнул рукою, и мы пошли неизвестно куда. Все равно куда, потому что везде была эта легкая ночь с ясным полумесяцем, легко скользящим под легкими облаками. И везде была Москва, и везде говорили о Чкалове, который летел все дальше и дальше. Москва начинала строиться в те годы. Еще странно было, приехав в Сокольники и поразившись тому, что длинные ряды деревянных домишек тоже Москва, спуститься под землю в метро и открыть, что Москва — это просторные залы, ярко освещенные матовыми шарами, далеко уходящие серые мраморные колонны и выбегающие из-под сводов, сверкающие никелем и стеклом, поезда. Еще непривычно было видеть Маховую, залитую асфальтом. Новая площадь из тесного перекрестка, перерезанного трамвайными путями, совсем недавно превратилась в настоящую просторную новую площадь. Вдоль Москвы реки протянулись гранитные набережные с лестницами, сбегающими до воды. Москворецкий мост был только что перекинут, и москвичи еще ходили любоваться его молочными фонарями, трехметровыми тротуарами, массивным парапетом из бледно-розового гранита. Как очень высокий человек, который долго стоял согнувшись, Москва начинала разгибаться, поднимать голову, расправлять плечи. В юности Андрей писал, что хочет жить в Москве, потому что это город, в котором великое совершается почти ежедневно. Это невольно вспомнилось мне в ту памятную июльскую ночь. Москва строилась. Ночью это было заметнее, чем днем, когда движение и шум стройки заглушались уличным движением и шумом. Вдруг появлялись из-под земли метростроевцы и, громко разговаривая, как хозяева города, шли по улицам в куртках с откинутыми капюшонами, в резиновых сапогах выше колен. На Кремлевской набережной каменщики работали под ярким светом прожекторов.
В охотном ряду строили дом. За высоким забором были слышны голоса, стук молотков, и время от времени что-то тяжелое падало с глухим обрывающимся шумом. По газетному переулку провезли на грузовиках вдруг сверкнувшие под фонарем полированные темно-красные плиты. И везде говорили о Чкалове, о перелете, о том, каков запас горючего, о том, что у нас уже лето в разгаре, а там, где летит Ан-25, только еще начинается полярное лето. В Пименовском переулке женщина выкладывала буханки хлеба на лоток в окне полуподвала, грузчики таскали их в машину, и в этом месте, вкусно пахнувшим хлебом, уютно озаренным светом, падавшим из пекарни, тоже говорили о перелете. Женщина спросила: «А что это значит? Идем солнцем на мыс Челюскин?» Грузчик не знал, Андрей объяснил. И никто не удивился, что незнакомый человек без кепки в пиджаке, накинутом на плечи, объясняет в 3:00 ночи на улице, что такое идти солнцем и где находится мыс Челюскин, и какие научные цели поставили перед собой пилоты. «Какие же цели? Рекорд!» — сказал вернувшийся откуда-то шофер грузовика. А мы с Андреем стали доказывать, что не только рекорд, хотя рекорд, разумеется, тоже имеет большое значение. «Тут разом решаются десятки задач», — сказал Андрей. «Во-первых, вслед за Великим Северным морским путем открыт Великий Северный воздушный путь. Во-вторых, женщина вышла из пекарни, за ней другая. Толстый парень, спавший в кабине, проснулся, вылез и сел на подножку. Но это еще не все. А самое главное, что теперь оживут безлюдные районы Якутского севера», — продолжал Андрей, забыв о том, что минуту тому назад сказал, что самое главное — это что-то другое. И не только Якутского. «Сообщение!» — сказал, легко спрыгнув на мостовую, толстый парень, и все побежали в пекарню, где под черной тарелкой радио стояли рабочие в запачканных мукою халатах. В 2:10 самолет подошел к циклону, охватившему весь район новой земли. В очень тяжелых метеоусловиях, обходя циклон, самолет изменил курс и направился к бухте Тикси. Следующий день, 21 июля, был похож на день только потому, что было светло, а во всех других отношениях он необыкновенно походил на минувшую ночь. Все, что мы делали, о чем говорили, находилось в какой-то неясной, но несомненной связи с Ант-25, который был уже над морем Лаптевых и летел все дальше и дальше. Вечером передали радиограмму. Обледеневаем в тумане. «Ох уж, долетели бы скорее, жизни нет!» Заглянув ко мне, сказал со вздохом Лена Быстрова. «Сколько они уже в дороге?» «Не знаю, лишь бы прошли над Охотским морем. Ты говорил, что Новая Земля — самое опасное место, а теперь, оказывается, Охотское море. Ну что же я могу поделать, Леночка? Я знаю, что ничего. Я только говорю, что самое опасное место почему-то передвигается все дальше и дальше. Ничего подобного. Они сами говорили перед стартом, что Охотское море — самый опасный участок». Это произошло утром 22 июля. Мелкова из лаборатории Крупенского, толстая, кокетливая, всегда тщательно одетая, влетела к нам, не постучавшись, теряя шпильки в распахнутом пальто, и закричала: «Сели! На острове Уд!» Мы бросились к радио. Успешно достигнув Петропавловска на Камчатке, самолет сбросил над городом вымпел и направился к Николаевску на Амуре. В 11:10 утра Чкалов посадил самолет на маленьком островке Уд. Самочувствие хорошее, машина в порядке. «Нет, что ни говори, но это были необычные дни», — говорил Андрей на другое утро. «Вдруг оказалось, что все связаны с Чкаловым, не фактически, а в другом, более глубоком смысле. Знаешь, в каком смысле?» — вдруг сказал он с вдохновением. «Ведь это счастье, от которого кружится голова, когда заглядываешь в то новое, чего еще никогда не было и не могло быть на земле». «Что ты смотришь?» «Ничего, просто слушаю. Вся страна в полете.
Вот почему всех так волнует эта экспедиция. Нет, ведь правда же? Вот подумай, то, что делается в науке. Исаев, навсегда уничтоживший в Бухаре Ришту, от которой люди страдали тысячи лет. Филатов, возвращающий зрение при помощи кусочка замороженной ткани. Разве это не полеты над необозримыми пространствами, где еще не бывала ни одна живая душа? Он сидел на постели в расстегнутой рубашке, встрепанной, с сияющими глазами. Это не только победа над большим расстоянием. Это скачок из одного качества в другое. Ты согласна? Мы разошлись, не договорив. Пора было в институт. Ну и в лаборатории, где чувствовалось счастливое напряжение работы, и вечером в обществе микробиологов, где академик Ладнев выступал с докладом об успехах промышленной и сельскохозяйственной микробиологии, я мысленно все возвращалась к этому разговору. Да, поиски нового и неизвестные факты, настоятельно требующие своего объяснения, и снова поиски, пока не окажется в руках ключ, открывающий все. И тогда чкаловский прыжок из Москвы до Петропавловска на Камчатке. Кладнев говорил о том, что рост земледелия открыл новые пути для микробиологии почвы, что создана микробиология молока, льна, силосования, что области, еще недавно казавшиеся совершенно недоступными воздействию полезных микробов, стали приносить двойную и тройную пользу. И, слушая его, я с досадным чувством думала о том, какое все-таки маленькое место занимают 4 комнаты нашей лаборатории в огромном доме советской науки. Да, труд последовательный, неустанный, а потом вдруг огромный шаг вперед, подготовленный годами усилий. «Наука требует от человека всей его жизни», — писал Павлов в своем письме молодежи. «Будьте страстны в вашей работе и в ваших исканиях». Вот он, полет над неведомыми пространствами, где еще не бывала ни одна живая душа. Обходя циклоны, обледеневая в тумане, без сна и отдыха, обгоняя время, чтобы совершить то, что не удалось еще никому на земле.

Хороший приемник, ребят. Это наш Кукушкин специально для похода делал. Приемник хороший. А воспоминания у меня с ним связаны плохие. У Ивана тоже. Да, Иван это мой друг. Ваня Панкратов. У нас в школе, когда говорят «Сева Козлов», это я Сева Козлов, то непременно добавляют «Иван Панкратов». Козлов Панкратов. Прямо как Боль мрет. Что ж, и мы с Иваном у нас в школе почти что знаменитости. По крайней мере, прежде ни одной стен газеты без нас не обходилось. Скажем, фельетон «Безобразный поступок». Про что он? Да про то, как мы с Иваном увлеклись химией и устроили дымовую завесу в раздевалке. Или статья «Уймите Козлова и Панкратова». Ну, тут название само за себя говорит. А за день до похода мы с Иваном угодили в милицию. Из-за чего? Из-за курицы. Мы курицу ночью в городском парке на костре жарили. Только это совсем не из хулиганства, вы не думайте. Просто мы тренировались готовить пищу в походных условиях. Мы ее полинезийским способом жарили. Знаете, как жарить курицу полинезийским способом? Надо ее обмазать глиной и жарить прямо с перьями. Наступает день похода. И вдруг Дарья Капитоновна, наш директор, говорит: «Козлов и Панкратов в поход не пойдут». И Галина Васильевна, она совсем молодая и у нас недавно. Галина Васильевна тоже согласна с директором. Мы чуть не ревем. Ведь поход-то на байдарках. В общем, все бы погибло, если бы не Лидка. Лидка – это наш председатель совета отряда. Это знаете, какая девчонка. Лидка стала доказывать директору, что Козлова и Панкратова, нас, то есть, необходимо взять в поход. Потому что отряд обязался нас перевоспитывать. А как же нас перевоспитывать, если нас не будет в походе? И вот Дарья Капитоновна говорит: «Ладно, пусть идут, если весь отряд за них поручится». И вот мы все приехали на водохранилище грузить байдарки. Настроение было замечательное, приемник Кукушкина гремел вовсю.

0: хочешь, проси. Все для тебя сделаем, верно, Иван, а?
1: Ага, Лид, ты только не думай, что мы шутя. Ты скажи, чего тебе хочется, а?
2: Букет цветов.
3: Чего?
2: Букет цветов, а что тут особенного? Мне до сих пор еще никто не преподносил цветов.
0: Есть! Будут цветы!
2: Ой, спасибо! Галина Васильевна! Можно начинать погрузку? Начинайте! Начинайте, ребята!
4: Есть начинать погрузку!
2: Сева! Ваня! Ваня!
5: Берите вон ту мачку с парусом! Руль! Берите вот! Вот сюда вот эти вот спинки! Так! Поможете мне оснастить байдарку!
3: Ух, байдарочка! А кто на ней поедет, Галина Васильевна?
5: Как? Вы оба со мной поедете? Я вас никуда от себя не отпущу.
3: Сев! Слыхал!
0: Галина Васильевна,
5: ну?
0: Оказывается, не так уж плохо быть хулиганами. То мы плыли бы на обыкновенных байдарках, а потому что вы хулиганы,
5: ну,
0: мы...
5: Ну-ну-ну-ну-ну-ну. Ты у меня поговори, еще поговори.
4: Галина Васильевна, можно вас на минутку, а?
5: Сейчас, сейчас. Устанавливайте, ребята, мачту, а я сейчас вернусь. Я сейчас...
0: Иван, у меня идея.
1: Идея, Сев? Какая?
0: Давай нарвем для Литки кувшинок, а? Подойдем на байдарке вон к тому берегу и нарвем. Там знаешь, сколько кувшинок?
1: Попадет.
0: Попадет, попадет. Мы быстро. Тут близко совсем. Давай.
1: Ну, давай.
3: Осторожнее, лодку кричу.
1: Дай-ка веску.
0: Толкайся. И мы подошли на весла к другому берегу водохранилища. Там двое ребят удили рыбу, но мы их сначала не заметили. Мы только слышали, как за высоким забором продавщица предлагала покупателям ягоды.
6: Есть ягоды и клубника! Здравствуйте, берите клубнику!
0: Видал, Иван, сколько кувшинок!
5: Да!
0: Что я тебе говорил? Давай рви!
1: Никогда в жизни еще для девчонок цветов не рвал.
0: Для такой девчонки можно. И вообще привыкать пора.
3: Эй, мы ухажеры, а ну сматывайтесь отсюда!
1: Давай-давай, греби!
0: А ну, Иван, подгребай! Мы сейчас покажем им ухажеров. Греби. Осторожней, здесь тина.
3: Девчатники, девчатники, девчатники, девчатники!
0: Стоп! Девчатники!
1: Сейчас вы узнаете, какие мы девчатники!
0: Девчатники, вылезай, Иван!
1: Гони на меня, да на меня,
0: вперед!

0: Вот так все и получилось. Дежурный милиционер привел нас к Галине Васильевне, а Галина Васильевна доставила домой к бабушкам. Потому что у меня и Иван родители были в геологической экспедиции, и дома оставались одни бабушки. Бабушки наши в этот день решили хоть раз почувствовать себя людьми, а не бабушками, и собрались в театр, а тут возвращаемся мы с Галиной Васильевной и дежурным милиционером. И дежурный требует возместить убытки. Конечно, веселого мало. Мало. Весь день я ходил как в воду опущенный. Но к вечеру у меня явилась блестящая мысль. И я пришел к Ивану. Здорово.
1: Здравствуй.
0: Иван, у меня идея.
1: Опять?
0: Да ты слушай. Мы перед Лидкой виноваты.
1: Виноваты.
0: Перед ребятами виноваты.
1: Виноваты.
0: Мы должны загладить свою вину.
1: Ну, вроде бы не мешало бы.
0: Не мешало бы. Проситься еще раз в поход бесполезно, только унижаться зря. А теперь представь такое. Ребята путешествуют, ведут всякие там исследования, испытывают разные трудности. И все время чья-то невидимая рука оказывает им таинственную помощь.
1: Это чего? Наша рука.
0: Ага. Например, ребята просыпаются, а перед ними на дереве висит целая связка только что выловленной рыбы.
1: Значит, удрать.
0: Правильно, удрать и тайком следовать за ними.
1: А маршрут? Мы же маршрута не знаем.
2: Маршрут?
1: Да.
2: Маршрут это в самом деле.
0: Придумал. Пойдем завтра домой к Галине Васильевне. Есть же у нее дома какие-нибудь родственники. Они наверняка знают, куда она поехала.
1: Верно. Подожди, а бабушкам что мы скажем?
0: Бабушкам я уже давно придумал. Мы скажем, что все-таки упросили Галину Васильевну взять нас в поход. Они еще как рады будут. Ну ладно, давай собирайся. Ага, а я пока записку напишу.
1: Подожди, надо деньги достать. Они у меня в мопсе.
0: В копилке?
1: Ну да, разбить надо мопсом. Не бьется. Крепко.
0: Ну ладно, клади мопс в рюкзак, потом разобьем. Ага, записку я на стол положу. Ну, у тебя все готово?
1: Ага,
0: пошли.

0: Дома у Галины Васильевны действительно были родственники. К ней неожиданно приехала двоюродная сестра с двумя ребятами, Павликом и Дашей. Когда мы вошли в комнату, сестра Галины Васильевны лежала на тахте, и лицо у нее было очень бледное. Возле нее суетилась женщина-врач в белом халате. У обоих малышей был испуганный вид. Дверь нам открыла дворничиха.
1: Здравствуйте.
0: Здравствуйте.
2: Здравствуйте.
1: Скажите, пожалуйста, кто-нибудь из родных Галины Васильевны дома?
2: А вы кто будете, Галина Васильевна?
0: Мы ее ученики.
2: Ой, ну слава тебе, Господи. Гражданочка, гражданочка, повезло вам. Ученики Галины Васильевны пришли.
3: Мальчики, очень хорошо, что вы пришли. Мальчики, нужно срочно найти Галину Васильевну. Она всего полчаса как ушла.
4: Вам трудно говорить? Разрешите, я все объясню. Я врач неотложной помощи, понимаете? Сестру вашей учительницы надо срочно положить в больницу. Есть подозрение на аппендицит. Но вместе с тем не на кого оставить этих малышей. Ваша учительница еще не уехала?
0: Не знаю.
3: Мальчики, она говорила про какую-то лодочную станцию. Она совсем недавно ушла.
2: Только она из дома, а тут гражданочку и схватила.
3: Мальчики, вы знаете, где-то лодочная станция? Вот деньги. Такси за углом. Скорее кто-нибудь с Галиной Васильевне. Скажите, чтобы немедленно возвращалась. Пусть отложит поход. Скажите, что дети совсем одни.
4: Ну, быстренько. Один за Галиной Васильевной, другой с малышами побудет.
5: Ладно, я пошел, Иван. А ты сиди здесь с этими малышами.
4: Собирайтесь, дорогая. Да, видите, как все хорошо уладилось.
3: Да, да.
6: Мам, я с тобой.
3: Нельзя, Даша.
6: Мам, ну куда ты? Мам, не уезжай.
3: Павлик, я скоро вернусь. Слушайся этого мальчика. Через полчаса тетя Галя придет.
4: Пойдемте, пойдемте. Машина уже ждет. Пойдемте.
6: Я к маме хочу.
1: Ну, к маме нельзя. Ну что ты, не понимаешь? Ну, мама в больницу поехала.
6: Пусти,
1: ну, что ты?
6: Я тоже к маме хочу. Вы все вместе в больницу поедете.
7: Ой, да не пустят вас в больницу, чудаки. Ну что, вы не понимаете?
6: Нет, пустишь. Открой дверь, мы к маме хотим.
7: Ну, слушайте, вы, как вас там? Ну, зачем вам мама сдалась? Подумаешь, мамы не видали. Да без мамы даже лучше. Что хотим, то и делаем.
6: Мы при маме что хотим, то и делаем. Пусти.
7: Знаете чего? Чем про маму вспоминать? Давайте лучше, знаете, что делать? Давайте сказки рассказывать. Я такую интересную сказку знаю. Прямо ахните. Значит так. Жила-была красная шапочка. А у нее был этот... серый волк.
6: Не серый волк, а бабушка. Я к маме хочу.
7: Ну ладно, тихо, тихо. Ну не хотите сказки слушать? Давайте в игрушки играть. У вас игрушки есть?
6: Нет игрушек, одни велосипеды. Я к маме хочу.
7: Тихо, у меня есть игрушка. У меня есть игрушка. Вот, видите, какой мопсик. Видите, какая собачка. Гав.
6: Гадость какая.
7: Противный? Да, противный. А может быть, эта собака волшебная? А хотите, я вам фокус-мокус покажу? Глядите! Энни, Бенни, Карабас! Вот, видали, сколько денег? А вы говорили, противный.
6: А ничего, они внутри у него были?
7: Конечно, внутри. Не снаружи ведь.
6: Это ты их туда засунул.
7: И я ничего не засовывал. Я просто сказал волшебное слово «Энни, Бенни, Карабас». Монеты там и появились.
6: Обманываешь ты все.
7: Хочешь верь, хочешь не верь.
6: Сейчас посмотрим, какое это волшебное слово. Энни, Бенни, Карабас.
7: Ты что делаешь? Ты что, скульптуру бьешь?
6: Ты все нам наврал. Никакое это не волшебное слово.
7: Наврал, не наврал. Вы давайте эти штучки бросьте. Сейчас открою. Севка, наконец-то! Я что-то измучился. Ну, ты нашел Галину Васильевну?
8: Нашел.
7: Ну, где же она?
8: Поход уехала.
7: Как? А малыши?
8: Отряд поручил нам над малышами шефствовать.
7: Что?
8: Ничего особенного. Чтобы не срывался поход, все сказали, что поедут, а мы останемся и будем шефствовать над малышами.
7: Кто это еще?
2: Ну, как, ребята, справляетесь?
9: Да это ничего особенного для нас. Это пустяк. Мы же сколько раз шефствовали.
8: Даже по целому месяцу. Да, Иван?
7: Да это нам расплюнуть, шефствовать.
2: Ну, про таких сознательных я только по радио слышала, а своими глазами первый раз вижу. Ну что ж, счастлив вам, я наведываться буду. Ну и сознательные, видишь, такие.
7: Сивка, да ты что, за правду?
5: Конечно, я все наврал. Слушай, как было. Лечу я на такси. У лодочной станции шофер тормозит, и я почти на ходу выскакиваю и бегу. Наши грузятся. Увидели меня и, наверное, подумали, что я в поход проситься буду. Все как набросятся. Тут Галина Васильевна подходит ко мне и говорит: Козлов, неужели тебя опять домой провожать надо? Тут Лидка подбегает и говорит: Севк, как тебе не стыдно? Вчера поход сорвал, хочешь и сегодня сорвать? И тогда я, знаешь, что ответил? Холодно так, спокойно. Есть, на этот раз не сорвется поход. Повернулся, размеренным шагом дошел до такси и у всех на глазах сел в машину и назад. 90 копеек выбило.
7: Севк, да ты спятил.
5: Ничего не спятил. Я просто, знаешь, что решил? Пусть они путешествуют, пусть думают про нас все, что угодно. Когда-нибудь они узнают, что мы для них сделали. Когда-нибудь они поймут, кто не дал сорваться походу.
7: Значит, все ребята в поход, а мы с этими мальцами будем нянчиться.
5: Ну и что ж, понянчимся. Зато ты пойми, как нам все будут благодарны.
7: Пойми, пойми. Да ты знаешь, какие они? Я с ними провел всего 20 минут, а у меня уже голова болит.
6: Веня, Веня, Карабас!
7: Вот, вот, видал? Вторую скульптуру бьют. Вы что делаете? У вас в голове мозги или что?
6: Уходите отсюда!
7: Вот, видал? Шефствую над ними.
6: Уходите отсюда, уходите отсюда! Вот, уходите вот. Отсюда! Уходите отсюда!
2: Ну и сидите здесь, мы с вами разговаривать не будем. Видали? Заперлись, а? Как тебе не нравится, Иван?
7: Выходите сейчас же! Слышите? Выходите сейчас же!
6: Ой, больно, больно, больно, больно!
7: Ну, что теперь с ними делать? Ну что?
2: Что делать? Подход надо искать!
7: Подход? Какой подход?
2: Обыкновенный!
5: Педагогический!
7: А, ну давай ищи!
5: Придумал!
2: Ну, не хотите, выходите, не выходите! Правда, Вань? Пусть они там сидят... А мы здесь разные песенки будем петь, играть будем. Вот.
5: Ну, давай пой.
7: Ну, чего пой?
5: Ну, что-нибудь детское.
7: Ну, чего детское?
5: Ну, хотя бы этого козлика. Жил-был у бабушки серенький козлик. Вот как, серенький козлик. Ну, давай пой. 3, 4.
10: Бабушка козлика очень любила. Вот как, очень любила.
6: Большие, а такие глупые.
10: Отправился козлик в лес погулять. Вот как, в лес погулять.
6: У нас одни песни только в детском саду пели.
10: Напали на козлика серые волки. Вот как, серые волки.
6: И дорожные какие-то.
10: Остались от козлика кошки.
7: Сев, я уже охрип.
5: Ну, еще немножко осталось, ну давай.
10: Остались от козлика рожки да ножки. Вот как, рожки да ножки.
7: Сейчас мы откроем, откроем, откроем.
11: Здравствуйте, товарищи, я корреспондент радио.
2: Идет товарищ корреспондент мимо нашего дома и спрашивает, кто это так надрывается? А это, говорю, пионеры над малышами шествуют. Ну и рассказала ему все.
11: Спасибо вам, товарищ большой. Значит, шествуете, чтобы поход не сорвать, да?
7: Ага.
11: Прекрасно, прекрасно, друзья мои. Ну, давайте быстренько ваши имена и фамилии. Ну, давайте, давайте, не скромничайте. Ну, как твоя фамилия?
7: Его Петров.
11: Петров. Так, а имя?
7: Федя.
11: Федя Петров. А твоя фамилия как?
7: Сидоров Леонид.
11: Сидоров Леонид, какие ребята, а?
2: Ну, сознательные.
11: Прекрасно, прекрасно. Ну, я бегу, всего хорошего, ребята. Слушайте сегодня передачу о вас в 18 часов. Ну, я побежал.
2: Ну, пойдем, пойдем.
7: Товарищ корреспондент,
11: да?
7: Не надо нас в передачу.
11: Как-то не надо.
7: Мы вас очень просим, не надо.
11: Ладно, ладно, ребята, не скромничайте. Ну, я побежал.
7: Влипли. Наши ребята наверняка передачи слушать будут. И чего ты сказал Сидоров и Петров? Уж лучше бы сказал Козлов и Панкратов.
5: Ага, спасибо, чтоб бабушки узнали и прибежали сюда. Не.
7: Севка, чего ж теперь получится-то, а?
5: Знаешь что, если мы хорошо будем шефствовать, ничего плохого не получится. Победителей не судят.
6: Мы хотим есть, есть давай. Мы хотим есть.
7: Ну, вот так и сразу, что ж.
5: Вот это молодцы. Ну, ладно, вот садитесь за столик. Вот вам хлебушек, Надь.
7: А вот молоко.
5: Вот, Надь.
7: Так.
5: Ну, бери, бери, не стесняйтесь. Так. Кушайте. Так. Давно бы так-то.
7: Молодцы.
5: Вкусно, да? Да. Давай.
6: А после обеда мы гулять пойдем.
7: Будки! Не хватало еще на бабушек нарваться.
6: Нет, пойдем. Нет, пойдем. Без воздуха дети бледные становятся.
12: Мы кричать будем, если не пойдем.
6: 3-4.
7: Что вы, что вы?
5: Пойдем, конечно.
7: Конечно, пойдем, ну что?
5: Да, вот только съедите и пойдем. Пойдем гулять.
7: Давайте, доедайте. Допивай молоко, допивай молоко. Вот, так. Ну, молодцы.
6: Берите велосипеды. Мы на велосипедах будем кататься.
5: Бери велосипеды, Иван. Ну, выходите, ребятки, выходите. Вот так, хорошо. Осторожней на лестнице там только, осторожней. Подожди, ключи-то у меня от этой двери. От этой. Что ты делаешь, Павлик? Зачем ты в чужую квартиру звонишь?
7: Павлик!
13: Тебя кого, мальчик?
5: Здравствуйте.
13: Здравствуй.
5: У вас это, металлического лома не найдется?
13: Лома? А. Есть, есть. Сейчас, сейчас. Вот тебе, на, корыто старое.
5: Спасибо большое.
13: Пожалуйста.
6: Вот это да. Вот это подарок.

И вот мы пришли в городской парк. Пенсионеры играли в шахматы возле книжного киоска. Няня укачивала младенца. Мы с Иваном катили велосипеды, а наши

0: воспитании в семье детей младшего возраста. Давай возьмем, а?
1: Небось, Галина Васильевна таких книжек несколько десятков перечитала.
0: Ну и что?
1: А то, мы ее слушаемся.
0: Кто его знает? Может, мы и в самом деле какие-нибудь дефективные. Ладно, плати 15 копеек, хватит рассуждать.
2: Мотокросс. Сева, что такое мотокросс?
0: Прячь корыто, Иван, прячь корыто. Я их пока отвлеку. Мотокросс, Павлик, это такие соревнования, когда гонщики едут на мотоциклах без всяких дорог. Понимаете, ребята, а?
3: Ага.
2: Ташка, давай в мотокросс играть. Давай.
4: Вот это дело. Садитесь на велосипеды, вот так, и играйте себе.
2: Поехали!
4: Уехали.
0: Пошли на лавочку, почитаем. Спрятал корыто, Иван.
1: Ага, в кусты. Ой, первый раз за весь день отдых получили.
0: Смотри, Иван, организация досуга. Это как раз для нас. Воспитатели должны стремиться к тому, чтобы досуг детей был всегда заполнен каким-нибудь интересным делом. Правильно?
1: Правильно пишут, а?
0: А, вот мы и придумали мотокросс, и теперь полный порядок.
2: Сева, Ваня!
0: Вернулись?
2: Ага, мы прям через кусты. Глядите, у меня даже кофточка порвалась. А потом мы прямо в канаву, как бух!
0: Все, кончена прогулочка, бери велосипеды, Иван, пошли.
2: Гляди, чего я в кустах нашел. Корыто. Наша корыта. Раз, два, бум.

0: К вечеру этого страшного дня мы с Иваном еле держались на ногах от усталости. Ваня стирал в тазу одежду наших подшефных, а я старался превратить корыто в корабль.
1: Это тряпочка флаг, да, Сева?
0: Флаг. Рогабль коров.
1: А что такое рогабль коров?
0: Ой, я хотел сказать, корабль готов. Играйте теперь.
1: Мы завтра его в парк возьмем с собой.
2: Ага, мы на нем в пруду будем плавать.
0: Но нет, здесь будете плавать. Играйте.
3: Сев, тут зелень какая-то на кофточке. Никак не отстирывается.
0: Это об траву она измазалась. Химчистку придется сдавать.
3: Сев, давай я остальное завтра отстираю, а?
4: Завтра так завтра. Смотри. Ребята уснули.
3: Не буди их! Только одеялами накрой.
4: Вот так.
3: А я пока для нас постель устрою. Ты где хочешь? На столе или на доске?
4: Да, все равно. Могу и на доске.
3: Ну, давай ложись. Севка, а Севка? Как тебя сморила. Ну, я лягу.

0: Сашенька!
1: Кто-то спит. Что такое? Панкратов? Козлов? Откуда они здесь? Я ничего не понимаю. Ребята? Ребята? Ну, проснитесь. Утро уже, утро.
2: Здравствуйте, Галина Васильевна.
3: Здравствуйте, Галина Васильевна.
1: Здравствуйте. Значит, это вы, Сидоров и Петров. Это о вас говорили по радио.
2: Ага. О нас.
1: Ну, дайте с мыслями собраться. Я, как услышала по радио это сообщение, я сейчас же завёсла. Я 3 часа гребла. Значит, вы взяли шефство над малышами.
3: Ага, решили собой пожертвовать.
1: А ваши бабушки знают?
2: Нет, не совсем. Они думают, что вы нас в поход взяли.
1: Ничего себе. Нет, я просто не знаю, что сказать. С одной стороны, я вас благодарить должна. А с другой стороны... Ну и как же вы тут справлялись?

0: Измучились, Галина Васильевна.
1: Так, а ребята где?
0: Спят еще, вон под одеялом.
1: Сейчас я посмотрю.
2: Их под одеялами нет.
3: Как нет?
2: Всех. И как это нет?
3: Все ясно.

0: Мы с Иваном бегом побежали к пруду. Из воды торчал кончик мачты с флажком. Все было ясно. Корыто затонуло, а наши подшефные... Страшно подумать. Иван едва не прыгнул в воду одетым.
1: Всех, гляди, мачта! Я сейчас нырну.
0: Раздевайся, а то сам утонешь.
2: Сева, Ваня, почему вы раздеваетесь?
0: Ну что, не видать, а?
2: Нет. Подождите, ребят, подождите. Я сейчас тоже нырну.
3: Сева, Ваня!
0: Вон они, на берегу! Пошли.
3: Тетя Галя приехала! Ура!
2: Ура! Дашенька, Павлик, здравствуйте, милые мои, хорошие мои.
0: Даша, откуда вы? Где вы были, ребята?
4: Мы хотели поплавать в корабле, у нас милиционер от пруда увел. А корыто утонуло. Оно дырявое.
5: Эх вы, ребята, ребята.
6: Да, проведу я с вами еще год и отправят меня в сумасшедший дом. И все-таки я вам очень благодарна.
5: Не за что, Галина Васильевна.
7: Да что, Галина Васильевна.
6: А что вы сейчас думаете делать?
5: Домой пойдем, к бабушкам.
6: И больше не убежите?
5: Да не хочется бабушкам нервы портить.
7: Ага. У бабушек тоже нервы есть.
1: Сев, смотри, наши бабушки идут.
8: Верно они.
9: Сева!
10: Ваня, откуда ты?
9: Что произошло, Галина Васильевна?
6: Ничего не произошло. Ну, просто мы с Севой и Ваней приехали из лагеря забрать кое-какие приборы.
9: Простите, а можно узнать, как наши мальчики себя ведут в походе?
6: Ну что ж. Пока я не могу на них пожаловаться.

Нашу сегодняшнюю передачу из цикла «Редко звучащие записи» мы посвящаем искусству выдающегося немецкого скрипача Георга Куленкампфа. Он исполнит в сопровождении оркестра Берлинской филармонии под управлением Йозефа Кейберта первый скрипичный концерт Макса Бруха. Имя Георга Куленкампфа пользовалось широкой известностью в 30-х годах как скрипача ярко выраженного романтического плана, глубокого, интересного интерпретатора музыки Бетховена, Брамса, Дворжака, Франка, Чайковского, Сибелиуса. Он воспитанник Берлинской высшей музыкальной школы, куда поступил в возрасте 14 лет. В 1916 году он начал свой артистический путь как концертмейстер оркестра в Бремени, в своем родном городе. Куленкампф быстро выдвинулся в число ведущих солистов-концертантов. Он гастролировал во многих странах Европы. В 1929 году посетил и нашу страну. В 1937 году был первым исполнителем только что обнаруженного в архивах скрипичного концерта Роберта Шумана. Тесные творческие узы связывали его со многими прославленными дирижерами своего времени, особенно Вильгельмом Фуртвенглером. Большое место в творческой жизни Георга Куленкампфа занимала и педагогическая деятельность, которой он начал заниматься в 30-х годах. В 1943 году он заменил Карла Флеша на посту профессора Люцернской консерватории. Умер Георг Куленкампф в октябре 1948 года в возрасте 50 лет в самом расцвете артистических сил. Искусство Георга Куленкампфа покоряло слушателей своим высоким романтическим настроем, пленяла редкая красота звучания его скрипки, трепетного и очень светлого, яркого по тембру. Очень выразительна была его кантилена, необычайные широты дыхания, подлинно вокальной пластичности, исполненной какой-то удивительной лирической зачарованности чувства. В медленных частях концертов Бетховена, Сибелиуса и, пожалуй, Брамса в особенности, Георг Куленкампф являл воображению слушателей поэтические картины, отмеченные чарующей задушевностью и теплотой. Замечательным было мастерство скрипача в создании образов романтической мечты, грезы. Первый скрипичный концерт Макса Бруха, написанный 100 лет назад в традициях Мендельсона и Шумана, на мой взгляд, позволяет с достаточной полнотой почувствовать в его интерпретаторе Георге Куленкампфе художника с лирико-поэтическим видением мира, романтика с открытым сердцем, очень искреннего и увлеченного. В концерте Бруха три части – «Аллегро Модерата», «Адажио» и «Аллегро Энерджика». Мне только остается добавить, что запись эта демонстрируется по радио впервые, сделана она была свыше 30 лет назад и реставрирована звукорежиссером Государственного дома радиовещания и звукозаписи Валентином Евдокимовым.

0: Фомичев положил письмо на стол. Оглядел присутствующих начальников отделов, бригадиров, мастеров, и ему показалось, что под его взглядом опускаются головы. «Ваше предложение?» В кабинете стало слышно, как скреблась на стене стрелка барометра. «Ну!» – нетерпеливо подтолкнул Фомичев. Главный инженер Яшкин кашлянул. «Да что тут долго решать?» – голос его окреп. «Раз проектную организацию не устраивает наш вариант, мы умываем руки». Егор Жильцов постарался вникнуть в слова главного. «Что-то не то, — говорит Яшкин». «Вот как?» — не дал договорить главному Фомичев. «Все знаете правительственный срок, когда пускаем первые агрегаты? Отзовитесь, поднимите руки, кто не читал директивы. Напоминаю, всего одна строчка. Пустить первые агрегаты Колымской гидростанции в 10-й пятилетке». Егор опустил тяжелый, набрякший от бессонницы веки. «Я вас спрашиваю, Егор Акимович, есть деловые предложения?» Фомичев сердито поглядел на Жильцова. «Нам нужен мост. Не через 18 месяцев, а через 4. До паводка, вот и все!» Фомичев взял со стола папиросы, отшвырнул ручку. «С каких это пор мы стали бояться риска? Разучились дерзать?» Егор не кстати подумал. Почему нет Игоря Александровича Милентьева? Мог бы человек прояснить ситуацию, ведь начальник техотдела не пришел. «Кто поддерживает мой проект, останьтесь!» Долетели до Жильцова слова. Убей, Егор не мог потом сообразить, как получилось, что все встали и пошли, и он за ними. Фомичев сидел, прикрыв рукой глаза. Егор, проходя мимо, увидел его серебристый короткий ежик. Ого! Укатали мы своего начальника. В прошлом году ежик был как смоль. Фомичев поднял глаза. В кабинете никого не было. От мороза потрескивали стекла. «Ну хорошо», — размышлял Фомичев. «Предположим, все в этом письме правильно. В институте тоже люди отвечают не меньше, чем я. Специалисты, ученые, авторитеты. А я кто? Молодой начальник стройки, зеленой поросли. Мостов никогда не строил. Но ведь я даю основу, на которую при монтаже попрется мост. А гидротехническое решение – это уже моя епархия. Мне нужен мост. Вот же расчеты». Фомичев поднял увесистую папку и хлопнул ею о стол. И удивился. «С собой разговариваю, истерику закатываю. Ну, дела». В дверь постучали. На пороге остановился начальник техотдела Милентьев. «Вижу огонек. Дай, думай, зайду». «Заходи, заходи». Милентьев бесшумно переставил стул, подсел. «Читал?» — показал Фомичев глазами на письмо. «Читал». Фомичев придвинул письмо, с угла на угол написал несколько слов. Игорь Александрович сквозь толстые стекла очков прочитал резолюцию. Милентьеву. Хорошо продумать, просчитать отсыпку, предусмотреть после монтажа моста разбор насыпи без взрывных работ. Фомичев. Начальник техотдела снял очки, близоруко поднес к самому носу и долго протирал стекла. «Зачем вы так?» — негромко сказал он. «Я и так с вами». «Это тебе охранная грамота», — улыбнулся Фомичев. «Ведь и тебя в покое не оставят. Ни сейчас, ни потом. Желаю удачи. Завтра начинаем».
1: «Завтра?
0: Я не ослышался?» — переспросил Игорь Александрович. Фомичев уловил замешательство своего технаря. Весело спросил: «Что-нибудь не ясно, Игорь Александрович?» «Да вроде бы все», — замялся Милентьев, «если не считать уточнений». «Говори». Начальник техотдела щелкнул шариковой ручкой, обозначил Колыму, контуру плотины, насыпь слева на правый берег, заштриховал половину русла реки как раз до центральной опоры, на которую должна стать половинка моста, и пододвинул чертеж Фомичеву. «Если только отсыпать половину русла, как ты предлагаешь, моста не будет, Игорь Александрович. Будет ровно одна его половина. А кому это надо? Стройке нужен мост. Возить грузы, ездить по мосту, ходить на свидание. Мы перекрываем все русло». Владимир Николаевич схватил карандаш и стал густо штриховать другую половину русла. «Мост должен стоять. Нам приготовлена самой природой земная спина реки. Она продержит нас 4 месяца, ни дня больше». «А если не успеем разобрать плотину?»
1: «Как это не успеем? Такого не может быть».
0: Мелентьеву показалось, что Фомичев даже побледнел. «Мы должны иметь надежный тыл», — упрямо сказал технарь. «Навесим половину моста, время останется, вытащим подсыпку и переместим ее на вторую половину реки. Откроем паводку полрусла на всякий случай и накинем вторую часть моста».
2: «Пойми, Игорь», — со вздохом сказал Фомичев, «пока мы будем вытаскивать из-под первой половины моста грунт и пересыпать его, монтажники будут стоять, а потом монтажники не успеют наверстать упущенное. Сомневаешься?»
0: Теперь Мелентьев улыбнулся. «После взрыва-то, Владимир Николаевич, придется студить грунт, а то завезем теплый, смерзнется плотина. А я спорю. С 13-го карьера можно брать камень, хороший, крупный, не будет смерзаться. Пока грузим, везем, сгружаем, остывать будет».
1: «Можно поговорить с экскаваторщиками», — добавил Мелентьев. «Пусть лопатят».
0: «Можно, перед погрузкой. Малый экскаватора, 2 загоним, 3... «Не знает только, кто будет монтировать мост», — сказал Мелентьев. «Специализированные организации отказались, письма есть, нет подрядчика. Да и моста, Владимир Николаевич, пока нет».
1: «На заводе мост. Через всю Россию придется тащить этот мост. По железной дороге, куда ни шло, перевезем. 2 морями до Магадана как-нибудь приплавим. А вот от Магадана 500 верст. Тут придется попыхтеть, покорячиться.
0: Комсомол, молодежь подключим. Ты давай, Игорь, раскручивай, запускай проект. Я сегодня устал что-то».
1: Зима на севере надоедливая. Снег, снег, с ума можно сойти. И сошел бы, наверное, если бы к середине зимы по щербатой гриве горы не скатилось бы солнце и не упало за отполированный ветрами голец. И пока она будет огибать голец, снег замрет, набирая черноты, пропитываясь ею. И так до тех пор, пока солнце не вылупится из-за другого плеча гольца. Тогда ударит радугой, хлынут горячие ветры, погонят по склонам снега, белой пеной забурлят распадки. И будет яриться на Колыме высокий весенний паводок. Все это будет. А пока Колыма замерла под глянцевым панцирем льда, будто ее вовсе и нет на больших порогах. Комсомольский штаб направил комсомольское звено Валерия Котова на подмогу к Ивану Ивановичу Шустрову ставить в русле Колымы опору. Узнав об этом, Иван Иванович прибежал в штаб ругаться.
3: «Вы кого мне суете? Этого Валерку Стилягу? Детсад?
4: Тут серьезное дело. Не знаю этого Котова и знать не хочу».
0: «Ну какой же он детсад, Иван Иванович? Валерка в монтаже собаку съел.
4: Пусть хоть коня, хоть бульдозер. Одно дело опоры под провода, а другое быки под мост. Соображаете? Котлован, вода, опалубка, арматура, бетон. Это же гидротехническое сооружение».
0: А тут и сам Валерка открыл дверь, заметая клешами пол. Прошел к столу, с ловкостью жонглера подцепил ногой стул, уселся напротив Ивана Ивановича.
1: Упер в него нахально насмешливые, как у кота, зеленые глаза. Иван Иванович демонстративно отвернулся. «Дескать, полюбуйтесь, один видок что стоит».
0: «Мы решили, — сказал Василий, поднимаясь из-за стола, — направить тебя, Валерий, на мост. Сейчас мост самое узкое место на стройке. Василий долгим взглядом посмотрел на Иван Ивановича. Да вот мастер возражает. Не знаю, что и делать. Может, подумать, стройка собственность Иван Иванович, сказал Валерка. А комсомол его младший подметала. Не нравится, никто его не держит. Пусть уходит. Иван Иванович заикнулся было что-то сказать. Не надо, Иван Иванович, остановил Валерка. Все ясно. Мост, объект номер один. И вперед. Валерка подошел к Тане. Выйдем-ка, кивнул на дверь. Ну что ты дурака валяешь? Уже за дверью упрекнула Таня Валерку. Я валяю? Ты меня с кем-то перепутала. У меня любовь, Таня. Хватит, Валерий. Научись вести себя. А я разве кого обидел, оскорбил? Грубый ты. Вот как, да? А если я сюсюкать не умею, в грудь колотить? Ну и заноситься нечего. Но при чем здесь Иван Иванович? Я ведь свой горб подставляю. Стройка-то комсомольско-молодежная. А что украшает человека?
5: В ответ ослепительно белый зубастый Валеркин рот.
0: С тобой серьезно, а ты? Таня повернулась к двери. Валерка ухватил ее своей длинной ручищей. С ума сошел, честное слово. Ну, пусти.
5: Таня, я пришел сказать, в субботу у нас с тобой свадьба.
0: Да уезжаю я.
5: Как уезжаешь?
0: А вот так. Уезжаю и все. Маму переводит в Магадан. Да и какая свадьба, господи, пара, гусь да гагара.
5: Эх, Таня. Ну что ж.
0: Валерка повернулся, пошел по коридору. Спина у него была усталая. На строительство русловой опоры Валерка пришел с бригадиром Егором Жильцовым. По реке мела отяжелевшая за ночь поземка. Под самым берегом елозил бульдозер, сгребал снег в тощий рыхлый валик. Наледь, чадивший грязным туманом, лезла через снежную плотину, оползала в русло, где прятали буровые станки.
5: «Смотри, сколько наперли техники!» — удивился Жильцов. «Продырявили Колыму. С берега посмотреть, ну, чистый друшлаг. А вон экскаватор на мели загорает».
0: «А я тебе что говорил?» — сказал Валерка. «Ты уши опусти, а то отпадут».
5: Егор поднял воротник. Иван Иванович бегал между станками. Жильцов подошел к нему. «Грунт выдашь?» «Не знаю, откровенно говоря», — просипел Иван Иванович. «Вода одолела. Взрыв не получается. Взрывчатку в воду турить, что червонцами печку топить. Не знаю, Егор, не знаю, что с водой делать».
0: Егор отвел Валерку в сторону. «Пока на мосту твоему звену делать нечего. Оставайся сам, изучай обстановку. Подоспеет работа, перебросим сразу два звена».
5: «Когда это еще будет?» — спросил Валерка.
0: «Будет. А пока приглядывайся хорошенько. Иван Иванович, помогай. Ну, я пошел».
5: С водой действительно не было никакого сладу. Снизу давят русловые воды, сверху нажимает наледь. На реке носы пообмораживали, не уходят. Все ищут безводную линзу. Валерка определил место, где станут столбы, прикинул, как раскатывать провод. Но что же с наледью делать? Воду как заткнуть? Видит око, когда зуб не берет. Шустров иногда так схватится со взрывниками, хоть уши затыкай, а толку что? Где они возьмут сухие скважины? Говорят, правда, что в прошлом году здесь работала экспедиция гидрогеологов. Они нашли, что в поперечнике русла все же встречаются безводные линзы. Однако бурильщики хоть изрешетили всю Колыму, ни одной линзы еще не встретили. Теперь техотдел разработал проект всей перемычки. Это не гвоздь забить. Одна шпунтина 12 метров высотой. Да и где взять шпунт? Пока заказали на материк, однако когда это будет? Жди, выходит, у моря погоды.
0: Иван Иванович, обратился как-то Валерка, а я знаю, как с водой справиться. Если скажу, что мне за это будет?
5: Ты не чуди, ступай отсюда, занимайся своим делом, не до тебя.
6: Иван Иванович, а ведь можно и с водой взрывать, не отстает Валерка. Вода тут совсем ни при чем.
2: Иван Иванович хватает рейку и сует ее в свежую скважину. Оттуда выплескивается вода. Куда ее деть-то, эту воду, заразу?
6: Валерка гнет свое. А если скажу,
7: к Таньке отпустишь?
2: Иван Иванович прикрывает от ветра рукавицей нос. В Магадан? Ладно, выкладывай.
6: Нет, ты сначала скажи, отпустишь?
2: На сколько дён?
6: 3.
2: Ладно, идет. Валерка придвинулся к самому лицу Ивана Ивановича.
6: Да купи ты в аптеке что-нибудь вроде, ну, резиновых перчаток. Набей их взрывчаткой, потом на Бигфортов шнур, всю эту гирлянду в скважину. Резина ведь, соображаешь? Вот и не промокнет твоя взрывчатка. Что и требовалось доказать.
2: А как мне предложение оформлять?
6: А я разве сказал, что оформлять?
2: Ладно, черт с тобой, попробуем. Согнувшись, почти касаясь носом земли, Иван Иванович вылез по крутому, усыпанному булыжником откосу на берег. Валерка помахал бульдозеристу. Бульдозер развернулся, бульдозерист высунулся в приоткрытую дверку.
8: Чё тебе? Тебе Иван Иванович сказал, чтобы в мое распоряжение, прокричал Валерка. Значит, скажет.
2: Слушай,
6: а родители у тебя есть? Спросил, понизив голос, Валерка.
2: Мать в Иркутске. А тебе зачем?
6: В дети к ней хочу.
2: Бульдозерист захлопал за индивелыми ресницами.
6: Давай, брательником будешь, а пока дай сигаретку.
2: Валерка протянул ему пачку столичных.
6: Ты вот что, Сёма, притащи-ка мне с основных насосную.
2: Увидят же, бульдозер не тягач, врежут.
6: Валерка и сам знает о запрещении использовать землеройную технику не по назначению, но ему уже не терпится поскорее задействовать свое предложение. Эх ты, еще брательник.
2: Сёмка потоптался. Взрывать будут, что ли?
6: Палить будем?
2: Да, будем, безучастно отозвался Валерка. Ну, так бы сразу и сказал. Погнал я тогда, братуха.
6: Звонко захохотали по льду гусеницы, выбрасывая из трубы связки белых колец. Бульдозер взбежал на берег, пофыркал глушителем и скрылся за выступом горы. Валерка решил, что пока бульдозер бегает за насосной, он отогреется и покурит в тепле. В 500 метрах вниз по течению стояла временная насосная. Валерка где бежал, где с подбегом подкатывался по застывшей морщинистой наледи, поземка засыпалась в теплые ботинки, жалила щиколотки. «Не мех, а смех», — подумал он. «Надо бы валенки. На всей стройке никто в ботинках не ходит». Но Валерка терпеть не мог валенок. Света в насосной не было.
8: «Есть кто живой?»
2: «Чего тебе?» — отозвалась мотористка.
6: «Что, Натка, в жмурки играешь?»
2: «Телевизор смотрю. Какой-то идиот телогрейку засунул в храпок, вставки погорели».
6: Чиркнув спичкой, Валерка полез на ящик к рубильнику. «Натка, подай-ка проволоки кусок, ну, шпильку, булавку».
2: Через минуту вспыхнула лампочка. Натка смотрела на Валерку во все глаза. Он спрыгнул с ящика, обхватил ее.
6: «Что надо сказать за свет?»
2: «Спасибо».
6: Затем он заглянул в приямок. Из всасывающего храпка торчал рукав. По-видимому, телогрейка от вибрации насоса свалилась, ее и засосало в трубу.
2: «Смотри, как получается», — ехидно сказала Валерка.
6: «Котельная останется без воды, лишат премии. В говорешник схлопочешь. А разморозишь трубопровод, судить будут. Их придется тебе, Натка, ванну принять, нырять за телогрейкой».
2: Мотористка испугалась. «Ну, Валер...
6: Валерочка! Ага, Валерочка теперь!»
2: Он передал мотористке спички. «Посвети-ка». Повозился с рубильником, перебросил провода, включил мотор.
6: Насос закачал в обратную сторону и вместе с водой выплюнул из трубы телогрейку. Валерка поддел ее проволокой, выволок. Расчет, Надка, 3 поцелуя.
9: Была нужда сопливых целовать. Только без рук, а то припечатаю ключом.
6: Пожалеешь. Пусть тебя Танька жалеет.
10: С порога донеслось. А я думаю, кто со Светом балуется?
6: Валерка оглянулся. Весь заиндевевший со свертком под мышкой стоял Иван Иваныч.
10: Ты, Наталья, смотри у меня, и отцу скажу,
6: погрозил Иван Иваныч. Он толкнул ногой дверь и, придержав ее, пропустил Валерку.
10: Ну что ты льнешь к девкам-то? Другого дела нет,
6: выговаривал он парню по дороге к котловану.
9: Да это я так, понарошке.
6: Тут он увидел, что летучка со взрывчаткой подрулила на полигон и побежал к ней. Задыхаясь от морозного воздуха, они подошли к взрывникам.
10: Валерий, инструктором будешь. Покажешь, как пользоваться.
6: Иван Иваныч передал ему сверток. Убрали станки, зарядили скважины, завыла сирена, все спрятались в укрытие. Чиркнула по небу ракета и рассыпалась искрами, похожими на красную гвоздику. Грохнул взрыв. Когда дым рассеялся, перед взрывниками выросла груда черно-белого грунта. «Качать Валерку!» — закричали бурильщики. Маленькая радость, но радость на всех. Забыты неудачи, обмороженные руки, носы. «Будет вам, черти, убьете!» — кричал Валерка. Его бережно поставили на землю. Иван Иваныч нахлобучил ему на голову шапку.
10: «Иван Иваныч, давайте экскаватор по-быстрому. Выгребать грунт надо, а то схватится. Колотун-то какой!»
11: «Без тебя я не знаю. Учитель нашелся», — огрызнулся Иван Иваныч.
6: Пока загоняли экскаватор, грунт начал смерзаться, словно на него набросили кверху мехом шубу. Экскаватор разбросал валунник и сходу врезался в забой. Грунт с хрустом пошел в ковш. Все глубже уходил экскаватор в русло реки, как вдруг из-под земли ударили фонтанчики. Ковш сразу начал обрастать льдом, а Иван Иваныч схватился за ломик.
9: «Не за свое дело берешься», — упрекнул его Валерка. «Приямок надо делать, насосную ставить, а ты...»
6: Иван Иваныч отбросил ломик.
10: «Не знаешь, куда упорол этот рыжесенка? Схлопочет он у меня».
6: Но тут он увидел, как по косогору ползет бульдозер с насосной и трубой на буксире, и осекся.
9: «Видал?
10: С мозгой мальчишка этот Семка.
9: Вот что значит, болеет человек за мост».
6: И он побежал навстречу бульдозеру. Подтянули насосную. Семка ножом бульдозера подрезал бурт и вписал на пятачке насосную.
9: «Молодец, братуха!» — похвалил Валерка. «Чисто работает».
10: «Валер!» Семка шмыгнул носом. «Я трубу по дороге прихватил. Пригодится?»
9: «Надо спрашиваться у начальства, когда отлучаешься. Искали тут тебя. Расчисти-ка подъезд, а то как в плохом колхозе. Не подъехать, не подойти».
6: Семка ничего не сказал и поехал чистить подъезды.
12: Тем временем Иван Иваныч сбегал в мастерские, привез сварочный аппарат, бензорез, трубы, солярку, обрезки досок,

0: лунку, зарубками отмечая...
1: ...моряками Дмитрия Фурманова в дни новых военных испытаний, обрушенных на нашу родину. Это было в Севастополе в 41-м году. В часы тревоги, в грозовом году, я Фурманова вспоминал недаром, сказав, что в бой за родину иду, напутствуемый другом комиссаром. Исчадие зла и смерти сокрушив, мы над землей зажжем зарницы мира. Товарищ Фурманов сегодня жив для каждого бойца и командира.
2: Кто? Он сейчас... Есть камера? Начали.
1: Но не студентом, чапаевским комиссаром вспоминал я Фурманова в дни новых испытаний в Севастополе в 41-м году. В часы тревоги в грозовом году я Фурманова вспоминал недаром, сказав, что в бой за родину иду, напутствуемый другом комиссаром. Исчадие зла и смерти сокрушив, мы над землей зажжем зарницы мира. Товарищ Фурманов сегодня жив для каждого бойца и командира.
2: Стоп.
3: Одну минуточку, отключите.
2: Есть камера? Начали.
1: Но не студентом, а чапаевским комиссаром вспоминал я позже вместе с черноморскими моряками Дмитрия Фурманова. Это было в 41-м году в Севастополе. В часы тревоги в грозовом году я Фурманова вспоминал недаром, сказав, что в бой за родину иду, напутываемый другом комиссаром. Исчадье зла и смерти сокрушив, мы над землей зажжем зарницы мира. Товарищ Фурманов сегодня жив для каждого бойца и командира.
2: Кто?
4: Музыка, время, люди.
5: Филармония на проспекте Металлистов.
4: Не удивляйтесь, дорогие друзья, что вы не знаете в Ленинграде такого музыкального адреса. Дело в том, что филармония, о которой мы рассказываем, находится в обычной ленинградской квартире. Впрочем, ее организатор, инженер Александр Георгиевич Гурьев, протестует против такого громкого определения «филармония». Он говорит проще. «У меня дома еженедельно бывают музыкальные четверги», и при этом радушно приглашает. «Если любите музыку, милости прошу». И вот я решила принять это приглашение. В тот вечер незримым гостем в маленькой ленинградской квартире стал Артура Тосканини. Очередной музыкальный четверг у Гурьева был посвящен творчеству этого замечательного дирижера.

0: Больше 2 часов продолжался симфонический концерт в квартире. А когда отзвучали последние аккорды, когда простился с хозяином последний гость, мы с Александром Георгиевичем сели у микрофона.
1: Ну, вначале мы так собирались, человека там 3-4, но потом каждый стал приводить своего товарища, как обычно. Тот товарищ еще своего товарища, ну и сейчас, так сказать, все это дело расширилось. Ну, а поскольку у меня все-таки фонотека довольно приличная, то мне казалось, что просто нехорошо, что она так пропадает для меня и для каких-то ближайших друзей.
2: И сколько примерно постоянных слушателей этого домашнего абонемента?
1: Ну, очень трудно сказать. В общем, бывает 20, 25, так, 35, ну, в общем, до 40 человек.

0: Люди, видите ли, самые разные. Несколько человек ходят из нашего института. Ну, есть люди, занимающиеся медициной. Есть учащиеся, довольно много вот ходят студентов, особенно тех, кто работает и учится.
1: Люди все разные и в то же время в одном очень схожие. Все преданные музыке, да?
0: Не все в равной мере. Есть некоторые товарищи, которые, в общем, ходят только тогда, когда, вот, как мы их называем про себя, легкие четверги. Вот, например, когда были французские шансонье.
1: Александр Георгиевич, вот вы уже немножко заговорили о программе этих четвергов. Как вы ее строите, как вы ее продумываете, вот как вы ее предлагаете слушателям?
0: Когда вот это все дело начиналось, так как-то я решил посоветоваться все-таки с товарищами, с друзьями, что по какому принципу строить, потому что, в общем-то, музыки на свете хорошей очень много.
1: И четвергов не хватит, чтобы ее все
0: послушать. Да, безусловно, не только четвергов, даже если устраиваете четверги, пятницы и субботы, все равно не хватит. А потом как-то все-таки так поговорили, решили, что лучше всего это музыкальный календарь.
1: Значит, вы устраиваете четверги в связи с какими-то музыкальными датами?
0: Да, вот, предположим, там в январе вот такие-то даты исполняются. Значит, вот в январе пойдут, значит, такие-то юбилеи. Предположим, было 50 лет со дня рождения Гиллельса. Был концерт. Предположим, вот исполнялось 60 лет со дня рождения Шостаковича. Так весь прошлый год у нас проходил под знаком Шостаковича. И были прослушаны все его симфонии, почти все его квартеты, ну и другие произведения. В общем, максимум был Шостакович представлен. Вот иногда так кончится концерт, ну, по лицу, конечно, видишь, понравилось человеку или не понравилось, но все-таки иногда довольно трудно бывает разобраться. Так мне бы хотелось все-таки слышать мнение. Ну, вот как-то люди или стесняются, и очень трудно ведь словами свое впечатление рассказать. Но, в общем-то, вот так я вижу по всему, что вот все-таки у нас вот уже четвертый сезон идут, четверги, что, в общем-то, восприятие уже совершенно немножко иное. Во всяком случае, людей, безусловно, какой-то интерес проявился, и любовь, безусловно, и, главное, интерес к познанию. Вот мне кажется, что это самое главное.
1: Я бы сказала об этом просто двумя словами, что слушатель воспитывается на этих концертах.
0: Ну, в какой-то мере, безусловно, так сказать, это есть.
1: Александр Георгиевич, а вот наиболее интересные концерты из тех, что у вас были в последнее время?
0: С моей точки зрения, из последних наиболее интересными были концерты, посвященные столетию со дня рождения Артура Тосканини. Целый цикл концертов. Потом интересный концерт, мне кажется, был посвященный юбилею Мюнша, 75-летию со дня его рождения. Как раз на этом концерте исполнялся концерт для органа Пуленко. Кстати, он, по-моему, исполнялся за последние, ну, буквально 8-9 лет, всего раза два это максимум.
1: И третий раз он прозвучал на проспекте Металлистов.
0: Ну, может быть, он еще где-нибудь звучал, я не знаю. Даже наверняка, наверное, звучал. Но концерт очень интересный, очень интересная музыка.

0: Нужно сказать, что вот на наших вечерах не только симфоническую музыку мы слушаем. У нас все-таки очень много есть интересных и хороших певцов. Вот, кстати, последнее время у нас на одном из концертов прозвучал голос Андрея Иванова. Ну, нынешнее поколение, наверное, плохо знает этого певца.
1: Меньше, чем предыдущие, я бы сказал так.
0: Безусловно, безусловно. К сожалению, за последнее время его голос очень редко звучит по радио.
1: Я думаю, что мы восполним сейчас тоже этот пробел, о котором вы говорите, и в нашу передачу включим одну из записей этого очень талантливого, по-моему, очень интересного вокалиста.
0: Конечно, это было бы неплохо.

0: вас.
1: Ну и, наконец, еще один вопрос для завершения этого разговора. Вот это коллекционирование, организация этих четвергов, этих вечеров музыкальных, это ведь все требует много времени, много сил, много энергии и много желания. Во имя чего вы все это отдаете?
2: Ну, по-моему, совершенно естественно. Если человек любит музыку, то все свободное время он посвящает этому. Ну, а второе, что совершенно естественно, что всегда приятно, если ты что-то послушаешь хорошее, чтобы это хорошее послушал кто-то другой. Вот, мне кажется, собственно, это является ответом на ваш вопрос.

Я воспринимаю пение как призвание, своего рода миссию. Я получил голос как дар свыше, и этим даром должен распорядиться с умом. Когда я впервые услышал Беньямина Джильи и Юсси Бьерлинга и попал под очарование их мастерства, это меня зажгло, захватило. Во мне самом появилось безумное желание счастья дать другим наслаждение прекрасными звуками пения. И теперь, в те часы, когда публика оказывает мне теплый, сердечный прием, я чувствую, что живу. И живу не напрасно.

Наверное, многие из тех, кто возьмет в руки книгу Николая Гедды «Дар не дается бесплатно», будут читать ее вот так, пробегая глазами строчки, мысленно слышать за ними звуки оркестра, так хорошо знакомый всем любителям музыкального искусства голос. Такова счастливая особенность этих воспоминаний. Их страницы воспроизводят не только факты и события жизни автора, они рассказ о музыке, великом искусстве, неповторимо воплотившемся в одной человеческой судьбе. Да, Николай Гедда имеет все основания считать свой талант щедрым подарком фортуны. Но разве не осчастливила частица этого дара и каждого из нас, кого, как когда-то самого певца, другие исполнители, зажигало и захватывало очарование его мягкого, серебристого, по определению критиков, голоса и мастерство актерского воплощения?

50-е, 60-е, 70-е, 80-е годы. Почти 4 десятилетия стоит имя Гедда на афишах лучших оперных театров и концертных залов разных стран. Один из ведущих теноров мира, в годы расцвета многие знатоки отдавали ему пальму первенства, Гедда спел за свою жизнь такое количество оперных партий, подготовил так много концертных программ, записал столько пластинок, что одно перечисление имен, названий, дат и адресов заняло бы добрую треть передачи. А ведь нас ждут книга и музыка.

В начале карьеры приходится отвечать согласием на все приглашения. Думаешь, так важно выступить в видном театре? Может быть, потом пригласят в Метрополитен-опера, или в Ковент-Гарден, или в Ла-Скала. Думаешь, шанс никогда не выдастся во второй раз. Но если не совсем уверен в том, что все отработано до конца, если не чувствуешь, что справишься, да еще с блеском, лучше отказаться. После неудачи второго шанса тебе действительно не дадут. Руководителям оперных театров наплевать, что у певца после такого дебюта ломается все будущее. Они заняты другим, ищут новый голос, и все. Как и у большинства других певцов, мои выступления расписаны на 3-4 года вперед. Это связано с тем, что оперные театры часто задолго планируют график спектаклей. Благодаря быстроте нынешних перелетов теоретически можно сегодня вечером петь в Нью-Йорке, а завтра выходить на сцену в каком-то европейском театре. Театр, в котором я, пожалуй, что чувствую себя лучше всего, это Стокгольмская опера. Хотя дома я пел не так уж часто. Но все же дебютировал я в Стокгольме и исходное образование получил там. На второе место ставлю для себя Метрополитен с его радушием и прекрасными условиями работы. Хорошо я себя чувствую и в Ковент-Гардене. Неуютнее всего мне в парижской опере и в итальянских театрах, где царят постоянный шум и неразбериха. Если все в порядке с рабочими сцены, значит, будет скандал с оркестром и хором. Если, например, в Ла-Скала назначается репетиция, хор может внезапно отказаться петь, потому что у них как раз началась забастовка. Когда сравнительно недавно в Ла-Скала было собрание, один рабочий сцены встал и выкрикнул: «Долой певцов! Все они дармоеды!» Когда молодой певец исполняет серию ролей в первый раз, никто не может требовать от него совершенного владения всеми секретами оперного искусства. Но зато уж если роль исполняется во второй раз, она должна быть продумана, проработана намного глубже. И работа должна продолжаться всю жизнь. Никогда не уставать. Постоянно стремиться учиться все новому и новому. Только так можно проникнуть в тайны искусства.

0: В воспоминаниях Николая Гедды очень часто встречаемые имена русских писателей, композиторов, деятелей театра. Толстой, Пушкин, Достоевский. С огромным уважением пишет Гедда о Станиславском. Любимым композитором называет Чайковского. У этого интереса глубокие корни. Гедда родился в полурусской, полушведской семье. Его отец Михаил Устинов, Гедда фамилия деда по матери, был связан с русским эмигрантским хором «Кубанские казаки». Много гастролировал с ним, и зачатки музыкального образования маленький сын получил дома. Первая песня в репертуаре будущего певца появилась, когда ему, по его словам, еще не исполнилось и 5 лет. Это была песня «Вечерний звон». Годы спустя успешное домашнее музыкальное воспитание продолжили профессиональные педагоги. В гастрольных турне по городам мира сформировался репертуар, включающий и разные стили, и разные жанры музыки. Но русская песня, русский романс, партии из опер русских композиторов всегда оставались в нем мелодической сокровищницей, особенно дорогой сердцу певца. О характере автора книги, о его взглядах, интересах, как и о содержании самих воспоминаний, дают представление уже названия некоторых глав. «Не хочу быть звездой», «Минута признания коротка» или вот «Пожалуй, жизнь скорее аскетическая» или «Что такое счастье?» А в самом деле, что же такое счастье с точки зрения одного из самых знаменитых людей века?
1: Для меня естественно, что удачный концерт или успешное выступление в опере представляется мне высшим счастьем. Естественно, я нахожу счастье в удаче, успехе. Это те вечера, когда я сам чувствую, что был в хорошей форме и прекрасно провел концерт, который особо отметили и публика, и критики. Но чувство счастья столь ограничено, столь быстро истаивает. Напротив, если я совершенно непроизвольно сделал что-то хорошее для своего ближнего, я способен почувствовать себя несказанно счастливым. И у этого счастья масштабы больше. Все люди хотят быть счастливыми. Несчастными не хочет быть никто. Смысл нашей жизни состоит в постоянном развитии. Мысль эта стара, а для себя я выкопал ее у Толстого. Я интересовался Толстым, стал его читать. В букинистическом магазине в Париже я случайно наткнулся на русское издание работы Толстого «Царство Божие внутри нас». Книга принадлежала русскому танцовщику и хореографу Сержу Лефарю. Возможно, она из числа тех 50 экземпляров, которые Лев Толстой на собственный риск решил отпечатать подпольно и раздать друзьям. Я заметил, что, общаясь с людьми вне театра, я начинаю лучше понимать роли, которые воплощаю на сцене. Стараясь в реальной жизни вникнуть в судьбы других людей, я глубже постигаю их чувства. Эти жизненные наблюдения помогают мне. Любое искусство логично и выражает какую-то истину. До этой истины можно дойти через жизненный опыт.

0: Любопытна сама история рождения мемуаров Николая Гедды. Все началось с интервью, за которым из Стокгольма приехала в Вену к певцу шведская журналистка Айно Сёллермарк. Тот вечер и положил начало их многолетней дружбе, частым встречам, долгим беседам, в конечном счете вылившимся в книгу «Дар не дается бесплатно». Она и написана в непринужденной манере устного рассказа. Конечно, ведь в основе ее литературные записи тех самых бесед журналистки со своим героем. Это не саморекламные воспоминания звезды, упоенные собственным успехом. Гедда, как вы уже убедились сами, прост, раскован, откровенен. И, как обычно это бывает в человеческом общении, в его рассказе о себе серьезное соседствует со смешным. Глубокие размышления о жизни и профессии – точные взвешенные оценки с забавными деталями, острыми наблюдениями, особенно когда это касается театрального быта, встреч с коллегами. Портреты некоторых из них просто нельзя обойти вниманием.
1: Стремительно приближался срок моего первого заграничного ангажемента. Мне надо было попытаться выкроить несколько дней в декабре для записи с Гербертом фон Караяном в Риме оратории Стравинского «Царь Эдип», вещи необычайно трудной. Ее должны были передавать по итальянскому радио 20 декабря 1952 года. С огромными трудностями мне удалось получить такую возможность, и я устремился в Рим. Приехал я чистый как стеклышко, потому что в Стокгольме не нашел никого, кто бы обладал теми огромными музыкальными знаниями, которые необходимы для разучивания «Царя Эдипа». Первая моя репетиция с Караяном обнаружила полную катастрофу. Он был встревожен. «Вы поставили меня в очень трудную ситуацию, господин Гедда. Совершенно очевидно, что произведение вы не знаете». Я ответил ему все как есть. Тогда Караян пошел на огромный риск и дал мне пару дней, чтобы выучить партию. Мне должен был помогать пианист с итальянского радио. Сколько часов в сутки мы работали, я не помню. Но к генеральной репетиции я знал и латинский текст, и музыку. Я спел все без единой ошибки. Концерт прошел потрясающе. Караян был чрезвычайно доволен. Когда мы встретились с Караяном во второй раз, я опять был очень плохо подготовлен. Одновременно с быстрым освоением роли Дона Отавио мне надо было заниматься другой партией, жениха в «Триумфе Афродиты». Я репетировал с Элизабет Шварцкоп, которая пела Донну Эльвиру. Этот спектакль по составу был элитарным. К моему голосу у Караяна не было никаких замечаний. Но когда мы перешли к сценическим репетициям, выяснилось, что у меня нет абсолютно никакого опыта исполнения ролей, требующих красивых, элегантных жестов и движений. А здесь шла речь о Моцарте, об изящном рококо. Сотрудничать с Караяном можно при одном условии. Нужно содействовать тому, чтобы его концерты или представления становились лучше. Обнаружив мое неуклюжее поведение на сцене, Караян мгновенно обратился к своим деспотическим повадкам. Он выказывал их самым болезненным для меня образом. Как только я начинал двигаться по сцене, а потом становился среди других участников ансамбля в ожидании замечаний, он демонстрировал, как неуклюже я ступаю ногами, как нелепо держу руки. Это было очень обидно. Меня высмеивали перед всеми коллегами. Я чувствовал себя ужасно. Теперь, по прошествии тех дней, я пришел к выводу, что Караян не такой уж хороший режиссер. Чему я у него научился, это музыкальной линии и стилю. Но как утомительно было все время жить в том крайнем напряжении, которого он требовал. Но я прошел через унижение. Я внушил себе, что мне нечего терять. Если все пойдет так скверно, я смогу вернуться в Стокгольмскую оперу. Однако все вышло прекрасно, когда я дебютировал в «Ла Скала» 28 января 1953 года. Я слышал от многих, и среди других от моей любимой сопрано Миреллы Фрэни, что Караян стал с годами человечнее, когда он перешел 70-летний рубеж. По большей части он устранился от режиссуры и только в Зальцбурге не только дирижирует, но и продолжает ставить оперы.
0: Из записей Николая Гедды с Гербертом Караяном «Месса си минор Баха».

С Марией Каллас мы довольно много записывались вместе. Сначала в опере «Россини турок» в Италии, потом напели «Мадам Баттерфляй» Пуччини. Зато на сцене не встречались никогда. Когда я был в «Метрополитен», Каллас спела в миланской «Ла Скала», а во время гастролей в «Мет» исполняла свои роли с другими тенорами. Огромный успех она имела в новой постановке «Травиаты». Режиссером был Лукино Висконти. Тогда Каллас доказала, что она не только большая певица, но и не менее великая актриса. Ей удалось показать, что можно сделать из оперы «Верди», если исполнять ее на высоте. Помню, что рассказывала Каллас Висконти. На репетиции она всегда приходила первой, а уходила последней.

0: как профессионала, меня почти никогда по-настоящему не трогало происходящее на сцене. Но силой игры Каллас я был настолько потрясен, что просто плакал. Особенно во втором акте, когда к Виолетте приходит отец Альфреда и заставляет ее отказаться от своей любви. Мария Каллас играла с неимоверной силой чувств и с каким-то гипнотическим излучением. В тот раз голос ее звучал поистине без единой шероховатости. К сожалению, карьера Каллас была очень короткой. Возможно, в период расцвета она исполняла слишком много слишком уж разных ролей, не устояла перед соблазном. Но каким бы технически безукоризненным голосом ни обладала любая сопрано, нельзя сегодня спеть такую колоратурную партию, как доницеттиевская «Лючия ди Ламермур», и тут же выступить в драматической партии «Леди Макбет». Такого напряжения не выдержит ни один голос. Не выдержал его и голос Каллас. Она практически сошла на нет, когда ей исполнилось 40. Утверждают также, что неурядицы с голосом начались у нее во время резкого похудания. Об этом похудании ходили жуткие слухи. Многие из легенд Каллас основаны, конечно же, на той отрицательной рекламе, которую она делала себе своими так называемыми скандалами. В Риме она прервала гала-представление в опере. Президент и члены правительства в крайнем недоумении разошлись по домам. Когда мы записывали вместе альбом пластинок «Кармен», у нее уже почти не осталось голоса. Она пела так, как будто у нее во рту горячая картошка. Но я понимаю, почему публика, несмотря на все это, продолжала любить ее. Она оставалась яркой индивидуальностью. Через 2 года после записи я слышал концерт, который она давала в Карнеги-холл с итальянским тенором Джузеппе Ди Стефано. Все было страшно мучительно. Но Каллас была по-прежнему столь любима своей публикой, что даже такой зал, как Карнеги-холл, был набит битком.
1: Кстати, этот знаменитый концертный зал был набит битком и в те вечера, когда на его афишах стояло имя самого Николая Гедды.

Я всегда любил опереточную музыку. И редко играл в оперетах на сцене вовсе не потому, что считаю эту форму искусства ниже оперы. Просто я думал, что кто-то другой сыграет эти роли лучше меня. Оперетта труднее оперы. Там обычно много разговорных диалогов. Нужно уметь играть настоящий театр. Спеть графа Данила в «Веселой вдове» — немыслимый труд. И задачу эту может выполнить только тот, в ком уживаются мастер-актер и мастер-певец. Мое согласие участвовать в «Цыганском бароне» на сцене «Метрополитен» было связано с тем, что, в принципе, там редко ставят опереты. Барин Кай, молодой, дерзкий барон у цыган, обаятельный, приятный, с тонким чувством юмора, такую роль будешь делать с удовольствием. Моей партнершей в партии Сафи была шведская сопрано Лиза де ла Каза. Певица изумительная, к тому же очень хороша собой. Но, к сожалению, по характеру она была необычно холодна. Помню, режиссер Сирил Ричард сказал о ней: «Она прекрасна, как альпийская вершина, но кто захочет штурмовать ее?» «Цыганский барон» принес всем нам огромный успех. И все же я продолжал отказываться от опереточных ролей. Единственное исключение составило гала-представление в Венской фольксопер. Я сыграл там принца Сучонга в «Стране улыбок» Легара. Эта оперетта по форме приближается к опере. Там есть роли, требующие исполнения серьезными певцами. Где-где, а в Вене оперетта чувствует себя дома. Там ее надо играть по-венски, на особом диалекте, с венским изяществом и остроумием, которого нигде больше вы не найдете. Но только не думайте, что венцы просто резвятся, играя оперетку. Это настоящее искусство. Но оперетта столько теряет и в смысле атмосферы, и в смысле стиля, когда ее ставят за пределами Вены. Большая часть юмора оказывается утраченной уже в переводе, но остаются мелодии, и в первую очередь именно они расходятся по всему миру. Потому я и напел довольно много оперетт на пластинке.

0: Это запись 80-го года и, так сказать, еще одно документальное дополнение к мемуарам, которые мы сегодня читаем. Интервью с самим певцом, записанное на пленку именно в тот период журналисткой Мариной Петровой.
1: К сожалению, мои возможности беседовать с Николаем Гедой были гораздо скромнее, чем у Айна Сёллермарк. Она встречалась с певцом много раз и в разных странах, и беседы эти были достаточно долгими, книга позволяет судить об этом. А здесь короткий визит артиста в Ленинград и всего две личные встречи. Одна – завтрак в европейской гостинице, деловые переговоры о предстоящей записи, а вторая – сама запись, вопросы, ответы, обмен шутками по ходу разговора. Правда, между ними был еще концерт в Большом зале филармонии. Гость выступал с оркестром имени Андреева и хором Ленинградского телевидения и радио. Николай Геда контактен и прост в общении, и хотя многолетняя принадлежность к рангу знаменитостей, привычка к вниманию окружающих чувствуется и в манере держаться, и в разговоре, беседовать с ним было легко и приятно. Тем более, что собеседник прекрасно владеет русским языком.
2: Ну вот, русская музыка, это же мне очень близко к сердцу. Я вот, когда вот был здесь с концертной программой, то я спел романсы Шумана, романсы Бизе, романсы скандинавских композиторов и в том числе тоже Римский-Корсаков и Рахманинов. Ну вот, не помню, у кого была идея сделать концерт русской музыки с балалайчным. Да, в общем, очень легко это объяснить, потому что в Москве произошло что-то довольно потрясающее, невероятное. То есть до концерта моего в Москве мне позвонили и сказали, что хор радио, московский хор радио и телевидения хотели со мной спеть, прийти и со мной спеть на бис. После моих бисов всех на бис еще две вещи. И вот они выбрали «Вечерний звон» и «Однозвучно гремит колокольчик». Я так обрадовался, я просто не поверил, что это шутка или что это. А вот они пришли, 90 человек, вероятно. А вот эти две песни, это, которые я с детства уже пою. Это первые музыкальные произведения, которые я вот пятилетним, кажется, пел. Так что это все мне очень близко. И вот так создали вот такую программу вчерашнюю.

0: Ну вот, я это уже давным-давно уже работал над этими песнями. У меня была очень хорошая учительница пения в Нью-Йорке русского происхождения, Полина Новикова. И я вот с ней проходил вот эти вещи. Она мне показала, как их спеть.
1: Вы знаете, одна из слушательниц вчерашнего вашего концерта, она сказала, что когда она слушала «Вечерний звон» в вашем исполнении, она плакала. И я подумала, что я вас спрошу, что это, наверное, не только школа, но и гены русские, славянские тоже.
0: Да, это вполне понятно. Когда я пою русскую музыку, я ее страшно переживаю. Для меня это большая радость и большое так душевное такое напряжение. Красивее русской музыки, русской песни нету. Я везде был, я везде пел, я все пел. Начало с Баха, Моцарта и кончая Роберт Штольц, оперетки. Все. Но лучше, красивее русской музыки и народной музыки нету. Для меня это идеальная музыка. Так что я только могу выразить огромное мое удовлетворение и счастье.
1: И я бы хотела сказать, ну, такое пожелание, что ли, высказать, чтобы эта вот взволнованность и это удивление еще продолжились не раз.
0: Да. Знаете, в чем лежит трудность? Это продолжить. Мы все певцы должны каждый раз превзойти себя. Знаете, вот после вчерашнего концерта приехать опять, нужно его еще лучше сделать. Вот это страшно трудно. Но это надо работать, надо подумать, что можно исправить, что можно лучше сделать. Потом другие, конечно, можно вещи выбрать. И для нас творческая работа никогда не кончается. Я не могу вот спокойненько сесть и сказать себе, вот, я дошел вот до предела больше. Нет, нельзя. Мы должны все время развиваться.
1: Это выражено в одной нашей пословице. Лучшему предела нет.
0: Лучшему предела нет, совершенно верно. Но вот в этом-то, по-моему, как раз и такая большая радость, и такое счастье в этой профессии, что вот все можно сделать лучше.

Совет моего отца, который он дал мне в последнем письме перед смертью, найти себе спутницу жизни, возможно, повлиял на мое решение жениться на девушке из греческой семьи Анастасии Каравиотис. То, что мой выбор пал на обыкновенную девушку, связано с тем, что я твердо решил не жениться на певице. Слишком много я видел печальных примеров среди браков такого рода. 24 августа 1976 года у нас родился мальчик, которого назвали Дмитрием Александром. Мне имя сразу же понравилось, потому что оно одновременно и русское, и греческое. И к тому же так звали моего первого героя в грамзаписи. Я ведь пел самозванца Дмитрия в опере Мусоргского «Борис Годунов». Как южанка, Стаси человек ночного образа жизни. Когда она гостит в своем греческом семействе, они могут проболтать всю ночь напролет. Я познакомил ее с русской литературой. Что мне нравится в моей жене? Это ее спокойствие, терпимость. Она выдерживает жизнь со мной, несмотря на то, что иногда я могу быть трудным в общении. Когда мы со Стасей вместе, мы живем без какой-либо роскоши. Я не гурман, и никаких особых претензий в отношении обслуживания у меня нет. И вообще я совсем очень легко справляюсь сам. По большей части, оставаясь по вечерам дома, мы смотрим телевизор, читаем или слушаем музыку. Для меня ничто не может сравниться с домашним вечером. Благодаря такому щадящему режиму я смог сохранить голос. Мне и самому кажется, что он по-настоящему звучит по большей части молодо. Разумеется, в настоящий момент я не могу выплести те кружева, которые плел, когда был помоложе. Но во время моих гастролей в Англии весной 1976 года в газетах писали: «Просто чудо, насколько молодо до сих пор звучит его голос».

0: История личного знакомства Ленина с Лафаргами коротка. Лафарг был знаменитый революционер, сподвижник Маркса и Энгельса, один из немногих оставшихся в живых от марксовых времен, один из виднейших деятелей интернационала, который потом вместе с Гедом создал и возглавил французскую рабочую партию, посвятив всю свою дальнейшую жизнь борьбе за чистоту этой партии и пропаганде революционного марксизма во Франции. Ленин относился к Лафаргу с громадным уважением и очень ценил его мнение. Лаура Лафарг была во всех отношениях дочерью своего великого отца Маркса и верной подругой, помощницей своего мужа Лафарга, одна из самых выдающихся женщин своего времени. Если бы не сложные семейные обстоятельства, двое маленьких детей на руках, она, возможно, также была бы в 1871 году среди борцов коммуны. «Я практикуюсь в стрельбе из пистолета в здешних полях и лесах, так как я вижу, как хорошо сражались женщины в недавних боях, и никто не знает, что еще может произойти», — писала она своему великому отцу. Вот к этим-то двум замечательным людям и приехали однажды Ленин и Крупская с визитом, отмахав по пыльным шоссе добрых 25 километров. Еще совсем недавно в Дравейле было очень оживленно, особенно по воскресеньям. На обедах у них постоянно присутствовало несколько человек, товарищей по партии и просто хороших знакомых. Часто бывал Жюль Гет, русские мигранты, много молодежи. Обеды всегда проходили в интересных дружеских беседах, воспоминаниях. Возникали и горячие диспуты на политические, литературные темы. Но время шло. Они старели. В доме становилось все тише, все молчаливее, гостей приезжало все меньше, Лафарги, Поль и Лаура уже отошли от непосредственной работы. Им уже было под 70. «Лафарги встретили нас очень любезно», — пишет Крупская. Владимир стал разговаривать с Лафаргом о своей философской книжке, а Лаура Лафарг повела меня гулять по парку. Я очень волновалась. Дочь ведь это Маркса была передо мной. Жадно вглядывалась я в ее лицо, в ее чертах искала невольно черты Маркса. Крупская не пишет, нашла ли она эти черты. Молодая, совсем не светская, немного потерявшаяся от того, что разговаривает с дочерью Маркса, стесняясь своего пыльного от велосипедной езды костюма и дешевой шляпки, Крупская сначала никак не могла найти тон, чувствовала себя провинциалкой. «В смущении, — вспоминает она, — я лопотала что-то нечленораздельное об участии женщин в революционном движении, России. Она отвечала, но разговора настоящего как-то не вышло». Лаура Лафарг показала Крупской свой фруктовый сад. Она подняла с травы длинный шест с ножичком и срезала на самой верхушке старого красивого дерева созревшее яблоко, которое, прошумев в листве, твердо стукнулось о землю. Лаура, глубоко вздохнув, медленно нагнулась и с доброй улыбкой подала Крупской шафранно-желтый плод айвы, еще покрытый серебристым пушком. «Мерси, мадам», — сказала Крупская. «Камарад», — поправила Лаура. «Камарад», — сказала Крупская, с восхищением глядя на эту старую, усталую женщину с такими нежными, лучистыми глазами и бровями, как у Маркса. Женщины пожали друг другу руки. Потом они еще немного прошлись, как бы смущаясь своего порыва, и некоторое время стояли перед маленьким кирпичным домиком-садком, где за проволочной сеткой сидели каждый в своем отделении толстые кролики с дрожащими усами. Крупская шла, держала Уру за руку и смотрела в ее глаза, полные какой-то очень глубокой, молчаливой грусти, казавшейся тогда необъяснимой. А в доме перед камином спорили мужчины. Еще прежде, чем войти в комнату, Крупская услышала так хорошо ей знакомый, любимый смех Владимира Ильича, совсем по-детски, чистосердечный, слегка гортанный и глуховатый. Он смеялся таким смехом, когда собеседник ему был симпатичен. Крупская услышала фразу, сказанную Лениным по-французски, сквозь смех своим грассирующим альтом. «Вы это мастерски!» – сформулировали в своем материализме Маркса и идеализме Канта лет 10 назад.
1: «Я уже не очень-то помню, что я там такое сформулировал», – сказал голос Лафарга.
0: «Зато я хорошо помню. Вы изволили написать, дорогой Лафарг, что рабочий, который ест колбасу и который получает 5 франков в день, знает очень хорошо, что хозяин его обкрадывает, и что он, рабочий, питается свиным мясом, а также то, что колбаса приятна на вкус и питательна для тела». «Ничего подобного», — говорит буржуазный софист, «все равно зовут ли его Пироном, Юмом или Кантом, мнение рабочего на этот счет есть его личное, то есть субъективное мнение. Он мог бы с таким же правом думать, что хозяин его благодетель и что колбаса стоит из рубленной кожи, ибо он не может знать вещи в себе». «Это великолепно! Восхитительно!» Ленин захохотал. «Вот именно, вещи в себе. Не мешало бы это хорошенько загубить себе на носу Богданову и компании».
1: «Да, я писал нечто подобное», — сказал Лафарг. «Но я не помню, чтобы я писал о Богданове и компании».
0: «О Богданове как раз писал я», — еще пуще хохотал Ленин. «Он опять о своем Богданове!» – в шутливом ужасе воскликнула Крупская, подымая вверх руки.
1: «О да!» – подхватил Лаура. «Колбаса в себе – это гораздо вкуснее и полезнее».
0: По-видимому, речь шла о новой книге Ленина «Материализм и эмпириокритицизм», авторский экземпляр которой в мягком переплете лежал на столе. Высокий, элегантный Лафарг стоял, опираясь локтем о каминную доску, и его уже постарчески сухощавая спина и великолепная голова с копной белоснежных волос отражалась в высоком каминном зеркале. Несмотря на преклонные годы, у Лафарга сохранились еще все повадки политического оратора, пламенного пропагандиста социализма. От него веяло духом интернационала, парижской коммуны. Иногда он выхватывал из жилетного карманчика серебряное пенсне и размахивал им, делая энергичные дирижерские жесты. Хирург, врач, аналитик, материалист до мозга костей, человек без предрассудков, Лафарг чем-то напоминал Тургеневского Базарова. Ленин любовался этим великолепным экземпляром человека. Он испытывал громадное удовольствие от того, что разговаривает с таким приятным человеком, настоящим революционером-марксистом, которого глубоко и нежно уважал. Женщины вошли и сейчас же включились в разговор, без всякого труда поймав его нить. О, как много было высказано, как важно было Ленину еще и еще раз проверить цепь своих доказательств в книге «Материализм и эмпириокритицизм», которая для него все еще была раскаленной, как только что выкованная вишнево-красная подкова в щипцах кузнеца. Со всех сторон наступал идеализм, самый обыкновенный, старый как мир, церковный, религиозный идеализм, вульгарная поповщина, берклианство, только надевшее на свое лицо более современную маску, которую нужно было во что бы то ни стало сорвать, разоблачить истинную суть всех этих бесчисленных махистов, бернштейнианцев, богостроителей, эмпириокритиков, ревизионистов революционного материализма, а по сути дела обыкновенных контрреволюционеров, полезших из всех щелей, как тараканы. Для того, чтобы совершить социалистическую революцию, надо создать истинно революционную марксистскую партию, а для того, чтобы ее создать, нужно прежде всего очистить ее от всяческого идеализма. Мы боремся с малейшим проявлением идеализма в нашей партии, сказал Ленин. И вы правы, воскликнул Лафарг, энергично выбрасывая в сторону руку, в которой держал пенсне. Вы тысячу раз правы, дорогой товарищ Ильин. Материя исчезла, говорят нам, продолжал Ленин. А мысль осталась? Спросим мы. Если нет, если и с исчезновением материи исчезла и мысль, с исчезновением мозга и нервной системы исчезли и представления, и ощущения, тогда, значит, все исчезло, и в том числе ваше рассуждение, как один из обгазчиков какой ни на есть мысли или недомыслия. Теперь Ленин как бы обращался к какому-то воображаемому, собирательному противнику и громил его логикой и сарказмом, как делал это всегда на философских диспутах. С исчезновением мозга и нервной системы исчезли и представления, и ощущения. Вдруг негромко повторил Лаура и с грустной задумчивостью посмотрела на мужа. Он поймал ее взгляд и одобрительно, медленно кивнул своей романтической серебряной головой. Да, мой друг, именно так исчезнут представления и ощущения. Прощаясь с Лениным и Крупской у калитки, через которую они выводили на дорогу свои велосипеды, Лаура негромко произнесла, дотронувшись пальцами до плеча Лафарга: «Скоро он докажет, насколько искренни его философские убеждения». Поль и Лаура опять как-то странно переглянулись. Тогда ни Ленин, ни Крупская не обратили на это внимания. Но вот прошло не так много времени, и, возвратившись домой на Мари-Рос, Ленин вдруг узнал о смерти Лафаргов. Они покончили с собой. Оказывается, эту новость принес днем Шарль Рапопорт, взволнованный, убитый. Он крепко пожал руку Крупской и, не снимая мокрого пальто, выбежал вон. Крупская передала Ленину то немногое, что рассказал ей Шарль Рапопорт. Сегодня утром садовник дома в Дравейле, зайдя в салон, обнаружил мадам и мсье Лафаргов мертвыми перед остывшим камином, каждого в своем кресле. Накануне они поздно вернулись из Парижа, где провели вечер. Они были нарядно одеты. Причина смерти – укол цианистого калия, который они, по-видимому, сделали друг другу. А может быть, Лафарг, как врач, сделал это один. Шприц лежал на камине. Ленин никак не мог опомниться. Он все время ходил по своей маленькой квартирке, останавливался у окон, смотрел в непроглядную черноту ноябрьской ночи, то и дело потирал лысину то одной рукой, то другой. Невероятно! Невероятно! Слух уже распространился по Парижу. Прибежала в накинутом на плечи осеннем пальто Инесса Армаунд, которая жила в соседнем доме по улице Мари-Рос, номер 2. «Вы слышали?» «Да, приходил Шарль. Подробности знаете?» «Укол цианистого калия». «А письмо?» «Значит, есть письмо?» «Да, Лафарг оставил предсмертное письмо. Пишет, что решение умереть в 70 лет было принято им давно. Уйти из жизни, когда ему исполнится 70 лет, он решил потому, что считал эту дату как бы рубежом, за которым последует неумолимая старость, и он станет балластом для партии, так как у него нет детей и средств к существованию». «Детей и средств к существованию. Балластом для партии». Ленин сплеснул руками. «Невероятно, невероятно! Инесса, ты понимаешь, что это чудовищно?» «Но Лаура, Лаура!» – проговорила Крупская и замолчала, не находя слов. Лаура В течение всей их совместной жизни, строго сказала Инесса, делила с Полем все трудности, радости, всю борьбу, и она с той же верностью последовала за ним в его решении добровольно умереть. Иначе она не была бы дочерью Маркс. Он казался на 10 лет старше ее, заметила Крупская. Только казался, сказала Инесса. На самом деле он был старше всего на 3 года. «Володя, ты помнишь, как он обращался к ней?» – спросила Крупская. «Всегда с нежной улыбкой. Лора, дочь моя». Теперь их нет. Крупская представила себе Дравейль, кроликов в кирпичном домике, айву, покрытую серебристым пушком на ладони Лауры, пенсне Лафарга в откинутой руке. В этот вечер была очередь Ленина приготовлять чай. Он сунул спичку в горелку газовой плитки, послышалась тупая вспышка, и Ленин поставил на зеленоватое пламя парижского газа большой русский чайник. Потом они сидели на кухне и молча пили чай, как в ссылке по-сибирски, в прикуску, представляя себе маленький салон в Дравейле, 2 кресла, перед остывшим камином, и в этих креслах друг против друга, нарядных, неподвижных, правдоподобных, как восковые куклы в музее Гревен, Лауру и Поля, с открытыми, как бы искусственными глазами, устремленными друг на друга в нечеловеческой решимости умереть вместе и как бы в ожидании чего-то непонятного. Было принято решение, что на похоронах Лафаргов от имени Российской социал-демократической рабочей партии выступит Ленин. Вечером Ленин отправился в Юманите, чтобы подать официальное заявление, но только поздней ночью, и то с большим трудом, смог попасть туда, так как на улице перед редакцией уже собралась громадная толпа. Это была тревожная, траурная ночь. Остаток ее Ленин провел дома на Мари-Рос, работая над текстом своего завтрашнего выступления. Он отлично владел французским языком, но на этот раз сначала решил написать по-русски. Инесса переводила на французский. Ленин очень щепетильно относился ко всем своим публичным выступлениям на иностранных языках, в особенности же к этой речи на похоронах Лафаргов, когда предстояло выступить перед лицом всего революционного Парижа. В воскресенье, 3 декабря, на кладбище Пер-Лашес с раннего утра из трубы крематория уже густо полз черный, жирный каменноугольный дым, смешиваясь с низкими городскими тучами и черной сетью мелкого дождя, зарядившего надолго. В подвале крематория в печах бушевало адское пламя, раскаленного до бела антрацита, бежали синие волны газа, и все было готово для того, чтобы испепелить трупы 2 атеистов. Траурные черные колесницы, покачиваясь на высоких рессорах, одна за другой въехали в ворота Пер-Лашес. Качались круглые французские венки с красными муаровыми лентами. За колесницами шел весь революционный Париж. Десятки тысяч французских пролетариев под красными знаменами, делегаты международного социализма, среди которых между Крупской и Инессой Армонт с обнаженной блестящей головой шел сосредоточенный Ленин. Зал крематория не мог вместить всего народа, и траурный митинг прошел под открытым небом по дороге в Колумбарий. Перед темной неподвижной толпой, окружавшей со всех сторон траурное возвышение, выступали Каутский, Брак, Эдуард Вайян, Харди, Жорес, самые блестящие ораторы мира. Когда очередь дошла до Ленина, он решительно шагнул вперед и остановился на краю помоста. Он держал в руке сложенный пополам листок из блокнота, помявшийся в кармане с французским текстом речи, но ни разу не взглянул на него. Ализариновые чернила автоматической ручки расплылись под дождем, пачкали пальцы фиалковыми пятнами. «Товарищи!» — раздался в тишине небольшой грассирующий голос Ленина. Я беру слово, чтобы от имени Российской социал-демократической рабочей партии выразить чувство глубокой горести по поводу смерти Поля и Лауры Лафарг. Ленин усилил голос, соразмеряя его с величиной толпы, наполнявшей почти все громадное кладбище, расположенное на холмах. Быть может, впервые в жизни Ленину приходилось выступать под открытым небом перед таким громадным скоплением народа, при монотонном шуме затяжного осеннего дождя, который упруго барабанил по раскрытым зонтикам, шуршал по красным знаменам, потемневшим от влаги. Сознательные рабочие и все социал-демократы России еще в период подготовки русской революции научились глубоко уважать Лафарга как одного из самых талантливых и глубоких распространителей идей марксизма, столь блестяще подтвержденных опытом борьбы классов в русской революции и контрреволюции. Голос Ленина еще усилился. Теперь в тишине этого громадного траурного митинга каждое слово Ленина долетало до самых отдаленных уголков Пер-Ла-Шес. «Под знаменем этих идей, — говорил Ленин, — сплотился передовой отряд русских рабочих, нанес своей организованной массовой борьбой удар абсолютизму и отстаивал и отстаивает дело социализма, дело революции, дело демократии вопреки всем изменам, шатаниям и колебаниям либеральной буржуазии». Тут Ленин непроизвольно бросил быстрый взгляд на Каутского. Ленин сделал небольшую паузу. Он видел перед собой парижский пролетариат, его боевые красные знамена, быть может, те самые, которые некогда развивались на баррикадах коммуны. Он видел аллеи кладбища, где шли последние бои коммунаров с версальцами. Ленин чувствовал, как из толпы на него смотрят старые парижские коммунары. А один из них, знаменитый Эдуард Вайян, парижский корреспондент Маркса, делегат по просвещению коммуны, друг знаменитого поэта, автора «Интернационала» Эжена Потье и других деятелей коммуны, знаменитых французских художников, реформатор системы народного образования Франции, стоит теперь рядом с ним на траурном помосте в старомодном сюртуке, рукава с буфами, в узком черном галстуке, с гордой поседевшей головой, блистающей каплями дождя. Ленин и Вайян. Две эпохи стояли рядом друг с другом в этот траурный день похорон Лафаргов. «В лице Лафарга, — продолжал Ленин, — соединялись в умах русских социал-демократических рабочих две эпохи. Та эпоха, когда революционная молодежь Франции с французскими рабочими шла во имя республиканских идей на приступ против империи, и та эпоха, когда французский пролетариат под руководством марксистов вел выдержанную классовую борьбу против всего буржуазного строя, готовясь к последней борьбе с буржуазией за социализм». Ленин уже полностью и безраздельно овладел вниманием толпы. Все глаза были прикованы к небольшой, энергично подвижной фигуре этого еще не вполне разгаданного русского лидера, который, делая сдержанно страстные жесты, лишенные какого бы то ни было расчета на эффект, так просто, точно и вместе с тем с такой экспрессией раскрывал перед толпой самую суть мирового политического положения. «Нам, русским социал-демократам, испытывающим весь гнет абсолютизма, пропитанного азиатским варварством, и имевшим счастье из сочинений Лафарга и его друзей почерпнуть непосредственные знакомства с революционным опытом и революционной мыслью европейских рабочих, нам в особенности наглядно видно теперь, как быстро близится время торжества того дела, отстаиванию которого Лафарг посвятил свою жизнь». Теперь в словах этого маленького, скромного русского лидера звучало пророчество.
1: Ленин совсем просто, как будто речь шла не о величайшем историческом открытии, а о самой обыкновенной, всем известной вещи, произнес пророческие слова. «Русская революция открыла эпоху демократических революций во всей Азии, и 800 миллионов людей входят теперь участниками в демократическое движение всего цивилизованного мира. А в Европе все больше множатся признаки, что близится к концу эпоха господства так называемого мирного буржуазного парламентаризма, чтобы уступить место эпохе революционных битв, организованного и воспитанного в духе идей марксизма пролетариата, который свергнет господство буржуазии и установит коммунистический строй».
0: С этими словами Ленин решительно стряхнул пальцами капли дождя с бархатного воротника своего пальто и отошел в сторону. Он кончил. Коммуна, раздавленная и расстрелянная 40 лет тому назад на кладбище Пер-Ля-Шес, вновь была провозглашена на этом же самом месте.
2: Это какая улица? Улица Мандельштама. Что за фамилия чертова? Как ее не вывертывай, криво звучит, а не прямо.
3: Мало в нем было линейного. Нрава он не был лилейного. И потому эта улица, или, вернее, эта яма, так и зовется по имени этого Мандельштама.
2: Поэт умирал. Большие, вздутые голодом кисти рук с белыми бескровными пальцами и грязными, отросшими трубочкой ногтями лежали на груди, не прячась от холода. Раньше он совал их за пазуху на голое тело, но теперь там было слишком мало тепла. Время от времени пальцы рук двигались, щелкали, как кастаньеты, и ощупывали пуговицу, петлю, дыру на бушлате, смахивали какой-то сор и снова останавливались. Поэт так долго умирал, что перестал понимать, что умирает. Приятно было сознавать, что он еще может думать. Жизнь входила в него и выходила, и он умирал. Но жизнь появлялась снова, открывались глаза, появлялись мысли. Мертвый вновь становился живым. И почему бы нет? Он верил в бессмертие, в настоящее человеческое бессмертие. Часто думал, что просто нет никаких биологических причин, почему бы человеку не жить вечно.
3: Мало в нем было линейного. Нрава он не был лилейного. Книга воспоминаний Надежды Яковлевны Мандельштам начинается такой фразой. «Дав пощечину Алексею Толстому, Осип Мандельштам немедленно вернулся в Москву». А вот из самого Мандельштама. «Все произведения мировой литературы я делю на разрешенные и написанные без разрешения. Первые – это мразь, вторые – ворованный воздух. Писателям, которые пишут заранее разрешенные вещи, я хочу плевать в лицо, хочу бить их палкой по голове. Мне и самому подчас любопытно, что это я все не так делаю. Что это за фрукт такой Мандельштам, который столько-то лет должен что-то такое сделать, и все, подлец, изворачивается? Долго ли он будет еще изворачиваться? Оттого-то мне и годы впрок не идут. Другие с каждым днем все почтеннее, а я наоборот. Обратное течение времени».
2: С С миром державным я был лишь ребячески связан, устриц боялся и на гвардейцев глядел из-под лобья, и ни крупицей души я ему не обязан, как я не мучил себя по чужому подобию. С важностью глупой, насупившись в Митре Бобровой, я не стоял под египетским портиком банка, и над лимонной Невою под хруст сторублевый мне никогда, никогда не плясала цыганка. Чуя грядущие казни от рева событий мятежных, я убежал к нереидам на Черное море, и от красавиц тогдашних, от тех европеянок нежных, сколько я принял смущенья, надсады и горя.
3: И от красавиц тогдашних, от тех европеянок нежных. Их было много, европеянок и красавиц. Анна Андреевна Ахматова однажды произвела удивительную работу. Она составила так называемый «донжуанский список» Мандельштама. В этом списке много имен: Ольга Арбенина, Соломея Андроникова, Мария Петровых, Марина Цветаева. И одно из первых мест в этом списке занимает сама Анна Андреевна Ахматова.
4: Я познакомилась с Осипом Мандельштамом на башне Вячеслава Иванова весной 1911 года. Тогда он был худощавым мальчиком, с ландышем в петлице, с высоко закинутой головой, с пылающими глазами и с ресницами в полщеки. Второй раз я видела его у Толстых на Староневском. Он не узнал меня. И Алексей Николаевич стал его расспрашивать, какая жена у Гумилева. И он показал руками, какая на мне была большая шляпа. Я испугалась, что произойдет что-то непоправимое, и назвала себя. В 10-х годах мы, естественно, всюду встречались. В редакциях, у знакомых, в «Бродячей собаке», на собраниях цеха поэтов, где Мандельштам очень скоро стал первой скрипкой. В январе 1914 года Пронин устроил большой вечер «Бродячей собаки» в Большом зале на Конюшенной. Было жарко, людно, шумно и довольно бестолково. Нам это, наконец, надоело, и мы пошли в собаку на Михайловской площади. Там было темно и прохладно. Я стояла на эстраде, с кем-то разговаривала. Несколько человек из зала стали просить меня почитать стихи. Не меняя позы, я что-то прочла. Подошел Осип. Как вы стояли, как вы читали. И еще что-то про шаль.
2: Я не искал в цветущие мгновенья твоих, Кассандра, губ, твоих, Кассандра, глаз. Но в декабре торжественные бденья воспоминания мучат.

0: Победа, гиперборейская чума, на площади с броневиками я вижу человека, он волков горящими пугает головнями. Свобода, равенство, закон, касатка милая, Кассандра, ты стонешь, ты горишь, зачем? Сияло солнце Александра 100 лет тому назад, сияло всем. В полоборота, о печаль, на равнодушных поглядела, спадая с плеч, окаменела ложноклассическая шаль. Зловещий голос, горький хмель, души расковывает недра, так негодующая Федра стояла некогда Рошель.
1: При жизни поэта Ахматова не посвящала ему стихов. Но однажды, после поездки в Воронеж, написала такие строки.
2: И город весь стоит оледенелый, как под стеклом деревья, стены, снег. По хрусталям я прохожу несмело, узорных санок так неверен бег. А над Петром Воронежским вороны, да тополя и свод светло-зеленый, размытый, мутный в солнечной пыли, и Куликовской битвой веют склоны могучей, победительной земли. И тополя, как сдвинутые чаши, над нами сразу зазвенят сильней, как будто пьют за ликование наше на брачном пире тысячи гостей. А в комнате опального поэта дежурит страх и муза в свой черед. И ночь идет, которая не ведает рассвета.

0: Анна Андреевна утверждает, что они впервые увиделись с Мандельштамом в 1911 году. Но они, безусловно, виделись и раньше, конечно же, не зная еще друг друга. И виделись они в Павловске, на знаменитых летних концертах в Павловском вокзале. Фрагмент из повести Мандельштама «Шум времени». В середине 90-х годов в Павловск, как в некий Элизий, стремился весь Петербург. Свистки паровозов и железнодорожные звонки мешались с патриотической какофонией увертюры 12-го года, и особенный запах стоял в огромном вокзале, где царил Чайковский и Рубинштейн. В двух словах, в чем 90-е годы? Буффы дамских рукавов и музыка в Павловске. Шары дамских буффов и все прочее вращаются вокруг стеклянного Павловского вокзала, и дирижер Галкин в центре мира.
1: Нельзя дышать, и Тверь кишит червями, и ни одна звезда не говорит. Но видит Бог, есть музыка над нами, дрожит вокзал от пенья аонит. И снова паровозными свистками разорванный скрипичный воздух слит. Огромный парк вокзала, шар стеклянный, железный мир опять заворожен на звучный пир в Элизиум туманный. Торжественно уносится вагон, павлиний крик и рокот фортепианный. Я опоздал, мне страшно, это сон. И я вхожу в стеклянный лес вокзала, скрипичный строй в смятенье и в слезах, ночного хора дикое начало, и запах роз в гниющих парниках, где под стеклянным небом ночевала родная тень в кочующих толпах. И мнится мне, весь в музыке и пене, железный мир так нищенски дрожит. В стеклянные я упираюсь сени. Куда же ты, на тризне милой тени, в последний раз нам музыка звучит?
0: Мандельштам и музыка – тема особого разговора. Мать Осипа Эмильевича, учительница музыки, не только научила Осипа играть на фортепиано, но и привила сыну любовь к классической музыке. Она была абсолютно культурной женщиной, сумевшей дать детям образование. Знакомая Мандельштама Эмма Герштейн вспоминает: «Однажды у нас дома как будто какой-то ветер поднял его и занес к роялю. Он сыграл знакомую мне с детства сонатину Моцарта или Клементи с такой же точно нервной, летящей вверх интонацией, как он читал стихи. Как он этого достигал в музыке, я не понимаю, потому что ритм не нарушался ни в одном такте. По-видимому, все дело было в фразировке». Осип Эмильевич – частый посетитель самых разных концертов. Анна Андреевна Ахматова вспоминает, как они вместе с Осипом в 18-м году были на концерте, где известная певица Бутомо Названова пела Шуберта. Видимо, тогда и написано одно из самых замечательных стихотворений Осипа Мандельштама.
1: Тот вечер не гудел стрельчатый лес органа, нам пели Шуберта, родная колыбель. Шумела мельница, и в песнях урагана смеялся музыки голубоглазый хмель. Старинной песни мир коричневый, зеленый, но только вечно молодой, где соловьиных лип рокочущие кроны, с безумной яростью качает царь лесной, и сила страшная ночного возвращения, та песня дикая, как черное вино, это двойник, пустое привиденье, бессмысленно глядит в холодное окно.

0: tot.
1: Из воспоминаний композитора Артура Лурье. Мандельштам страстно любил музыку, но никогда об этом не говорил. У него было к музыке какое-то целомудренное отношение, глубоко им скрываемое. Иногда он приходил ко мне поздно вечером, и потому что он быстрее обычного бегал по комнате, ероша волосы и улыбаясь, но ничего не говоря, и по особенному блеску его глаз – я догадывался, что с ним произошло что-нибудь музыкальное. Ода Бетховену сочинялась Мандельштамом довольно долго. Я часто слышал, как он выбарматывал отдельные строчки и потом строфы во время наших прогулок. Мне часто казалось, что для поэтов, даже самых подлинных, контакт со звучащей, а не воображаемой музыкой не является необходимостью, и их упоминания о музыке носят скорее отвлеченный, метафизический характер. Но Мандельштам представлял исключение. Живая музыка была для него необходимостью.
2: «Бывает сердце так сурово, что и любя его не тронь. И в темной комнате глухого Бетховена горит огонь. И я не мог твоей, мучитель, чрезмерной радости понять. Уже бросает исполнитель испепеленную тетрадь. Когда земля гудит от грома и речка бурная ревет, сильней грозы и бурелома, кто этот дивный пешеход? Он так стремительно ступает с зеленой шляпою в руке, и ветер полы развевает на неуклюжем сюртуке. С кем можно глубже и полнее всю чашу нежности испить? Кто может ярче, пламенее усилье воли осветить? Кто по-крестьянски сын фламандца мир пригласил на ретурнель и до тех пор не кончил танца, пока не вышел буйный хмель? О, величайшей жертвы пламя, полнеба охватил костер, и царской

0: Ну, еще один путь бессмертия. Тютчевский. Блажен, кто посетил сей мир в его минуты роковые. Но если уж ему, как видно, не придется быть бессмертным в человеческом образе, то уж творческое это бессмертие он заслужил. Его называли первым русским поэтом 20 века, и он часто думал, что это действительно так. Он верил в бессмертие своих стихов. У него не было учеников, но разве поэты их терпят? Он писал и прозу плохую, писал статьи. Но только в стихах он нашел кое-что новое для поэзии, важное, как казалось ему всегда. Стихи были той животворящей силой, которой он жил. Именно так, он не жил ради стихов, он жил стихами. Строфы и сейчас легко вставали одна за другой, и хоть он давно не записывал и не мог записывать своих стихов, все же слова легко вставали в каком-то заданном и каждый раз необычайном ритме. Все кричало «возьми меня», «нет меня», искать ничего не приходилось, приходилось только отбрасывать. Здесь было как бы два человека, тот, который сочиняет, который запустил свою вертушку вовсю, и другой, который выбирает и время от времени останавливает запущенную машину. И увидя, что он – это два человека, поэт понял, что сочиняет сейчас настоящие стихи. А что в том, что они не записаны? Записать, напечатать – все это суета-сует. Все, что рождается не бескорыстно, это не самое лучшее. Самое лучшее – то, что не записано, что сочинено и исчезло, растаяло без следа. И только творческая радость, которую ощущает он, и которую ни с чем не спутать, доказывает, что стихотворение было создано. Не ошибается ли он? Безошибочна ли его творческая радость? Он вспомнил, как плохи, как поэтически беспомощны были последние стихи Блока, и как Блок этого, кажется, не понимал.
1: Обыск в квартире Мандельштама длился всю ночь с 13 на 14 мая 1934 года. Ордер на обыск был подписан самим Ягодой. Искали стихотворение, которое давно уже ходило в списках по Москве. «Мы живем под собою, не чуя страны. Наши речи за 10 шагов не слышны. А где хватит на пол разговорца, там помянут кремлевского горца». Искали это, нашли другое. Мне на плечи кидается век волкодав. Слово «век» очень часто присутствует в стихах Мандельштама. Он напряженно размышлял над своим местом в этом веке, в этой жизни. Он понимал, что попал не в свое время и не случайно. В его творчестве есть такие строки. «Наливаются кровью аорты, и звучит по рядам шепотком. Я рожден в 94-м, я рожден в 92-м». И в кулак, зажимая истертый год рождения с гурьбой и гуртом, я шепчу обескровленным ртом. Я рожден в ночь с 2 на 3 января в 91-м ненадежном году, и столетия окружают меня огнем. «Нет, никогда ничей я не был современник», — восклицает Мандельштам, навлекая на себя едкие критические стрелы. В нем происходит и отталкивание от века, и притяжение к веку одновременно.
0: Кто время целовал в измученное темя с сыновней нежностью потом, Он будет вспоминать, как спать ложилось время в сугроб пшеничный за окном. Кто веку поднимал болезненные веки, два сонных яблока больших, он слышит вечно шум, когда взревели реки времен обманных и глухих. Два сонных яблока у века властелина и глиняный прекрасный рот, но к млеющей руке стареющего сына он, умирая, припадет. Я знаю, с каждым днем слабеет жизни выдох, еще немного оборвут простую песенку о глиняных обидах и губы оловом зальют. О, глиняная жизнь, о, умиранье века! Боюсь лишь, тот поймет тебя, в ком беспомощная улыбка человека, который потерял себя. Какая боль искать потерянное слово, больные веки поднимать и с известью в крови для племени чужого ночные травы собирать. Век. Известковый слой в крови больного сына твердеет. Спит Москва, как деревянный ларь, и некуда бежать от века властелина. Снег пахнет яблоком, как встарь. Мне хочется бежать от моего порога куда? На улице темно, и словно сыплют соль мощеною дорогой, белеет совесть предо мной. А переулочки коптили керосинкой, глотали снег, малину, лед, все шелушится им советской сонатинкой, двадцатый, вспоминая год. Уже ли я предам позорному злословию? Вновь пахнет яблоком мороз, присягу чудную четвертому сословию и клятвы крупные до слез. Кого еще убьешь, кого еще прославишь, какую выдумаешь ложь, то Ундервуда хрящ скорее вырви клавиш, и щучью косточку найдешь. И известковый слой в крови больного сына растает, тает, и блаженный брызнет смех. Но пишущих машин простая сонатина, лишь тень сонат могучих тех.
1: Мандельштам был арестован, и пока он находился в тюрьме, состоялся знаменитый разговор Бориса Леонидовича Пастернака со Сталиным по телефону. Этот разговор многократно описан в мемуарах. Существует несколько его версий. Резолюция Сталина на деле Мандельштама была коротка: сохранить, но изолировать. Мандельштам был сослан в далекий уральский город Чердынь.
0: День стоял о пяти головах, сплошные пять суток. Я, сжимаясь, гордился пространством за то, что росло на дрожжах. Сон был больше, чем слух, слух был старше, чем сон, слитен чуток, а за ними неслись большаки на ямщицких вожжах. День стоял о пяти головах, и, чумея от пляса, ехала конная, пешая шла черноверхая масса. Расширением аорты могущества в белых ночах нет в ножах, глаз превращался в хвойное мясо. На вершок бы мне синего моря, На игольное только ушко, чтобы двойка конвойного времени парусами неслась хорошо, сухами.

ребят из железных ворот ГПУ, чтобы Пушкина чудный товар не пошел по рукам дармоедов, грамотеет в шинелях с наганами племя Пушкина.

0: Это только ушко. Поезд шел на Урал, в открытые рты нам говорящий Чапаев с картины скакал звуковой за бревенчатым тыном на ленте простынной умереть и вскочить на коня своего.
1: Некоторые литераторы, критики и писатели под флагом перестройки в искусстве делают попытки реабилитации модернизма как якобы новаторского искусства. Воронежская комсомольская газета опубликовала фотоснимок и стихотворение Мандельштама. Попробуйте прочитать его и понять его содержание. Даже образованному и литературно подготовленному читателю оно недоступно. Невозможно понять, о чем идет речь. Но ведь такие у Мандельштама почти все. Они сравнимы разве с шарадами, ребусами, которые надо расшифровывать, догадываться, чтобы как-то осмыслить то, о чем хотел сказать автор читателю. В области поэзии у Мандельштама нет заслуг ни перед Родиной, ни перед народом. Член Союза писателей, член КПСС с 1939 года, Михаил Яковлевич Булавин. Это письмо было опубликовано в Воронежской областной газете уже много позже. И если уж члену Союза писателей приходится объяснять, что такое поэзия Осипа Мандельштама, то ситуация становится очень трудной. Да, Мандельштам поэт трудный, читать его трудно, понять его тоже непросто, потому что тот же Мандельштам говорил о себе так: «У меня нет рукописей, нет записных книжек, нет архивов, у меня нет почерка, потому что я никогда не пишу, я один в России работаю с голоса». Трудность поэтики Мандельштама понимали многие его современники. Вот что пишет, например, критик и литератор Георгий Адамович. «Мандельштам поднимается до высот своих именно там, где бормочет, будто чувствуя, что в логически внятных стихах он сам себя обкрадывает. Это высокое косноязычие». А вот высказывание Сергея Маковского. «Осип Мандельштам – символист прирожденный. Несколькими словами, одним словом метафоры выражается сложная ветвистая мысль или сложное ощущение. Слово при этом теряет свое прямое значение, как бы преображается от соприкосновения с другими словами, отвечая глубинным и подчас неясным для самого автора переживаниям». В принципе, конечно, можно объяснить буквально каждое слово, ну, хотя бы вот только что прозвучавшего стихотворения «День стоял о пяти головах». Его можно объяснить, растолковать, но надо ли это делать? Думаю, что скорее надо прислушаться к поэтике Мандельштама, к ее ритму, к ее слову, к ее удивительному высокому косноязычию. Это такая улица, улица Мандельштама.
0: Тут он поймал себя на том, что уже давно ни о чем не думает. Долгие часы он лежал неподвижно и вдруг увидел недалеко от себя нечто вроде стрелковой мишени или геологической карты. Карта была немая, и он тщетно пытался понять изображенное. Прошло немало времени, пока он сообразил, что это его собственные пальцы. Рисунок был одинаков на всех 10 пальцах, концентрические кружки, похожие на срез дерева. Он вспомнил, как однажды в детстве его остановил на бульваре китаец из прачечной, которая была в подвале того дома, где он вырос. Китаец случайно взял его за руку, за другую, вывернул ладони вверх и возбужденно закричал что-то на своем языке. Оказалось, что он объявил мальчика счастливцем. обладателем верной приметы. Эту метку счастья поэт вспоминал много раз, особенно часто тогда, когда напечатал свою первую книжку. Сейчас он вспоминал китайца без злобы и без иронии. Ему было все равно. Самое главное, что он еще не умер. Кстати, что значит «умер как поэт»? Что-то детско-наивное должно быть в этой смерти, или что-то нарочито-театральное, как у Есенина, у Маяковского. Умер как актер, это еще понятно, но умер как поэт.
1: Литературная энциклопедия 1930 года. Мандельштам Осип Эмильевич, поэт, один из главных деятелей акмеизма. Творчество Мандельштама представляет собой художественное выражение сознания крупной буржуазии в эпоху между двумя революциями. Мандельштам выразил преимущественно страх своего класса перед какими бы то ни было социальными переменами, утверждение неподвижности бытия. Для миросозерцания Мандельштама характерен крайний фатализм и холод внутреннего равнодушия ко всему происходящему.
0: Пора вам знать, я тоже современник. Я человек эпохи Москва-Швея. Смотрите, как на мне топорщится пиджак, как я ступать и говорить умею. Попробуйте меня от века оторвать. Ручаюсь вам, себе свернете шею. Чур не просить, не жаловаться, цыц, не хныкать. Для того ли разночинцы рассохлые топтали сапоги, чтоб я теперь их предал? Мы умрем, как пехотинцы, но не прославим ни хищи, ни паденщины, ни лжи.

Улицы темно. Брось, Александр Сердцевич, чего там? Все равно.

Руньи шубою на вешалке висеть. Все, Александр Герцевич, заверчено давно. Брось, Александр Герцевич, чего там? Все равно.

0: Довольно куксится бумаги в стол, засунем я нынче славным бесом обуян, как будто в корень голову шампунем мне вымыл парикмахер Франсуа. Держу пари, что я еще не умер, и как жокей ручаюсь головой, что я еще могу набедокурить на рысистой дорожке беговой. Держу в уме, что нынче 31-й, прекрасный год в черемухах цветет, что возмужали дождевые черви, и вся Москва на яликах плывет. Не волноваться, нетерпенье, роскошь, я постепенно скорость разовью, холодным шагом выйдем на дорожку, я сохранил дистанцию мою.
1: Надежда Яковлевна Мандельштам вспоминает, несмотря на тяжелое время, несмотря на аресты и обыски вокруг, мы продолжали смеяться и шутить. Эпиграммы Осипа Мандельштама. Девочку в деве щадя, с объяснением юноша медлил, и через 70 лет молвил старухе «люблю». Мальчика в мужа щадя, негодуя медлила дева, и через 70 лет плюнула старцу в лицо. Особенно доставалось в эпиграммах Мандельштама его близкому другу Маргулису, который работал в редакции газеты «За коммунистическое просвещение». Придумав аббревиатуру ЗКП, Мандельштам написал такую эпиграмму. «Старик Маргулис под сурдинку уговорил мою жену вступить на торную тропинку в газету гнусную одну». Такую причинить обиду за небольшие барыши, так отслужу ж я панихиду за ЗКП его души. У старика Маргулиса глаза преследуют мое воображение, и с ужасом я в них читаю за коммунистическое просвещение. А теперь вспомним еще раз. И от красавиц тогдашних, от тех европеянок нежных. Марина Ивановна Цветаева.
2: Ты запрокидываешь голову за тем, что ты гордец и врай. Какого спутника веселого привел мне нынешний февраль? Позвякивая карбованцами и медленно пуская дым, торжественными иностранцами проходим городом родным. Чьи руки бережные трогали, твои ресницы красота, когда и как и кем и много ли целованы твои уста? Не спрашиваю, дух мой алчущий, переборол сию мечту в тебе божественного мальчика десятилетнего я чту. Помедлим у реки полощущей цветные бусы фонарей, я доведу тебя до площади, видавшей отроков царей. Мальчишескую боль высвистывай и сердце зажимай в горсти, мой хладнокровный, мой неистовый вольноотпущенник, прости.
1: Марина Цветаева Александру Бахраху. Есть ли у вас тристия Мандельштама? Может быть, вам будет любопытно узнать, что стихи «В разноголосице девического хора», «На розвальнях, уложенных соломой» и еще несколько написаны мне. Это было в Москве весной 16-го года, и я взамен себя дарила ему Москву. Стихи он из-за жены, недавней и ревнивой, открыто посвятить не решился. У меня много стихов к нему. Посвятить их ему открыто из-за его жены недавней и ревнивой, не решилась.
2: Из рук моих нерукотворный град, прими, мой странный, мой прекрасный брат, по церковке все сорок сороков и реющих над ними голубков, и Спаски с цветами врата, где шапка православного снята, часовню звездную приют от зол, где вытертый от поцелуев пол, пятисоборный несравненный круг, прими, мой древний вдохновенный друг. К нечаянной радости в саду я гостя чужеземного сведу, червонные возблещут купола, бессонные взгремят колокола, и на тебя с багряных облаков уронит Богородица покров, и встанешь ты исполнен дивных сил. Ты не раскаешься, что ты меня любил.
0: Не веря в воскресенье чуду, на кладбище гуляли мы. Ты знаешь, мне земля повсюду напоминает те холмы, где обрывается Россия над морем черным и глухим. От монастырских косогоров широкий убегает луг, мне от владимирских просторов так не хотелось на юг, но в этой темной, деревянной и юродивой слободе с такой монашенкой туманной остаться значит быть беде. Целую локоть загорелый и лба кусочек восковой, я знаю, он остался белый под смуглой прядью золотой. Целую кисть, где от браслета еще белеет полоса, Тавриды пламенное лето творит такие чудеса, как скоро ты смуглянкой стала и к Спасу бедному пришла, не отрываясь целовала, а гордою в Москве была. Нам остается только имя, чудесный звук на долгий срок. Прими ж ладонями моими пересыпаемый песок.
1: Надежда Яковлевна Мандельштам пишет: «Дружба с Мариной Цветаевой, по-моему, сыграла огромную роль в жизни и в работе Мандельштама. Это и был мост, по которому он перешел из одного периода в другой. Я уверена, что наши отношения с Мандельштамом не сложились бы так легко и просто, если бы раньше на его пути не встретилась Марина. Она расковала в нем жизнелюбие и способность к спонтанной и необузданной любви, которая поразила меня с первой минуты. Я не сразу поняла, что обязана этим именно ей, и мне жаль, что я не сумела с ней подружиться».

0: В Воронеже я благополучен. Должен писать книгу о городе, колхозные очерки, передачи о Гёте, Павке, Платоне, etc. Объяснять всех музыкантов мира для радиоконцертов, исправлять для театра переводы Шекспира, создавать итальянские песенки, режиссировать в театре, поддерживать неугасимо хорошее настроение, готовить собрания сочинений, при всем этом не мозолить глаза общественности.
1: Из письма уже упоминавшегося члена Союза писателей и КПСС Михаила Булавина в воронежский журнал «Подъем». В наш Союз писателей на собрание приходил и Мандельштам с высланными, бывшим дипломатическим работником и цирковым артистом с женой. В перерыве все четверо выходили в коридор, курили и разговаривали на иностранном языке. Я попросил их, чтобы впредь они на наших собраниях пользовались только русским языком.
2: Приехал Саратовский оперный театр. Немедле пошли на «Кармен». Конечно, опоздали и увертюры, нам такой знакомый и хороший, не слышали.
1: Осип Мандельштам Корнею Ивановичу Чуковскому. Дорогой Корней Иванович, я обращаюсь к вам с весьма серьезной для меня просьбой. Не могли бы прислать мне сколько-нибудь денег? Я больше ничего не могу сделать, кроме как обратиться за помощью к людям, которые не хотят, чтобы я физически погиб. Вы знаете, что я совсем болен, что жена напрасно искала работы. Не только не могу лечиться, но жить не могу, не на что. Я прошу вас, хотя мы с вами совсем не близки. Здесь на месте нельзя предпринять абсолютно ничего. Это только место, чтобы жить, и ничего больше. Вы понимаете, что со мной делается? Только еще одно. Если не можете помочь, телеграфируйте отказ. Ждать и надеяться слишком мучительно. Осип Мандельштам.
0: Дико работает Мандельштам. Я такого не видел. Я стою перед работающим механизмом поэзии. Больше нет человека, есть Микеланджело. Я изучаю дивную конструкцию, секрет которой сокрыт для смертного. Изучаю живого Мандельштама.
2: Осип Эмильевич написал новые стихи. Состояние у него было возбужденное. Он кинулся через дорогу от дома к городскому автомату, набрал какой-то номер и начал читать стихи. Затем кому-то гневно закричал: «Нет, слушайте, мне больше некому читать». Я стояла рядом, ничего не понимая. Оказывается, он читал следователю НКВД, к которому он был прикреплен.
0: Куда мне деться в этом январе? Открытый город сумасбродно цепок. От замкнутых я, что ли, пьян дверей, и хочется мычать от всех замков и скрепок, и переулков лающих чулки, и улиц перекошенных чуланы, и прячутся поспешно в уголки, и выбегают из углов угланы, и в яму в бородавчатую тень скольжу к обледенелой водокачке, и, спотыкаясь, мертвый воздух ем, и разлетаются грачи в горячке, а я за ними ахаю, крича, в какой-то мерзлый деревянный короб читателя, советчика, врача. На лестнице колючий разговор.

0: И была в жизни Мандельштама еще одна женщина. Ее трудно назвать Нереидой. Она вряд ли была красавицей. Но это была женщина, которая прошла с поэтом весь его путь на Голгофу. Анна Андреевна Ахматова, листки из дневника. Летом 1924 года Осип привел ко мне свою молодую жену. Надюша была то, что по-французски называют некрасиво, но очаровательно. Ирина Адоевцева из книги воспоминаний «На берегах Невы». Весной 22 года до Петербурга долетел слух: Мандельштам в Москве, и он женат. Слуху этому плохо верили, не может быть, вздор. Женатого Мандельштама никто не мог себе представить. Но побывавший в Москве Корней Чуковский подтвердил правильность этого слуха. Сущая правда, женат. И на вопрос «на ком?» с недоумением ответил: представьте, на женщине. Перед своим отъездом за границу Ирина Адоевцева со своим мужем, поэтом Георгием Ивановым, заходят прощаться к Мандельштаму. Дверь открывается, но в комнату входит не жена Мандельштама, а молодой человек, коротко остриженный, с папиросой в зубах. Он решительно и быстро подходит к Иванову и протягивает ему руку. «Здравствуйте, Жорж! Я вас сразу узнала». Георгий смотрит на нее растерянно, не зная, можно ли поцеловать протянутую руку. Он еще никогда не видел женщин в мужском костюме. «Опять ты, Надя, мой костюм надела. На что ты похожа? Стыд, позор!» – набрасывается на нее Мандельштам. «Хоть бы ты, Жорж, убедил ее, что это неприлично!» Она нетерпеливо дергает плечом. «Перестань, Ося, не устраивай супружеских сцен, а то Жорж подумает, что мы с тобой живем, как кошка с собакой, а ведь мы воркуем, как голубки». И снова Анна Андреевна Ахматова. «Осип любил Надю невероятно, неправдоподобно. Он не отпускал Надю от себя ни на шаг, не позволял ей работать, бешено ревновал, просил ее советов о каждом слове в стихе. Вообще, я ничего подобного в своей жизни не видела». Сохранившиеся письма Мандельштама полностью подтверждают это мое впечатление.
1: Доброго утра, ангел мой, и покойной ночи. И целую тебя сонную, уставшую, или вымытую, свеженькую, деловитую, вдохновенно убегающую по таким хитрым, умным, хорошим делам. Я завидую всем, кто тебя видит. Ты моя Москва и Рим, и маленький Давид. Я тебя наизусть знаю, и ты всегда новая, и всегда слышу тебя, радость. Ау, Наденька.

0: Глой и гол.
1: Только, брат, смотри, он деревенских не любит. По что? Он, видишь ли, заводской и горячий. Убью, говорит, если кто против. А, я сам воевал, сказал Серега, и пошел. У комиссара в комнате народу битком набито. Накурено, и гвалт стоит. Пробился Серега к столу и выложил комиссару. А голодает деревня, если лошадей последних забрать. А прятать они не прятали. Комиссар слушал его, потом сдвинул фуражку на затылок и сказал: «Ты что, кулацкая душа, в стране кони нужны, а ты мне молитвы пришел читать? Попрятали лошадей? Но-но-но-но!» – огрызнулся Серега. «Я сам тоже в плену был и бело гонял, и ты не ори, а дело слушай!» И схватились они чуть, до драки дело не дошло. Вывели Серегу. Гришка оттащил его во дворе к забору и там сказал: «Слушай, комиссар он, Серега, битый. Ух, битый. На днях тут в деревне в него стреляли. Уж ничего не сделать тебе. Либо попрячьте пока лошадей, ну, либо что? Прятать не буду», сказал Серега. «Вот как бы к Ленину, вот тот зараз поймет», сказал Гришка. «Ты только рот разинишь, а он уж знает тебя, с чем ты пришел». Вернулся Серега в Артюхово, посовещался с мужиками, собрали денег, сколько могли, набили котомку салом, хлебом, и подался он в Москву. 2 недели добирался, и поездом ехал, и пешком шагал, и на подводах трясся. Вот, наконец, и Москва. Первый день промыкался Серега бестолку. Переночевал у бабы, торговавшей на улице вареной картошкой. Та поутру и рассказала ему, куда нужно идти. К обеду отыскал он Кремль. И около него 2 молодых парней встретил. Достал Серега из-за пазухи все бумаги, какие когда-либо получал, и показал парням. Те посмотрели и спрашивают: «А тебе куда?» «К Ленину мне надо». Они глянули на него и усмехнулись. «Ну вот, иди направо, и у деревьев тумба стоит. Посиди там. Ленин мимо пойдет, и окликнешь его. Да смотри, не отлучайся, не то прозеваешь», сказал один парень, отдавая документы. «Ты что, из деревни?» «Да, из деревни. Ну вот, деревенских там и ждут». Прошел Серега направо. Действительно, деревья, камень отесный. Сел на него и ждет. Долго ждал. Потом решил все-таки к воротам подойти. Там бойцы стоят. «Сколько же сидеть?» — сказал он. «Уже поздно, мне ведь на ночевку вон куда идти». Бойцы расспросили его, посмеялись и серьезно объяснили, что кто-то подшутил над ним. «А Ленин сегодня занят с иностранцами. Вот завтра, может быть, свободен. Так вот пусть и придет Серега завтра». «Хорошо». Ушел он опять ночевать к латошнице, а сам хмурый, прихмурый. Латошница сказала ему: «Вот хороший ты мужик, да будь строг и каждому не верь. А как ты не белогвардеец или еще кто, то не робей. И чуть обманом запахнет, бей обманщика». Утром Серега отрезал латошнице ломоть сало и сказал, что, может, уж не зайдет, и подался на Красную площадь. На этот раз его пропустили у ворота. Но не сделал он и 5 шагов, как 2 мужчин остановили его. Один в штатском, а второй в шинели с бородкой. Худой такой и высокой. Серега сразу сунул им документы, и пока те смотрели, рассказал им, зачем ему нужно к Ленину. Выслушали его эти 2, и тот, что с бородкой, посоветовал: «А вон и сам Ленин. Обратитесь к нему сейчас». Глянул Серега. Люди бревна носят, битый кирпич на носилках таскают. Обозлился. «Зачем обманываешь?» — сказал он высокому с бородкой.

короткой. Не, что я что-то насмех сюда пропутешествовал, что ли? И вот двину раз, и я сам в Германии был, и белых гонял. Я вас не обманываю, ответил Высокий. Вот я сейчас Ленина позову. Сказал так и крикнул. Владимир Ильич, очень хотят видеть вас. Какое-то срочное дело. Невысокий человек в кепке отнес бревно к телеге и подошел к ним. В чем дело? Сказал он живо. Что, вы ко мне? По какому вопросу? Смотрит Серега, Ленин или нет? По портретам вроде он. Стал рассказывать, с чем пришел. Все разом хотел выложить. А разом ничего путного никогда не сделаешь. Ленин слушал, слушал и перебил. Минуточку. Вы говорите, два мерина осталось и кобыла. Так почему же только две лошади? Кобыла жеребая, ответил Серега. А жеребую, ясно дело, в упряжь нельзя. Она ведь как раз по весне должна жеребиться в конце пахты. Даже ребенок будет. Угу, произнес Ленин так. Так во что ж, на 25 дворов две рабочих лошади? Да будет три. А там же ребят подойдут. А как же поделите, чьи они? А мы обществом. Прежде всего огороды. Ну хорошо. А поля? Поля тоже обществом. Иначе никак не осилить. С весны на каждые 8 дворов по лошади. Постойте, постойте, постойте, сказал Ленин. Ну-ка, пройдемте ко мне. Феликс Эдмундович, обернулся он к Длинному. Ну и вы с нами. Знаете, это очень интересно. Пришли в комнату, где стол, стулья, расселись. Ленин за столом, сбоку Высокой, а Серегу напротив попросили сесть. Появилась женщина в гимнастерке с собой, приятная. Поставила на стол чайник и бубликов в тарелке. Угощайтесь московским бубликами, предложил Ленин Сереге. А котомку снимите. Снял Серега котомку и сказал, вот сало у меня есть, в ладонь толщиной. Не хотите отведать? Длинный заулыбался одними глазами, но ни слова не промолвил. Сало? Что ж, можно отведать, только будем держать это в секрете. Мне врачи не разрешают. Отрезал Серега всем хлеба и сала. Жуют, чаем запивают. Вот хлеб только у нас плохой, сказал Серега. А почему же? У нас земли нету, одни леса. Ну, хлеб сеем так, на закваску, а то все овес. Да и погода уж, дожди и дожди. А чем же вы занимаетесь? Да покосы у нас большие на болотах да на полянах. А теперь как и Поневская, и Медвежья поляны наши. Значит, скот разводить будете? Ну, как же я о том и говорю. Ленин встал со стула и походил туда-сюда. А Высокий молчит, да на часы посматривает. Послушайте, а как же вы двумя лошадьми для всех пахать будете? Пахать-то что? Уж если бы не забрали... А вы к местным властям обращались? Ну как же, только комиссар-то деревенских не любит. Вот всех зовет кулаками и говорит, мое слово закон. Ленину одному уступлю, а больше ни единому человеку. Вот если бы знали, мы то затребовали бы бумажку. Вот, а теперь куда и денешься? Разговаривали они сейчас, если не больше. Еще бы, может быть, толковали. Да Высокий зачастил смотреть на часы. Ленин вдруг заторопился. Женщина, приносившая чай, опять появилась и молча положила на стол бумажку. Ленин посмотрел в бумажку, подписал и подал ее Сереге. «Вот тут сказано, чтобы оставшихся лошадей не отбирали», — сказал Ленин. «А где вы ночуете?» Нет, я уж ночевать не останусь. Я теперь прямым ходом домой, ответил Серега. Простились они, и Серега в ту же ночь уехал из столицы. Как добрался до Тихвина, сразу же явился к комиссару и положил перед ним бумагу. Комиссар прочитал внимательно подпись, оглядел Серегу и спросил: а не врешь?
Ты вон читай, сказал Серега. Читай, читай. Да знай. Я, брат, хоть что, хоть куда могу дойти? Ну, помирились они. Комиссар созвал своих помощников, и Серега часа два рассказывал, как он разговаривал с Лениным. Усомнились они только, что Ленин с ним чай пил. «Ври да меру знай», — сказали ему. А Серега не стал убеждать их. Надел шапку и, хоть уж стемнело, пошагал в деревню. Дома собрал мужиков, баб, прочитал им письмо, завернул его в лоскут ситца и спрятал за икону. Там лежит это письмо от Ленина и по сей день.

0: Интересно, как же ухаживают люди искусства за обожаемыми предметами?
1: Как? Обыкновенно.
0: Обыкновенно. Обыкновенно это как?
1: В кино приглашают или в театр, мороженым угощают. А разве не так?
0: Ну, может быть и так, но чаще более утонченно, проникновенно, так сказать. И заметьте, да. каждый, в зависимости от своей специфики. Проще, у кого какая профессия, тот так и ухаживает.
1: Так, ну, например?
0: Художники, например, предлагают портрет даром написать. Ага. Мол, ваше лицо чрезвычайно интересно в живописном отношении, поэтому очень прошу вас попозировать часок-другой, что вам стоит, ради высокого-то искусства. Естественно, приглашают не на пленэр, а в студию, делает вид, что рисует, а сам больше разговаривает, велеречивость распускает. Двойное, знаете ли, получается воздействие. Тут тебе и портретик, ну и плюс к нему, ну, всякие речи.
1: Понятно. А скажем, поэты или писатели?
0: О, здесь приемы совершенно иные. Для этих главное в компанию затесаться, где этот самый предмет воздыхания бывает. И тут уж держись.
1: Да-да-да.
0: Разговор плывет, и доплывает до этой самой... до этой самой поэтической темы. Стихи или рассказик у писателя всегда с собой, по-немецки «Zeitbereit», соответственно, глаза поэта начинают метать искры, голос от самых нижних рокотов до самых верхних пределов. Это, скажу я вам, имеет поразительное воздействие. Видите ли, женщины, как доказывают психологи, очень склонны реагировать на звуки. Может быть, это и в самом деле так. Тогда для пишущей братьи женское ушко — это то, что надо.
1: А музыканты?
0: Музыканты! Музыканты эти, скажу я вам, в самом благоприятном положении. В смысле профессии и ухаживания. Конечно, все по той же причине.
1: Да.
0: Женский чувствительный слух подвергается здесь еще более утонченной атаке. Но музыкант музыканту рознь. Тенор, да еще тенор двушка, это самый успешный вариант. Здесь вам и музыка, и поэзия, и голос наисладчайший. Пианист, скрипач тоже неплохо, особенно если может техникой блеснуть и за душу схватить. А главное, и тенор, и рояль со скрипкой все в самой обыкновенной комнате размещается. А вот труба, тромбон, контрабас, да, или еще того хуже, литавры. Неблагодарный в этом смысле инструмент. Здесь не то что комната, здесь зала маловато.
1: Любопытно. А я вот могу в качестве альтернативы к вашему последнему неблагоприятному варианту одну историю рассказать, не выдуманную, заметьте, а в самом делешную.
0: А ну давайте послушаем.
1: Знаменитый французский композитор-симфонист Гектор Берлиоз в молодости очень увлекался артисткой английского драматического театра, ирландкой Генриет Смитсон. Этот театр приехал на гастроли в Париж и привез постановку шекспировского «Гамлета». А Смитсон изумительно играла роль Офелии. И вот, Берлиоз, как говорится, пронзенный насквозь стрелой Амура, сочинил в темпе свою знаменитую фантастическую симфонию, где самыми разнообразными, музыкальными, конечно, красками нарисовал музыкальный же портрет этой самой Генриет Смитсон. То она возлюбленная с большой буквы, то она же ведьма на Брокине, то она на балу, то в полях сплошной романтизм. Композитор бывает не хуже заправского художника, но, к сожалению, ему не нужно с натуры работать, а значит, и разговоров в студии не организовать. Симфонию-то про нее и про себя, разумеется, он написал. А дальше?
0: Да-да, так что же дальше?
1: Дальше. А дальше пришлось ему выучить партию «Литавр» в своей фантастической симфонии. Нужно сказать, что он умел играть только на двух инструментах – на гитаре и на литаврах. Партии гитары в симфонии нет, а вот литавры есть. И в обширном, так сказать, количестве. Mm-hmm. Берлиоз выучил эту очень впечатляющую партию, напоминающую гром небесный, и пригласил мисс Смитсон на премьеру. Представьте себе весь аромат ситуации. Возлюбленная сидит в партере. Ее музыкальный портрет звучит из оркестра. А влюбленный в нее музыкальный художник, то есть композитор, в окружении десятка литавровых котлов позади всего оркестра, мечет на нее пламенные взгляды и сопровождает их грохотом литавр. Каково? А?
0: Замечательно. И что же дальше?
1: Подействовала. Еще как. Женился Берлиоз на прекрасной ирландке и больше уж за литавры не садился. Ни единого звука. Бум, трах. Наступила в его жизни полоса счастья и тишины. Вот это ухаживание.
0: Да.
1: И необычно, и эффектно, и результат прекрасный. А вы говорите, литавры – неблагодарный инструмент. Еще какой благодарный.
0: Да, иногда и литавры влюбленному помогают. Если, конечно, он Берлиоз.
1: Да.

0: Здравствуйте, уважаемые слушатели. С особым волнением начинаю сегодняшнюю передачу, так как она связана с заметным долгожданным событием в музыкальной и театральной жизни Санкт-Петербурга, с событием, которого многие годы ждали любители оперетты нашего города, актеры театра музыкальной комедии. Это возвращение театра в свой родной дом на Итальянской улице. Признаю, что с некоторым волнением я представляю и сегодняшнего собеседника, так как он является моим непосредственным начальником по работе в театре. Ну а если серьезно, то сегодня в программе «Что нового в оперетте» художественный руководитель Петербургского театра музыкальной комедии Александр Белинский. Александр Аркадьевич, все знают вас не только как режиссера, но и как интересного рассказчика. Поэтому в сегодняшней передаче, возможно, моя роль будет минимальной. Вам, как говорится, и карты в руки, а точнее микрофон. Думаю, что слушателям будет интересно узнать о состоявшихся и предстоящих премьерах, ну и, конечно, об открытии малого зала театра музыкальной комедии.
1: О состоявшихся премьерах, их было всего две. Это «Галатея» в постановке Ольги Филипповны Климановой на музыку «Зуппе» и моя постановка кальмановского «Мистера Икса» в авторской редакции. Я не очень люблю говорить о том, что было. Что было, то прошло, и можно просто пойти в театр, тем более, что достать билеты пока легко, и посмотреть, как это происходит, тем более, что достаточно ваша передача рассказала о последнем премьере. Давайте поговорим о том, что будет. Я принял этот театр поздно, мне 68 лет. Оперету я люблю всю жизнь. В этом театре я поставил много спектаклей, снял очень много оперечных фильмов, и не моя вина, что я пришел в этот театр так поздно. Не моя. Что за театр мы собираемся делать? Мы открываем малый зал. Тот самый малый зал, который был открыт в 1910 году. Премьера спектакля «Насморк души» в постановке великого отечественного режиссера Константина Александровича Марджанова. Там же работал Алексей Николаевич Фиана. Потом это перестало называться оперетой. Это был Гран-Палас наверху, тот театр, к которому вы привыкли, и Пти-Палас внизу. А потом открылся мюзик-холл наверху, а внизу, там, где мы, дай бог, 9 мая выступим, была раздевалка и балетный зал. Это было очень обидно, потому что там прекрасная архитектура, там великолепные сохранившиеся ложи, там дивные барельефы работы Анинского по рисункам Бакста. И там вообще выступали замечательные артисты. Вот у нас в фойе будет такая маленькая выставка. Великие русские артисты на этой сцене. Там будет Елизавета Ивановна Тиме, первая исполнительница роли Сильвы. Там будет Леонид Щутесов, первый исполнитель роли Бонни. Там будут замечательные артисты, которые еще на памяти моего поколения и даже более позднего поколения, такие как Королькевич, как Богданова Чеснокова, как Нина Васильевна Пельцер, как люди, сыгравшие огромную роль в жизни петербургской мускомедии, Юлия Хмельницкий, еще раньше Алексей Николаевич Фиана, Николай Яковлевич Янет и бессмертный Александр Александрович Орлов, о котором я недавно так подробно рассказывал по телевидению. Я не буду рассказывать о том, что это будет за архитектура, но только сказать, что все бы знали, поскольку это в подвале, что ямы оркестровой нету, что оркестр будет в каждом спектакле находиться на разных плоскостях. Готовим мы сейчас, один спектакль уже готов, это «Дамская война». Это прелестная комедия Скриба, которую написал музыку наш петербургский композитор, хорошо всем известный Игорь Рогалев. Это его дебют в музыкальном театре. Поставил этот спектакль, по-моему, очень хорошо, Алексей Леваков. А играет там два наших молодых артиста, по-моему, прекрасных. Это их дебют Кирилл Ульянов и Антон Олейников. А вообще это бенефис нашей замечательной артистки Людмилы Николаевны Федотовой. Это всего 5 человек, малюсенький балет, совсем маленький в начале, и оркестр. Вот и все.

Следующая наша премьера крайне принципиальная. Это премьера мюзикла «Дорога в Нью-Йорк». Эту известную пьесу Леонида Антоновича Малюгина после войны играли здесь, в театре комедии «Тени на Сухаревской», а в Большом драматическом «Казику и Полицемаку». Это был невероятно популярный спектакль. Дело в том, что пьесу Малюгин написал по изумительному сценарию Роберта Рискина «Это случилось однажды ночью», а наш выдающийся, не боюсь этого слова, выдающийся петербургский музыкант Михаил Аптекман сделал музыку из со знаменитых голливудских фильмов. У нас будет такой подзаголовок. «Дорога в Нью-Йорк. Голливудская сказка в двух частях». Альбина Шульгина, здесь заняты вообще очень сильные творческие силы, Альбина Шульгина написала стихи на эту музыку. Музыка там и Глена Миллера, и Чаплина. Одним словом, самая популярная музыка расцвета голливудского кинематографа. Главную роль играет Андрей Ургант. Это чрезвычайно музыкальный, ритмичный, с блистательным чувством юмора артист, который, слава богу, вступил к нам в труппу. Главную женскую роль играет Елена Забродина. Как, в общем, пионер этого жанра и вместе с тем недавно пришедшего оперету, я утверждаю, что это одна из самых интересных субреток наряду с Болдыревой, Аксеновой, Зоей Виноградовой, которая была в этом театре.

0: и заняты Зоя Виноградова, Виктор Кривонос, Евгений Теличеев, Альберт Панков, Валентина Кособуцкая, Альфред Шаргородский. Много народу занято. Танцы поставил известный балетмейстер, который 20 лет поработал на Бродвее. Сейчас он художественный руководитель балета мюзик-холла «Взоров Юлий». Это премьера, и мы официально откроемся. То есть мы открываемся большими концертами, которые будут называться «Частица черта», такими концертами от оперетты до мюзикла, где будет и Кальман, и Легар, Оффенбах, и Дунаевский, и Милютин, и современная музыка. Большой такой концерт, но он лететь как пуля в одном отделении. Но это будет, так сказать, благодарность строителям, а главное, главным образом этот концерт адресован всем соблокадникам, всем, кто прошли рядом с героическим, неповторимым путем театра музыкальной комедии времен Отечественной войны.
1: Это будет в дни празднования.
0: Да, это будет 9-го День Победы, 8-го будет генеральная, 10-го 11-го. Ну вот, это ближайшие планы. Дальше у нас в работе много чего. Ну, во-первых, классика. Это никогда не шедшая на петербургской сцене оперетта Легара Паганини. Прекрасная музыка. Как ни странно. Странно, потому что это редко бывает в классической оперете. Очень приличная пьеса. Это будет спектакль. Паганини будут петь Кривонос и Матвеев, Анну и Лизу Свиридова и Васильева. Это будет такой чисто вокальный спектакль с очень хорошей музыкой. Параллельно мы предпринимаем очень занятную попытку. Дело в том, что в юности Константин Сергеевич Станиславский играл оперету «Эрве Лили». Замечательная пьеса. Лучше не тушь намного. Ее пела знаменитая французская артистка Анна Жидик. Сейчас Альбина Шульгина написала Лили новую пьесу, а наш петербургский композитор Геннадий Банщиков сделал такую фантазию на тему РВ. Лили – это будет бенефис Арташеза Арратяна и Елены Забродиной. Это второй классический спектакль, который мы надеемся еще показать до Нового года. И, наконец, уже в моей постановке пройдет «Бессмертная Боядера», только под названием «О Боядера». Потому что буквально ставить Боядеру, так как написано по сценарию, нельзя. Об этом писал сам Кальман. Недавно я получил письмо от его вдовы, где она это подтверждает. Это будет нечто по поводу Боядера. То есть от Боядера останутся персонажи, останется, конечно, волшебная музыка, но сюжет примет такой иронический характер. Это будет совсем... Ну, просто вот мы откроемся в августе, в конце сентября мы сыграем Боядеру. И потом мы заботимся еще о детях. Тот же Взоров, о котором я уже говорил, написал музыку спектакля полубалета, полумюзикла «Волшебное зеркало». Он уже приступает к постановке. И, наконец, Оля Петрова написала маленькую комическую оперу по волшебной, с моей точки зрения, одной из лучших вообще сказок мировой литературы Вильгельма Гауфа «Калиф Аист». Вот это все должно выйти до Нового года. Я не буду рассказывать об одной премьере, очень важной, которую мы готовим с Мишей Аптекманом. Она будет по песням от 1917 до сегодняшнего дня. Но я просто не хочу ввязываться ни в какие политические дискуссии, потому что это будет достаточно острый политический спектакль на тему мелодии этих песен. И, наконец, уже совсем сезон мы завершим опять двумя крупными классическими спектаклями. Это «Боккаччо Зуппе» и «Рыцарь синяя борода» Оффенбаха с прекрасной пьесой Юрия Димитрина. Что я хочу сказать? Мы не прекратим работы на больших сценах Петербурга. Мы по-прежнему будем работать в Балтийском доме, во Дворце культуры Горького, где будем играть спектакли, которые не переносятся на эту малую сцену. Это и «Мистер Икс», и «Летучая мышь». «Королева Чардаша», поскольку Сильва бессмертна, Сильва для оперетты – то же самое, что Евгений Онегин для оперы, или Кармен для оперы, то же самое, что «Горе от ума» и «Ревизор» для драмы. Поэтому во главе оперетты всегда должна стоять «Королева Чардаша». И именно ею мы откроем новый наш первый в новом здании сезон. И если бы не личное участие, личное Анатолия Александровича Собчака и Алексея Леонидовича Кударина, мы вообще не открылись бы. Я просто от имени петербуржцев должен им сказать глубокое спасибо. Потому что я знаю, что такое сейчас давать деньги. Я знаю, деньги давать на культуру, деньги давать на оперету. Но театр, который выстоял 900 дней блокады, театр, который находится на площади искусств, театр, который имеет здание, одно из красивейших архитектурных зданий нашего города, не существовать не имеет права. И Петербург не должен, и пока я жив, не будет существовать без искрометного, прекрасного искусства музыкальной комедии, оперетты или мюзикла, неважно, как он называется, но в наши грустные, печальные и довольно страшноватые дни людям необходима радость, людям необходима красивая музыка, людям необходим маленький кусочек счастья, и мы приложим все свои усилия, чтобы дать его нашим согражданам, нашим землякам, жителям нашего самого прекрасного на земле города.
1: Спасибо вам, Александр Аркадьевич, за то, что вы пришли сегодня, за интересную информацию, которую получили наши слушатели. Я думаю, что все они будут потенциальными зрителями в новом театральном зале Петербургского театра музыкальной комедии. Хочется пожелать и вам, и театру, нашему театру, счастливого плавания, чтобы зал всегда наполнялся, чтобы публика всегда уходила из этого театра в хорошем настроении. Ну и до новых встреч.
0: Спасибо.

0: и старалась понять, каким путем следует идти, чтобы придумать новый, более простой способ их обработки, тем ли путем, каким идет Шикин, или есть какой-то другой. В этот день все свободное время она крутилась в наслесарном участке, где подгоняли вручную стыки. Но жизнь вдруг ворвалась в ее планы и надолго отвлекла ее. После работы к ней забежал Воробьев. «Пойдемте, Анна Михайловна, на карусели. Торжуев-то вышел, Ерохина опять на обдирку вернули. Расстроен он, прямо лица на нем нет». Когда они подошли к каруселям, возле одной похаживал Торжуев, зажав в зубах затейливую трубочку, а возле другой, в глубокой задумчивости, сидел Ерохин.
1: Заметив, что за его работой наблюдают, Торжуев особым щегольским движением вскочил на быстро вращающуюся планшайбу. Перебирая ногами, добрался до цилиндра, ухватился за него, заглянул внутрь и, сделав вместе с ним несколько кругов, с таким же щегольством оторвался от цилиндра и боком соскочил с планшайбы. Проделав этот запрещенный правилами безопасности номер, Торжуев зевнул, скосил глаза на Воробьева и Карцеву и с ухмылочкой сказал: «Как в цирке, только кресел нету».
0: «Спектакль не особо интересный, Семен Матвеевич», — отозвался Воробьев. «А с выздоровлением поздравляю». Ерохин, увидев Карцеву с Воробьевым, пошел им навстречу, пренебрежительно бросив своему подручному Ване Абрамову: «Приглядывай». После двух дней, проведенных на чистовой обработке цилиндра, ему казалась оскорбительной грубая работа по обдирке. Она была легка и выгодна, но ни легкости и ни выгоды Ерохин искал. Вид у него был как раз такой, какой в просторечии называется «человек не в себе». «Ну как?» — спросил Воробьев. «За вчера сработал 180%. «Это о Торжуеве», — объяснил Ане Воробьев. «Конечно, я не против», — добавил Ерохин. «Для того и говорили с ним. Оно даже хорошо». Но Аня поняла, что именно из-за этого Ерохин не в себе. Накануне Ерохин пришел в вечернюю смену сменять старика Белянкина. Белянкин позволил ему приступить к работе, но в последнюю минуту возле карусели появился Торжуев.
1: Как хозяин остановил станок, осмотрел, что сделано за время его отсутствия, сказал: «Слава богу, ничего не напороли». И, держась в полоборота к Ерохину, снисходительно проронил: «Что ж, приятель, возвращайся на свою».
0: Ерохин пошел к Ефиму Кузьмичу. «Дайте нам с Лукичевым следующий цилиндр». «А справитесь?» «Справимся». Ефим Кузьмич поглядел на Ерохина, на Торжуева, на отливку, стоящую на рубеже между двумя каруселями. «За сколько дней?» Ерохин прикинул и сказал: «Трое суток с половиной». Ефим Кузьмич подошел к Торжуеву с тем же вопросом. Из года в год Торжуев и Белянкин выполняли эту работу за четверо суток. Но на этот раз Торжуев поразмыслил, оглянулся на Ерохина и тоже сказал: «Трое суток с половиной». Ефим Кузьмич вернулся к Ерохину. «И он за столько же берется. Значит, вам перекрыть надо, ведь они сколько лет работают». Помолчав, он дружески посоветовал: «Не расстраивайся, парень. Кончите обоймы, поставлю вам цилиндр на обдирку. Присмотритесь, подумайте. Браться надо наверняка, чтоб конфуза не вышла».
1: А Торжуев отлично понял, что прошло то время, когда перед ним шапку ломали. «Семен Матвеевич, возьмись». Ерохин справлялся с работой не хуже его. Но кто мог запретить Торжуеву работать во много раз лучше, чем до сих пор? Уж если дело пошло на спор, он им покажет.
0: И Торжуев показал. Работа на карусели внешне спокойная, медлительная работа. Пока станок идет самоходом, карусельщик подолгу сидит, ничего не делая. Вращение широкой круглой площадки, планшайбы, даже при больших скоростях не производит впечатления очень быстрого. Но опытному глазу карусельщика доступно то, что неуловимо для постороннего, и Ерохин скоро приметил, что сосед работает в ином темпе, чем обычно. Сегодня он узнал, что Торжуев впервые за время работы в цехе выполнил вчера сменное задание на 180%. Обо всем этом он и рассказал Карцевой. «Так это же очень хорошо», — сказала Аня. «Победить ленивого мало чести, а работы всем хватит, верно? Ефим Кузьмич прав. Вам надо перекрыть умением, выдумкой, знанием. Готовы ли вы к этому?» «Я уже прикидывал», успокаиваясь от того, что есть с кем поделиться мыслями, сообщил Ерохин. «По чести скажу, сработаю цилиндр не менее качественно. За 2 дня утвердился, не подведу, и Лукичев не подведет. Никаких тайн у них нет, одно самомнение и репутация». «Репутация — дело наживное», — вставил Воробьев. «Наживное», — согласился Ерохин. «От них мы не отстанем. А вот перекрыть, по чести скажу, в равных условиях нам их не перекрыть. Вот он гонит на скорость, чтобы своего не упустить. Пошевеливаться стал. И мы можем пошевелиться. А только присмотрелся я и вчера, и сегодня. Что можно выжить в этих условиях, то он и выжмет. Выходит, условия менять нужно. А как?» Воробьеву нравилось и дурное настроение Ерохина, и его прямое признание, если человек отдает себе отчет в трудностях, можно ждать толку. Зато Аня, как и всегда в тех случаях, когда рабочий что-либо обдумывал и не мог додуматься, чувствовала себя прекрасно. «Что ж, Яков Андреевич, на ходу ничего не решишь», — сказала она. «Я останусь тут, присмотрюсь». Она провела около часа возле Ерохина, незаметно для Торжуева, наблюдая за его работой. Потом подошла к торжуевской карусели и, уже не таясь, остановилась возле нее. Цилиндр стоял на подпирающих его кубарях своей узкой частью. Аня знала, что позднее его перевернут, чтобы расточить нижнее отверстие, но сейчас этот великанский печной горшок стоял так, как и полагается горшку, и где-то внутри него резец аккуратно и точно снимал стружку синими спиральками, выскакивающую между кубарями. Работа шла одним резцом. Второй суппорт был отодвинут в сторону и вобрал в себя колонку, регулирующую глубину резания, будто говорил: «Не нужен я вам и не надо. Подожму ногу и отдохну».
1: «Интересуйтесь, барышня?» С самым вежливым видом спросил Торжуев.
0: «Не барышня, товарищ Торжуев, а Карцева, Анна Михайловна. Почему работаете одним резцом?»
1: Торжуев с улыбкой развел руками. «Да когда же цилиндр двумя обрабатывали? Расшатает всего. Пробовали давно, чуть цилиндр не запороли».
0: С утра Аня зашла в другие цехи, где были карусели, но ничего похожего на цилиндр там не нашла. Из бесед с карусельщиками она установила одно. Повышать скорость можно только в том случае, если деталь удобно стоит на планшайбе, жестко укреплена и не будет вибрировать. Двумя резцами работают тогда, когда деталь широкая и плоская. Высокую деталь, да еще на узком основании, будет шатать. Она рассказала Ерохину об этом. «По технологии тоже так выходит», — сказал Ерохин. «Да ведь мало ли мы знаем случаев. Сегодня технология такая, а завтра по-новому придумает, и технологию пишет новую». «Вот что», — решительно сказала Аня, — «как получите цилиндр, давайте усилим крепление и попробуем двумя резцами». В середине смены Ерохин кончил обработку обоймы. Кран поднял и с предосторожностями опустил на планшайбу отливку цилиндра. Аня была тут же. Она приглядывалась, как Ерохин с подручными закреплял отливку тяжелыми подпорами и болтами. «Значит, попробуем двумя резцами», — выжидательно сказал Ерохин. «Обязательно», — подбадривающе сказала Аня. Подошел Ефим Кузьмич, покачал головой и остался возле карусели. Тихо тронулась планшайба. В два голоса басовито запел металл под резцами. Ерохин, Ефим Кузьмич и Аня не спускали глаз с вращающегося цилиндра. Как он себя поведет? Пряча усмешку, издали наблюдал и Торжуев. Аня видела, что и Ерохин, и Ефим Кузьмич прислушиваются, вытянув головы к гудящим басам. Она тоже прислушивалась, но басы ничего не говорили ей. А Ефим Кузьмич насторожился, приложил ладонь к уху, чтобы лучше слышать. Рот его приоткрылся. Вот-вот тревожно вскрикнет. Ерохин вдруг остановил карусель. Лицо его было бледно. «Ничего тут не сделаешь», — со вздохом сказал Ефим Кузьмич. И, помявшись возле карусели, огорченно зашагал прочь. Торжуев очень веселый, что-то напевал себе под нос. «Значит, надо придумать новое крепление», — бодрым голосом сказала Аня. «Да чистовое время еще есть, ведь тут, наверное, только взяться надо. Придумаем». Ерохин попросил ее с полным доверием. «Вы только не отставайте от этого дела». «Нет, конечно», — ответила Аня. С этого часа, чем бы она ни была занята, мысли ее все время возвращались к карусели. Останавливаясь у разных станков, она подолгу рассматривала крепление деталей, больших и малых, так что различные болты, угольники и скрепы стали мелькать перед ее глазами и дома, и даже во сне. Она, как девчонка, во весь дух побежала к Полозову. «Алеша! Алексей Алексеевич!» Она рассказывала, захлебываясь. «Если найдем угольник таких размеров, я ручаюсь».
1: Полозов взял телефонную трубку, назвал номер, шутливо с серьезностью сказал Ане. Ну, как можно доверять ручательству инженера, у которого так мало солидности? Небось, через 3 ступеньки бежали? И в трубку телефона. «Выручай, дружище, нам срочно нужен большой угольник, примерно 2 метра на 2. К вам зайдет наш инженер Карцева. Ну, пошируй там у себя, ладно?» Опустив трубку на рычаг, он буднично сказал: «Цех металлоконструкции, знаете? Идите к начальнику, поищите у них. В крайнем случае закажем». И на прощание, взяв Аню за руку: «Только отдышитесь сперва. Как-никак представителем ведущего цеха идете».
0: Теперь Ерохин не волновался из-за успехов Торжуева, а напряженно готовился к решающему состязанию. Заявление мастеру и начальнику цеха было уже сделано. «Беремся обработать цилиндр второй турбины за 3 суток».
1: Торжуев узнал об этом и сказал Ерохину: «Смотри, парень, запоришь, потом век не расквитаться будет».
0: «Не запорю, Семен Матвеевич, а только говорю вам, и вы начнете в 3 суток справляться, если чужим опытом не побрезгуете».
1: «Мне опыта занимать не нужно. Своего хватаете».
0: Ерохин и Лукичев не теряли времени. Карцева доставала им брошюрки о передовом опыте лучших станочников города, и они читали вечерами, выискивали там все, что может пригодиться. Съездили в дом технической пропаганды, где Карцева устроила им консультацию и встречу с карусельщиками других заводов. После этого Ерохин и Лукичев занялись резцами. Какими лучше работать при максимальных скоростях, какие устойчивые и безотказнее. Выбрали, заказали, опробовали, припасли для цилиндра. С интересом ждали решающего дня и Карцева, и Полозов, и Ефим Кузьмич, и Воробьев, да и всем рабочим участка было любопытно, кто пересилит. Маститы тузы, да не век им нос задирать перед молодежью. Молодежь в эти дни была особенно приметна. О ней и старики, и начальники отзывались с почтением, хотя порой и покрякивали, уж очень настойчиво да въедливо.
1: Любимов звонил в кузницу, боясь, что она задержит заготовки. «Не беспокойтесь, Георгий Семенович», — отвечали из кузницы. «Контрольный пост и так дыхнуть не дает. Сейчас отгружаем партию». Любимов звонил в инструментальный цех, чтобы проверить, будут ли к утру новые резцы и сверла. «Фу ты, до чего дотошный цех!» — кричал Евстигнеев. «Вы, молодежь, так взбаламутили, что по всему цеху звон!»
2: Представьте себе, Георгий Семенович, в транспортном отделе и то комсомол нашелся, или старики омолодились, сами набиваются отгружать да вам возить.
1: Ну а как мой воловик? Говорить мне с вами не следовало, так я на вас зол.
2: Неделю назад Любимов сказал бы, что охотно отдаст воловика обратно, но сейчас он наставительно произнес: «Поддерживать надо рабочих изобретателей, дорогой товарищ, поддерживать, а не палки в колеса ставить им. Вы еще услышите, что может сделать изобретатель, когда попадет в хорошие руки». Бригада, созданная по настоянию Диденко, заканчивала работу над станком. Любимов вызвал бригаду к себе и рассмотрел чертеж станка. И в самом деле, да чего, просто и хорошо.
1: «Кончайте, Александр Васильевич», — сказал он, пожимая воловику руку. «В случае успеха гарантирую вам крупную премию».
2: Теперь Любимов готов был отдать не только Никитина, хоть целую бригаду. Опять гостили в цехе слесари из других цехов, присланные снимать навалы вручную. 800 рабочих часов предстояло им отработать, прежде чем ротор сможет отправиться на центральную сборку. И вот Любимова вызвали на участок. «Начинаем!» Диденко был уже там.
0: И Карцева, и Гаршин, и много-много рабочих, узнавших о торжественной минуте. Подцепив легкий и с виду очень простой станочек крюком небольшого крана, воловик перенес его на плиту к дискам. «Заметьте время», — сказал воловик. Он повернул рукоятку, и станок пришел в движение. Шлифовальный круг плавно провернулся и завертелся. Установленный под нужным углом, он послушно вошел в зазор между лопатками и легко, как-то незаметно, будто и не касаясь острых ребрышек лопаток, стал скользить над ними, подравнивая их с механической точностью. «Ох и чешет!» – прошептал один из слесарей. «Конец досадной работе!» – также шепотом ответил другой. А круг скользил и скользил, слизывая лишние наросты металла, и там, где он прошел, можно было провести, не зацепив тонкую нить.
2: Когда круг остановился, Ефим Кузьмич замерил несколько лопаток и восхищенно сообщил: «Тютелька в тютельку, не придерешься!»
0: А воловик молча направлял вращающийся круг между рядами лопаток. Улыбка только на миг блеснула в его глазах. Губы были по-прежнему крепко сжаты, и все мускулы напряжены. Пройдя последний раз, он выключил станок и просто сказал: «Все». «Который час, товарищи?» За 40 минут вся работа по снятию навалов была закончена.
2: Когда, немного ошалевший от поздравлений, воловик краном отвел станок на место, Диденко сказал Любимову: «Ну вот, Георгий Семенович, одной заботой меньше, и 800 рабочих часов долой. Слесарей-то можно отпускать?» Любимов все еще не мог освоиться с этой мыслью. «Да, одной из наиболее канительных работ больше не будет. Никогда уже не придется выпрашивать слесарей из других цехов и жаловаться, что совсем мы поспели, да вот снятие навалов». Он пошел к телефону сообщить в заводу управления, что отправляет слесаря обратно. Но в последнюю секунду передумал, чего ради торопиться, раз они уже тут.
1: «А ну-ка, где у нас узкие места?» — крикнул он мастеру сборочного участка. «Вот вам 10 молодцов, пусть подсобят».

0: о первых героических годах жизни молодой Советской Республики, о непобедимости коммунистической партии, об отважных моряках взволнованно повествует пьеса Всеволода Вишневского. Мы видели оптимистическую трагедию в драматическом театре, на экранах кинематографа, а сейчас композитор Холминов поможет нам встретиться с полюбившимися героями на сцене оперного театра. К 50-летию советской власти Ленинградский театр оперы и балета имени Кирова включил в свой репертуар новую оперу о наших современниках – оптимистическую трагедию. Деятельно готовится вся оперная труппа к этому спектаклю. Премьера должна быть показана к 7 ноября. Сегодня в нашу студию мы пригласили молодую певицу, которой поручена роль комиссара – Людмилу Филатову.
1: С большим волнением мы узнали в прошлом сезоне, что в нашем театре принята к постановке оперы Холминова «Оптимистическая трагедия». Никто из нас не остался равнодушным к предстоящей работе над новым сценическим воплощением пьесы Всеволода Вишневского. Этот гимн беззаветному героизму, гимн партийному долгу, выполнению которого не может помешать даже сама смерть, волновал нас, когда мы смотрели спектакль театра драмы имени Пушкина. Образы комиссара, вожака, Алексея, Сиплова, как живые, стояли перед нами. И поэтому очень трудная задача стояла перед композитором – создание оперного спектакля. Трудная задача стоит и перед постановщиками спектакля и актерами. Но чем труднее задача, тем она почетнее. Прежде всего, мне хотелось бы сказать, что это будет не музыкальный вариант драмы Вишневского, а совершенно новое музыкально-драматическое произведение, где уже хорошо знакомые нам герои приобретут новые черты. Каждая актриса мечтает создать в советском спектакле образ такой глубины и силы, как образ женщины-комиссара. Но, честно говоря, когда я смотрела драматический спектакль и жила одной жизнью с комиссаром Ольгой Лебзак, мне в голову не могло прийти, что через несколько лет мне самой выпадет почетная задача создать образ комиссара на оперной сцене. Нужно сказать, что я очень волновалась, когда узнала об этом. Да и сейчас все мы с большим волнением, с большой ответственностью репетируем оперу. Задача эта необыкновенно сложная, но мы прилагаем все усилия, чтобы образ комиссара в опере не уступал по силе и характеру образу комиссара в драме. Какой я вижу свою героиню? Я уже говорила, что это сильная духом, волевая женщина. Но если увлечься только этой стороной образа, то он может получиться чисто внешним, плакатным. И поэтому для меня в комиссаре главное то, что она проста, человечна. И как каждому человеку, ей не все дается легко, но если нужно, у нее хватит силы на подвиг. И еще хочется показать, а музыка дает эту возможность, что это обыкновенная женщина, способная тревожиться, мечтать, тосковать, любить. И, по-моему, тогда совершенный ею революционный подвиг должен прозвучать еще сильнее. Это пока все мысли, которые нужно донести до зрителя и слушателя. Насколько это удастся, можно будет судить только когда спектакль выйдет. А пока работа над спектаклем продолжается. Все репетируют с большим подъемом, так как главное для создания хорошего спектакля есть. Есть волнующая драматургия, есть сильные характеры, интересная, глубокая музыка.

Вам захотелось узнать некоторые подробности моего знакомства с Пушкиным. Спешу исполнить ваше желание. Начну сначала. Я воспитывалась в Тверской губернии вместе с двоюродной сестрой моей, Анной Николаевной Вульф, до 12-летнего возраста. В 1812 году меня увезли от дедушки в Полтавскую губернию, а 16 лет выдали замуж за генерала Керна. В 1819 году я приехала в Петербург с мужем и отцом, который, между прочим, представил меня в дом его родной сестры, Олениной. Мне очень нравилось бывать в доме Олениных, потому что у них не играли в карты. Хотя там и не танцевали по причине траура при дворе, но зато играли в разные занимательные игры и преимущественно в шарады en action, в которых принимали иногда участие наши литературные знаменитости. Иван Андреевич Крылов, Иван Матвеевич Муравьев-Апостол и другие. На одном из вечеров у Олениных я встретила Пушкина и не заметила его. Мое внимание было поглощено шарадами, которые тогда разыгрывались и в которых участвовали Крылов, Плещеев и другие. Не помню, за какой-то фант Крылова заставили прочитать одну из его басен. Он сел на стул посредине залы. Мы все столпились вокруг него. Я никогда не забуду, как он был хорош, читая своего осла. И теперь мне слышится его голос и видится его разумное лицо и комическое выражение, с которым он произнес: «Осел был самых честных правил». В чаду такого очарования мудрено было видеть кого бы то ни было, кроме виновника поэтического наслаждения. И вот почему я и не заметила Пушкина. Но он вскоре дал себя заметить. Во время дальнейшей игры на мою долю выпала роль Клеопатры. И когда я держала корзинку с цветами, Пушкин вместе с братом Александром Полторацким подошел ко мне, посмотрел на корзинку и, указывая на брата, сказал: «C'est sans doute monsieur qui fera la speak?» Я нашла это дерзким, ничего не ответила и ушла. После этого мы сели ужинать. У Олениных ужинали на маленьких столиках, без церемоний и, разумеется, без чинов. Да и какие могли быть чины там, где просвещенный хозяин ценил и дорожил только науками и искусством? За ужином Пушкин уселся с братом моим позади меня и старался обратить на себя мое внимание лестивыми возгласами. «Est-il permis d'être ainsi joli?» Потом завязался между нами шутливый разговор о том, кто грешник и кто нет, кто будет в аду и кто попадет в рай. Пушкин сказал брату: «Во всяком случае, в аду будет много хорошеньких, там можно будет играть в шарады. Спросил мадам Керн, хотела ли бы она попасть в ад?» Я отвечала очень серьезно и несколько сухо, что в ад не желаю. «Ну как же ты теперь, Пушкин?» – спросил брат. «Je me ravise», – ответил поэт. «Я в ад не хочу, хотя там и будут хорошенькие женщины». Вскоре ужин кончился, и стали разъезжаться. Когда я уезжала, брат сел со мной в экипаж, Пушкин стоял на крыльце и провожал меня глазами. Впечатление от его встречи со мной он выразил в известных стихах «Я помню чудное мгновение». Прожив несколько времени в Дерпте, в Риге, в Пскове, я возвратилась в Полтавскую губернию к моим родителям. В течение 6 лет я не видала Пушкина, но от многих слышала про него как про славного поэта,
и с жадностью читала «Кавказский пленник», «Бахчисарайский фонтан», «Разбойники» и первую главу Онегина. Во время пребывания моего в Полтавской губернии я постоянно переписывалась с двоюродной сестрой моей, Анной Николаевной Вульф, жившей у матери своей в Тригорском, Псковской губернии, Опочетского уезда, близ деревни Пушкина, Михайловского. Она часто бывала в доме Пушкина, говорила с ним обо мне и потом сообщала мне в своих письмах различные его фразы. Так в одном из них она писала: «Vous avez produit une vive impression sur Pushkin à votre rencontre chez Olénine. Il dit partout, elle est trop brillante». Восхищенная Пушкиным, я страстно хотела увидеть его. И это желание исполнилось во время пребывания моего в доме тетки моей в Тригорском в 1825 году в июне месяце. Вот как это было. Мы сидели за обедом и смеялись. Как вдруг вошел Пушкин с большой толстой палкой в руках. Он после часто к нам являлся во время обеда, но не садился за стол. Он обедал у себя гораздо раньше и ел очень мало. Приходил он всегда с большими дворовыми собаками, щалю. Тетушка, после которой я сидела, мне его представила. Он очень низко поклонился, но не сказал ни слова. Робость видна была в его движениях. Я тоже не нашла с ним чего сказать. И мы не скоро ознакомились и заговорили. Да и трудно было с ним вдруг сблизиться. Он был очень неровен в обращении, то шумно весел, то грустен, то робок, то дерзок, то нескончаемо любезен, то томительно скучен. И нельзя было угадать, в каком он будет расположении духа через минуту. Вообще же надо сказать, что он не умел скрывать своих чувств. Выражал их всегда искренне и был неописанно хорош, когда что-нибудь приятное волновало его. Пушкин был невыразимо мил, когда задавал себе тему угощать и занимать общество. Однажды с этой целью явился он в Тригорское со своей большой черной книгой, на полях которой были начерчены ножки, головки, и сказал, что он принес ее для меня. Вскоре мы уселись вокруг него, и он прочитал нам своих цыган. Впервые мы слышали эту чудную поэму, и я никогда не забуду того восторга, который охватывал мою душу. Я была в упоении как от текучих стихов этой чудной поэмы, так и от его чтения, в котором было столько музыкальности, что я истаивала от наслаждения. Он имел голос певучий, мелодический, и, как он говорит, провидие в своих цыганах, и голос шуму вод подобный. Через несколько дней после этого чтения тетушка предложила нам всем после ужина прогулку Михайловская. Пушкин очень обрадовался этому, и мы поехали. Погода была чудесная, лунная июльская ночь дышала прохладой и ароматом полей. Мы ехали в двух экипажах, тетушка с сыном в одном, сестра, Пушкин и я в другом. Ни прежде, ни после я не видала его так добродушно, веселым и любезным. Приехавши в Михайловское, мы не вошли в дом, а пошли прямо в старый запущенный сад. Приют задумчивых дриад с длинными аллеями старых дерев, корни которых, сплетясь, велись по дорожкам, что заставляло меня спотыкаться, а моего спутника вздрагивать. Тетушка, приехавши туда вслед за нами, сказала: «Мой милый Пушкин, будьте же гостеприимны и покажите госпоже ваш сад». Он быстро подал мне руку и побежал. Скоро-скоро, как ученик, неожиданно получивший позволение прогуляться.
Подробности разговора нашего не помню. Он вспоминал нашу первую встречу у Олениных, выражался о ней увлекательно, восторженно, и в конце разговора сказал: «Vous aviez un air si virginal, n'est-ce pas que vous aviez sur vous quelque chose comme une croix?» На другой день я должна была уехать в Ригу вместе с сестрой Анны Николаевны Вульф. Он пришел утром и на прощание принес мне экземпляр первой главы Онегина, в неразрезанных листках, между которых я нашла в четверо сложенный почтовый лист бумаги со стихами. «Я помню чудные мгновения» и прочее, прочее. Когда я собиралась спрятать в шкатулку поэтический подарок, он долго на меня смотрел, потом судорожно выхватил и не хотел возвращать. На силу выпросила их опять. Что у него промелькнуло тогда в голове, не знаю. Сие я сообщила тогда барону Дельвигу, который их поместил в своих северных цветах. Михаил Иванович Глинка сделал на них прекрасную музыку и оставил их у себя. Во время пребывания моего в Тригорском я пела Пушкина стихи Козлова. Ночь весенняя дышала светло-южной красой, тихо Брента протекала серебримой луной. Мы пели этот роман с Козлова на голос «Бенедетте сия ла мадре» Баркаролы венецианской. Пушкин с большим удовольствием слушал эту музыку и писал в это время Плетнёву: «Скажи старцу Козлову, что здесь есть одна прелесть, которая поет его ночь. Как жаль, что он ее не увидит. Дай Бог ему ее слышать». Итак, я переехала в Ригу. Тут гостили у меня сестра, приехавшая со мною, и тетушка со всем семейством. Пушкин писал из Михайловского к ним обеим. В одном из своих писем тетушке он очертил мой портрет так: «Хотите знать, что такое госпожа К? Она изящна, она все понимает, легко огорчается и также легко утешается. У нее робкие манеры и смелые поступки, но при этом она чудо как привлекательна. Все Тригорское распевает «Немила ей прелесть ночи», и сердце мое сжимается, слушая эту песню. Вчера я 4 часа сряду говорил с Алексисом. Никогда еще не было у нас такого длинного разговора. Что же вдруг соединило нас? Скука? Сродство чувств? Право, и сам не знаю. Каждую ночь я гуляю в своем саду и говорю себе: здесь была она. Камень, о который она споткнулась, лежит на моем столе возле увядшего гелиотропа. Наконец, я много пишу стихов. Все это, если хотите, крепко похоже на любовь. Но божусь вам, что о ней помину нет. Будь я влюблен, я бы, кажется, умер в воскресенье от бешеной ревности. А между тем мне просто было досадно. Но все-таки мысль, что я ничего не значу для нее, что, заняв на минуту ее воображение, я только дал пищу ее веселому любопытству, мысль, что воспоминание обо мне не нагонит на нее рассеянности среди ее триумфов и не омрачит сильнее лица ее в грустные минуты, что прекрасные глаза ее остановятся на каком-нибудь рижском фате с тем же пронзающим и сладострастным выражением. О, эта мысль невыносима для меня. Скажите ей, что я умру от этого. Нет, лучше не говорите, а то это восхитительное создание станет смеяться надо мной. Но скажите ей, что если в сердце ее не таится сокровенная нежность ко мне, если нет в нем таинственного и меланхолического влечения, то я презираю ее.
Слышите ли? Презираю, не обращая внимания на удивление, которое вызовет в ней такое небывалое чувство. 21 июля. Вскоре ему захотелось завязать со мной переписку, и он написал мне следующее письмо. «Я имел слабость просить у вас позволения писать к вам, а вы по ветрености или кокетству позволили мне это. Я знаю, что переписка не ведет ни к чему, но у меня нет силы устоять против искушения иметь у себя хоть одно слово, написанное вашей хорошенькой ручкой. Ваш приезд в Тригорское произвел на меня впечатление гораздо живее и тягостнее, чем некогда наша встреча у Олениных. Теперь в глуши моей печальной деревни мне ничего не остается лучше, как перестать думать о вас. Если бы в душе вашей была хоть капля жалости, вы должны бы сами желать мне этого. Но ветреность всегда жестока, и все ваши братья, вертя как попало чужие головы, восхищаются сознанием, что есть на свете душа, страдающая в честь и славу вам. Прощайте, божество! Я мучаюсь от бешенства и целую ваши ножки. Тысячу любезностей Ермолаю Федоровичу и сердечный поклон Вульф. 25 июля. Мне бы хотелось сделать много выписок из его писем. Они все были очень милы, но ограничусь еще одним. Не правда ли, что в письмах я гораздо любезнее, чем в натуре? Но приезжайте в Тригорское, и я обещаю вам, что буду необыкновенно любезен. Я буду весел в понедельник, экзальтирован во вторник, нежен в среду, проворен и ловок в четверг, пятницу, субботу и воскресенье я буду всем, чем вы прикажете, и целую неделю у ваших ног. Прощайте. 28 августа. С Пушкиным я опять увидалась в Петербурге, в доме его родителей, где я бывала почти всякий день и куда он приехал из своей ссылки в 1827 году, прожив в Москве несколько месяцев. Он был тогда весел. Но чего-то ему не доставало. Он как будто не был так доволен собой и другими, как в Тригорском и Михайловском. Я полагаю, что император Александр I, заставляя его жить долго в Михайловском, много содействовал к развитию его гения. Там в тиши уединения созрела его поэзия, сосредоточились мысли, душа окрепла и осмыслилась. Точно по приезде он усердно начал писать, и мы его редко видели. Он жил в трактире Демута, его родители на Фонтанке у Семеновского моста. Я с отцом и сестрою близ Обухова моста. И он иногда заходил к нам, отправляясь к своим родителям. Мать его, Надежда Осиповна, горячо любившая детей своих, гордилась им и была очень рада и счастлива, когда он посещал их и оставался обедать. Она заманивала его к обеду печеным картофелем, до которого Пушкин был большой охотник. А в год возвращения его из Михайловского именины свои праздновал он в доме родителей, в семейном кружку, и был очень мил. Я весь день обедала у них и имела удовольствие слушать его любезности. После обеда Абрам Сергеевич Норов, подойдя ко мне с Пушкиным, сказал: «Неужели вы ему сегодня ничего не подарили? А он так много вам писал прекрасных стихов». «И в самом деле, – отвечала я, – мне бы надо подарить вас чем-нибудь. Вот вам кольцо моей матери. Носите его на память обо мне».
Он взял кольцо, надел на свою маленькую прекрасную ручку и сказал, что даст мне другое. На другой день Пушкин привез мне обещанное кольцо с тремя бриллиантами. И хотел было провести у меня несколько часов, но мне нужно было ехать с графиней и Велич. Я предложила ему прокатиться к ней в лодке. Он согласился. Я опять увидела его почти таким же любезным, каким он бывал в Тригорском. Он шутил с лодочником, уговаривая его быть осторожным и не утопить нас. Потом мы заговорили о Вине Витинове, и он сказал: «Отчего вы позволили ему умереть? Он ведь тоже был влюблен в вас, не правда ли?» На это я отвечала ему, что Вине Витинов оказывал мне только нежное участие и дружбу, и что сердце его давно уже принадлежало другой. Тут, кстати, я рассказала ему о наших беседах с Вине Витиновым, полных той высокой чистоты и нравственности, которым он отличался, о желании его нарисовать мой портрет и о моей скорби, когда я получила от Хомякова его посмертное изображение. Пушкин слушал мой рассказ внимательно, выражая только по временам досаду, что так рано умер чудный поэт. Вскоре мы пристали к берегу, и наша беседа кончилась. Зимой 1828 года Пушкин писал «Полтаву», и полный ее поэтических образов и гармонических стихов часто входил ко мне в комнату, повторяя последний написанный им стих. Так он раз вошел, громко произнеся: «Ударил бой, полтавский бой». Он это делал всегда, когда его занимал какой-нибудь стих, удавшийся ему, или почему-нибудь запавший ему в душу. Он, например, в Тригорском беспрестанно повторял: «Обманет, не придет она». Посещая меня, он рассказывал иногда о своих беседах с друзьями. И однажды, встретив у меня Дельвига с женою, передал свой разговор с Крыловым, во время которого, между прочим, был спор о том, можно ли сказать «бывывало». Кто-то заметил, что можно даже сказать «бывывывало». «Очень можно», – проговорил Крылов, – «да только этого и трезвому не выговорить». Рассказав это, Пушкин много шутил. Во время этих шуток ему попался под руку мой альбом. Совершенный слепок с того уездной барышни альбома, который описал Пушкин в «Онегине». И он стал в нем переводить французские стихи на русский язык и русские на французский. Пушкин перевел: «Если в жизни поднебесной существует дух прелестный, то тебе подобен он. Я скажу тебе резон – невозможно». Под какими-то весьма плохими стихами Пушкин приписал: «Амур экзиль, какая гиль». Так несколько часов было проведено среди самых живых шуток. И я никогда не забуду его игривой веселости, его детского смеха, которым оглашались в тот день мои комнаты. В подобном расположении духа он раз пришел ко мне и, застав меня за письмом к меньшой сестре моей в Малороссию, приписал в нем: «Когда помилует нас Бог, когда не буду я повешен, то буду я у ваших ног в тени украинских черешен». В этот самый день я восхищалась чтением его «Цыган» в Тригорском и сказала: «Вам бы следовало, однако ж, подарить мне экземпляр «Цыган» в воспоминание того, что вы их мне читали». Он прислал их в тот же день с надписью на обертке всеми буквами: «Ее превосходительству А.П. Керн от господина Пушкина, усердного ее почитателя,
трактир «Демут», номер 10. Несколько дней спустя он приехал ко мне вечером и, усевшись на маленькой скамеечке, которая хранится у меня как святыня, написал на какой-то записке: «Я ехал к вам, живые сны за мной велись толпой игривой, и месяц с правой стороны осеребрял мой бег ретивый. Я ехал прочь, иные сны, душе влюблённой грустно было, и месяц с левой стороны сопровождал меня уныло. Мечтанию вечному в тиши так предаемся мы, поэты, так суеверные приметы согласны с чувствами души». Писавший эти строки и напевая их своим звучным голосом, он при стихе «И месяц с левой стороны сопровождал меня уныло» заметил, смеясь: «Разумеется, с левой, потому что я ехал назад». Это посещение, как и многие другие, полно было шуток и поэтических разговоров. По отъезде отца и сестры из Петербурга я перешла на маленькую квартирку в том же доме, где жил Дельвик, и была свидетельницей свидания его с Пушкиным. Последний, узнавший о приезде Дельвига, тотчас приехал, быстро пробежал через двор и бросился в его объятия. Они целовали друг у друга руки и, казалось, не могли наглядеться один на другого. Они всегда так встречались и прощались. Была обаятельная прелесть в их встречах и расставаниях. Пушкин в эту зиму бывал часто мрачным, рассеянным и апатичным. В минуты рассеянности он напевал какой-нибудь стих, и раз был очень забавен, когда повторял беспрестанно стих барона Розена: «Неумолимая ты не хотела жить», передразнивая его и голос, и выговор. Зима прошла. Пушкин уехал в Москву. И хотя после женитьбы и возвратился в Петербург, но я не более 5 раз с ним встречалась. Когда я имела несчастье лишиться матери и была в очень затруднительном положении, то Пушкин приехал ко мне и, отыскивая мою квартиру, бегал со свойственной ему живостью по всем соседним дворам.

0: и восхищалась им, как гением добра. Пусть этим словом окончатся мои воспоминания о великом поэте.
1: Наша наука народоведение или этнология ставит целью достижения практических результатов, а именно охрану природы от человека, спасение биосферы, в которой мы живем. Человек является частью биосферы. Что такое биосфера? Уточню на всякий случай. Это не только биомасса всех живых существ, включая вирусы и микроорганизмы. Но это и продукты их жизнедеятельности, почвы, осадочные породы, свободный кислород воздуха. Все это продукты биосферы. Это трупы животных и растений, которые задолго до нас погибли, но обеспечили для нас возможность существования. И все, что у нас есть, мы черпаем из двух источников. С одной стороны, из трупов наших предков, животных, растений, микроорганизмов, мы их едим, по ним ходим, мы ими дышим, они нам подарили кислород. А кроме того, мы черпаем энергию трех видов, которые имеют совершенно разное значение. Максимальное количество энергии, которую потребляет Земля, согласно Вернадскому, это энергия Солнца. Она аккумулируется путем фотосинтеза в растениях. Растения поедают животные, эта солнечная энергия переходит в плоть и кровь всех живых существ, которые есть на Земле. Избыток этой энергии создает тепличные эффекты, то есть условия очень неблагоприятные. Нам не нужно ее больше, чем нам требуется. Нам нужно столько, сколько мы привыкли осваивать. Второй вид энергии – это энергия распада внутри Земли радиоактивных элементов. Когда-то давно этих элементов было много. Постепенно идет радиораспад внутри планеты, планета разогревается, и когда-нибудь, когда все эти элементы распадутся, она либо взорвется, либо превратится снова в кусок камня. Они действуют на наши жизненные процессы весьма отрицательно. Все знают, что такое лучевая болезнь. Тем не менее, эти явления внутри Земли, так называемые хтонические, оказывают на нас большое воздействие, но локально. Дело в том, что скопления урановых и прочих руд неравномерно распределены по Земле. Есть большие пространства, где радиоактивность ничтожна, а там, где руды близко подходят к поверхности, она очень велика. Поэтому воздействие этого вида энергии на животных и людей в разных местах совершенно различно. И есть третий вид энергии, который мы получаем небольшими порциями из космоса. Это какие-то пучки энергии, приходящие из глубин галактики, которые ударяют нашу Землю, как, скажем, ударяют плеткой шарик, обхватывая какую-то часть ее, молниеносно производит свое энергетическое воздействие на биосферу, иногда большое, иногда малое. Приходят они более или менее редко, во всяком случае не ритмично, а время от времени, но не учитывать их, оказывается, тоже невозможно. Этот последний вид космической энергии стал исследоваться совсем недавно, и поэтому те ученые, которые привыкли мыслить Землю как совершенно замкнутую систему, не могут привыкнуть к тому, что мы живем не оторванными от всего мира, а внутри огромной галактики, которая воздействует на нас так же, как и все другие факторы, определяющие развитие биосферы. Описанное явление является механизмом сопричастности каждого человека и каждого человеческого коллектива к космосу. Разумеется, это относится не только к людям, но тема наша народове.

Видение заставляет нас сосредоточить интерес именно на людях и посмотреть, как влияют эти энергетические воздействия на судьбы каждого из нас и тех коллективов, к которым мы относимся. Что нужно для того, чтобы разрешить этот вопрос? Оказывается, что нужна тут, как ни странно, обыкновенная история. Слово «история» имеет огромное количество значений. Можно сказать «социальная история», «история социальных форм». Можно сказать «военная история», «история сражений и походов». И это будет совершенно другая история, с другим содержанием и с другим подходом к материалу. Может быть «история культуры», «история государств» и юридических институтов. Может быть «история болезни», в конце концов. И в каждом случае слово «история» должно иметь прибавку «история чего?». Нас должна интересовать история этническая, этногенез, история происхождения и исчезновения этносов. Но так как происхождение и исчезновение этносов – процесс, который мы должны вскрыть и который до нас вскрыт не был, то нам нужно иметь тот материал, ту базу, тот трамплин, отталкиваясь от которого мы подойдем к решению нашей проблемы. А таковым является история событий в их связи и последовательности. События истории известны нам с того момента, когда письменные источники стали излагать события связно во всей ойкумене или, по крайней мере, в Старом Свете. Если мы будем забираться в более глубокую древность, с этим неизбежно будет связана аберрация дальности. То есть мы будем выдумывать, вместо того, чтобы изучать. Этого надо избежать, потому что выдумать почти никогда нельзя адекватно действительности. Но надо избегнуть и аберрации близости. Современные этнические процессы не завершены, а устанавливать закономерности, что является нашей целью, мы можем только на законченных процессах. Поэтому я ставлю хронологические рамки примерно с XI века до нашей эры до начала XIX века нашей эры, до капитуляции Наполеона. Между этими датами совершенно достаточно материала для того, чтобы разобраться во всей сложности проблемы. Обратим внимание на то, что человек, который, видимо, возник в одном месте на одной полосе земли в условиях ледниковых степей, распространился всюду. Для того, чтобы понять, как это произошло, посмотрим, как это делалось в исторический период. Миграции, которые мы наблюдаем постоянно, оказывается, имеют свою четкую закономерность. Люди, которым становится тесно на родине и которые ищут место для поселения, выбирают те места, которые похожи на их родной ландшафт. Когда распространились арабы из Аравии в VII-VIII веках, они селились по всей Северной Африке и Испании, где климат примерно такой же, в Сирии, здесь они и раньше жили, в Месопотамии, частью в Средней Азии, здесь их было немного. Все это места, близкие по ландшафту Аравийскому полуострову. Заметим это. Как распространились англичане? Англичане, как известно, народ овцеводческий. Основное богатство их – овцы, которых они гоняли из Нортумберленда и даже из Шотландии на юг до Кента. Земледелием они занимались мало, только чтобы не умереть с голоду. Гораздо легче вырастить овец, остричь их и продать дорогостоящую шерсть для выделки сукон, что и выгодно, и приятно, и менее трудоемко, чем ковыряться на своем острове в жутком климате, в мокрой земле. Потом англичане стали расселяться и колонизировать захватываемые страны. Но обратите внимание, какие места они заселяли. Захватили они колоссальное количество земель. Индию, но там жили лишь колониальные чиновники и солдаты. Сингапур, но англичане там не селились.
Куда же они ехали жить? Сначала в Америку. Причем это у них плохо шло, пока они не достигли прерии. Вот когда они в прерии вышли, сразу развелись овцы и крупный рогатый скот. В Канаду и Новую Зеландию англичане привезли овец, как и в Австралию. В Южной Африке они выгнали буров и заняли их землю, удобную для скота. Они распространялись в тех ландшафтах, которые им казались еще в средние века наиболее удобными и приятными. Когда наши русские люди, великороссы, осваивали Сибирь, то они занимали или лесостепные полоски, очень узкие, или долины рек. Ведь русские испокон веков селились по долинам рек. Никогда они не ставили своих сел в водораздельных массивах. Для того, чтобы после завоевания Крыма при Екатерине в XVIII веке заселить территорию, откуда были выгнаны татарские орды, потребовался особый вариант русского этноса – украинцы, которые великолепно научились ставить свои хутора на водораздельных массивах и освоили эту территорию. Но ведь это и есть вариант древнерусского этноса, отличный от того, который был связан с речными долинами. Пожалуй, довольно примеров, показывающих, что миграция имеет свою закономерность. Почему они возникают, это мы скажем в другое время. Но мигранты ищут условий привычных и удобных для себя. И здесь вы должны поймать меня на слове. Ведь в таком случае первобытные жители сухих степей не должны были селиться во влажных лесах. А тогда каким образом оказались заселенными влажные леса Амазонки? Тогда жители глубин континента при ледниковых условиях не должны были вылезать на острова и морские побережья. А как оказались заселенными Полинезия, Мадагаскар и Крит? Очевидно, чего-то не хватает, не так ли? Это мне и бросилось в глаза. Я стал смотреть, когда и при каких условиях народы все-таки умеют захватить чужую территорию, для них вроде бы негодную, на которую их предки вообще бы не посмотрели. Оказывается, что такие моменты бывают в истории каждого народа, но не всегда, а время от времени. Чтобы объяснить эти переселения, широко распространенные, английский историк Тойнби предложил концепцию вызова и ответа. Например, когда высыхала Сахара, то ее жители получили вызов. Если хотите жить, то должны найти выход из положения, которое создалось по вине природы. И тогда они выделили из своей среды творческое меньшинство, которое их научило идти в долину Нила и променять там легкую степную охоту на копание в болотном иле и собирание дикорастущих растений. Так возникло египетское земледелие. Но Сахара начала усыхать 5000 лет назад, а история Египта имела за это время несколько взлетов и упадков. Почему? Далее Тойнби предлагает свою концепцию вызова и ответа как глобальную, пригодную для всего человечества. Оказывается, те викинги, которые выезжали из Норвегии, Дании, Швеции и захватывали огромные территории на берегах Голландии, Англии, Ирландии и дошли до Америки, тоже получили вызовы. От чего? От моря, которая бушевала. Море до сих пор существует и до сих пор бушует, а викинги выступали в походы только в IX-X веках. В XI веке кончились походы. Самый тихий народ сейчас – это шведы и норвежцы, и еще тише датчане, прямые потомки викингов. Далее эллинам бросило вызов тоже море. Они заселили все берега Средиземного моря, причем только в VII-VI веках до нашей эры. А до этого? Ну, допустим, они только пришли и осваивались. А после этого? Тойнби так объясняет упадок кочевых обществ.
Кочевник тратит так много сил на кочевую жизнь со скотом, что у него не хватает времени для того, чтобы создать культуру, а природные условия у него в Центральной Азии очень плохие. Так ли? Нет. В Забайкалье, на Алтае, курорты. А именно эти места – родина кочевых империй. Факты не сходятся. Весьма любопытно, Тойнби интерпретирует развитие России. Русским сделали вызов снега и морозы. Отсюда создание Петербурга, Пушкин, Менделеев и так далее. Все развитие русской культуры. Когда я это прочел, то спросил себя: значит, Шекспир возник в Англии от того, что там все время идет дождь? Но почему Шекспир только один? Ведь дождь же идет все время. Должно быть много Шекспиров. По-моему, эту новейшую концепцию принять нельзя. Надо искать что-то иное. Но если мы признаем, что этнос – явление социальное, и значит, определяется социальными законами, то мы также не сможем объяснить ни факта миграций, ни приспособления к ландшафтам, ни исчезновения этносов, хотя они исчезают на наших глазах, ни возникновения новых этносов, хотя это тоже случается. Более того, спонтанное развитие, согласно философии исторического материализма, уже потому и спонтанное, что оно не зависит от внешних толчков, не толчки его создают. Развитие человечеству просто свойственно. На социальное развитие географические условия влиять не могут. Но ведь на этнос, как мы видим, географические условия влияют очень сильно. Вопрос в том, как влияет изменение ландшафта на этнические и исторические процессы. Конечно, говорить, что история всецело зависит от географических условий, это географический детерминизм. Так говорили Шарль Монтескье и Лев Мечников, и я с ними не согласен. Уточним постановку вопроса. Этническая история состоит из четырех компонентов. Прежде всего, из спонтанного социального развития, технического прогресса, воздействие географической среды, ибо человек не может жить один без природы, через которую он получает средства к жизни. И, наконец, важный для нас компонент – этногенез, характерный и свойственный только человеку. Приведем наглядный пример. Можно ли объяснить без теории этногенеза развитие народов, которые существовали на территории Центральной Азии, Сибири? В Сибири существует три пояса населенные, хотя и редко. Тундра, очень удобная для оленьего скотоводства и рыболовства. Южнее – страшное таежное море. Зимой глубокий снег, почти непроходимый. Летом засилие гнуса и комара. Жизнь возможна только по берегам рек и озер, вследствие чего тайга почти не заселена. Степь имеет огромную и совершенно самостоятельную историю. Здесь родились три великих народа – хунны, тюрки и монголы. Каждый из них вписал свою историю в скрижали истории всего человечества. Все они связаны с кочевым скотоводством, которое всецело зависит от климатических условий. Для того, чтобы все было в порядке, нужна определенная мера увлажнения. При засухах, а исторические наблюдения показывают, что это здесь бывает довольно часто, центральная пустыня расширяется к северу и югу, вытесняя степные травяные биоценозы. В пустыне жить тяжело. Скотоводы отступают в поисках травы и воды и на север, в Сибирь, и на юг, в Китай. Стада их скудеют. При повышенной влажности зимний гололед. Скот не может добраться до корма и вымирает. Условия должны быть стабильными. А стабильными они никогда не были.
Так как от количества овец зависит сытость, а от количества лошадей – боеспособность кочевников, то нетрудно сообразить, что боеспособность прямо пропорциональна оптимуму климатических условий. Поэтому климатические условия здесь можно оценивать по политической истории кочевников. Колебания в Центральной Азии были постоянными. Наиболее сильные засухи падают на 3-й, 10-й, 16-й века, которые и знаменуют концы расцвета известных культур хуннов, тюрок, монголов. Объяснение, казалось бы, очень хорошее. Оно вполне дает нам возможность выяснить, почему гибнут государства. Раз государство не может защищать своих подданных, то приходит враг, продает в рабство женщин, оставляет умирать от голода детей, убивает мужчин, и этнос исчезает. Откуда же возникает новый этнос? Опять будто чего-то не хватает. Так же, как с миграциями. Мы все время опускаем из доказательства какой-то член. Но какой? Забегая вперед, скажу, что решение проблемы лежит в особенностях самого предмета. Этнос динамичен. Он возникает, развивается и рассыпается в историческом времени. История, наука о событиях в их связи и последовательности, дает возможность установить даже даты оформления этноса в социальную организацию и еще легче увидеть те роковые моменты, когда этнос сходит с исторической сцены. Последнее не означает гибели всех людей, составлявших этническую целостность. Нет, большая часть их остается жить, но уже вне этой этнической системы. А поскольку вне этноса жить нельзя, они входят в другие, еще живущие этносы и растворяются в них. А если так, то каждый этнос имеет не только поведенческий стереотип, отличающий его от других этносов, но равновеликие отличия должны быть между поведением молодого этноса и поведением его же, достигшего своей старости на грани естественного конца. И два молодых этноса или два старых будут иметь больше сходных черт, нежели старый с самим собой, но еще молодым. Как два ребенка больше похожи друг на друга, чем ребенок на себя самого через 70 лет. Стереотип поведения устойчив только после конца процесса этногенеза, когда развивающийся этнос превращается в реликт. Тогда в нем все устоялось. И можно без большого труда описать нравы и обычаи группы людей, которые у нас принято называть племенем. Но в этносе развивающемся, жадном к жизни, ищущем пути, самые простые бытовые нормы меняются с каждым поколением, а через несколько поколений становятся почти неузнаваемым. Возьмем для примера наш этнос, великорусский. Он существует очень давно. Даже если не брать мифического Рюрика с не менее мифическими Олегом и Игорем, то, во всяком случае, наши непосредственные предки зафиксированы уже после татарского нашествия, где-то в начале XIV века. Они такие же русские. А разве они себя вели так, как ведем себя мы? Да совсем не так. Например, Пушкин, когда его обидели, полез драться на дуэли. Ведь никто из нас, когда его будут оклеветывать или ругать, или про жену говорить гадости, на дуэли драться не будет. Являемся ли мы по отношению к современникам Пушкина иным этносом? Ведь мы ведем себя иначе. Как будто на этот вопрос должен ответить удовлетворительно. А может быть и нет? Потому что интуиция нам подсказывает, что Пушкин был такой же русский человек, как и мы. А если взять за 200 лет до Пушкина, где-нибудь в эпоху Михаила Федоровича или Алексея Михайловича, когда дуэли еще не было и вообще про них не знали, пистолеты, правда, были, но употреблялись для других целей. Как повел себя, например, купец Калашников, жену которого обидел опричник Кирибеевич? Лермонтов совершенно точно это описал.
он улучил момент и в честном кулачном бою сделал нечестный удар в висок. Он убил обидчика, пожертвовав за это собственной жизнью. С точки зрения людей эпохи Пушкина и Лермонтова, это была великая подлость. Так не делают. Если ты вышел на честный бой, дерись честно. Но с точки зрения современников купца Калашникова, тот поступил абсолютно правильно. И даже сам Иван Грозный сказал: «Казнить-то я тебя казню, так как убийство было подлое, но велю палача нарядить и по всей Москве звонить, а твоим родственникам торговать безданно и беспошлинно, потому что у тебя были все основания убить моего верного слугу». Но еще на 200 лет раньше в таких случаях никто вообще не старался убить своего обидчика, особенно если тот имел связи, то есть был хорошо заблатован, выражаясь современным языком, как опричник Кирибеевич или Дантес, названный сын голландского посла, а просто уезжал в другое княжество. «Ах так, со мной в Москве плохо обошлись, поеду в Тверь. А если и в Твери плохо обошлись, я в Суздаль поеду. А если и в Суздале не понравилось, поеду в Литву». Совершенно иная реакция на обиду. Как будто совершенно разные этносы. Но мы-то знаем, что это один этнос. И весь фокус в том, что мы встречаем явление не в статике, не фиксированное явление, а процесс закономерных изменений. Каждое явление мы должны брать с его прошлым и с перспективой его будущего. Будущего мы не можем знать, так как оно не свершилось. Настоящее – момент, немедленно уходящий. Изучать реально можно только прошлое. Это и изучает история. Есть история природы и история людей, и они постоянно между собой взаимодействуют. И это взаимодействие есть основа любой науки.

0: повеселей.
1: Вот мы и встретились снова, ребята. Вы готовы слушать? Сделайте, пожалуйста, радио погромче.
2: А сами сидите потише.
1: Так, вся радионяня собралась.
2: Сейчас проверим. Режиссер Надежда Киселева здесь?
3: Здесь.
1: Так. Редактор Елена Лебедева?
4: Здесь.
2: Автор передачи Эдуард Успенский здесь?
5: Здесь, я письма просматриваю.
1: А вот где наш радиоволшебник?
2: Да, где Николай Владимирович Литвинов?
6: Да-да, я здесь, не беспокойтесь, пожалуйста. А вот артисты, трулялисты Александр Лившиц и Александр Левенбук здесь?
1: Здесь. Давно уже ведем передачу. Так, значит, все в сборе, можно начинать?
2: Ребята, если вы помните, в прошлый раз радионяня просила вас вести себя хорошо и особенно быть осторожными на улице.
1: Так вот, к сожалению, не все ребята выполнили эту просьбу.
2: Они, наверное, думали, что радионяня далеко, ей по радио не видно.
1: А радиоволшебник у нас для чего?
2: А?
1: Он на радиоволне может прилететь куда угодно и все узнать, и все увидеть.
2: Да, и от него не спрячешься. Вот, например, наш радиоволшебник побывал в поселке Рождественское и узнал, что Володя Петров цеплялся крючком за грузовик и катался по дороге.
1: И налетел на кочку, вывихнул ногу и оказался в больнице.
2: А грузовику хоть бы что.
1: И вот уже лежа в больнице, Володя написал грустное стихотворение, которое называется «Нога». Николай Владимирович,
2: прочтите нам, пожалуйста, эту ногу.
5: Вы имеете в виду стихотворение?
2: Да.
5: Пожалуйста. В этом стихотворении пострадавший Володя пишет: «Со сломанной ногою в больнице я лежу, в больнице я лежу и в двери я гляжу. Покажется ли тама в халате человек? Покажется в халате человек. С уколом и лекарствами идет она ко мне, но только не мамаша покажется в дверях. Я этим недоволен совсем».
1: Вот молодец Володя Петров, а?
2: Да, чем молодец? Что сломал ногу?
1: Нет, что написал такое стихотворение.
2: Тоже мне стихотворение. Покажется ли тама в халате человек?
1: А мне нравится.
5: Минуточку, друзья мои, не надо спорить. Я нарочно пригласил к нам в студию специалиста по детскому творчеству. Послушайте его выступление, и вы поймете, чем хороши детские стихи. В гостях у радионяни сегодня писатель Марк Тарловский.
7: Ребята, я сейчас вместе с вами слушал стихотворение, и мне было и жаль этого мальчика, и смешно. Наверное, вы почувствовали тоже. Мы гуляем, мы ходим по улицам, встречаемся с друзьями, а он лежит в больнице. Ему там так скучно, тоскливо. Вот ему и захотелось пожаловаться нам на свою судьбу. И сделал он это очень искренне, правдиво. Он лежит в больничной палате и смотрит в дверь. А куда же ему еще смотреть? Ведь через дверь приходит к нему или врач с уколом и лекарством, которого он очень боится, или мама, которую он так хочет увидеть. А смешно нам потому, что рассказал он обо всем очень уж нескладно. Со сломанной ногой в больнице я лежу. Я этим недоволен совсем. Видишь, что получается? И все-таки, несмотря на это, стихотворение трогает нас, потому что мальчик сочинил его не просто так, от нечего делать. Вот оказывается, что самое важное, стихи получаются только тогда, если тебе есть о чем рассказать. А вот уже совсем другое стихотворение. Его написала девочка. А написала она потому, что очень ее обидели. А сделал это мальчик. Знаете, бывают такие задиристые ребята. И до того она на него рассердилась, что сочинила вот такое стихотворение. «Попробуй только тронь меня, я тебя тоже трону. Сорву я с головы твоей мальчишечью корону, и я найду в любом аду решение к этой драке. Пускай потом я попаду в сплошные забияки».
5: Вот, ребята, до чего вы довели девочку, а? Ну, разве так можно? С девочками надо только дружить.
7: И таких ребят, которые тоже пишут стихи, у нас очень много, но только они никому их не показывают. Они пишут их тайно. Они очень боятся, что стихи их не понравятся. И совершенно напрасно. Пусть сначала ваши стихи будут и не слишком удачные. Ничего страшного. Вначале всегда так бывает. Лишь бы вам хотелось писать. У меня в доме есть маленький сосед, так он не умеет писать, а все равно пишет. Вот стоим мы возле елки, как нам весело, друзья. Хорошо-то как, друзья, как нам весело, друзья. Ну что с ним поделаешь, ребята, если ему так весело и так хорошо, если он не может об этом молчать? Дорогие ребята, не стесняйтесь, присылайте нам свои стихи и рассказы обо всем, что вам близко и дорого. До будущей встречи.
1: А теперь, ребята, мы тоже хотим показать вам свое творчество.
2: Мы вам споем песенку про парикмахерскую.
1: Мальчик стричься не желает,
0: мальчик с кресла уползает.
1: Он в мужском и женском зале весь паркет слезами залил.
3: А волосы растут,
4: а волосы растут.
1: Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Парикмахерша устала,
0: и мальчишку стричь не стала.
1: Год прошел, другой проходит, мальчик стричься не приходит.
3: А волосы растут,
4: а волосы растут.
1: Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй, ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Отрастают, отрастают, их в косички заплетают. Ну и сын сказала мать, надо платье покупать.
3: А волосы растут,
4: а волосы растут.
1: Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй,
3: ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй.
1: Мальчик в платьице гулял,
0: мальчик девочкой устал.
4: И теперь он с мамой ходит завиваться в женский зал. А волосы растут,
3: а волосы растут.
1: Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй, ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй, ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй, ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй.
5: Очень милая песенка. Остается только добавить, что слова ее написал автор нашей передачи Эдуард Успенский, а музыку композитор Борис Савельев.
1: Николай Владимирович.
6: Да-да.
1: Можно вас на минуточку?
6: Пожалуйста, пожалуйста.
1: Помогите нам, пожалуйста. Мы без вас никак не можем продолжить передачу.
5: А почему?
2: Ну, нам нужны прямо здесь, в студии «Звери», чтобы ребята слышали их голоса.
6: А, так пожалуйста, это очень просто.
1: Да, просто. Надо ехать в зоопарк, везти их сюда в машине.
2: Еще по дороге лев шофера съест.
5: Нет, нет, нет, нет, не беспокойтесь, пожалуйста, никуда не надо ехать. Ведь вы забыли, я радиоволшебник все-таки.
1: Ну, конечно.
5: Вам что, нужен лев?
1: Да.
5: Пожалуйста, одну минуточку. Где у нас там лев? Надежда Ивановна, прошу вас, внимание. Итак, лев, пожалуйста.
2: Здорово.
5: Только не понимаю, зачем он вам понадобился?
2: Так, поговорить надо.
5: То есть как, со львом поговорить?
2: Ага.
5: А вы что же, понимаете язык зверей?
1: Немножко. Учимся понимать.
5: Интересно, очень интересно. А что же, например, вот сейчас этот лев говорит? Послушайте.
1: Он говорит: «Здравствуйте, радиослушатели!»
2: Нет, это он сказал вот что. «Я благодарю радионяню за предоставленную мне возможность передать по радио привет моей бабушке в лондонский зоопарк. Бабуля!»
5: Здорово! Просто очень здорово!
2: А.
5: Только скажите, пожалуйста, как вы этому научились, а?
1: А.
5: Ну, я понимаю, иностранный язык можно выучить в школе. Ну, потом словари всякие есть, русско-английский, французско-русский или даже русско-турецкий словарь. Но русско-собачьего или русско-кошачьего словаря ведь нет и не предвидится.
1: А, Николай Владимирович, это дело тренировки.
2: Да.
1: Вот у меня, например, есть собака. Я с ней каждый день разговариваю. Сегодня утром уходил на радио, говорю ей «до свидания», а она «у-у-у». Что это значит, как вы думаете?
5: Совершенно не представляю.
1: Вот.
2: А я знаю, это значит уходи скорей.
1: Ничего подобного. Она сказала, не забудь купить 300 грамм колбасы и 250 грамм сыра. Но только скажи, чтоб порезали. Ой, нет, это же меня ты просил, да?
2: Да.
1: Так, а что же мне тогда собака на прощание сказала? А, вспомнил. Она сказала, не задерживайся нигде и поскорей возвращайся домой. Пойдем гулять. Вот.
5: Нет, нет, нет, друзья мои. Это только в сказках звери разговаривают. Уверяю вас, на свете нет ни единого человека, который бы понимал язык зверей. Даже среди нас, радиоволшебников.
2: Ну почему? Такие люди есть. И об одном из них, австрийском ученом Конраде Лоренце, радионяня приготовила рассказ.
8: Почему-то считается, что человек умеет говорить, а звери не могут. И человеку кажется, что мимика животных крайне бедна. Но в самом деле это не так. Возьмем, к примеру, кошку. Человек, хоть немного знакомый с кошками, сразу может сказать, как данная кошка к нему относится. Потому что ее отношение к миру и к людям буквально написано на ее лице, то есть на ее морде. Выражение кошачьей морды может быть чуть-чуть презрительным, снисходительным, радостным. Ага, сейчас, кажется, колбасы дадут. Кошка может быть оптимистом. Жизнь прекрасна и удивительна. И пессимистом. Ничего хорошего в жизни не случается. А собак с каждым годом все больше и больше. С ума сойти. Все это выражается мимикой, разнообразными позами всего тела, шеи, головы и, конечно, хвостом. А язык собак. Она может ласково положить голову на колени хозяина. Может нежно грызть его новые туфли. Может, если она виновата, подползти к хозяину по полу и подать ему лапу, прося прощения. Мол, ладно, уж давай пять. У меня был знакомый пудель, который подавал лапу не только людям, но и другим собакам. Правда, среди собак это редкость. Это уж не собачья, а поистине королевская вежливость. А понимать человеческие жесты собаки, оказывается, еще больше способны. Моя немецкая овчарка Стаси понимала, кто мне нравится, а кто нет. Причем я ей ничего не объяснял. Очевидно, она понимала это по выражению моего лица. И удивительно, что те люди, которые мне не нравились, сами догадаться об этом не могли. Когда я говорил, мне пора идти, Стаси сразу вскакивала и начинала собираться, то есть приносила ошейник. И делала она это всегда, даже если я говорил фразу самым бесцветным голосом. Кажется, мне пора идти. А другая собака, Арфи, понимала слова. Кошка, воробей, ежик, белка. При слове «белка» она смотрела вверх, при слове «кошка» начинала волноваться и переживать. «Где эта ваша несчастная кошка?» А больше всего она не любила ежика. Очевидно, это слово было связано с какими-то неприятными воспоминаниями. Ну, скорее всего, с колючками. Так что я думаю, что при достаточной тренировке человек может научиться понимать язык зверей. Ну, конечно, он не сможет говорить со своей собакой по телефону, но язык жестов, мимики, поз человеку вполне доступен. И когда он вернется домой с работы, он сразу поймет, что скажет ему любимый Рекс или Бобик. «Ау! Привет, хозяин! Что-то уж больно долго тебя не было. Ау! Где ты шатался?»
5: Так, спасибо большое. Я должен вам сказать, ребята, что мысли ученого Конрада Лоренца специально для радионяни были несколько своеобразно изложены артистом Георгием Вициным.

0: Друзья мои, после первой передачи к нам пришло так много писем, что мы даже удивились. И вот мы сначала удивились, а потом попросили автора радионяни Эдуарда Успенского сказать о письмах несколько слов. Свой обзор он озаглавил так: «Почтальон, спеши скорее». Это, наверное, потому что ребята часто пишут на конвертах такие слова. «Лети с приветом, вернись с ответом». Или «Роза не роза, букет не букет, хотите не хотите, пишите ответ». Ну что ж, пожалуйста, прошу вас, Эдуард Николаевич, к микрофону.
1: Я прочту для начала письмо из Якутии от одной девочки, Лихачевой Зины. «Дорогая няня, ты мне очень понравилась, и я тебя люблю. У нас в поселке холодно. Скажут по радио, что температура минус 57, а ты выйдешь на улицу, посмотришь, на самом деле куда холодней, минус 64 или даже 66. А если на 5 градусов потеплеет, все ребята на улицу влезают».
0: Да, это, знаете, действительно просто трудно себе представить.
1: Ой, Николай Владимирович, простите, вы что, уходите?
0: Нет, я просто хочу пальто накинуть. Я как услышал про такой мороз, мне сразу показалось, что в студии стало холодновато.
1: «Дорогая няня, нельзя ли тебя передавать по воскресеньям, когда все ребята дома?» Николай Владимирович, отвечайте.
0: Вот что, мы поговорили с нашими товарищами в редакции, и они сказали: «Хорошо, выходите в эфир по воскресеньям, только делайте передачу веселой, иначе мы поставим вас куда-нибудь подальше, в понедельник, а то еще чего доброго во вторник или в среду, так что теперь ничего не поделаешь, придется нам стараться».
1: А вот письмо из города Чехова от Иванова Андрея. «Поздравляю всех с няней и желаю вам всего хорошего в вашем добром деле. Ваш ребенок, тролляленок Андрюша. Только если вы думаете, что дети понимают очень немногое, то очень прошу вас, не думайте так. Дети гораздо больше понимают, чем вы себе представляете».
0: Честное радио волшебное. Мы всегда разговариваем с ребятами как с самыми серьезными взрослыми людьми.
1: Но, к сожалению, ребята, не все письма были столь деловыми и интересными. Вот, например, письмо Редькиной Тани из Алтайского края. «Няня, погода у нас нехорошая, метель. Я очень люблю песни. У нас в классе 30 человек. Ветка сирени упала на грудь. Дорогая няня, меня не забудь». Николай Владимирович,
0: да?
1: Посоветуйте, как отвечать на такое письмо?
0: Ну что ж, я думаю, что отвечать надо, вероятно, в таком же духе. Ну вот хотя бы так. «Птички чирикают, бегают лани. Нет, не забудем мы Редькиной Тани». Ну и, конечно, надо добавить, что погода у нас тоже не сахар, а в редакции у нас 25 человек.
1: Спасибо, Николай Владимирович. Очень содержательная переписка у нас получилась. Толя Красавин из города Кала пишет: «Дорогая няня, можно ли устроить клуб почемучек? Кто задаст больше вопросов, тот победитель».
0: А что, ребята, я думаю, если у вас есть какие-то важные и сложные вопросы, пожалуйста, пишите нам, и мы будем отвечать с помощью самых серьезных ученых. Только не надо никаких соревнований, чтобы нас не отправили куда-нибудь там в понедельник, вторник. Ведь мы же не справочное бюро, мы веселая передача, правда?
1: Совершенно верно. Следующее письмо. Куйбышевская область, село Бариновка. Вы просили присылать смешные случаи на уроках. Это было в 4 классе. Учительница спросила одну девочку, почему утки плавают, а куры нет. Ученица отвечает: «Утки плавают потому, что у них 4 ноги, а куры не плавают потому, что у них 2». Все засмеялись.
0: Это действительно очень забавный случай. Ведь вы подумайте, девочка живет на селе и не знает, сколько у утки ног. Я вот, например, я живу в городе и то знаю, что у утки 2 ноги. Это ведь у гуся 4 ноги, правда? А? Или нет, позвольте, кажется, у петуха. Ну, я думаю, что ребята помогут мне разобраться в этом сложном вопросе.
1: А вот еще одно письмо. Оно пришло из Караганды, из школы номер 4. Николай Владимирович, Прочтите его, пожалуйста. По-моему, оно требует некоторого актерского мастерства.
0: Так-с. Вы просили писать о том, что происходит в классе. Учительница написала на доске предложение. Петух кукарекает громко. И спросила мальчика, как кукарекает петух. Мальчик встал и ответил, кукареку. Все засмеялись.
1: А одна девочка никак не могла ответить на уроки, какое вещество получается при соединении кислорода с водородом. Учительница ей подсказывает, обычно им тушат огонь. И девочка сказала, при соединении кислорода с водородом получается огнетушитель.
0: Ну что ж, это она, пожалуй, неплохо придумала. А?
1: Это придумала Яицева Лиза из поселка Уньжа. А вот еще несколько фраз из разных писем.
0: Да, вот, например, мы проходили суффиксы, а ученик сказал, что это фикусы. Вот как. А другой мальчик интересно сформулировал правило равенства треугольников. Если один равный треугольник равен другому равному треугольнику, то такие треугольники равны.
1: Все очень просто и понятно. Одного мальчика спросили, какие животные водятся на севере? Он ответил, северные олени, северные слоны и северные крокодилы.
0: А одна девочка очень интересно объяснила, что такое девственный лес. Она написала, девственный лес – это такой лес, в который ни одна человеческая рука не вступала своей ногой.
1: И, наконец, ребята, последнее письмо. Оно из Мордовии, от Лагуновой Тамары. Шел урок геометрии. Учитель объяснял нам, что такое биссектриса. Чтобы мы не забывали правила, он сказал нам, биссектриса – это такая крыса, которая лазает по углам и делит угол пополам.
0: Ну что ж, это, пожалуй, легко запомнить, а?
1: И мы сразу запомнили правила. Радио, няня, нельзя ли почаще придумывать такие правила? Николай Владимирович, а давайте мы попытаемся придумать.
0: Давайте, давайте, с удовольствием. А про что?
1: Ну, давайте про медиану.
0: Медиану? Я совершенно забыл, что это такое медиана.
1: Знаете, это такая линия, которая выходит из вершины треугольника и делит противоположную сторону на две равные части.
0: А, пополам, совершенно ясно. Так.
1: Значит так, ну, допустим, медиана – это такая обезьяна, которая...
0: Ну, которая всем говорит «здрасте» и делит противоположную сторону на две равные части.
1: Просто замечательные правила. Так, я думаю, с помощью ребят мы скоро целый веселый учебник составим.
0: Да-да, представляю, как нам влетит от педагогов.
1: Но зато ребята нас, наверное, поддержат. Ну все, друзья мои, на этом мы кончаем разговор о письмах. За нами клуб «Почемучек», а от вас мы ждем смешных случаев на уроках и тех правил из любого учебника, которые вы хотели бы разучить с нами на нашем веселом уроке.
2: Начинается веселый урок!
3: Сегодня, ребята, мы хотим с вами выучить одно арифметическое правило.
4: Но так выучить, чтобы оно никогда не забывалось.
5: Вот, вот, вот, вот, вот, вот. Я тоже думаю, что бы такое сделать, чтобы правило никогда не забывалось. Ну, хорошо бы изобрести специальные, ну, учебные таблетки, что ли. Одна – закон Архимеда. Другая теорема Пифагора. Проглотил такую таблетку и, пожалуйста, на всю жизнь запомнил. Пифагоровы штаны на все стороны равны.
6: Николай Владимирович, а еще волшебник. Теорема Пифагора совсем не про штаны.
5: А про что?
6: Ну, про то, что квадрат гипотенузы равен сумме квадратов катетов.
5: Поразительно. Поразительно. А почему же это я про штаны запомнил?
4: Ну, потому что весело и в рифму. Помните, в прошлый раз мы таким образом выучили, что от перемены мест слагаемых сумма не меняется.
7: От перемены мест слагаемых сумма не меняется.
8: К 20 прибавить 30 будет ровно 50. К 30 прибавить 20 будет тот же результат.
7: Ах,
8: что?
7: Что же получается? Ах!
8: Что?
7: Что же?

0: меняется.
1: А давайте сегодня выучим правила умножения дробей.
2: А я не помню, хоть убей, умножение дробей. Умножение дробей, я не помню, хоть убей.
1: Давайте сначала прочтем правила. Для того, чтобы умножить дробь на дробь, надо числитель первой дроби умножить на числитель второй, а знаменатель первой дроби умножить на знаменатель второй.
2: Что-то очень трудно запоминается, понимаете, числитель первый на знаменатель.
3: Нет, на числитель.
1: Николай Владимирович, вот смотрите, под музыку все будет просто и понятно. Музыка, пожалуйста.

0: умножить миг. И чтоб преподаватель доволен был тобой, ты первый знаменатель помножишь на второй.
1: Ну вот, теперь все совершенно ясно. Каждый мальчик и каждая девочка легко поймут, что первый знаменатель нужно помножить на второй.
0: Чтобы записал учитель пятерку в твой дневник, числитель на числитель сумею множить вмиг. И чтоб преподаватель доволен был тобой, ты первый знаменатель помножишь на второй.
1: Вы знаете, мне это просто очень нравится, очень легко запоминается. Ты первый знаменатель помножишь на второй.
0: А потом дели, числители, числители на знаменатели.
1: Да, друзья мои, ведь мы совсем забыли, дроби-то ведь можно сократить. Вот мы с вами сейчас этим и займемся.

0: Получишь.
1: Николай Владимирович, нельзя говорить «получишь». Надо говорить «получишь». Вы неправильное ударение ставите.
0: Позвольте, позвольте, позвольте. Так ведь иначе у нас рифмы не будет. А впрочем, давайте попробуем по-другому.
2: Дробби, дробби, дробби, бей, сокращай и не жалей. Дробби, дробби, дробби, бей, сокращай и не жалей.
3: Сокращайте все подряд, вам пятерку поставят. Сокращайте все подряд, вам пятерку поставят.
4: Да, Николай Владимирович, придется один из следующих веселых уроков специально посвятить ударениям.
0: Минуточку, минуточку, минуточку. А где тут у нас был словарь правильных ударений?
1: А мы его на место положили.
0: Да?
4: Да.
0: Интересно, на какое это место вы его положили?
4: В библиотеку.
0: Ну, знаете, друзья мои, вы меня просто удивляете. Видно, мы вместе должны будем в следующий раз заняться правильными ударениями. Но сегодня уже некогда, урок окончен.
2: Хотим, чтобы всегда вам с нами было интересно.
3: А как добиться этого, пока что неизвестно.
2: Быть может, вы подскажете, как верные друзья. Ведь это только в школе подсказывать нельзя.

Ну, кто может устоять и не перевернуть следующую страницу книги, если она начинается так заманчиво? Кто не захочет узнать, что же это за чудеса предлагает увидеть и услышать поэт Глеб Горбовский, а? Чудеса самые разные. Прежде чем устремить свой взгляд в небо, посмотрите на землю, и окажется, что чудеса у вас под ногами. Так книжка и называется «Чудеса под ногами». Поэт пишет о самых простых вещах, к которым мы привыкаем и даже не замечаем их. Простые гвозди, спички, пуговицы. Все это

0: видела она лопоухого слона. Посещала, значит, страны, где на ветках обезьяны. На краю огромной льдины танцевали ей пингвины. У причала на рассвете провожали ее дети. Может, в бурю у штурвала чуть ее не оторвала от бушлата моряка, не схвати ее рука. Ленинградский поэт Глеб Горбовский пишет книжки и для взрослых, и для детей. Скажите, какие стихи вам больше нравится писать, детские или взрослые? Спросили поэта, и он ответил.
1: Для детей любой из поэтов любит писать стихи, это проверено временем. Писали даже самые серьезные, большие поэты. А у меня эта потребность коренная, естественная. Писать для детей не то чтобы проще, а просто слаще, понимаете? Можно говорить в этих стихах о самых элементарных истинах, что людям нужно делать добро, и не только людям, а всем на земле, всему живому, траве, животным.
0: В старом парке тишина, муха в воздухе слышна. В парке липы и дубы, чисто как в музее. Вроде лес, а где грибы? Где хотя бы змеи? Все набито тишиной, будто ночью в доме. Глядь, у бабушки одной белка на ладони. Дикий зверь, одетый в мех, зверь не очень крупный, на руке грызет орех круглый. Все присели на скамью, замерли в восторге. Может, бабушка змею вызовет из норки? Может, в кустиках медведь ждет ее орехов? Это ж надо так уметь, это ж кроме смеха. Белка съела и еще просит вкусной пищи. Пересела на плечо, цокает и свищет. А бабуля ей в ответ шепчет «до свидания». Все, продуктов больше нет. Кончилось питание. Белка скок и прочь бегом. Поняла, сумела. Значит, русским языком где-то овладела. Белка, где она теперь? Подожду немножко. Вдруг вернется дикий зверь на мою ладошку.

0: Я люблю обязательно, чтобы присутствовало веселье в стихах. Не пустое, а какое-то направленное веселье. И вот отсюда повторюсь, что писать мне эти стихи для детей очень радостно.
1: А бывает, едут люди по пустыне на верблюде. Ну-ка, дети, посмотрите, на верблюде спит водитель. На макушке тюбетейка, а вокруг сплошной песок. По песку шныряют змейки вдоль, а также поперек. Скоро даже дети полетят в ракете, и никто не будет ездить на верблюде. Ездить на верблюде будут как на чуде. Козел был старый и худой, с грязно-рыжей бородой. При атаке на врага дважды он ломал рога, стер до тонкости копытца, а еще умел он злиться. Если где-то вспыхнет драка, он кусался, как собака, бил с разбега головой, словом, очень был живой. Раз, когда уж клевер цвел, удивил меня козел. За кустами, ближе к лесу, в земляничной тишине, я услышал чью-то песню. Только чью? Скажите мне. Одинокий, безобразный, к солнцу голову задрав,

пел козел и пел прекрасно, потому что был он прав, потому что, не стесняясь, славил солнце, славил день, и тряслась его смешная бороденка на бекрень.

0: Читая страницу за страницей книжки поэта, вы открываете маленькие тайны жизни. Стихи вас многому учат. Стихи учат? Удивитесь вы. Учат школа, родители. Ну, друзья могут тоже чему-то полезному научить. А стихи? И стихи могут научить даже очень многому. Например, видеть то, что обычно проходит мимо твоего взгляда. Могут научить доброте, чуткости. И могут научить ненависти ко всему злому, жестокому, несправедливому. А вот еще такое стихотворение. У самой ограды, где клумбы и гряды, где тыквы толстеют, красуясь, лохматый художник поставил треножник и что-то такое рисует. Наверное, горы, а также просторы. А что, если тыкву, морковку, жующую лошадь? А может, спросить бы, да как-то неловко. Я духу набрался, я сзади подкрался, я весь приподнялся на кочке, я сделался выше, и что же я вижу? Художник рисует цветочки. Не горы, не долы, не фабрики, школы, не танки, а также ракеты. Рисует ромашки, гвоздики да кашки различного вида и цвета. Я молча вздыхаю, зеваю, чихаю. Так сделалось скучно и тошно. Смеется художник. Что скажешь, похоже? А я отвечаю: возможно. Художник подумал, на кисточку дунул и вдруг улыбается снова. Я эти цветочки рисую для дочки. Она у меня нездорова. Я мог бы, возможно, ведь это несложно, нарвать ей цветочков во врае. Но жалко, завянут и дня не протянут. Не то, что мои на бумаге. А теперь давайте спросим самого поэта, чему бы он больше всего хотел научить ребят?
1: Прежде всего, я сам себя хотел бы еще многому научить, потому что мы всю жизнь, как бы это проще выразиться, совершенствуемся, что ли, свою душу, так сказать, учим и лечим. А поэтому и детей научить хочется самым каким-то светлым истинам. Вот. Быть не только умными, чтобы разбираться в жизни, в ее сложностях.
0: Мы попросили поэта рассказать не только о тех книжках, которые уже написаны, но и о тех, которые будут.
1: Детские сборники стихов выходили как-то все параллельно с моими взрослыми книжками. В 62-м вышла в Москве книжечка «Городские вывески». Вот с нее начались вот детские книжки. Потом выходили книжки «Кто на чем едет», «Чудеса под ногами», «Веснушки на траве», «Разные истории». Вот последняя книжка была «Разговоры». Если те книжки первые были для как бы дошкольного возраста детишек, то это уже как бы первоклассник, второклассник, герой какой-то создался, мальчик, который вот, глядя на жизнь не со стороны, а как бы варясь в ней, начинает рассуждать, начинает удивляться, начинает видеть и разговаривать с жизнью.
0: Криком лошади кричали, пули шлепали в тела, молодыми усачами битва выслана была, шашки шмякались со свистом, топот лавою в настил. Мертвой пылью серебристой опечатан фронт и тыл. Все неслось, и пахло потом лошадиным мужским. Сердце билось пулеметом, знамя рвалось на куски. И боец, белее света, падал, падал в землю вспять. А вообще-то это деду снилась молодость опять.
1: В этом году выйдет и новая книжка стихотворений для детей. Книжка новая будет называться «Следы на земле». И несколько стихотворений там именно о том, вот, какой след оставит на земле человек. Маленький, большой человек, а след, так сказать, попытается он оставить хороший, я так думаю. Но на фоне всяких других событий жизни следы у меня в этой книжке оставляют и звери, и птицы, и просто какие-нибудь вещи, как листок календаря.
0: В саду, на травке вешней, при свете фонаря, нашел я пожелтевший листок календаря. На нем стояла дата, бесцветная, как тень. А ведь листок когда-то был не листок, а день. Какой? Представить можно. Хороший или плохой, но был он не похожим ни на один другой. В тот день была в разгаре зима и снег в полях. И, может, сам Гагарин катался на коньках. Воробушек отважный в морозной тишине, весь белый, как бумажный, чирикал на сосне. А где-то в жарких странах, не знаю точно где, висела обезьяна, как груша на хвосте. Обычный день, и все же каким он был, каким? Хорошим для хороших, а для плохих – плохим.

0: меня сейчас выходит в издательстве «Художественная литература», «Избранная» в этом году. Я вставил туда и детские вот стихи, потому что считаю неотделимым в своем, так сказать, творчестве вот этот жанр от других жанров. Я прочту вот одно стихотворение из «Разговоров». Это оно же войдет и в «Следы на земле». О том мальчике, как он... Ну, стихотворение шутливое, как он увидел взрослых. Они ловят, значит, рыбку на льду. Подледный лов. Я сегодня встал на лыжи, съехал к озеру и вижу. Там на льдине, как на блюде, заседают молча люди. Ни словечко, ни кивочка. Тот, как кучка, тот, как кочка. Отчего так деловиты? На кого они сердиты? Подъезжаю, вижу глыбу. Шуба в шапке ловит рыбу. Словно спичка невеличка, на снегу лежит плотвичка. Говорю не очень ловко. Рыбу ловим? Нет, морковку. Дальше еду. Что, клюет? Отвечает, нет, жует. Ну, а третий, самый дальний, зашипел, как ненормальный. Не мешай, не видишь, будто отдыхаю, кыш отсюда. Отдыхают, рыбку удят. Ну и скука, ну и люди, ну и мрачная рыбалка. А плотвичку очень жалко.
1: В общем, с героем книжек Глеба Горбовского мы вам очень советуем подружиться. Конечно, он похож на каждого из вас, но уж очень внимательно смотрит его глаза на жизнь. Он ищет всему объяснение. Почему не летают мухи под дождем? Отчего козел весною поет песни? Откуда такое трудолюбие у муравья? Он радуется, когда видит светлое, хорошее, и негодует, когда встречается с несправедливостью. Вместе с ним вы войдете в мир чудес, который и называется жизнью. Я узнала из передачи про Пичужек и Пичук. Будто птички, как на дачу в сентябре летят на юг. Улетают. Что ж такого? Я бы сам махнул туда. В октябре у нас под Псковом тоже, в общем, холода. Или взять букашек, мошек. Может, в поисках жары в сентябре куда-то тоже улетают комары. Улетают к морю, к пляжу. Ну, а ежели червяк дождевой? А этот как же? Уползает или как? Вот бродячая собака, навострив по ветру нюх, через лес и два врага босиком бежит на юг. А медведь кривые ноги? Ну да он тепло одет. У него курорт в берлоге. А берлога где? Секрет.

0: Есть хотелось. Огурец съел, но есть охота. Наконец пришел отец. Кончилась работа. На руках отца мазут, в волосах солома. Ну, сказал он, как вы тут? Все в порядке дома? Стал он мыться. Шею трет долго, еле-еле, а меня уж зло берет. Сели бы да ели. Ну и тело у отца. Мускулы не сдвинуть. Вот бы этого свинца мне хоть половину. Сели весело к столу, съели все, что было. Все до крошки под метлу. Вкусно, в общем, сила. Отдыхаю. Во как сыт. Пью компот. И вижу. А отец-то сидя спит. Голова все ниже. Ложка дрогнула в руке. Что он, болен, что ли? А в разжатом кулаке ссадины, мозоли. Голова на стол легла медленно, упруго. Мама к папе подошла, гладит папе руку, улыбается.
1: Ура! Папа наш не болен. Просто с самого утра он работал в поле.
2: Со страниц книги улыбается вам веселый, озорной мальчуган. Он не прощается с вами, потому что знает, вы обязательно встретитесь с ним еще в новых книжках поэта Глеба Горбовского.

пустує ви сердечним ти, она обмолвясь замінила, і всі щасливі мечти в душе влюбленной возбудила. Пред ней задумчиво стою, свести очей с нее нет силы, и говорю ей, как вы милы, и мыслю, как тебя люблю. Александр Сергеевич Пушкин.

Ты женщина, ты книга между книг, ты свернутый запечатленный свиток. В его строках и думы, слов избыток, в его листах безумен каждый миг. Ты женщина, и этим ты права. От века убрана короной звездной, ты в наших безднах образ божества. Мы для тебя влачим ерем железный, тебе мы служим, тверди гор дробя, и молимся от века на тебя. Зацелована, околдована, с ветром в поле когда-то обвенчана, вся ты словно в оковы закована, драгоценная моя женщина. Не веселая, не печальная, словно с темного неба сошедшая, ты и песнь моя обручальная, и звезда моя сумасшедшая. Я склонюсь над твоими коленями, обниму их с неистовой силою, и слезами, и стихотворениями обожгу тебя горькую, милую. Отвори мне лицо полуночное, дай войти в эти очи тяжелые, в эти черные брови восточные, в эти руки твои полуголые, что прибавится, не убавится, что не сбудется, позабудется. Отчего же ты плачешь, красавица? Или это мне только чудится? По-русски мама, по-грузински нана, а по-аварски ласково баба. Из тысяч слов земли и океана у этого особая судьба. Став первым словом в год наш колыбельный, оно порой входило в дымный круг, и на устах солдата в час смертельный последним словом становилось вдруг. На это слово не ложатся тени, и в тишине, наверное, потому слова другие, преклонив колени, желают исповедаться ему. Тайком вздохну, о чем-нибудь горюя, и, скрыв слезу при ясном свете дня, не беспокойся, маме, говорю я, все хорошо, родная, у меня. Тревожится за сына постоянно своей любви великая раба. По-русски мама, по-грузински нана, и по-аварски ласково баба.

когда я вижу взгляд твой синий, улыбку ясную твою. Я всю историю России читаю, как по букварю. Твое сияние и сила, плеча прекрасного овал, что будешь ты мила, красива, твой предок, несомненно, знал. В какой-то темной хате древней, в глухой ночи в степном краю, он обнимал и звал царевной про мать, про женщину твою. Твоя краса не с неба пала, и не с икон сошел твой лик, и поцелую краснотала нанес не ангел, а мужик. Вот почему ты вся земная, вся теплая, как печь в дому. Вот почему тебя, родная, я над землею подыму.

будь, пожалуйста, послабее, будь, пожалуйста, и тогда подарю тебе я чудо запросто, и тогда я вымахну, вырасту, стану особенным, из горящего дома вынесу тебя сонную. Я решусь на все неизвестное, на все безрассудное, в море брошусь густое, зловещее, и спасу тебя. Это будет сердцем велено мне, сердцем велено. Но ведь ты сильнее меня, сильнее и увереннее. Ты сама готова спасти других от уныния тяжкого. Ты сама не боишься ни свиста пурги, ни огня хрустящего. Не заблудишься, не утонешь, зла не накопишь. Не заплачешь и не застонешь, если захочешь. Станешь плавной, станешь ветреной, если захочешь. Мне с тобою такой уверенной трудно очень. Хоть нарочно, хоть на мгновение, я прошу, рабея, помоги мне в себя поверить. Стань слабее.

Я в сотню девушек влюблен. Они везде, повсюду. Они и явь, они и сон. Я век их помнить буду. Но ты мрачнеешь неспроста, ты даже с места встала. Ах, значит, я одна из ста? Спасибо, я не знала. Я отвечаю, нет, постой, мой друг, все сто в тебе одной. 100 разных девушек в тебе, а ты одна в моей судьбе. 100 девушек, то ты сама. Ты их вместила всех. В тебе и лето, и зима. В тебе печаль и смех.

Грустит дурнушка, мне ли надеяться, что я кому-нибудь понравлюсь. Но женщины на свете делятся не на дурнушек и красавиц. Другая шутит, я не девица, я лето, даже не в июне. Но женщины на свете делятся не на старейших и на юных. Вздыхает Золушка, что делается, бал в драгоценностях несметных. Но женщины на свете делятся не на богатых и на бедных. Любовь, казалось бы, безделица, но годы мимо, горе мимо. Все женщины на свете делятся на нелюбимых и любимых. А счастье расцветешь, как деревце, в год засухи от струй дождливых. Так пусть же женщины не делятся на несчастливых и счастливых. За этим платьем ярче меди, за этой лентой голубой, прости меня, я не заметил, что у тебя на сердце боль, что ты измучена любовью, что эта жизнь тебе тяжка, что под твоей светлой бровью такая черная тоска. Прости, но этим страшным ядом я отравлен, как и ты. И я ловлю печальным взглядом свои разбитые мечты. Быть может, зная я все вначале, я прежним парнем мог бы быть. Но уж теперь моей печали не разогнать, не потушить. Я буду здесь и буду злиться, я буду верен до конца. Из сердца все на свете лица не выжгут твоего лица. Любовь – это пятое время суток. Ни вечер, ни ночь, ни день и ни утро. Придешь ты, и солнце сияет в полночь. Уйдешь ты, и утро темнее ночи. Любовь – это пятое время года. Ни осень она, ни весна, ни лето. Она не зима, а то, что ты хочешь. И все от тебя одной зависит. Любовь ни с чем на свете не схожа. Ни детство, ни старость, ни юность, ни зрелость. Любовь – это пятое время жизни. Будь мне островом дружбы, благородства страной. Будь не знающей службы своевольной волной. Стройной пальмовой веткой, освежающей грудь, фантастической редкой певчей птицей мне будь. Будь души берегами, жизни гордой скалой, заливными лугами, раскаленной землей. Будь загадочным небом, будь травой молодой и голодному хлебом, и скитальцу звездой. Будь колючей и трудной, гибкой, словно ручей, близкой, ежеминутной, не моей, так ничьей.

позови меня, позови меня, позови меня, позови меня. Если вспрыгнет на плечи беда, не какая-нибудь, а вот именно вековая беда борода. Позови меня, позови меня, не стыдись ни себя, ни меня, просто горе на радость вымени, растопи свой страх в огня. Позови меня, позови меня, позови меня, позови меня, а не смеешь шепнуть письмо, назови меня хоть по имени, я дыханием тебя обойму. Позови меня.

Клянусь четой и нечитой, клянусь мечом и правой битвой, клянусь утренней звездой, клянусь вечерней молитвой. Нет, не покину я тебя. Кого же в сень успокоения я ввел, главу его любя, и скрыл от зоркого гонения? Не я ль в день жажды напоил тебя пустынными водами? Не я ль язык твой одарил могучей властью над умами? Мужайся ж, презирай обман, стезею правды бодро следуй, люби сирот и мой Коран дрожащей твари проповедуй.

О, жены чистые пророка, от всех вы жен отличены, страшна для вас и тень порока. Под сладкой сенью тишины живите скромно, вам пристало безбрачные девы покрывало. Храните верные сердца для нег законных и стыдливых, да взор лукавый нечестивых не узрит вашего лица. А вы, о гости Магомета, стекаясь к вечере его, брегитесь суетами света смутить пророка моего. В парении дум благочестивых не любит он велеречивых и слов нескромных и пустых. Почтите пир его смирением и целомудренным склонением его невольниц молодых. Смутясь, нахмурился пророк, слепца послышав приближение. Бежит, да не дерзнет порок ему являть недоумение. С небесной книги список дан тебе, пророк, не для строптивых. Спокойно возвещай Коран, не понуждая нечестивых. По что ж кичится человек? За то, что наг на свет явился, что дышит он недолгий век, что слаб умрет, как слаб родился. За то, что Бог и умертвит, и воскресит его по воле, что с неба дни его хранит и в радостях, и в горькой доле. За то, что дал ему плоды, и хлеб, и финик, и оливу, благословив его труды, и вертоград, и холм, и ниву. Но дважды ангел вострубит, на землю гром небесный грянет, и брат от брата побежит, и сын от матери отпрянет, и все пред Бога притекут, обезображенные страхом, и нечестивые падут, покрыты пламенем и прахом.

С тобою, древле, о всесильный, могучий состязаться мнил, безумной гордостью обильный. Но ты, Господь, его смирил. Ты рек, я миру жизнь дарую, я смертью землю наказую, на все подъята длань моя. Я также, рек он, жизнь дарую, и также смертью наказую, с тобою, Боже, равен я. Но смолкла похвальба порока от слова гнева твоего. Подъемлю солнце я с востока, с заката подними его.

земля недвижна, небо своды, Творец поддержаны тобой. Да не падут на сушь и воды, и не подавят нас с собой. Зажег ты солнце во вселенной, да светит небу и земле, как лен елеем напоенный в лампадном светит хрустале. Творцу молитесь, он могучий, он правит ветром, в знойный день на небо насылает тучи, дает земле древесную сень. Он милосерд, он Магомету открыл сияющий Коран. Да притечем и мы ко свету, и да падет с очей туман.

Недаром вы приснились мне, боюсь, обритыми головами, с окровавленными мечами во рвах, на башне, на стене. Внемлите радостному кличу, о дети пламенных пустынь, ведите в плен младых рабынь, делите бранную добычу, вы победили, слава вам, а малодушным посмеяние. Они на бранное призвание не шли, не веря дивным снам. Прельстясь добычей боевою, теперь в раскаянии своем рекут, возьмите нас с собою, но вы скажите, не возьмем. Блаженны падшие в сражении, теперь они вошли в Эдем и потонули в наслаждении, неотравляемом ничем. Восстань, боязливый, в пещере твоей святая лампада до утра горит. Сердечной молитвой, пророк, удали печальные мысли, лукавые сны. До утра молитву смиренно твори, небесную книгу до утра читай.

торгуя совестью пред бледной нищетою, не сыпь своих даров расчетливой рукою. Щедрота полная угодно небесам. В день грозного суда, подобно ниве тучной, о сеятель благополучный, старицею воздаст она твоим трудам. Но если, пожалев трудов земных стяжания, вручая нищему скупое подаяние, сжимаешь ты свою завистливую длань, знай, все твои дары подобно горсти пыльной, что с камня моет дождь обильный, исчезнут, Господом отверженная дань.

И путник устал и на Бога роптал. Он жаждой томился и тени алкал. В пустыне блуждая 3 дня и 3 ночи, и зноем и пылью текчимые очи, с тоской безнадежной водил он вокруг, и кладис под пальмою видит он вдруг. И к пальме пустынной он бег устремил, и жадно холодной струей освежил горевший тяжко язык и зеницы, и лег, и заснул он близ верной ослицы. И многие годы над ним протекли по воле владыки небес и земли. Настал пробуждение для путника час. Встает он и слышит неведомый глас. Давно ли в пустыне заснул ты глубоко? И он отвечает: уж солнце высоко на утреннем небе сияло вчера. С утра я глубоко проспал до утра. Но голос: о, путник, ты долее спал. Взгляни, лег ты молод, а старцем восстал. Уж пальма истлела, а кладис холодный иссяк и засохнут в пустыне безводной, давно занесенной песками степей. И кости белеют ослицы твоей. И горем объятый мгновенный старик, рыдая, дрожащей головою поник. И чудо в пустыне тогда совершилось. Минувшее в новой красе оживилось. Вновь зыблется пальма тенистой головой, вновь кладис наполнен прохладой и мглой. И ветхие кости ослицы встают, и телом оделись, и рев издают. И чувствует путник и силу, и радость. В крови заиграла воскресшая младость, святые восторги наполнили грудь. И с Богом он далее пускается в путь.

Черный ворон, черный ворон, что ты вьешься надо мной? Ты добычи не дождешься, черный ворон, я не твой. Что ты когти распускаешь над моею головой, иль добычу себе чаешь, черный ворон, я не твой. Завяжу смертельную рану подаренным мне платком, а потом с тобой я стану говорить все об одном. Полети в мою сторонку, скажи маменьке моей,

Отнеси платок кровавый милой Любушке моей. Ты скажи, она свободна. Я женился да на другой. Взял невесту тихую, скромну, в чистом поле под кустом. Обвенчальна была сваха, соболя острая моя. Колена стрела венчала среди битвы роковой. Вижу, смерть моя приходит, черный ворон весь я.

0: Вы – голодьба, бездомная, бездольная, бездумная, безвольная. Все те, кого сейчас нещадно хлещет буря, как терпят эту злую непогоду ваши оголодалые тела, глядящие в прорехи, в окна рубищ? О том я даже не заботился. Лечись, роскошество, подставь бока, почувствуй, что чувствует под бурей нищета, и с нею свой избыток раздели, чтоб стала явью правосудность неба. Убоги, боги, на землю рушащий небосвод, что уже пора настала тайные злодейства на Божий вынести на страшный свет. Дрожи, подлец, еще не получивший заслуженных плетей. Багря на руки трясись, убийца, трепещите вы, клятвопреступник и кровосмеситель, и почесной личиной интриган, злоумышлявший на людские жизни. Покайся, преступление. Разорви свои покровы и моли пощады у грозного суда. Я грешен сам, но меньше, чем грешны вы все передо мною.
1: Вот когда я был рожден, все, кто меня увидели, они сразу же стали говорить: вот наконец-то родился второй Ленин. Вот я рос, но Лениным я пока еще не стал. Но я же могу сыграть его на сцене, да? Вот, правда, и некоторые буквы еще пока не выговариваю, а Ленин тоже многое чего не выговаривал. Ну, вот, зато я собираю картинки про Ленина, у меня вот много всяких значков про Ленина, я знаю много рассказов про Ленина. Вот один из этих рассказов написал Зощенко, он называется «Покушение на Ленина». Вот. Вы знаете, что у Ленина было много врагов. У него было много врагов, потому что он хотел перестроить всю нашу жизнь. Он хотел, чтобы все люди, которые хорошо и очень много работают, чтобы эти люди бы очень бы хорошо и жили. Вот. И он не любил тех, кто не работает. Он даже про них как-то сказал: а пусть они совсем ничего не кушают, если не хотят работать. Конечно, это многим не понравилось. И потому враги Ленина непременно хотели его убить. Вот они подговорили одну злодейку убить великого вождя всех трудящихся Владимира Ильича Ленина. Они дали ей револьвер, зарядили этот револьвер ядовитыми пулями и сказали этой мерзкой злодейке: «Ну-ка ты, иди-ка ты на завод. Там сегодня с речью будет выступать Ленин, и вот когда он закончит свою речь и начнет выходить из зала, подойди к нему близко-близко и выстрелили в него в упор 4 раза». Вот она так и сделала. Она оделась в черное платье, взяла револьвер и пошла на тот завод, где с речью выступал Ленин. И когда Ленин закончил свою речь и пошел на двор, какой-то человек, специально переодетый матросом, упал при входе, и этим он задержал всех рабочих, которые шли за Лениным, и благодаря этому Ленин один вышел во двор и один подошел к машине, ну, чтобы там сесть.
0: Но в этот момент женщина в черном платье подошла к Ленину близко-близко и выстрелила в него в упор 4 раза. Из 4 пуль 2 попали в Ленина. И он упал смертельно раненый. У него была пробита легкая и ранена рука. Женщина бросилась бежать, но ее задержали и отправили в тюрьму. Подбежали рабочие к Ленину, и многие из них плакали. Рабочие подняли Ленина и посадили его в автомобиль. И когда автомобиль тронулся, какие-то люди сняли с него пальто, пиджак и веревкой перевязали ему руку, чтобы кровь не текла так сильно. Вот машина въехала в Кремль и остановилась у подъезда ленинской квартиры. Тяжело раненый Владимир Ильич с огромным трудом вышел из машины, и люди поддерживали его, чтобы он не упал. Подбежали рабочие, и они хотели понести Ленина на руках в его квартиру, но Ленин запретил им это делать. Он сказал: «Нет, не надо меня нести на руках. Моя сестра, моя мать, жена моя увидят, что меня несут на руках, и они подумают, что мне очень плохо. Не надо их тревожить». Все были поражены, что Ленин в такой страшный момент своей жизни думает-то не о себе, а о других. И вот Ленин по крутой лестнице сам поднялся в 3-й этаж. Правда, его поддерживали с 2 сторон, но все-таки он шел сам. Тут же были вызваны самые лучшие врачи. Ну, врачи сказали, что положение критическое. Пули отравлены ядом, и может случиться заражение крови. Но прекрасное здоровье Ленина помогло ему поправиться после смертельных ран. И уже через 1,5 месяца Ленин снова стал работать.
2: Но был ли когда-нибудь виден на свете подобный человек? Этакий дурак. Ну да если уж пошло на правду, я тоже хорош. Ну скажите, пожалуйста, вот я на вас всех сошлюсь. Ну не олух ли я? Не глуп ли я? С чего я бьюсь? Кричу, инда горло пересохло. Скажите, что он мне? Родня, что ли? И что я ему такое? Нянька, тетка, свекруха, кума, что ли? Так из какого же дьявола, из чего я хлопочу о нем, не даю себе покою? Нелегко бы прибрала его совсем. А просто черт знает из чего. Пойди, спроси иной раз человека, из чего он что-нибудь делает. Эдакий мерзавец. Какая противная подлая рожа. Взял бы тебя глупую животину, да щелчками бы тебя в нос бы, в рот бы, в зубы, во всякое другое место. Это что досадно. Вышел себе, ему и горя мало. А с него это так, как с гуся вода. Вот что нестерпимо. Пойдет сейчас на свою квартирку, будет лежать и покуривать трубочку. Какое противное создание. Нет, конечно, бывают противные рожи, но ведь этакой просто не выдумаешь. Ну, не сочинишь, ей-богу, не сочинишь. Так вот нет же. Вот сейчас пойду нарочно и ворочу его бездельника. Не дам улизнуть подлецу. Пойду и приведу подлеца.
3: Почтовый из Асунсьона идет хорошо. К 2 часам будет здесь, говорит Ривьер. Но предвидится серьезное опоздание патагонского почтового. Ему, видимо, приходится нелегко. Так, господин Ривьер, весьма возможно, мы дадим отправление европейскому самолету, не дожидаясь прибытия патагонского. Вы получите распоряжение, как только прибудет Асунсьонский. Будьте наготове. Теперь Ривьер перечитывал телеграммы, принятые от северных аэропортов. Они расстилали перед европейским почтовым лунную дорожку. Небо чистое, полная луна, ветра нет. Если Ривьер разрешит отправление, экипаж европейского почтового вступит в прочный мир мягкого струящегося сияния, в мир, где ничто не грозит нарушить равновесие между массами мрака и света, в мир, куда не проникают даже ласковые прикосновения тех легких ветерков, которые, стоит им слегка покрепчать, могут в несколько часов забить все небо гнилыми тучами. И все же, глядя на это сияние, Ривьер колебался, подобно золотоискателю, остановившемуся у границы запретного участка. То, что творилось сейчас на юге, звучало обвинительным приговором Ривьеру, единственному защитнику ночных полетов. Катастрофа в Патагонии может настолько укрепить моральные позиции его противников, что, быть может, его убежденность окажется перед ними бессильной. Но это не означало, что убежденность Ривьера была поколеблена. Драма могла явиться следствием какого-то просчета, и она свидетельствовала только об этом частном просчете, больше ни о чем. Быть может, надо установить наблюдательные пункты на Западе. Нужно будет подумать об этом. А в это время один из радиотелеграфистов патагонского аэродрома Комодора сделал вдруг резкое движение рукой. И сразу же все те, кто, томясь бессильем, нес этой ночью вахту на радиостанции, сгрудились вокруг него, нагнулись над его столом. Вот радист начертил несколько неразборчивых значков, потом слова, и уже можно было разобрать текст. Блокированы над ураганом на высоте 3800. Идем прямо на запад вглубь материка, так как были снесены к морю. Под нами сплошная облачность. Не знаем, летим ли все еще над морем. Сообщите, как глубоко распространилась буря. Чтобы передать эту радиограмму в Буэнос-Айрес, пришлось из-за грозы пересылать ее по цепочке от станции к станции. Послание продвигалось в ночи, как сторожевой огонь, зажигаемый от вышки к вышке. Буэнос-Айрес распорядился ответить. «Буря над всем материком! Сколько у вас осталось бензина?» На полчаса. И эта фраза от дежурного к дежурному достигла Буэнос-Айреса. Экипаж патагонского самолета был обречен. Меньше чем через 30 минут он должен погрузиться в циклон, который понесет его к земле. А Ривьер размышляет. Больше не остается ни малейшей надежды. Экипаж погибнет где-то в ночи. Ривьер вспомнил жену Фабьена, беспокойную и нежную. Ей дали лишь прикоснуться к любви, так ненадолго дают игрушку бедному ребенку. Ривьер думает о руке Фабьена, которая пока еще несколько минут держит штурвал, держит свою судьбу, о руке, которая умела ласкать, о руке, которая прикасалась к груди и рождала в ней волнение, словно рука Бога, о руке, что прикасалась к лицу, и лицо преображалось, о чудотворной руке. Фабьен летит сейчас над ночным великолепием облачных морей, но под этими морями вечность. Он заблудился среди созвездий. Он единственный житель звезд.

0: Судите, вы сравните только. Это как бы то ни было Иван Кузьмич. А ведь то, что не попало, Иван Павлович, Никанор Иванович, фу, черт знает, что такое.
1: Так по вашему совету лучше взять Ивана Кузьмича.
0: Ивана Кузьмича, натурально Ивана Кузьмича. Дело, кажется, идет на лад. Под колесом сидит в кондитерской, пойти поскорее за ним.
1: А тем другим разве отказать?
0: Конечно, отказать.
1: А ведь как же это сделать? Как-то стыдно.
0: А почему же стыдно? Скажите, что еще молоды и не хотите замуж.
1: Да ведь они не поверят. Станут спрашивать, да почему, да как.
0: Ну так если вы хотите покончить все за одним разом, скажите просто, пошли вон, дураки.
1: Ой, да как же можно так сказать? Они ведь рассердятся.
0: Ну какая же беда, если рассердятся. Если бы из этого что-нибудь вышло, тогда другое дело. А ведь здесь самые большие, если кто-нибудь из них... плюнет вам в глаза, вот и все.
1: Ну вот видите.
0: Да что ж за беда такая? Ведь иным плевали несколько раз, ей-богу. Я знаю тоже одного прекраснейшего собой мужчина. Румянец во всю щеку. До тех пор ягозил и надоедал своему начальнику о прибавке жалования, что тот, наконец, не вынес, плюнул в самое лицо, ей-богу. Пу! От тебя, говорит, твоя прибавка, отвяжись, сатана. А жалование, однако, все-таки прибавил. Так что же с того, что плюнет? Если бы другое дело, был бы далеко платок, а то ведь он тут же в кармане. Взял, да и вытер. Стучаться кто-нибудь из них, верно? Я бы не хотел теперь с ними встретиться. Нет ли у вас там где-нибудь другого выхода?
1: Как же, по черной лестнице. Но, право, я вся дрожу.
0: Ничего, ничего, только присутствие духа. Прощайте.
2: Поскорее приведу под колесина.
3: Пожалуйте, пожалуйте в комнаты.
4: Я нарочно, сударыня, пришел немного пораньше, чтобы поговорить с вами наедине, на досуге. Ну, сударыня, насчет чина, я уж полагаю, вам известно, служу коллежским асессором, любим начальниками, подчиненные слушаются. Не достает только одного. Подруги жизни.
1: Да-с.
4: Теперь я нахожу подругу жизни. Подруга это вы. Скажите напрямик, да или нет?
5: Она не то, что как бывают худенькие немки. Кое-что есть.
1: Я еще очень молода. Не расположена еще замуж.
4: Помилуйте, а сваха зачем хлопочет? Ну, может, вы хотите что-нибудь другое сказать? Изъяснитесь. Черт побери, никак не дадут делом заняться.
3: Пожалуйста.
6: Извините, сударыня, что я, может быть, слишком рада. Уже есть. Иван Павлович, мое почтение.
4: Провалился бы ты со своим почтением. Так как же, сударыня? Скажите одно только слово, да или нет. Фу, опять колокольчик.
3: Дома? Дома? Дома, пожалуйте.
7: Может быть, сударыня, я раньше, чем следует, и повелеваю ей долг приличия.
8: Мое почтение.
4: Возьми себе свое почтение, нелегкое тебя принесла. Подломились бы твои поджарые ноги. Так как же, сударыня? Решите, я человек должностной, времени у меня немного, да или нет?
1: Не нужно-с. Не нужно-с. Ничего не понимаю, что говорю.
4: Как не нужно? В каком отношении не нужно?
1: Ничего-с, ничего. Я не того-с, я... Пошли вон, дураки. Ах, боже мой, что такое я сказала?
4: Как пошли вон? Что такое значит пошли вон? Позвольте узнать, что вы разумеете под этим.
1: Ай-яй-яй! Прибьем!
4: Что за притча такая? Вот правая история.
2: Да входи, входи. Что ж ты остановился?
9: Да ступай ты вперед. Я только на минуту оправлюсь. Расстегнулась стремешь.
2: Да ты улизнешь опять.
4: Скажите, пожалуйста, невеста дура, что ли?
2: А что? Случилось разве что?
4: Непонятные поступки. Выбежал, стал кричать, прибьет. Прибьет, черт знает, что такое.
2: А, ну да, за ней это водится. Она дура.
4: И давно за ней водится дурь.
2: А еще с самого сызмала.
4: Да? Ну, конечно, лучше, если бы она была умней. А впрочем,
5: Дура тоже хорошо, если бы только

0: статьи прибавочные в хорошем порядке.
1: Господа, господа, да ведь за ней же ничего нет.
0: Как? А каменный дом?
1: Да ведь это только слава, что каменный. А знали бы вы, как он выстроен? Стены выведены в один кирпич, а в середине всякая дрянь. Мусор, щепки, стружки.
0: Что вы?
1: Разумеется. Будто вы не знаете, как строятся теперь домы. Лишь бы только в ломбард заложить.
0: Как же мне, старуха-сваха? Ах, она бестия эдкая и изверг рода человече.
2: Однако он, может быть, и врет. Под строжайший допрос старуху. И если только правда, ну, я заставлю ее запеть не так, как другие поют.
3: А позвольте вас побеспокоить тоже вопросом. Признаюсь, не зная французского языка, чрезвычайно трудно судить самому, знает женщина по-французски или нет. Как? Хозяйка дома знает?
4: Не бельмес.
0: Да черт с ним, с французским, но сваха-то проклятая, а? Бестия эдакая ведьма. Если бы вы знали, какими словами она расписывала. Живописец, вот совершенный живописец. Дом, флигели, говорит, на фундаментах, серебряные ложки, сани. Вот садись и катайся. Словом, в романе редко выберется такая страница. Ах ты, подошва старая. Ну, попадись только ты мне. Вот она. А подойди-ка сюда, старая греховодница. А подойди-ка сюда.
3: Так-то вы обманули меня, Фёкла Ивановна.
5: Ну-ка, ступай, Варвара, на расправу.
6: Господи, ни слова не разберу, оглушили совсем.
0: Дом встроен в один кирпич, старая подошва. А ты наврала и с мезонинами, и черт знает с чем.
6: А не знаю, не я строила. Может быть, надо было в один кирпич, от того так и построили.
0: Да и в ломбард еще заложен, черти б тебя съели, ведьма ты проклятая.
3: Да, Фёкла Ивановна, вот и вы мне понасказали, что она знает по-французски.
6: Знает, родимый, все знает. И по-немецкому, по-всякому, какие хочешь от манеры, все знает.
3: Ну нет, мне кажется, она только по-русски говорит.
6: А что ж худого? Понять ли вы по-русски, потому говорит по-русски. А кабы умел по-басурмански, то тебе ж хуже. И сам бы не понял ничего. Уж тут нечего толковать про русскую речь. Речь известна какая. Все святые говорили по-русски.
0: А подойди-ка сюда, проклятая. Подойди-ка ко мне.
6: А не подойду. Я знаю тебя. Ты человек тяжелый, ни за что прибьешь.
0: Ну, смотри, голубушка, это не пройдет тебе. Вот я тебя как сведу в полицию. Ты у меня будешь знать, как обманывать честных людей. Вот ты увидишь. А невесте скажи, что она подлец!
7: Белины объелись или выпили лишнее? Вишь, переборщики нашлись какие? Свела с ума глупая грамота! Ты что, гору дерешь? Эй, как разобрало его!
8: Ой, сваха-то мастерица женить, знает, как повести дело.
7: Эх, его заливается. Знать покойницу свекнула с ума в тот час, как тебя рожала.
8: Ой, не могу, право не могу. Силы не выдержат. Чувствую, что тресну от смеха. Ой, Господи, помилуй нас грешных. Ну что она вздумала, дура, ну куда ей женить? Еле женить, вот я женю, так женю.
9: Нет, так вы можете не в шутку женить.
8: Ну еще бы, кого угодно, на ком угодно.
9: А если так, жените меня на здешней хозяйке.
8: Вас? Да зачем же вам жениться?
9: Как зачем? Вот это, позвольте заметить, странный немножко вопрос. А известное дело, зачем?
8: Да что вам в ней так понравилось?
9: Она, сказать правду, мне понравилась она, потому что полная женщина. А я большой аматер со стороны женской полноты.
8: А ведь сам уж куда не пощеголяет, точно кисет, из которого вытрясли табак. Нет, вам совсем не следует жениться.
9: Как так?
8: Да так, что у вас за фигура между нами будет сказано? Нога петушья.
9: Петушья?
8: Конечно, что у вас за вид?
9: То есть, как, однако же, петушья нога?
8: Да просто петушья.
9: Мне кажется, что это, однако же, касается насчет личности.
8: Ведь я говорю так, потому что знаю, вы рассудительный человек. Другому я этого не скажу. Я вас женю, извольте, только на другой.
9: Нет уж, я попросил, чтобы на другой меня не женили. Уж будьте так благодетельны, чтобы на этой...
8: Извольте, женю.
4: Только с условием. Вы не мешайтесь ни во что и не показывайтесь даже на глаза невесте. Я все сделаю без вас.
9: Ну как же, однако же, все без меня? Все-таки мне хоть на глаза-то нужно будет показаться.
4: Ничего не нужно. Отправляйтесь только домой. Я вам сегодня же дам знать. Ой, да, черта два, как бы не так. Ой, что же под колесами не идет? А, входи. Что же ты остановился?
3: Я все еще не верю, будто бы она прямо сказала, будто предпочитает меня всем.
4: Какое предпочитает? Она от тебя просто без памяти. Такая любовь, одних имен каких надавала, такая страсть. Так просто и кипит.
3: А ведь в самом деле, женщина, если захочет, каких только слов не наскажет. Век бы не выдумал. Мордашечка, таракашечка, чернушка.
4: Послушай, теперь, однако, скорее к делу. Изъяснись ей и открой сию же минуту сердце и требуй руки.
3: Ну как же? Как же сию минуту? Что ты?
4: Да непременно сию же минуту. А вот и она сама. Я привел к вам, сударыня, смертного, которого вы видите. Еще никогда не было так влюбленного. Просто не приведи бог, не дай бог испытать такое положение.
3: Ну уж ты, кажется, слишком.
4: Ничего. Будьте посмелее. Он очень смирен. Старайтесь быть как можно развязнее. Эдак поворотите как-нибудь бровями. Или, потупивши глаза, так вдруг и срезать его, злодея. Или выставьте ему как-нибудь плечо, и пусть его мерзавец смотрит. Ну, смелее.
10: Прошу покорнейше садиться.
3: Вы, сударыня, любите кататься?
10: Как-с? Кататься?
3: На даче очень приятно летом кататься в лодке.
10: Да-с. Иногда со знакомыми прогуливаемся.
3: Какое-то лето будет неизвестно.
10: А желательно, чтобы было хорошее.
3: Да-с. Вы, сударыня, какой цветок больше любите?
10: Который покрепче пахнет, гвоздикус.
3: Дамам очень идут цветы.
10: Да, приятное занятие. В которой церкви вы были прошлое воскресенье?
3: В Вознесенской. А неделю тому назад был в Казанском соборе. Впрочем, молиться все равно, в какой бы ни было церкви, в той только украшение лучше. Вот скоро будет Екатеринговское гулянье.
10: Да, через месяц, кажется.
3: Даже и месяца не будет.
10: Должно быть, веселое будет гулянье.
3: Сегодня 8 число, 9, 10, 1. Через 22 дни.
10: Представьте, как скоро.
3: Я сегодняшнего дни даже не считаю.
10: Как? Вы уже хотите?
3: Да-с. Извините, что, может быть, наскучил вам.
10: Как можно, напротив. Я должна благодарить за подобное препровождение времени.
3: А мне так право кажется, что я наскучил.
10: Да право, нет.
3: Ну так если нет, то позвольте мне... И в другое время, вечерком, когда-нибудь после.
10: Очень приятно, очень приятно. Ах, какой достойный человек. Я теперь узнала его хорошенько. Право, нельзя не полюбить. И скромный, и рассудительный. Жаль только, что он так скоро ушел. Я бы еще хотела его послушать. Как приятно с ним говорить. И ведь главное то хорошо, что совсем не пустословит. Какой превосходный человек. Пойду все расскажу тетушке.
4: Илья Фомич, ну домой, Илья Фомич. Ну, зачем домой? Вздор какой, зачем домой?
3: Ну, зачем же мне оставаться здесь? Ведь я уже все сказал, что следует.
4: Стало быть, сердце ей ты уже открыл.
3: Ну, а ты как же ты хочешь, не поговоря прежде ни о чем, вдруг сказать сбоку припеку, сударыня, я на вас женюсь?
4: Да послушай, посуди сам, когда же все успеем. Ведь через час нужно ехать в церковь под венец.
3: Что ты? С ума сошел? Сегодня и под венец?
4: А почему же нет?
3: Сегодня и под венец?
4: Да ведь ты же сам дал слово. Сказал, что как только женихи будут прогнаны, так ты сейчас же готов жениться.
3: Ну, я и теперь не прочь от слова, но только не сейчас же. Месяц, по крайней мере, нужно дать росту.
4: Месяц?
3: Да, конечно.
4: Да ты с ума сошел,
3: да
4: что ли?
3: Да меньше месяца нельзя.
4: Да ведь я официанту заказал ужин, бревно, а ты...
3: Ну, послушай, Иван Кузьмич, не упрямься, душенька, женись теперь.
9: Ну, помилуй, брат, ну что ты говоришь? Ну, как же теперь?
3: Иван Кузьмич, ну я тебя прошу, если не хочешь для себя, так женись хоть для меня, по крайней мере.
9: Да, право нельзя.
3: Иван Кузьмич, лапушка, милочка, ну хочешь, я стану перед тобой на колени?
9: Ну, зачем же?
3: Ну, вот, видишь, я и на коленях. Ну, видишь, сам прошу тебя, век не забуду твои услуги, не упрямься, душенька.
9: Ну, нельзя, брат, право нельзя.
11: Свинья!
9: Ну, пожалуй, бронись себе.
11: А тебе, деревянная башка, стараюсь.
9: Ну, а я не хочу твоих стараний.
11: Ну, ты ступай же к черту!
9: Ну и пойду.
11: Туда тебе и дорога.
9: Что ж, и пойду.
11: Ступай. И чтоб ты себе сейчас же переломил ногу. Вот от души посылаю тебе желание, чтоб тебе пьяный извозчик въехал бы дышлом в самую глотку. Тряпка, а не чиновник.
3: Вот клянусь тебе, что теперь между нами все кончилось. И на глаза мне больше не показывайся.
9: Не покажусь.
11: Дьяволу, своему старому приятелю, дурак.
3: Ой, ну был ли когда-нибудь на свете подобный человек? Эдакой дурак. Ведь вот что досадно. Вышел себе ему и горе мало. С него все это так, как с гуся вода. Вот что нестерпимо.
11: Пойдет к себе на квартиру и будет лежать да покуривать трубку.
3: Экое противное создание. Бывают противные рожи, но ведь эдакой просто не выдумаешь.
11: Не сочинишь хуже этой рожи, ей-богу, не сочинишь. Так вот нет же. Пойду, нарочно ворочу его бездельника. Не дам улизнуть. Пойду, приведу подлеца.
10: Уж так право бьется сердце, что изъяснить трудно. Но везде, везде, куда ни поворачусь, везде так вот и стоит Иван Кузьмич. Точно правда, что от судьбы никак нельзя уйти. Давеча совершенно хотела бы думать о другом. Но чем не займусь? Пробовала сматывать нитки, шила радикуль. А Иван Кузьмич все так вот и лезет в руку. И так вот, наконец, ожидает меня перемена состояния. Возьмут меня, поведут в церковь, а потом оставят одну... С мужчиной, ой, дрожь так меня и пробирает. Прощай, прежняя моя девичья жизнь. Столько лет провела в спокойствии, вот жила-жила, а теперь приходится выходить замуж. Одних забот сколько, дети... Мальчишки, народ дрочливый, а там и девочки пойдут. Подрастут, выдавай их замуж. Хорошо еще, если выйдут за хороших, а если за пьяниц или за таких, что готов сегодня же поставить на карточку все, что не есть на нем. Не удалось и повеселиться мне девическим состоянием. И 27 лет не пробыла в девках. Да что же это Иван Кузьмич так долго мешкается?
3: Я пришел вам, сударыня, изъяснить одно дельце. Только я бы хотел прежде знать, не покажется ли оно вам странным.
10: Что же такое?
3: Нет, сударыня, вы скажите наперед, не покажется ли оно вам странным?
10: Не могу знать, что такое.
3: А это я хотел было, признаюсь, теперь объявить вам это. Да все еще как-то сомневаюсь.
11: Господи ты, боже мой, ну что же это за человек? Ведь это же просто старый бабий башмак, а не человек. Насмешка над человеком, сатира над человеком.
10: Да чего же вы сомневаетесь?
3: Да все еще как-то берет сомнение.
11: Как это глупо? Да вы же сами, сударь, не видите, он просит руки вашей. Желает вам объявить, что он без вас не может жить, существовать. Ну так что же, сударь, не решаетесь вы всему смертному составить счастье?
10: Я никак не смею думать, чтобы я могла составить счастье. А впрочем, я согласна.
11: Натурально, натурально. Так бы давно. Давайте же ваши руки.
3: Сейчас.
11: Ну, Бог вас благословит. Согласен и одобряю ваш союз. Брак, это есть такое дело. Это ведь не то, что взял извозчика да поехал куда-нибудь. Это, брат, обязанность совершенно другого рода. Это обязанность... Ой, мне вот теперь только нет времени, а после я расскажу тебе, что это за обязанность. Ну, Иван Кузьмич, поцелуй свою невесту. Ты теперь можешь это сделать. Ты теперь должен это сделать. Ничего, ничего, ничего, сударыня. Это так должно. Пусть поцелует.
3: Нет, нет, сударыня, позвольте. Теперь уж позвольте. Ой, какая прекрасная ручка. Отчего это у вас, сударыня, такая прекрасная ручка? Да позвольте, позвольте, сударыня. Я хочу, чтобы сей же час было венчание. Непременно сей же час.
10: Как сейчас? Уже это может быть уже очень скоро.
3: И слышать не хочу. Хочу еще скорее. Хочу, чтоб сию же минуту было венчание.
11: Браво, браво, хорошо, хорошо. Благородный человек, я, признаюсь, всегда ожидал от тебя много в будущем. Вы, сударыня, в самом деле поспешите теперь скорее одеться. Надо вам сказать правду, я уже послал за каретой и напросил гостей. Они теперь все поехали прямо в церковь. Ведь у вас венчальное платье, сударыня, я знаю, уже готово.
3: Ну, брат, благодарю. Теперь я вижу всю твою услугу. Отец родной для меня б не сделал того, что ты. Вижу, что ты действовал из дружбы. Спасибо, брат, спасибо. Век буду помнить твою услугу. Будущей весной непременно навещу могилу твоего отца.
11: Рад, рад. Теперь я пойду посмотрю только, как убрали стол, и в минуту ворочусь.
12: А шляпу все-таки лучше на всякий случай припрятать.
3: Ах, в самом деле, ну что я был до сих пор? Понимал ли значение жизни? Нет, не понимал, ничего не понимал. Ну каков был мой холостой век? Ну что я значил? Что я делал? Ну жил-жил, служил, ходил в департамент, обедал, спал. Ну словом, был в свете самый припустой и обыкновенный человек. Только теперь видишь, как глупы все, которые не женятся. А ведь если рассмотреть, какое множество людей находится в такой слепоте. Если бы я был где-нибудь государь, я бы дал повеление жениться всем, решительно всем, чтобы у меня в государстве не было ни одного холостого человека. Право, как подумаешь, через несколько минут и уж будешь женат. Вдруг вкусишь блаженство, которое бывает только разве в сказках, которого не выразишь, да и слов-то нет, чтобы выразить.

0: Однако ж, что ни говори, а как-то делается даже страшно, как подумаешь об этом. На всю жизнь, на весь век, как бы то ни было, связать себя. И уж после ни отговорки, ни раскаяния, ничего. Все кончено, все сделано. Вот уж и теперь никак нельзя назад попятиться. Через минуту и под венец. Уйти никак нельзя. Там и карета, и все стоит в готовности. А будто в самом деле нельзя уйти. Как же, натурально нельзя. Там в дверях и везде стоят люди, ну спросят, зачем? Нет, нельзя.
1: А вон окно открыто. А что, если бы в окно, а?
0: Нет, нельзя. И неприлично, и высоко. Ну, еще не так высоко, только один фундамент, да и тот низенький. Но как же, со мной нет даже картуза. Ну, как же без шляпы-то? Неловко.
1: А, будто в самом деле нельзя без шляпы. А что, если попробовать?
0: Попробовать, а? Господи, Господи, благослови! Ой, однако ж и высоко! Эй, извозчик!
2: И сама не знаю, что со мной такое. Опять сделала стыдно, и я вся дрожу. Если бы его хоть на минуточку на эту пору не было в комнате, если бы он зачем-нибудь вышел. Да где же это он? Никого нет. Куда же это он вышел? Фёкла!
3: А?
2: Куда ушел Иван Кузьмич?
3: Да он там.
2: Да где же там?
3: Батюшка, да ведь он тут сидел, в комнате.
2: Да ведь нет его, ты видишь?
3: Ну, да уж из комнаты он тоже не выходил, я сидел в прихожей.
2: Тетушка! Тетушка!
4: А что такое?
2: У вас Иван Кузьмич!
4: Нет, он тут должен быть, ко мне не заходил.
5: А? Что такое?
2: Ивана Кузьмича! Нет!
5: Как нет? Ушел?
2: Да нет, и не ушел даже.
5: Как же так и нет, и не ушел? Ведь пропасть, тоже не выходя из комнаты, он никак не мог. Ах уж разве не спрятался ли? Иван Кузьмич, Иван Кузьмич, где ты? Да не дурачься, полно, выходи скорее. Ну что за шутки такие, в церковь давно пора.
4: Уж разве спросить девчонку? Она стояла все на улице, не знает ли она как-нибудь. Дуняшка! Дуняшка, где Иван Кузьмич, ты не видала?
6: Да, они с собой прыгнули в окошко.
4: В окошко?
5: В окошко?
6: Да. А потом как выскочили, взяли извозчика и уехали.
4: Да ты правду говоришь?
5: Врёшь, не может этого быть.
6: Ей-богу, выскочили. Вон и купец в мелочной лавочке видел. Порядили за гривенник извозчика и уехали.
4: Что же вы, батюшка, вы издевку-то разве что ли? Посмеяться разве над нами вздумали? На позор разве мы достались вам, что ли? Да я шестой десяток живу, а такого сраму еще не называла. Да я зато вам, батюшка, плюну в лицо, коли вы честный человек. Да вы после этого подлец, коли вы честный человек. А срамить на весь мир девушку я, мужичка, а не сделаю этого. Ищи, дворянин, видно только на пакости, да на мошенничество у вас и хватает дворянства-то.
3: Что? А вот тот, кто умеет повести дело, без свахи умеет заварить свадьбу. Да у меня пусть такие, и едкие женихи, общипанные всякие, а уж такие, что прыгали в окна, таких нет, прошу простить.
5: Это вздор, Это вздор, это не так. Я побегу к нему. Я возвращу его.
3: Поди-ка, брати-ка. Делать свадебню не знаешь, что ли? Уж если бы в дверь выбежал, ино дело. А уж коли жених дошмыгнул в окно, уж это просто мое почтение.
7: Мы передавали монтаж спектакля «Женитьба», поставленного Саратовским драматическим театром имени Карла Маркса. Роли исполняли Агафья Тихоновна, заслуженная артистка Республики Мартен, Арина Пантелеймоновна, народная артистка Республики Стрижова, Фёкла Ивановна, заслуженная артистка Республики Степурина, Подколёсин, артист Калаградский, Качкарёв, заслуженный артист татарской АССР Стебаков, Яичница, артист Келлер, Анучкин, артист Абрамов, Живакин, заслуженный артист Республики Спелов, Дуняшка, артистка Никанорова, Стариков, артист Талантов, Степан, артист Мочелов. Режиссер спектакля и автор монтажа, заслуженный артист Республики Дмитрий Александрович Лядов.
8: Александр Порфирьевич Бородин, к 125-летию со дня рождения.
9: 1833-1958. Эти две даты были напечатаны на многочисленных афишах, программах, билетах, приглашавших посетить юбилейные вечера, спектакли, научные заседания, которыми ленинградская общественность так широко отметила 125-летие со дня рождения выдающегося деятеля отечественной культуры, музыканта, ученого и просветителя Александра Порфирьевича Бородина. Исследования по органической химии и музыкальное творчество – вот те две области, в которых так ярко проявился его талант. Сегодня в нашем журнале «Музыкальный Ленинград» выступит доктор химических наук профессор Йоффе. В военно-медицинской академии он руководит ныне кафедрой химии, во главе которой стоял Александр Порфирьевич Бородин.
10: На берегу Невы, близ Литейного моста, на набережной, носящей имя великого русского хирурга Николая Ивановича Пирогова, стоит двухэтажный дом старинной архитектуры. Он принадлежит военно-медицинской ордена Ленина Академии имени Сергея Мироновича Кирова и называется естественно-историческим зданием. На фасаде его установлено 4 мраморные мемориальные доски. На одной из них высечено: в этом здании с 1862 по 1887 год жил и работал Александр Порфирьевич Бородин, химик и музыкант. Влечение к музыке и химии проявилось у Бородина еще в раннем возрасте. Детское влечение к химии вылилось у Бородина уже в подлинное призвание, когда он, поступив в 1850 году в медико-хирургическую академию, встретил на кафедре химии Николая Николаевича Зинина, виднейшего ученого, блестящего педагога и человека громадного личного обаяния. В химии Бородин шел не по протоптанным дорожкам. Он был в ней подлинным творцом, первооткрывателем. Бородину принадлежит поэтому целый ряд выдающихся открытий. Он был первым, кто получил соединение углерода и фтора и открыл при этом новую страницу в химии, в которой впоследствии по пути, указанному Бородиным, были получены многие фторорганические соединения, имеющие ныне большое практическое значение. Классическими стали исследования Бородина в области альдегидов, этих очень интересных, весьма реакционоспособных, но к тому времени так мало изученных веществ. 10 лет они привлекали внимание Бородина. Он был первым, кто открыл, что эти соединения способны вступать друг с другом в реакцию с образованием различных, более сложных по составу веществ. и в наши дни многие советские химики, развивая свои исследования в области полимеризации в соответствии с решениями майского пленума Центрального комитета Коммунистической партии Советского Союза, с благодарностью вспоминают в числе других корифеев химической науки и Александра Порфирьевича Бородина. С признательностью вспоминают Бородина и врачи, использующие в клинической практике разработанный им метод анализа азотистых веществ, позволяющий изучать обмен их в организме. Работая на химическом поприще, Бородин одновременно продолжал глубоко и творчески увлекаться музыкой. Выдающимися событиями являлось создание им симфонических произведений. Особенно примечательна вторая симфония, полная эпической силы и лирических звучаний и известная под названием «Богатырской». Бородиным написана гениальная опера «Князь Игорь». Им создан ряд произведений для инструментальных ансамблей. Ему принадлежит ряд вокальных произведений, таких как «Морская царевна», «Море», «Песня темного леса», написанные на слова самого Бородина, или романс на слова Александра Сергеевича Пушкина «Для берегов отчизны дальней». К сожалению, некоторые музыкальные произведения Бородина остались незавершенными. Подобно тому, как в симфоническом произведении могут развиваться, иногда вступая в борьбу, но в единстве дополняя друг друга две темы, так и в жизни Бородина одновременно и в равной мере звучали два стремления – страсть к музыке и страсть к химии. Но удовлетворить в полной мере оба эти стремления он не мог. В этом была большая трагедия этого великого человека. Если музыка и химия наполняли Бородина радостью творчества, они были в то же время источником мучительных внутренних противоречий. При мысли о Бородине передо мной возникает образ человека, часами наблюдающего в химической лаборатории превращение изучаемых им веществ, с тем, чтобы в дальнейшем проводить длительную работу по очистке и анализу полученных соединений, и все время мучительно думая о том, что рядом, в комнате, за перегородкой, на бюро ждут его незаконченные нотные записи симфонии или фрагментов из Игоря. Бородин был в равной мере во власти и музыки, и химии. И если в памяти потомства он сохранился главным образом как композитор, да потому что музыка по своему эмоциональному воздействию более доступна для восприятия, чем химия. Образ Бородина будет неполным, если не остановиться на общественной деятельности его. В ней проявилась третья страсть Бородина – любовь к людям. Особенно большое внимание Бородин, подобно всем передовым деятелям русской науки и культуры, уделял распространению знаний. Он был в полном смысле слова просветителем. Наряду с педагогической деятельностью в медико-хирургической академии Бородин был одним из инициаторов создания русского химического общества. Горячо ратовал он за высшее женское образование в России и был одним из организаторов и наиболее активных преподавателей высших медицинских женских курсов. Поэтому, отмечая 125 лет со дня рождения Александра Порфирьевича Бородина, мы с глубокой благодарностью вспоминаем его и как талантливого композитора, и как замечательного химика-первооткрывателя, и как блестящего педагога-просветителя, и как доброго, чуткого, отзывчивого и прекрасного по своим душевным качествам человека.
9: Сегодня вы услышите часть из струнного квинтета Бородина. Это одно из ранних произведений композитора. Сочинен он, предположительно, летом 1861 года. Рукопись квинтета, не вполне законченная автором и неизданная, хранится в научно-исследовательском институте театра, музыки и кинематографии в Ленинграде. Завершил и музыкально отредактировал ее композитор Евлахов. Общая редакция кандидата искусствоведения Сохора. Сейчас вы услышите третью часть квинтета «Минуэт».

Часто, глядя на покрытые снегом и сверкающие на солнце родные тархановские поля и на березовые перелески, Миша вспоминал серебряные гребни кавказских гор, глубокую синеву кавказского неба и его торжественные зори. Он не мог бы сказать, что любит больше, но тосковал по Кавказу сильно и горячо. Все его рисунки, все занятия живописью, которые он отдавался со страстью, были теперь посвящены Кавказу. Он рисовал по памяти то черкеса на коне, то горный ручей, то скалы, и среди отцовских книг искал с жадностью описание путешествий по Кавказу. А не найдя в книжном шкафу ничего, кроме географической карты Кавказа, подолгу сидел над ней. Эти извилистые линии рек и маленькие кружочки со знакомыми названиями вызывали в его воображении целые картины, богатые красками и жизнью. В зимний вечер, незадолго до отъезда Юрия Петровича, приезжавшего к сыну из Кропотова, Миша зашел в кабинет отца, чтобы убрать большую карту Кавказа, которую, наконец, кончил срисовывать. Он положил на письменный стол карту и вдруг заметил лежащую на столе тетрадку. Прочитав написанные за главном листе слова «Кавказский пленник», Миша узнал руку отца. Он начал читать и забыл все. И поздний час, и месье Капе, который ждал его наверху, и месье Леви, который ждал его внизу. Он не видел, что со свечи пора снять нагар, и что она чадит. Он видел перед собою снова Кавказ. В ауле на своих порогах черкесы праздные сидят. Сыны Кавказа говорят о бранных гибельных тревогах, о красоте своих коней, о наслаждениях дикой неги. Воспоминают прежних дней неотразимые набеги. Текут беседы в тишине, луна плывет в ночном тумане. И вдруг Миша смотрел в темный угол комнаты и видел ночной аул и его плоские крыши, над которыми медленно проплывала луна. Чья-то рука легла на его плечо, и, обернувшись, он увидал отца. «О, папенька!» Восторженным шепотом произнес мальчик. «Какие прекрасные стихи! Я рад, Мишенька, что тебе так нравится эта поэма. Это Александр Сергеевич Пушкин написал, наш лучший сочинитель. Я хотела переписать всю поэму и подарить тебе. Ты так любишь Кавказ, но переписал только до половины». «А можно мне это взять?» спросил Мишенька, прижимая к груди исписанный лист. «Да, конечно, мой милый, — сказал ему отец, — может быть, ты это прочтешь месье Капе? Я думаю, он тут поймет все слова». И месье Капе все понял. Месье Капе, как и Миша, был в восторге и попросил прочитать ему еще раз все из самого начала. Так они читали до тех пор, пока, наконец, не явилась к ним наверх бабушка и не сказала, чтобы Мишенька сию же минуту ложился спать. Но бабушке легко было сказать, что пора ложиться. У нее-то в голове и в сердце не звучали неотвязные мелодии, певучие строчки пушкинской поэмы, и не вставала картина черкесского аула. А Миша заснул только на рассвете, твердо решив сегодня же попробовать самому написать о Кавказе. Утром, наскоро покончив завтраком, он накинул курточку и выбежал в сад. Осенние желтые деревья качались и шумели над его головой, и сухие листья шуршали под ногами. Но Мише казалось, что он слышит, как журчит по камушкам горный ручей, и что над ним сияет горячее южное солнце. И обо всем этом он хотел сказать такими же звучными, простыми стихами, какими был написан «Кавказский пленник». Он мучился весь день. Он изгрыз карандаш, записывая, зачеркивая и снова записывая непослушные строчки. Но когда вечером прочитал написанное, порвал свои листки на мелкие кусочки и, покраснев от досады и огорчения, бросил их в топившуюся печь. Было уже совсем поздно, когда месье Капе решил потушить свою свечу и улечься. Как всегда перед сном, он приоткрыл дверь в Мишенькину комнату, но не услыхал его ровного дыхания. Ему показалось, что он слышит какое-то
сдержанное всхлипывание. Тогда месье Капе зажег снова свечу и, подойдя с ней к кровати своего воспитанника, увидал, что он тихо плачет, зарывшись головой в подушку. «Что такое?» – с испугом спросил месье Капе. «Ты есть болен, мой маленький друг? Или кто-то тебе сделал обидно?» «Нет, совсем не то, совсем не то», – повторял Мишенька, все еще не поднимая головы. «Что ж такое?» Месье Капе наклонился над ним, не замечая, что воск со свечи капает на одеяло. «А то, что я никогда, никогда, – проговорил Миша, борясь со слезами, – не смогу сочинить ничего хоть немножечко похожего на ту поэму». «О, – сказал месье Капе, укоризненно покачивая головой, – такой умный мальчик и сегодня такой глупый. Ты напишешь, ты все напишешь. Посмотрел на меня». Заплаканное лицо поднялось от подушки, и темные глаза посмотрели на месье Капе и на свечку в его руке. «Ты мне веришь?» «Верю, месье Капе». «Ты напишешь очень чудный поэм», – уверенно проговорил француз. «Очень чудный. Это сказал Жан-Базиль Капе». Еще заплаканное лицо, обращенное к месье Капе, вдруг осветилось веселой улыбкой. И месье Капе твердо сказал: «Вот это то самое. А теперь спать. Покойной ночи». «Покойной ночи», – ответил ему уже веселый голос. Когда через несколько минут месье Капе услыхал привычное его слуху ровное дыхание Мишеля, он окончательно потушил свою свечу и уже в полной темноте чему-то улыбнулся. Прошло 12 лет. Лермонтов в Петербурге. Он гусар лейб-гвардии, но его любовь к Пушкину не стала меньше. «Я никого не люблю и никому не верю». Лермонтов чувствовал себя постаревшим, как будто за этот год своей жизни пережил то, что другие не переживают за 10. Прошли весна и лето, наступила сырая осень, пришла зима. Шло время, мелькали лица, появлялись и пропадали куда-то люди, шумела вокруг жизнь, а в душе были горечь и усталость. С чувством этой душевной усталости он медленно шел, запахнувшись в шинель, по набережной еще не вполне замерзшей Невы. Он отпустил свои сани у летнего сада и шел, как на службу, на званый бал, который давным-давно начался. В метели кружились вихрем снежинки, здесь обнажая камень, там наметая сугроб. По бокам подъезда, занесенные снегом креатиды, поддерживали балкон. Он подошел к подъезду, около которого ждали кареты с кучерами, дремавшими под падавшим снегом, и посмотрел на большие окна. Как много масок двигалось за ними, как мало настоящих человеческих лиц. Но вот, выйдя на лестницу, крикнул зычно в толпу карет швейцар с булавой: «Карету сочинителя Пушкина!» И никакие силы не могли бы заставить теперь Лермонтова отойти от этих ступенек. Он стоял в толпе любопытных, заглядывающих в двери ярко освещенного подъезда, не замечая, что его толкают, стараясь оттеснить, и смотрел жадными глазами на двери. Они открылись еще раз, и одновременно с каретой, подъехавшей к самым ступенькам, из широко раскрывшихся дверей вышла женщина такой красоты, что вид ее причинял страдания, как слишком сильный свет. За ней, в небрежно наброшенной на плечи шубе, держа цилиндр в руке и не обращая внимания на снежинки, которые, пролетая, падали на его кудрявую голову, шел Пушкин. Невольным движением Лермонтов поднял руку, чтобы снять кивер, но Пушкин уже прошел. Он спустился со ступенек и, помогая жене сесть в карету, тихо сказал со вздохом: «Устал я, мой друг, устал от балов, от всей этой жизни. Нет, пора в деревню, в тишину». Дверцы захлопнулись. Карета быстро отъехала, оставляя следы колес на мягком снегу. Лермонтов смотрел ей вслед, пока она не исчезла в снежном тумане где-то за летним садом. Тогда он плотнее запахнул
разлетающиеся полы шинели и медленно пошел обратно, так и не посетив званый бал. Он шел и, вспоминая все оттенки этого необыкновенного голоса, повторял про себя услышанные случайно такие простые слова. От этих немногих простых слов все яснее и яснее становилось на сердце. И казалось опять, что это он, Лермонтов, сказал: «Устал, устал». И разве это не он сам сказал, что пора в деревню, в Тарханы, дальше, дальше от маскарадов, где не видно ни одного настоящего человеческого лица, в тишину старого дома, в тишину старого парка и его занесенных снегом дорожек. Любовь к Пушкину сделала имя Лермонтова впервые известным всей мыслящей России. Стихи Лермонтова на смерть Пушкина были рождением нового русского поэта. Музыка уже гремела на хорах, но бал, устроенный хозяевами по случаю пожалования старшей дочери во фрейлины, еще не начинался. В небольшом зале между зеркальным вестибюлем и главным залом для танцев стоял сдержанный гул французских приветствий и носился в воздухе тонкий аромат французских духов. В огромной, широко открытой двери можно было видеть и музыкантов на хорах большого зала, и военные мундиры, и черные фраки, и белые, бледно-розовые, дымчатые и бледно-голубые тюли, муслины, шифоны дамских туалетов. «Почему не начинают бала, княгиня? Оркестр играет какой-то попурри». Маленькая особа с большими перьями на голове остановилась в дверях. Княгиня, высокая и полная, с густыми бровями и громким голосом, еле заметно пожала голыми плечами. «Кажется, ждут кого-то из высоких особ, а меня князь Петр ждет. Не пройдем ли мы к нему? Он там, в зале». «Не могу, княгиня, у меня здесь свидание с редактором». «Софья Петровна», – удивленно басит княгиня, присаживаясь на банкетку между двумя катками с махровой белой сиренью. «С каких это пор вы интересуетесь литературой?» «Со вчерашнего дня. И не литературой, княгиня, а только одним литератором. Фамилию не припомню, но молод, богат, единственный и обожаемый внук очень богатой бабушки и служит в лейб-гусарах. И, кажется, пишет какие-то стихи. Но это можно простить при хорошем состоянии. Так вы интересуетесь лейб-гусарами?» «Не для себя, княгиня. Редактор Краевский, который с ним знаком, обещал представить его моей Бетси. Это другое дело. А как Бетси? После института жаждет развлечений». «А на этих днях, – вздохнула Софья Петровна, – кто-то подсунул ей писание знаменитого сочинителя под названием «Татьяна», где une jeune fille из хорошей семьи первой объясняется в любви молодому человеку». «Ужасно! – прогудела княгиня. – Это уж, наверное, Пушкин сочинил». «Ну, конечно! Вот за такие-то писания и застрял в камер-юнкерах целых 3 года, ни взад, ни вперед. Заглянем к Софье Петровне в другой зал. Не там ли его жена?» «Ну, если она здесь, – с язвительной улыбкой говорит Софья Петровна, вглядываясь у входящих, – то и Дантес не заставит себя ждать. А вот и мой редактор. Сегодня многих торопях пригласили, пока еще не ждали высоких особ». Всматриваясь близорукими глазами в пеструю толпу гостей, Краевский не спеша проходил по залу, кланяясь знакомым. Увидев Софью Петровну, он направился к ней, приложился к ее сухонькой ручке и к тяжелой руке княгини. Софья Петровна вопросительно смотрела на него. «А где же ваш протеже? Он непременно будет здесь». Княгиня величественно встала. «Ну, мы с Софьей Петровной пройдем в зал, поглядим на танцующих. Вы нас там найдете». После их ухода Краевский посмотрел по сторонам и, увидав князя Адоевского, подошел к нему. «Неужели вы собираетесь танцевать, Андрей Александрович?» с шутливой улыбкой посмотрел на издателя Адоевский. «Нет, что вы, князь!» – отмахнулся Краевский. «Я здесь, так сказать, случайно и очень скоро удалюсь. Мне только нужно дождаться одного сумасшедшего гусара, которого я нынче, наконец, познакомлю с Пушкиным, на что он до сих пор никак не соглашался». «Почему же?» «Не заслужил, — говорит еще, — не написал ничего примечательного, а сам пишет очаровательные стихи и ничего не дает в печать. Такого строгого критика своих произведений я в жизни своей еще не встречал».
«Так вы о Лермонтове говорите», — улыбнулся Адоевский, посматривая вокруг. «Я его здесь еще не видел. Должен быть с минуты на минуту. И Александр Сергеевич будет. Я пока просмотрю лермонтовские бумажки от греха. Он ведь никому их показывать не велит. Но желаю вам успеха». Адоевский поклонился и прошел в широкие двери, а Краевский, что-то вспоминая, продолжал пересчитывать листочки. У входа в зал мелькает в толпе красный золотом мундир лейб-гусара, и Лермонтов, натягивая ослепительной белизны перчатку, останавливается, всматриваясь в блестящую толпу. Увидав, наконец, Краевского, он быстро направляется к нему. «Приехал?» – спрашивает он со сдержанным волнением. Краевский вздрагивает от неожиданности. «Нет еще, но непременно будет. Мне Наталья Николаевна поутру сказывала». В эту минуту маленький листочек падает из его рук, и прежде чем он успевает это заметить, Лермонтов легко нагибается и поднимает листок. «Что это? Откуда ты это взял? Это мое!» «Оставь, оставь!» Краевский осторожно вытянул тонкий листок из его руки. «И вовсе не твое. Это, братец, русской литературе принадлежит. Опомнись, редактор, я же велел это уничтожить. А я, к счастью, успел подобрать». «Ну ладно, бери», – махнул Лермонтов рукой, посматривая на входные двери. «Только больше смотри, никому не показывай». «Боже, меня сохрани!» – с напускным ужасом восклицает Краевский. «Я никому не показывал, кроме Пушкина». Лермонтов мгновенно оборачивается и, схватив Краевского за руку, оттаскивает его в угол закатку с белой махровой

0: Я обещал тебя представить. Кому?
1: Перед гостиницей, скандируя мое имя, дал удивительные яркие образы, по-пушкински насмешливые и простодушно наивные. А волшебные картины оперы настолько оригинальны и художественно достоверны, что заставляют поверить в самые невероятные чудеса.

Назовите оперу и ее автора. А сейчас вас ждет забавный сюжет. Известно, что на творческом пути каждого артиста встречаются немало невероятных, а порой просто курьезных историй. Одна из них произошла с датским тенором Лауритсом Мельхиором, блестящим исполнителем ведущих партий в операх Вагнера. Но, по иронии судьбы, именно в короны партии Лоенгрина его часто подстерегали сюрпризы. Один из них случился на сцене Метрополитен-опера в середине 30-х годов. Певец уже заканчивал арию из последнего действия, когда лодка-лебедь, в которой он должен был уплыть, как ей положено, появилась в глубине сцены. Но, увы, она остановилась лишь на мгновение и тронулась в путь, прежде чем певец успел спрыгнуть на борт. Мельхиор повернулся к публике и спокойным голосом пассажира, который стоит на автобусной остановке, спросил: «Вы не знаете, когда отходит следующий лебедь?» Спустя год на той же сцене и в той же опере Мельхиор Лоенгрин готовился отразить в третьем действии оперы нападение жестокого Тельрамунда и защитить свой кров. Каково же было его отчаяние, когда, сунув руку под кровать, где должен был храниться меч, он его там не обнаружил. Рабочие сцены забыли его туда положить. Из-за отсутствия оружия Мельхиору пришлось сразить удивленного Тельрамунда мастерским кроше в челюсть.

Настало время ответить на вопросы. Сегодня вы слушали неаполитанскую серенаду в исполнении Марио дель Монако, овертюру Бетховена «Элеонора номер 3» к опере «Фиделио», арию «Мими» из оперы «Пуччини Богемы» в исполнении Ларисы Шевченко и оркестровый фрагмент «Три чуда» из оперы Римского-Корсакова «Сказка о царе Салтане». Эту программу для вас подготовили Елена Гаевая, Наталья Сергеева, Дмитрий Шаманиди, Инна Стеркина, Лидия Мельникова. До встречи в концерте «Загадки».

Минувшая неделя в наших концертных залах была очень богата событиями впечатляющими, оставившими в памяти любителей музыкального искусства яркий след. К ним, безусловно, нужно отнести и премьеру в театре музыкальной комедии новой оперетты Вениамина Баснера «Требуется героиня», и выступление в Малом зале филармонии двух болгарских композиторов с показом своих сочинений, и концерты под управлением Евгения Мравинского, творческий вечер Юрия Свиридова, состоявшийся в Октябрьском зале с участием московских музыкантов, и в их же исполнении прозвучавший вчера военный реквием Бриттона, открытие абонемента в старинной оркестровой музыке в зале Академической капеллы. И все же сегодня я обращу ваше внимание лишь на два концерта, быть может, не самые значительные на этой неделе, но, безусловно, очень интересные. Первый из них состоялся почти неделю назад в Большом зале филармонии, когда за дирижерским пультом симфонического оркестра выступил с новой программой наш молодой дирижер Юрий Тимирканов. Его репертуар пополнился ми-бемоль-мажорной симфонией Моцарта и блестящей хореографической поэмой Равеля «Вальс».

Когда в программе концерта объявляется новое или редко исполняемое сочинение, это вызывает у завсегдатаев музыкальных вечеров особый интерес. В симфоническом концерте под управлением Юрия Тимирканова прозвучал концерт-пастораль Франсиса Пуленко для клавесина с оркестром. Несколько слов о композиторе. Франсис Пуленк, писал Давид Ойстрах, поразительный пианист, прекрасный музыкант, самый живой из всех живых, который, казалось, никогда не состарится, никогда не уйдет. Пуленк закончил свой жизненный путь внезапно, 30 января 1963 года. Незадолго до этого он побывал на концерте Галины Вишневской, восхищаясь ее дарованием и мастерством. Намеревался услышать исполнение реквиема Верди, радуясь предстоящему свиданию с этой музыкой. Но на концерте в Театре Елисейских полей в тот вечер его место осталось свободным. 64-летний жизненный путь композитора был полон радости общения с искусством, познанием музыки, литературы, поэзии, живописи, творений великих художников. В раннем детстве он познакомился с произведениями Моцарта, Шопена, Шумана, Грига и Рубинштейна и страстно полюбил их. Затем знакомство с музыкой Дебюсси, с песнями Шуберта. Пуленка ведь впоследствии часто называли критики французским Шубертом. Также с произведениями Шабрие, «Весной священной» Стравинского. В 1921 году Пуленк встречается с Шонбергом, Бергом и Веберном, знакомясь с их, так сказать, новейшими системами и достижениями. Не только обожал, но и горячо пропагандировал Пуленк музыку Мусоргского, выступая с докладами о его творчестве. «Я могу без устали вновь и вновь играть Мусоргского», – писал он. «Это невероятно, скольким я обязан ему». Большая дружба связывала Пуленка с Прокофьевым. Он написал исполненную горячего энтузиазма статью о фортепианной музыке советского композитора. А когда уже после смерти Прокофьева в Париже была выпущена запись его оперы «Семен Катко», Пуленк писал: «Какое счастье открыть шедевр ушедшего друга! Я очарован, взволнован, потрясен этим произведением! В «Семене Катко» мы найдем многие из лучших страниц Прокофьева, так же, как и в его «Игроке» и в «Обручении в монастыре». Я не случайно напомнил о творческих связях и о симпатиях очень самобытного и талантливого французского композитора. За этим можно почувствовать ведь характер Пуленка, пытливого человека, живо интересующегося всеми проявлениями жизни в искусстве. Это, как мне кажется, во многом раскрывает и его творческие устремления, увлечения и особенности его музыки, а также его взгляды на искусство. Пуленк ведь подходил к каждому из произведений не с точки зрения какой-либо системы. Он слышал в музыке живые, яркие образы. Его увлекало искусство тем, как оно отражало действительность, что говорил слушателям. «Я мечтаю о музыке здоровой, ясной, сильной», — говорил он. И знакомясь с новым для него автором, с новым произведением, которое его увлекло, он по-своему претворял его особенности в творчестве, развивал эти образы на основе своих творческих принципов, своих взглядов на жизнь, своего музыкального языка. В 20-х годах большое впечатление на Пуленка произвело знакомство с искусством польской клавесинистки Ванды Ландовской, с именем которой связано возвращение клавесина на современную концертную эстраду. В 1925 году Ванда Ландовская основала в Сен-Лю-Ла-Форе, близ Парижа, школу старинной музыки. Сочинения для клавесина ведь издавна стали значительной частью французской национальной музыкальной культуры. Вспомните хотя бы великого Куперена. Но не только это привлекло Франсиса Пуленка. Он внимательно изучает творчество Баха, Скарлатти. В 1928 году Пуленк пишет свой концерт-пастораль для клавесина с оркестром. Он-то и был исполнен в минувший понедельник в Большом зале филармонии с участием лауреата международных конкурсов Игоря Жукова. 5 лет назад это произведение Пуленка прозвучало у нас в Ленинграде, но тогда сольную партию исполнил Эмиль Гилельс на фортепиано. А в оригинальном звучании, с клавесином, на этой неделе ленинградцы слушали этот концерт впервые. В последние годы мы часто слышим клавесин в наших концертных залах. Бывают даже целые вечера, посвященные игре на этом старинном инструменте. Но концерт для клавесина и симфонического оркестра – это можно услышать чрезвычайно редко. Тем более произведение композитора 20 века. И, так сказать, воспитанные на слушании старинной клавесинной музыки, мы с интересом познакомились с использованием этого инструмента в наши дни, да еще в необычном ансамбле с оркестром.
Вот даже в первой части концерта, которую я предлагаю вам сейчас послушать, в сольной партии клавесина вы услышите не только изящные моторные движения, виртуозные пассажи, напоминающие о музыке Куперена и Рамо, но и таинственные, словно фантастические, красочные звучания, суровые и сильные аккордовые эпизоды, импровизационные моменты, задумчивые монологи, яркие, даже я бы сказал, несвойственные старинные клавесинные музыки контрасты. Но наряду с этим я бы хотел обратить ваше внимание и на то, как выразительно в музыке Пуленко мелодия, то по-ораторски сильная, декламационная, то напевная, согретая теплым искренним чувством художника.

В партитуре этого произведения перед второй медленной его частью авторская ремарка «Анданте» в характере Сицилианы. Сицилиана – это старинный итальянский танец, умеренного движения, с трехдольным размером и характерной ритмической фигурой. В вокальной и инструментальной, в том числе и оркестровой музыке, в характере Сицилианы создавались арии, медленные части сонат, концертов. Вспоминаются характерные части произведений Баха, Генделя, Кончерто Гроссе и Вивальди –

Медленная часть концерта для клавесина с оркестром Пуленко также в характере Сицилианы. Но несмотря на итальянское происхождение Сицилианы, в характере, в отдельных мелодических и гармонических оборотах, в музыке этой мы не можем не почувствовать французского художника. Вот для сравнения, так сказать, французской Сицилианы. Тема из сюиты Пелиас и Мелизанта французского композитора, учителя Равеля и Рожа Дюкаса Габриэля Форе.

Об этой музыке, пожалуй, не раз вспоминаешь, слушая медленную часть концерта Пуленко с его задушевной, незатейливой, в духе народного напева мелодии сицилианы. Сдержанность, чистоту, даже суровость придает музыке звучание клавесина, а мелодия становится все более широкой, распевной, увлекающей. И снова вспоминаются слова критиков о том, что Пуленк – французский Шуберт.

Прежде чем рассказать вам еще об одном концерте, который состоялся в зале Академической капеллы в четверг вечером, две записи. Одна из них концертная –

0: После концерта вместе с дирижером Дмитрием Китаенко мы прошли в репетиционный зал. Там собрались все артисты хора любителей пения, принимавшие участие в исполнении кантат Рахманинова «Весна» и Чайковского «Москва».
1: Я, знаете, волновался сегодня значительно больше за вас и за себя, и за все вместе взятое, потому что сегодня произошло событие, которого мы с вами вместе где-то давно поджидали, думали о нем, боялись даже думать, и вот оно произошло. Первый раз мы с вами выступили в совместном полном симфоническом концерте, исполнив две таких огромные, объемные, великолепные по музыке кантаты. Ну, все слова благодарности и большой любви, которую я к вам испытываю всегда, потому что ведь я, в общем-то, музыкально родился у вас здесь. И я стоял когда за пультом, я чувствовал, что я не один дышу, я дышу вместе с вами. Когда я играл концерт Рахманинова, то я видел глаза и слышал дыхание. Вы так монолитно и здорово мне помогали сегодня, так что я сегодня лишился своего привычного красноречия, которому мы, опять-таки, вы меня научили. Мой профессор Лев Мальцевич Московский, он это... не дает меня в обиду в Москве, так же, как вы не даете меня в обиду в Ленинграде. Так что я теперь совершенно спокоен, что у меня есть музыкальная мама и музыкальный папа. А теперь я хочу еще поблагодарить вас всех, низкий вам поклон за все огромное спасибо. И поблагодарить Петровну за всю вашу помощь.

0: Я бы так сказала, что жизнь великолепна, потому что она имеет очень много счастливых минут. И сегодня у нас вечер тоже счастливый, а для меня он втройне, если не вчетверне, счастливый. Готовили работу ребята, дирижировал ребенок, играл ребенок, а за все отвечать. За многое. Вот так. И поэтому это большое счастье. Хочется, чтобы таких счастливых минут было много-много. Вот за это хотелось бы и поблагодарить и вас, и Диму, и Лео Морцевич, который приехал и очень переживает, и также волнуется, как все мы. Мне хочется поблагодарить и наших музыкантов, вокалистов, и Зазнобину, и Коля Калошина.
1: Запись эта, конечно, требует пояснения. С Димой Китаенко я, как и многие посетители наших концертных залов, впервые встретился лет 6 назад. Он тогда еще был студентом Ленинградской консерватории в классе хорового дирижирования профессора Елизаветы Петровны Кудрявцевой и хормейстером в коллективе любителей пения Ленинградского хорового общества. И тогда невозможно было не обратить внимания, с каким ярким темпераментом, я бы сказал, уже мастерством дирижерским и подлинным увлечением руководил он исполнением негритянских спиричуэлс в обработке для хора.

Дальнейший путь Дмитрия Китаенко был в конечном итоге направлен к дирижированию симфоническим оркестром. После окончания Ленинградской консерватории он поступил в аспирантуру при консерватории Московской, сначала по специальности хормейстера, а затем симфонического дирижера в класс профессора Лео Морицевича Гинзбурга. А после ее окончания он был направлен для усовершенствования своего искусства в Вену. Там он занимался и через год получил диплом с отличием об окончании Венской академии музыки и изобразительных искусств, а также многое вынес из встреч с прославленным мастером дирижерского искусства Гербертом фон Караяном. Теперь Дмитрий Китаенко, дирижер Московского музыкального театра имени Станиславского и Немировича Данченко, выступает с симфоническими вечерами, и вот впервые как дирижер симфонического оркестра приехал в Ленинград. Первое выступление его состоялось в прошлое воскресенье с заслуженным коллективом Республики и хором Ленинградского университета. Мне в разговорах с артистами этого оркестра, которыми ведь дирижировали многие выдающиеся дирижеры мира, приходилось слышать много лестных отзывов об искусстве 28-летнего маэстро. Такие же отзывы я слышал и от музыкантов другого оркестра, которым Дмитрий Китаенко дирижировал в минувший четверг. Но интересно еще и другое. Вероятно, в какой-то степени сказывается увлечение музыканта хоровой музыкой, привитое ему во время учебы в консерватории, а также во время работы хормейстером в ленинградском коллективе любителей пения. Ведь в двух концертах, данных в Ленинграде под управлением Дмитрия Китаенко, прозвучали три выдающиеся произведения русской хоровой культуры. Кантаты Танеева «Иоанн Дамаскин», Рахманинова «Весна» и кантата Чайковского «Москва». Исполнение каждого из этих произведений – это большой праздник нашей концертной жизни, так как музыка эта звучит отнюдь не часто. Тем более, как мне кажется, случай незаурядный, ведь две кантаты «Весну Рахманинова» и «Чайковского Москва» в один вечер исполнил самодеятельный коллектив, отмечающий свое десятилетие хор любителей пения, которым руководит заслуженный деятель искусств профессор Елизавета Петровна Кудрявцева, и который дал первые практические навыки молодому, в будущем, думается, известному дирижеру Дмитрию Китаенко.

0: А я знаю, почему ты это сделала.
1: Почему?
0: Да чтобы позлить девчонок наших, довести их до кипения.
1: Как ты догадался?
0: Ну не очень уж сложно.
1: А что за мной пошел?
0: А потому и пошел, удивился очень. И узнать захотел, что в тебе играет. Какой комплекс.
1: А как тебе торт пришелся?
0: Зря ты не пришла. Мы его в 5 минут изничтожили. Наполеон, мой любимый торт. А вообще-то, за что ты на них, на девчонок-то, на наших?
1: Спрашивает. Это же невозможно смотреть. Ты бы почитал их записочки. Тебе нравится и Эл. Что тебе в нем нравится? Могла бы ты, как Татьяна Ларина, первая объясниться в любви. Повеситься можно. Природа, конечно, хорошо о себе позаботилась, заложила программочку крепко. Но нельзя же жить одними инстинктами. Как ты считаешь?
0: Ну подожди, тебе что, никто и никогда не нравился?
1: Да мне некогда было. Я очень зверей люблю. Кошки, собаки этих я не считаю. У меня 18 белых мышей было. И жили они у меня не в клетке, а бегали по комнате, на полной воле, представляешь? И спали в ногах на одеяле. А еле так. Я сижу за столом. Они выстроятся на подоконнике в цепочку и ждут, когда им кормежку начну. Такой народец был. Одного мышонка я стулом задавила, до сих пор помню. А еще у меня были 2 ежа, черепаха, кролики, грач говорящий. Это все до 7 класса, ты у нас тогда не учился. А с 7 класса я наукой заболела. Ну, разными гипотезами, сам знаешь. Тут и тайна белка, и тунгусского метеорита, и загадки ацтеков. Столько вокруг нового, просто задохнуться можно. А девчонки? На что только свой мозг тратят? Саша любит Машу, Маша любит Сашу. Одноклеточные.
0: Ну подожди, они тебе еще выдадут.
1: Да, особенно когда узнают, что я с тобой в парке гуляла.
0: А все-таки это мы здорово придумали, что сюда пришли.
1: Да, смешно.
0: Что сюда пришли?
1: Нет, когда они узнают.
0: А знаешь, у меня никогда зверей не было. Нет, один раз притащил домой щенка, так мать заставила его выбросить, говорит, от них одни глисты и блохи. Но я всегда в зоопарк ходил, когда у меня деньги были.
1: А ты знаешь, я тебе признаюсь, я в душе вегетарианка. Мне очень стыдно, что человек ест живое.
0: Ну, придумай синтетический белок.
1: А что ты думаешь?
0: Да нет, думаю, вдруг придумаешь.
1: А вдруг придумаю?

0: А давай на карусели. На тройке, как наши несознательные предки.
1: Давай, как несознательные предки.

0: Я помню, как ты у нас появился. Подтянутый такой, как шоколадный батончик.
1: Да, ребята решили, что я хлипкий и захотели меня проверить. Первым вышел петух Трусин. Кулачище же у него, во! Потом удивлялся.
0: Да.
1: Да нет, ты не думай, у нас дома все спортом занимаются. Утром втроем делаем зарядку в 6:30, кровь из носу.
0: У тебя хорошие предки?
1: Нормальные.
0: А у меня в метриках прочерк. Бабушка говорит, нашли в капусте в конверте без обратного адреса. А ты твердо решил на физмат?
1: Твердо. Физики, они ведь не только раскрепостят энергию во много раз превосходящую ядерную, они же еще научатся прокалывать пространство. Это знаешь, что такое?
0: Что?
1: Ну, не нужно никакого транспорта. Проколол пространство и в ту же секунду оказался в Америке или на Марсе.
0: А биологи? Биологи продлят твою жизнь. Без биологии ты не на Марс никуда. Слушай, марсианин, а где мои туфли?
1: Какие туфли?
0: Которые ты нес.
1: Верно, я их нес, а потом... Сейчас! Вот я их в сквере на лавочке оставил. А ты чего, ревешь?
0: Вот еще. Это все соседкино. Туфли 45 рублей стоят, маме нужно 20 дней работать. Да, ты знаешь, к ним в музей привезли кости динозавра. И выяснилось, что длина этого динозавра 20 метров. Вот неужто такая махина могла из амебы развиться?
1: Запросто.
0: Сомневаюсь.
1: А ты как считаешь?
0: Проект на мастерской высокой цивилизации X разработали модели живых существ. Рыб, птиц, животных и забросили на нашу планету. Вначале контролировали, а потом занялись другим экспериментом, а про нас забыли. Мы тут эволюционируем, развиваемся, а не забыли.
1: Эволюционируем, верно. Знаешь, я в 12 лет влюбился в одну девчонку из нашего подъезда. 3 года ходил, вздыхал, наконец решился и пригласил ее на свидание. И чуть не помер со скуки.
0: Вот откуда твое гордое поведение.
1: Да нет. Времени не хватает, тоже спорт, все.
0: А вот признайся, приятно быть чемпионом, правда?
1: Очень. Утверждать себя всегда приятно. Ну вот ты, когда сегодня эту штуку выкинула, ты ведь тоже себя утверждала.
0: Вот еще.
1: Утверждала. Ты сама об этом не задумываешься, но это так.
0: Я просто позадорить хотела.
1: Ты когда маленькая была, дралась?
0: Дралась.
1: Оно и видно. Зря ты в нашу секцию не записываешься. Из тебя бы фехтовальщица вышла, первый класс.
0: А у тебя и без меня хватает. Арголайт, слышь?
1: А что, это твой дом?
0: Да.
1: Странно. 3 года вместе учимся, а я и не знал, где ты живешь.
0: Ну ладно, я потопала. Арго всегда волнуется, когда слышит мой голос.
1: Постой!
0: Что? Ну ладно, я пойду. Салют! Салют!
1: Салют!

0: «Милостивый государь Петр Ильич, говорить вам, в какой восторг меня приводит ваше сочинение, я считаю неуместным, потому что вы привыкли не к таким похвалам, и поклонение такого ничтожного существа в музыке, как я, может показаться вам только смешным, а мне так дорого мое наслаждение, что я не хочу, чтобы над ним смеялись. Поэтому скажу только, что с вашей музыкой живется легче и приятнее. Мое отношение к вам, как оно не отвлеченно, дорого мне как самое лучшее, самое высокое из всех чувств, возможных в человеческой натуре. Поэтому, если хотите, Петр Ильич, назовите меня фантазеркой, даже сумасбродную, но не смейтесь, потому что все это было бы смешно, когда бы не было так искренно, да и так основательно. Искренно вас уважающая и душой вам преданная Надежда фон Мэк.
1: Милостивая государыня, Надежда Филаретовна, искренне вам благодарен за все любезное и лестное, что вы изволите мне писать. Со своей стороны я скажу, что для музыканта среди неудач и всякого рода препятствий утешительно думать, что есть небольшое меньшинство людей, которому принадлежите и вы, так искренне и тепло любящие наше искусство. Искренне вам преданный и уважающий Петр Чайковский.

Так почти 130 лет назад началась эта удивительная переписка великого композитора и его преданной почитательницы Надежды Филаретовны фон Мек. Переписка длилась 13 лет и составила более 1000 писем. В отношениях авторов этих писем много необычного, странного, труднообъяснимого и даже загадочного. Они так никогда и не встретились. И тем не менее доверяли друг другу самое дорогое, делились самым сокровенным.

0: Первая из ваших сочинений, которые я услышала, была «Буря». Невозможно выразить то впечатление, которое она произвела на меня. Я несколько дней была как в бреду, не могла освободиться от этого состояния. Надо вам сказать, что я не умею отделять музыканта от человека, и даже в нем, в служителе такого высокого искусства, я еще более чем в других людях ожидаю и желаю тех человеческих свойств, которым поклоняюсь. Мой идеал человека непременно музыкант, но в нем свойства человека должны быть равносильны таланту. Тогда он производит глубокое и полное впечатление. Мне кажется, что ведь не одни отношения делают людей близкими, а еще более сходство взглядов, одинаковые способности чувств и тождественность симпатий. Так что можно быть близкими, будучи очень далекими. Было время, что я очень хотела познакомиться с вами. Теперь же, чем больше я очаровываюсь вами, тем больше я боюсь знакомства. Мне кажется, что я была бы не в состоянии заговорить с вами. Хотя если где-нибудь случайно мы близко встретились, я не могла бы отнестись к вам как к чужому человеку и протянула бы вам руку, но только для того, чтобы пожать вашу, но не сказать ни слова. Теперь я предпочитаю вдали думать о вас, слышать вас в вашей музыке и в ней чувствовать с вами заодно.
1: Вы совершенно правы, Надежда Филаретовна, предполагая, что я в состоянии вполне понять особенности вашего духовного организма. Смею думать, что вы не ошибаетесь, считая меня близким себе человеком. Меня нисколько не удивляет, что, полюбив мою музыку, вы не стремитесь к знакомству с автором ее. Вы страшитесь не найти во мне всех тех качеств, которыми наделило меня ваше склонное к идеализации воображение. И вы совершенно правы. Я чувствую, что при более близком ознакомлении со мной вы бы не нашли того соответствия, той полной гармонии музыканта с человеком, о которой вы мечтаете. Теперь позвольте поблагодарить вас за те выражения любви к моей музыке, которыми так полно ваше письмо. Если бы вы знали, как приятно и отрадно музыканту, когда он уверен, что есть душа, которая так же сильна и так же глубоко перечувствует все то, что и он чувствовал, когда замышлял и приводил в исполнение свой труд.

0: Вы ничего не ответили мне на мою просьбу позволить мне писать вам всегда, когда мне захочется получить от вас письмо. То есть вести с вами переписку по внутреннему желанию, а не по делу только. Для набожных людей нужны апостолы, проповедники религии, большей части искаженной. Для меня нужны вы, чистый, проповедник моего любимого высокого искусства. Так что, если вы не прочь, Петр Ильич, спасать мое право же безгрешное относительно музыкального искусства душу для земного блаженства, музыкального, хотя и не вечного, но восхитительного, то вы позволите мне переписываться с вами, и за это вам какой-нибудь лорд-апостол отпустит один грех.
1: Вы спрашиваете, будет ли мне приятно, если вы будете писать мне всегда, когда вам захочется? Пожалуйста, не сомневайтесь в этом, многоуважаемая Надежда Филаретовна. Переписка с вами может быть только приятна для меня, хотя бы потому, что о музыке и по поводу музыки говорить всегда приятно, тем более с вами. Я уже имел случай объяснить вам, что чувствую к вам самую искреннюю и теплую симпатию.

0: На днях я уезжаю из Москвы. Еду первоначально в Киев, а оттуда в свое имение Браилов. Хочу повторить вам на расставание, что какое бы далекое расстояние ни разделяло нас, не забудьте нигде, Петр Ильич, что имеете во мне самого искреннего друга, всегда готового принять участие во всем, что касается вас.
1: Благодарю вас за милое, доброе и дружеское письмо ваше. Я еду в воскресенье в деревню к Шиловскому, очень милому человеку, живущему со своей не менее милой супругой и семейством в своем имении близ Нового Иерусалима. Я буду иметь в своем распоряжении целый флигель и фортепиано. Хочу усердно приняться за сочинение оперы. Шиловский, по моему указанию, составляет мне либретто, взятое из поэмы Пушкина «Евгений Онегин». Не правда ли? Смелая мысль. Симфонию свою я окончил, то есть в проекте. В конце лета буду инструментовать ее. Я слышал, Надежда Филаретовна, что вы никогда не соглашаетесь на посвящение вам пьес. Вы сделали для меня исключение, за которое премного вам благодарен. Но если вам неприятно, чтобы ваше имя стояло на заглавии симфонии, то, если угодно, можно обойтись и без этого. На симфонии своей я поставлю «Посвящается моему другу», как вы того и желаете.

0: Вы совершенно правы, Надежда Филаретовна, говоря, что есть случаи в жизни, когда нужно крепиться, терпеть и искусственно создавать себе хотя бы тень благополучия. Меня весьма тронула ваша симпатия к тем милым людям, среди которых я живу. Моя сестра, ее муж, мои младшие братья. Я без преувеличения могу сказать, что они принадлежат к небольшому числу самых лучших людей на свете. Я очень рад, что вы едете в Италию. Это действительно волшебная, чудная страна. Симфония наша подвинулась несколько вперед. Первая часть будет мне стоить порядочного труда.
1: От всего сердца благодарю вас за милое письмо, которое я получила в Неаполе. Но обо мне говорить не стоит, а вот вы, об вас надо заботиться. Вам надо уж, если не счастье, то, по крайней мере, спокойствие и здоровье. Поймите, в вас я берегу свои лучшие верования, убеждения. Я берегу вас для того искусства, которое я боготворю, выше которого для меня нет ничего в мире. Как бы хорошо вам было приехать в Италию.
0: Сегодняшнее письмо ваше облегчило мою душу. Вы и в самом деле являетесь в нем моим провидением. Если бы вы знали, как много, много вы для меня делаете. Я стоял на краю пропасти. Если я не упал в нее, то не скрою от вас, что это только потому, что я на вас надеялся. Вашей дружбе я буду обязан своим спасением. Чем я отплачу вам? О, как бы желал я, чтобы когда-нибудь я был вам нужен. Чего бы я ни сделал, чтобы выразить вам мою благодарность и любовь.

0: Теперь я получаю ваши письма из Парижа и Вены, Флоренции, Рима, Венеции, и не знаю, как мне благодарить вас за то невыразимое удовлетворение, которое вы мне доставляете.
1: Я очень полюбил Венецию и решился попытаться прожить в ней еще приблизительно месяц после Вены. Понравится, останусь еще, а нет, так уеду куда-нибудь. Вы пишете, что лучше всего вернуться в Россию. Еще бы. Я люблю путешествовать в виде отдыха за границу. Это величайшее удовольствие. Но жить можно только в России. И только живя вне ее, постигаешь всю силу своей любви к нашей милой, несмотря на все ее недостатки, родине. Отчего это? Отчего простой русский пейзаж? Отчего прогулка летом в России, в деревне по полям, по лесу, вечером по степи, бывало, приводила меня в такое состояние, что я ложился на землю в каком-то изнеможении от наплыва любви к природе, от тех неизъяснимо сладких и опьяняющих ощущений, которые навевали на меня лес, степь, речка, деревня вдали, скромная церквушка, ну, словом, все, что составляет убогий русский родимый пейзаж. Отчего все это?
0: Люблю отчизну я, но странную любовью. Ее не победит рассудок мой. Помните, какая живость представления, как это все близко и дорого нашему русскому сердцу.

0: Дорогой мой друг, я нахожусь в самом розовом настроении духа. Я счастлив, что кончил оперу, счастлив, что наступает весна, счастлив, что здоров, что свободен и застрахован от встреч и столкновений, а главное, счастлив, что у меня есть такие прочные опоры в жизни, как ваша дружба, любовь братьев и сознание способности совершенствоваться на своем пути. Если обстоятельства будут благоприятны, а сегодня мне хочется верить, что так и будет, то я могу оставить по себе прочную память. Я надеюсь, что это не обольщение, а справедливое сознание своих сил.
1: Получили ли вы мою телеграмму, Петр Ильич, об исполнении симфонии? Публика приняла ее очень хорошо, в особенности скерцо. Очень аплодировали, а по окончании публика требовала вас. Да, милый друг мой, большое счастье быть артистом. Если бы я могла завидовать кому-нибудь и чему-нибудь, то завидовала бы вам. Но так как я не умею завидовать, то я вполне наслаждаюсь вашим талантом, вашими произведениями. В них я слышу себя. Я нахожу выражение всех моих чувств, впечатлений, восторгов и печалей. Как мне будет приятно получить от вас письмо из Браилова.

Сколько радости доставили вы мне сегодня письмом вашим, бесценная моя Надежда Филаретовна. Как я неизмеримо счастлив, что симфония понравилась вам, что, слушая ее, вы испытали те ощущения, которыми я был полон, когда писал ее, что моя музыка запала вам в сердце. Вы спрашиваете меня, есть ли определенная программа этой симфонии? Обыкновенно, когда по поводу симфонической вещи мне предлагают этот вопрос, я отвечаю – никакой. И в самом деле трудно отвечать на этот вопрос. В нашей симфонии программа есть. Есть возможность словами изъяснить то, что она пытается выразить. И вам, только вам одним, я могу и хочу указать на значение как целого, так и отдельных частей его. Разумеется, я могу это сделать только в общих чертах. Интродукция есть зерно всей симфонии, безусловно, главная мысль. Это фатум. Это та роковая сила, которая мешает порыву к счастью дойти до цели, которая ревниво стережет, чтобы благополучие и покой не были полны и безоблачны, которая, как дамоклов меч, висит над головой неуклонно, постоянно отравляет душу. Она непобедима. Ее никогда не осилишь. Остается смириться и бесплодно тосковать. Безотрадное и безнадежное чувство делается все сильнее и более жгуче. Не лучше ли отвернуться от действительности и погрузиться в грезы? О, радость! По крайней мере, сладкая и нежная греза явилась. Какой-то благодатный, светлый человеческий образ пронесся и манит куда-то. Как хорошо! Как далеко уже теперь звучит неотвязная первая тема «Аллегро». Но грезы мало-помалу охватили душу вполне. Все мрачное, безотрадное позабыто. Вот оно, счастье. Нет, это были грезы, и фатум пробуждает от них. Итак, вся жизнь есть непрерывное чередование тяжелой действительности со скоро приходящими сновидениями и грезами о счастье. Пристани нет. Плыви по этому морю, пока оно не охватит и не погрузит тебя в глубину свою. Вот приблизительно программа первой части. Вторая часть симфонии выражает другой фазис тоски. Это то меланхолическое чувство, которое является вечерком, когда сидишь один, от работы устал, взял книгу на она, выпала из рук, явились целым роем воспоминания. И грустно, что так много уже было да прошло, и приятно вспомнить молодость, и жаль прошлого, и нет охоты начинать жизнь сызнова, жизнь утомила. Третья часть не выражает определенного ощущения, это капризные арабески, неуловимые образы, которые проносятся в воображении. Четвертая часть. Если ты в самом себе не находишь мотивов для радости, смотри на других людей, ступай в народ, смотри, как он умеет веселиться, отдаваясь безраздельно радостным чувствам. Картина праздничного народного веселья. Едва ты успел забыть себя и увлечься зрелищем чужих радостей, как неугомонный фатум опять является и напоминает о себе. Но другим до тебя нет дела. Они даже не обернулись, не взглянули на тебя и не заметили, что ты одинок и грустен. О, как им весело! Как они счастливы, что в них все чувства непосредственны и просты! Пеняй на себя и не говори, что все на свете грустно. Есть простые, но сильные радости. Веселись чужим весельем. Жить все-таки можно.

Вот, дорогой мой друг, все, что я могу вам разъяснить в симфонии. Разумеется, это не ясно, не полно. Но свойство инструментальной музыки именно и есть то, что она не поддается подробному анализу. Где кончаются слова, там начинается музыка, как заметил Геймер.

С каким восторгом я читала ваше объяснение нашей симфонии, мой дорогой, бесценный Петр Ильич. Как счастлива я, что нахожу в вас полное подтверждение моего идеала композитора. Вы думаете, милый друг, что мне непонятно то, что вы говорите? Но, боже мой, напротив. Вы объясняли мне процесс творчества именно так, как я его понимаю.

0: Пребывание мое в Киеве было сопряжено с такой суетой, с такими хлопотами, с такой утомительной беготней, что я положительно расстроил себе нервы и устал до последней степени. Представьте же теперь, мой чудный, добрый, хороший друг, то блаженство, которое доставляет мне пребывание в вашем волшебном замке, среди этой блаженной тишины, будучи окружен со всех сторон предметами, напоминающими мне вас и приближающими меня к вам.
1: Теперь вы уже в Браилове. Как мне приятно думать об этом. Как приятно думать, что вы играете на моем любимом пианино.

Написав вам вчерашнее письмо, пошел побродить кругом дома. Ах, как хорошо, как привольно у вас! Солнце уже село, а на обширном лугу перед главным въездом носились ароматы сирени и скошенного где-то сена. Майские жуки нарушали тишину своим басом, соловьи пели, издали наносилась песня.

Я доживаю последние дни здесь. Полагаю, что нет надобности мне объяснять вам, почему я не пользуюсь дольше вашим гостеприимством, хотя мог бы продолжить мое пребывание здесь до 10 июня. Я провел целый ряд незабвенных для меня дней. Я испытал в Браилове столько самых чистых, светлых наслаждений. Я так много упивался прелестями здешней симпатичной природы. Мне было так хорошо, так привольно, что эти дни навсегда останутся в моей памяти светлым, чарующим воспоминанием. Благодарю вас за них, и тем не менее нужно ехать. Пьесы мои, посвященные Браилову, я отдал Марселю для передачи вам. Первая из них, мне кажется, самая лучшая, но и самая трудная. Она называется «Размышление» и играется в темпе анданте. Вторая очень быстрая скерцо, третья – песня без слов. Еще недавно я принимался за их переписку. Тогда сирень цвела во всей красе, трава была не скошена. И вот промелькнули две недели, и как быстро. Я все больше сознаю всю прелесть Браилова и той жизни, которую я здесь вел. Теперь расстаюсь.

Вчера я получила из Москвы печатный экземпляр фортепианного переложения вашего Евгения Онегина и вчера же немножко проигрывала его. Что за восхитительное сочинение! В особенности из того, что я успела проиграть, сцена поединка и письмо Татьяны – это верх прелести. Боже мой! Какое благо на земле для человека музыка! Сколько горького, печального врачует она, сколько отрады, наслаждения доставляет тем, которые ни в чем другом уже найти этого не могут. Нет слов для выражения того, что ощутится, послушавши такую музыку, как ваша. Забьется сердце, мысли стремятся куда-то, во всем существе разольется ощущение чего-то высокого, ощущение своего собственного человечества, и хотя хочется плакать, но чувствуется так легко. Благословенны вы, который доставляет такие минуты страждущим, больным душою, велико ваше назначение на земле.

0: Я теперь привык, сочиняя, всегда иметь вас в виду. Когда выходит что-нибудь удачное, мне так отрадно думать, что это вам понравится, что вы отзоветесь на мою мысль. Но словом, я не написал бы, мне кажется, ни единой строчки, если бы у меня не было в виду, что кто бы что ни говорил, а мой друг все-таки услышит и поймет, что я хотел сказать.
1: Вчера я наслаждалась вашей музыкой. Мои дочери под мой аккомпанемент пели ваш дуэт из Евгения Онегина «Слыхали львы». Что за прелесть этот дуэт! Сколько в нем нежной грации, мечтательности! Восхитительно! Потом пели следующие ваши романсы, «О, спой же ту песню», «Мазурку на слова Мицкевича», «Молитву на слова Толстого». Это до того хорошо, что я не могу слушать, не ощущая дрожь по всему телу.
0: Я решительно теперь не могу заняться ничем, кроме «Орлеанской девы», которая, однако же, близится к концу. Я надеюсь, что через неделю все будет готово.
1: Как вы поразительно скоро работаете, мой милый друг. Опера через неделю будет готова. Да ведь это просто мановением жезла вы творите. Да и как творите –

Хоть иногда и приходится жаловаться на Каменку за ее неприглядность, но я все-таки совсем ожил здесь. Погода стоит чудная, фиалки отцветают, лес понемногу зеленеет, соловьи запели. По временам на меня находят те чудные минуты экстаза, которые может доставить одна природа. Здесь весна делает с каждым часом исполинские успехи. Сирени начинают распускаться, и ландыши уже появляются. У меня на столе стоит букет, среди которого красуются два моих любимых цветочка, сорванных, однако, еще не в лесу, а в саду. Вчера они попали ко мне еще в виде бутонов, а сегодня в воде распустились. Вообще, теперь наступило самое чудное время года. Ландыши, сирень, соловьи, и в довершении всего это чудная погода и лунные ночи.

Мой обожаемый друг, 2 дня назад я получила 4-ручное переложение нашей симфонии. Я играю, не наиграюсь и не могу наслушаться ее. Боже мой, как вы умели изобразить и тоску отчаяния, и луч надежды, и горе, и страдания, и все, чего так много я перечувствовала в жизни. В ваших сочинениях я прохожу всю свою жизнь, все свои чувства. А как ваша итальянская фантазия? Я ожидаю, что она будет очаровательна, потому что и мотивы итальянские прелестны, и фантазия будет такова, как умеет фантазировать только господин Чайковский, как говорит рецензент «Голоса».

Я бесконечно счастлив, что вы довольны переложением, которое действительно очень ловко и хорошо сделано. Что касается музыки, то я знал заранее, что вы должны ее полюбить. Это не могло быть иначе. Я содрогаюсь от мысли о том, что было бы со мной, если бы судьба не столкнула меня с вами. Я обязан вам всем. Жизнью. Возможностью идти вперед к далекой цели. Свободой и той полнотой счастья, которую прежде считал невозможной. Какая ночь была сегодня? Я на силу в 2 часа по полуночи мог оторваться от своего окна. Луна сияла во всем блеске, а тишина, а ароматы от цветов, а эти чудные неопределенные звуки ночи, боже мой, как все это хорошо! Я живу здесь какой-то ненормальной, учетверенной жизненной силой. Иногда я так далеко и высоко заношусь мысленно и душевно, что почти не чувствую себя на земле.

0: Сегодня я испытал глубокое художественное наслаждение. Слышал Дон Жуана в Большом театре. Знаю, дорогая моя, что вы небольшая охотница до Моцарта, и что вам непонятна красота моцартовской музыки. Но совершенно искренне скажу вам, что никто, кроме светлозарного гения, не способен так усладить мою душу, так потрясти и тронуть меня. Дон Жуан всегда был и остался для меня лучшей оперой из всех существующих.
1: Я оперы недолюбливаю и всегда предпочитаю им симфонии, даже программные. А больше всего я люблю свободные симфонии, потому что при них я и свободно чувствовать, как мне угодно. А ведь музыка, как свободное искусство, и должна предоставлять эту свободу не одному автору, но и слушателю.
0: Дорогой бесценный друг, надеюсь, что вы простите меня, что пишу лишь коротенькое письмецо, будучи совершенно не способен вести из Москвы осмысленную беседу. Как и всегда, я здесь ужасно утомлен физически и нравственно. Тягочусь невыразимо жизнью в обществе, теряю способность излагать мысли и чувства письменного. Ко всякого рода утомительным препровождениям времени прибавилось еще то, что в течение нескольких дней я ежедневно сидел по нескольку часов у художника Маковского, который писал мой портрет. Портрет этот заказал Маковскому известный коллекционер Третьяков, и отказаться было неловко. Вы можете себе представить, до чего мне трудно было сидеть по нескольку часов без движения, если и одна минута фотографического сеанса так ужасала меня. Но зато портрет, кажется, удался вполне. Уж не помню, писал ли я вам, что в перепрошлом концерте давали мою сюиту, которая была сыграна очень хорошо и имела большой успех.

0: каким восторгом до слез. Я читаю всегда описания оваций, делаемых вам по поводу того или другого вашего произведения. Так и теперь, слушая описание приема, сделанного вам публикой в Москве при исполнении вашей сюиты, я глотала каждое слово. Жаль вас, мой бедный, бесподобный друг. Я знаю, как вам это тяжело. Я знаю, что вы мученик своей славы. И все-таки радуюсь несказанно, когда вижу, что вашу музыку ценят как следует. 2 дня назад мои дети были на Евгении Онегине в Большом театре. Простите меня, мой дорогой друг, что я так выражаюсь о предметах вам симпатичных. Согласна, у Пушкина стих прелестен, так же, как ваша музыка, но поймите, ваша музыка всегда неизмеримо выше сюжета.
1: Вы говорите, милый друг, что в Евгении Онегине мои музыкальные узоры лучше канвы, по которой они вышиты. Я же скажу вам, что если моя музыка к Евгению Онегину имеет достоинство теплоты и поэтичности, то это потому, что мое чувство было согрето прелестью сюжета. Вообще, мне кажется, что, признавая за текстом Пушкина только красоту стиха, вы несправедливы. Татьяна – это не только провинциальная барышня, влюбившаяся в столичного франта. Она полная чистой женственной красоты, девическая душа, еще не тронутая прикосновением к действительной жизни. Это мечтательная натура, ищущая смутно и идеала, и страстно гоняющаяся за ним. Не видя ничего подходящего к идеалу, она остается неудовлетворенной, но покойной. Но стоило появиться лицу, по внешности отличающемуся от среды пошло-провинциальной, она вообразила, что это идеал, и страсть охватила ее до самозабвения. Пушкин превосходно, гениально изобразил мощь этой девической любви. И я с самых ранних лет моих всегда был потрясен до глубины души глубокой поэтичностью Татьяны после появления Онегина. Итак, если я горел огнем вдохновения, когда писал сцену письма, то зажег этот огонь Пушкин. И откровенно вам скажу, вовсе не из напускной скромности, а вполне сознательно, что если моя музыка заключает в себе хотя бы десятую долю той красоты, которая в самом сюжете, то я очень горжусь и доволен этим.
0: Как я рада, что ваша опера шла и имела большой успех. Теперь вам надо отдохнуть. Дорогой мой.

Милый дорогой друг, я получил письмо от направника, в котором он рассказывает, как государь необыкновенно благосклонно относится к моей музыке и интересуется мной. Он велел поставить Онегина, говоря, что это его любимая опера. Направник убеждает меня, что мне необходимо ехать в Петербург и явиться к государю. Вчера я ездил в Гатчину и представлялся государю и государыне. И тот, и другой были крайне ласковы, внимательны. Я был тронут до глубины души участием, высказанным мне государем, но не могу выразить вам, до чего убийственно ужасны были страдания от застенчивости. Государь говорил со мной очень долго, несколько раз повторял, что очень любит мою музыку и вообще обласкал меня вполне. Сегодня я являлся великому князю Константину. Завтра у него обедаю, а в субботу, вероятно, уеду в Москву. Я чувствую в себе прилив энергии и горю нетерпением приняться за какой-нибудь новый большой труд. На этой неделе я был на многих церковных службах и испытал большое, можно сказать, художественное наслаждение. Удивительно действует на душу православное богослужение, если оно обставлено так, как, например, здесь, в храме Спасителя.

Дорогой мой, получили ли вы мое письмо в Париже? На днях я испытала одно из самых дорогих мне ощущений, музыкальное ощущение, доходящее до экстаза, когда и плакать, и смеяться, и умереть хочется. И это было, слушая ваше сочинение. Боже мой, как я бесконечно благодарна вам за эти ощущения. Это мои единственные возвышенные, беззаветно блаженные минуты. Это наслаждение есть единственная моя собственность, и никто не имеет права контроля над нею. И как я бываю счастлива, когда испытываю такие минуты. Будьте вы благословенны во веки веков, тот, который доставляет человечеству такое высокое наслаждение.

Как наша жизнь коротка. Теперь, когда я дошел, вероятно, до последней степени того совершенства, на которое способен, поневоле приходится оглядываться назад. И, видя, как много годов прожито, робко смотреть на дальнейший путь и спрашивать себя, успею ли, стоит ли. А между тем, только теперь, может быть, я могу писать так, чтобы не сомневаться в себе, верить в свои силы и свою умелость.

Сегодня я уезжаю в дальнее путешествие к брату Анатолию в Тифлис. Еду по Волге до Астрахани, оттуда в Баку и по железной дороге в Тифлис. Я давно мечтал проехать пароходом по Волге. Река теперь в полном разливе. Местами берега так удалены один от другого, что река делается похожа на море. Действительно, Волга-матушка есть нечто грандиозное, величаво-поэтическое. Правый берег горист и представляет очень часто красивые ландшафты. Но, конечно, в этом отношении невозможно и сравнивать Волгу с Рейном или даже Дунаем, Роной и тому подобное. Не в берегах красота, а в этой безграничной шире, в этой массе воды, неторопливо, без всякого бурления, спокойно катящейся к морю. Мы достаточно долго останавливались в разных попутных городах, чтобы составить себе о них понятие. Больше всего мне понравилась Самара и еще маленький городок Вольск, в котором имеется один из лучших садов, когда-либо мной виденных.

0: Я получила ваше последнее письмо в ту минуту, когда была переполнена восторгом от вашей музыки. Мне играли и пели ваши романсы. Из дуэтов я прихожу в неописанный восторг от вашего рассвета. Я не могу передать, что я чувствую при первых звуках этого чудного, поэтического изображения природы. Потом вечер. Что это за прелесть? Из романсов я обожаю «Благословляю вас, леса». Из Иоанна Дамаскина. Слушая все это, я хочу плакать, хочу броситься на колено, хочу исчезнуть с лица земли. Боже, как велика эта природа, которая создает людей, доставляющих такое невыразимое наслаждение. Как я благодарна вам за него. В газетах я постоянно читаю о вашем триумфальном шествии в Европе и радуюсь до слез, что, наконец, ваше имя приобретает европейскую известность.
1: Вчера состоялся мой лондонский концерт. Успех был очень большой, и особенно струнная серенада вызвала очень шумное одобрение и троекратный вызов, что для сдержанной лондонской публики очень много.
0: Теперь ваша музыка не только известна, но известна как бесспорно первоклассная музыка в Европе. Вы выпустили вашу славу на волю, как птичку из клетки, вот она и облетает весь мир.
1: Я очень много работаю, как водится, очень устаю, но нисколько не жалуюсь. Слава Богу, что есть еще охота работать. А охота, чем дальше, тем больше делается. Планы мои растут, и право двух жизней мало, чтобы все исполнить, что бы хотелось. Наша жизнь возмутительно коротка.

0: Переписка Петра Ильича Чайковского и Надежды Филаретовны фон Мек оборвалась на полуслове. Прекратилась без явных поводов к тому, без прощальных слов, упреков и объяснений. Нет последнего письма Мек, на которое ответил последним письмом Чайковской.
1: Последние слова вашего письма немножко обидели меня. Но думаю, что вы несерьезно можете допустить то, что вы пишете. Неужели вы считаете меня способным помнить о вас только пока я пользовался вашими деньгами? Неужели я могу хоть на единый миг забыть то, что вы для меня сделали, и сколько я вам обязан? Скажу без всякого преувеличения, что вы спасли меня, и что я, наверное, сошел бы с ума и погиб, если бы вы не пришли ко мне на помощь и не поддержали вашей дружбой, участием и материальной помощью. Тогда она была якорем моего спасения, совершенно угасавшую энергию и стремление идти вверх по своему пути. Нет, дорогой мой друг, будьте уверены, что я это буду помнить до последнего издыхания и благословлять вас. Я рад, что именно теперь, когда вы уже не можете делиться со мной вашими средствами, я могу во всей силе высказать мою безграничную, горячую, совершенно не поддающуюся словесному выражению благодарность. Вы, вероятно, и сами не подозреваете всю неизмеримость благодеяния вашего. Иначе вам бы не пришло в голову, что теперь, когда вы стали бедны, я буду вспоминать о вас иногда. Без всякого преувеличения я могу сказать, что я вас не забывал и не забуду никогда и ни на единую минуту, ибо мысль моя, когда я думаю о себе, всегда и неизбежно наталкивается на вас». Горячо целую руки ваши и прошу раз навсегда знать, что никто больше меня не сочувствует и не разделяет всех ваших горестей.

0: Вот и все. Трудно поверить, что эта прекрасная страница биографии великого композитора осталась словно недописанной, недосказанной. Здесь кроется какая-то загадка? Пожалуй. Исследователи и музыковеды выстраивают различные гипотезы, предположения. Оставим эти заботы. А мы с вами будем снова и снова читать и перечитывать эти прекрасные письма двух удивительных людей, которые так никогда и не встретились, но которых на многие годы объединила, сдружила их единственная любовь – музыка.
1: Вы слушали радиофильм «Вы спасли меня» по письмам Петра Ильича Чайковского и Надежды Филаретовны фон Мек. Исполнители – артистка Инга Мысовская и заслуженный артист России Владимир Седов. Диктор Надежда Свиридова. Над передачей работали Людмила Бойко, Лейла Бочкова, Владимир Захаров.
2: Я встретил его в магазине «Мелодия» через много лет после детства и поразился, что узнал. Узнал не только потому, что лицо его застыло раз и навсегда в том знакомом мне состоянии. Вот еще почему узнал. На нем был старомодный полотняный белый костюм, тюбетейка, а через плечо старинная полевая сумка из грубой свиной кожи, а ремешок брезентовый. Я мог бы еще сомневаться, гном это или не гном, если б не полевая сумка, она окончательно убедила меня. Сладко шевельнулась память, я подался к нему, но тут же включились тормоза, я вспыхнул весь внутренний, понял, что не подойду к гному, потому что мне стыдно. Лето 43-го. Маленький поселок на берегу Финского залива. Запах водорослей, картофельной ботвы, запах костра. От одного воспоминания о нем сильнее бьется сердце. Запах пороха от береговых батарей. Длинный одноэтажный дом на горе. Он и сейчас стоит. Мне не часто приходится ездить по этой ветке, но когда проезжаю, всякий раз стараюсь опередить поезд, пораньше заметить дом, успеть наглядеться и попрощаться раньше, чем состав промчится мимо. В доме жили мы, мальчишки. Девочек поселили ближе к полям, в приземистом бараке. К тому времени мы уже не были дистрофиками, не дрожали при виде ломтика хлеба. На смену голоду мучительному, ожесточенному, пришел голод озорной, опустошительный. Моим кумиром был тогда Гришка, отчаянный, хладнокровный, категоричный. Вокруг него кругами ходили многие, да он был недоступен. Мы жили с ним в одной комнате, я и Вовка Углов, потому и стали оруженосцами. Я в большей степени, Вовка меньшей, по причине своей ленности. Дружить с Гришкой нелегко. Чтобы заслужить его доверие, надо постоянно рисковать. Мне приходилось преодолевать трусость, нерешительность и другие недостатки натуры. Зато с Гришкой за неделю испытаешь столько приключений, сколько другому за год не выдастся. Гном был маленький, тщедушный. Казалось, он давно должен к кому-то сильному прилепиться, чтоб тот его защищал, охранял. По приезде его поселили в комнате, которую занимал Ванифатьев с дружками. Но через несколько дней вещевой мешок гнома вышвырнули в коридор, а следом и его самого. На шум прибежала вожатая Вера Рюмина. «Что случилось, Валентинов?» Гном стоял, отвернувшись. Тогда Рюмина заглянула в комнату. «Что тут у вас?»
3: «Он во сне кричит, зубами щелкает, квакает, лает!» — закричали ванифатьевцы.
2: Рюмина с любопытством оглядела гнома. Он стоял все в той же позе, разглядывая носки своих ботинок. «Валентинов, — сказала она, — это правда, что ты ребятам спать мешаешь?» Гном посмотрел на нее рассеянно, пожал плечами. «Не знаю». В комнате захохотали. Гном сказал: «Переведите меня, пожалуйста, в другую палату». Рюмина задумалась. Всюду теснота, комнаты маленькие, койку лишнюю втиснуть некуда. «Знаешь, Валентинов, — сказала она, — мы подумаем, кого поселить на твое место, а пока, если хочешь, поночуй здесь». И она указала на дверь, едва приметную в тени чердачной лестницы. То была нежилая комната, то была вообще какая-то странная комната. Потолок скошенный неправильной пирамидой, окно в коридор, вернее, в сени. Свет в комнату попадал, когда наружную дверь открывали. Любой из нас переживал бы, попадён в этот чулан. Гном нет. Он обрадовался, повеселел. Он что-то целый день устраивал в своей конуре, мурлыкал какую-то песенку. Он открыл окно и протёр его мокрой тряпкой. Вечером о переселении узнала Анастасия Власовна. Она отругала Рюмину, да так, что все слышали, и твердым шагом направилась восстанавливать порядок и справедливость. «Валентинов, немедленно забирай вещи и назад». «Не пойду».
3: «Как это не пойду? Я как начальник лагеря». «Зря вы переживаете, Анастасия Власовна», — сказал гном. «Мне тут хорошо». «Валентинов!» — закричала она. «Да ты понимаешь, что я не имею права тебя здесь держать, согласно санитарным нормам. Это ты понимаешь?»
2: «Понимаю», — тихо сказал гном. «Если что, я скажу, что я сам, а что вы не разрешали». Анастасия Власовна устала. У нее свои несчастья. Сын пропал без вести. Вот уже второй год как пропал. А этот гном... Она знала его прозвище, и в самом деле гном. Голова втянута в плечи, спина круглится, морщины стариковские на лбу, уши настороженно прижаты, одутловатое лицо, желтые тени под глазами. «Вот что, Валентинов, у меня много дел!» Она старалась говорить как можно мягче. «У меня очень много дел. Я не могу здесь с тобой пререкаться. Хорошенько все обдумай и приходи ко мне в кабинет после ужина». Почему гном был один? Точнее, почти один. Что означает это «почти»? Я объясню несколько позже. Сейчас я понимаю. Виной тому была блокада. Она его цепко держала и не отпускала. Мы все тогда ожили, а его она держала цепко ледяными пальцами, не давала головы повернуть в сторону, заставляла его смотреть и смотреть на какие-то одному ему ведомые жестокие картины. Те, кого она не отпускала, отличались от остальных. Они были замкнуты, малоподвижны, старчески задумчивы и болезненно экономны, вплоть до ожесточенного накопительства. Последняя черта была роковой. В столовую мы врывались, как ураган. Минута, и столы были чистыми. Суп, каша, хлеб — все исчезало мгновенно. Гном вел себя иначе. Он ел медленно, словно нехотя, растягивая удовольствие. Он отщипывал хлеб микроскопическими крохами и долго пережевывал их, склонив голову, будто прислушивался к чему-то внутри себя. Уже этим он раздражал всех. Его передразнивали, он делал вид, что не замечает. Когда же на стол приносили тарелки с маленькими кубиками масла и сахарный песок в кружках, чай мы наливали сами. Начиналось священное действие. Из полевой сумки, которая всегда висела у него на боку, и в поле он с ней не расставался, гном доставал две пластмассовые банки. В одну складывал масло, в другую ссыпал песок. Потом корочкой хлеба аккуратно стирал масляный след на тарелке. Делал он все это аккуратно, не торопясь, сосредоточенно, ни на кого не обращая внимания. Теперь а почти. Почти это Галя Рейкина, Палкина, как ее назвали. Рейкина Палкина относилась к гному с необычной для ее возраста мрачновато-страстной заботливостью. Нескладная, некрасивая, с походкой в раскачку. Рейкина была смешна. Рядом с нею гном обнаруживал весь свой ничтожный росток. Голоса их, один девичий, тонкий гнома, другой басовитый, основательный, Рейкиной, казалось, нарочно звучали рядом, чтобы вызвать улыбку. На это стоило поглядеть, как Рейкина медленно проволакивала вслед за гномом свои нескладные длинные ноги, как гудела. «Димка, шапку надень, голову напечет!» Рейкина единственная звала его по имени, помогала ему выполнить норму в поле, мыла пол в его пещере, стирала гномово бельишко. По правде говоря, я сначала думал, что это гномова старшая сестра, да и все так думали. А когда узнали, что Рейкина не сестра, а просто так, началось веселье. Их дразнили и вместе, и порознь. «Жених! Невеста!» Гном отмалчивался. Такая у него была натура. Зато Рейкина вспыхивала, как бенгальский огонь. «Невеста? Завидно! Иди, иди! Вот ту рожу расцарапаю!» И угрожающе выдвигала вперед подбородок. Рейкина себя не жалела, это все знали, а потому боялись с ней связываться. Несколько мальчишек уже ходили по лагерю с украшениями на щеках. Всякий нормальный мальчишка давно бы отшил Рейкину, но гном не был бы гномом, поступи он как все. Гном никогда не сердился на Рейкину за ее чрезмерной заботы о нем и сносил безропотно ее покровительство. Гном звал ее Галей, разговаривал с нею без малейшей насмешки. Рейкина страдала от того, что гном копил масло и сахар. Я сам слышал, с какой яростью она шипела на него. «Димка, не смей, выкини банки!» Потом восстала. «Не ешь, и я не буду!» У всех на глазах 2 дня она отдавала сахар и масло самым слабеньким девчонкам. Вначале на гнома это подействовало. Он словно нехотя намазывал хлеб маслом. Потом, крадучись, вытащил банку. Рейкина, простив ему слабость, продолжала опекать его с прежней настойчивостью. Однажды мы с Гришкой нашли мину и пытались взорвать ее. После случая с миной нас с Гришкой чуть не выгнали, но город был под непрерывными бомбежками и обстрелами. На очередном разборе крайнюю меру заменили более мягкой. Нас постановили расселить. Мне приказали перебираться к гному. Когда я переступил порог гномовой комнаты, увидел его приветливое лицо и услышал такой не мальчишеский мелодичный голос: «А я тебе уже место освободил». Я даже сплюнул от злости. На ком было сорвать раздражение? Конечно, на гноме. Слева от окна, в глубокой косой нише, где потолок под углом сходил на нет, стояла гномова койка, аккуратно прикрыта серым солдатским одеялом. Рядом на стуле книги. Светлей всего было у стены, противоположной окну. Я сказал: «Здесь койку поставлю».
4: «Здесь, здесь!»
2: Заторопился гном радостно. «Тут хорошо, светло».
3: «Светло», усмехнулся я и вспомнил. «А я тебе место освободил. Значит, его койка раньше тут стояла». Я разозлился. «Вот что, гном, вали-ка обратно. Мне подачек не надо».
2: «Да что ты? Что ты?» Гном засуетился, покраснел. «Это так, пока. Потом поменяемся. По очереди будем, ладно?»
3: «Ну, ладно. Если пока», — проворчал я, а сам подумал: «Раз ты дурак, пусть тебе будет хуже».
2: У Рейкиной на этот счет было свое мнение.
3: Она ворвалась в комнату. «Стучать надо», — сказал я. «Еще чего», — ответила Рейкина. Увидела мою койку на месте Гномовой и зашипела. «Это еще что, Димка? Я его сейчас вышвырну».
2: Гном подошел к ней и тихо проговорил. «Не надо, Галя. Видишь, его наказали».
3: «Иисусик несчастный!» — закричала Рейкина и хлопнула дверью. Тут же она вернулась. «Рубашку не надевай. Я очередь за утюгом заняла».
5: «Санчо Панса!» — сказал я презрительно, когда она ушла.
2: «А тебе не нравится Санчо Панса?» — серьезно спросил гном.
3: «Конечно, он мне нравился. Но не мог же я сказать этого гному. Я обиделся на весь мир и на Гришку в первую очередь. Почему не его, а меня переселили? Почему?» Я не спал по ночам, я чуть не плакал. Я обдумывал планы мести и тут же отбрасывал их один за другим, потому что Гришка был не подвластен моей мести. И получалось так, что я по-прежнему вымещал свои обиды на том, кто был рядом, кто был слабее меня, на гноме. Когда он хотел читать, я тушил свет. Когда он хотел спать, я зажигал свет и лениво листал какую-нибудь книжку, хотя глаза мои слипались. Когда он закрывал окно, я открывал его и наоборот. Гном молчал. Меня пугала его неуязвимость. Я ненавидел его за нежелание взорваться, возмутиться, броситься на меня с кулаками. Какие там кулаки? Он был полон доброжелательства. Он хотел общаться. Он был рад, что не один теперь.
4: «Куда вы? Куда? Здесь нет ничего. Миленькие, не трогайте, не трогайте!» Руки обжег. Руки. Задымились. «Пустите меня! Да пустите! Здесь мертвые все. Я не хочу. Пустите! Пустите!»
2: Это был голос гнома. Я вскочил, бросился к выключателю, потом к его постели. Свет напугал его, он замахал руками, прикрыл лицо и забормотал что-то совсем уж невнятное. Я схватил его за плечо. «Гном, проснись! Слышишь?» Глаза его открылись. Нет, они как бы внезапно появились на лице, где их до того не было. Он ничего не понимал. «Гном, ты бредил!» Наконец он посмотрел на меня осмысленно. Что-то приснилось. Жар, холод. Я стоял перед ним в майке и трусах. И хотя ночь была не холодная, меня била дрожь. «Ну, ты спи!» — сказал я, чтобы как-то закончить все это. И пошел к своей койке. Я сел на нее. Лечь я боялся. Мне казалось, только лягу, опять начнется. Я все не спал, не спал, и только к утру забылся. Разбудил меня гном. «Вставай, завтракать пора. Я на кухне был, сегодня пшенка». Все это он сообщал мне с извиняющейся улыбкой. Я отвернулся к стене и тут же услышал тихий, словно спотыкающийся голос гнома. «Ты знаешь?» Я молчал и не поворачивался к нему. Я втянул голову в плечи и держал ее так, сильней и сильней напрягаясь. Гном почувствовал всю силу моей ожесточенности и ничего больше не сказал. Я говорил в пустую комнату. Гнома не было. На следующую ночь он снова разговаривал во сне. Еще подряд три ночи. Каждый раз я просыпался, словно что-то подбрасывало меня на койке, вскакивал, бежал по холодным половицам, расталкивал его безжалостно и при свете голой лампочки видел его одутловатое лицо, на котором каждый раз заново вырастали глаза. Потом я заворачивался в одеяло и сидел, опустив голову в колени. Я ждал, когда это снова начнется, и проклинал всех на свете. На четвертую или на пятую ночь я разбудил гнома и, схватив в охапку одежду и одеяло, выскочил в коридор.
5: Я подкрался к бывшей своей комнате и постучал. Подождав, я постучал еще раз, сильнее, ни звука. Тогда я ударил ногой в дверь, коротко и зло. Заскрипела койка, зашлепали по полу босые ноги, и за полуоткрывшейся дверью показался заспанный, лохматый Вовка Углов. Он стоял, наклонясь вперед, скрестив на плечах худые руки, почесывался. Я шагнул мимо него в комнату. «Куда? Куда?» – забормотал Вовка. «Там, где стояла раньше моя койка, спал теперь Коля Бусов. Он спал на животе, раскинув руки-ноги, будто плыл».
3: «Чего ты?» –
5: опять спросил Вовка. «Я и сам не знал, чего. Пока я шел сюда, я вроде бы готов был на что-то серьезное решиться. Теперь этот Коля Бусов, а рядом очертания Гришкиной кровати, сам он, спокойно спящий на спине, руки за голову. Нет, эта комната была мне уже чужой, как и та». Я вернулся к гному. У него горел свет. Он сидел на койке и ждал меня. Я видел, что он и обрадовался, и растерялся, когда я вошел. Я постелил постель, лег. Гном спросил: «Ты спишь?» Я молчал. «Ты не спишь?» Я молчал. Но какая-то неуютность была в этом моем молчании, словно не его я обманывал, а себя. И это было противно. «Ну, — сказал наконец, — не говори никому, ладно? — быстро сказал гном. Я не буду больше.
3: Чего не будешь?
5: — спросил я, хотя прекрасно знал, о чем он. Ну, разговаривать ночью.
3: Ах, вот что! Я захохотал как-то неестественно громко. Сахар, сахар! Отколите кусочек, они все мертвые.
5: «Это правда? Я так говорил?» — спросил он тихо.
3: «А ты что, не знаешь?» — удивился я.
5: «Нет»,
3: — просто ответил он. «Вот оно что!» И я как-то даже растерялся.
5: «У меня все в 41-м...» — гном проглотил слюну, а может, и слезы. «У меня все... Мама, тетя, сестренка. Я не мог сутки дверь открыть. А на лестнице?»
3: «А на лестнице я догадался. На лестнице никого не было, потому что там все умерли.
5: Я изрыл ее топором и сломал, и вышел».
3: Мы сидели на своих койках и молчали. А ночь медленно превращалась в утро. Потом гном сказал:
5: «Ты не думай, я в дружбу не навязываюсь».
3: «У тебя Рейкина есть», — не удержался я.
5: «Галя добрая», — сказал он, — «только глупая. Лучше глупый, чем злой».
2: Я копал картошку, а следом шли ребята с ведрами, подбирали. Работали тройками. Один копал, двое подбирали и носили. Меня кто-то позвал. Я обернулся. Гном. Я сразу понял, что-то с ним случилось. Он был жалкий какой-то, губы дрожали.
5: «Сумку? Мою сумку не видел?»
3: «Нет».
2: Я заметил на глазах его слезы.
3: «Ты чего, найдешь?»
5: «Уже искал. Я повесил на дерево. Они попросили ящик поднести».
3: «Кто они?»
5: «Борька».
3: «Куда ж она подевалась?»
5: «Я все понял. Не знаю».
3: «Не знаешь?» Я опять разозлился на него. «Дождался, накопитель». Я вонзил лопату в землю. «Дождался».
5: «Что я тебе сделал?» —
3: спросил гном.
5: «Что?»
3: Я отвернулся. Но мне хотелось знать, что будет дальше. Я посмотрел через плечо. Гном стоял в конце межи напротив Борьки, который покачивался, опершись на лопату, и сплевывал себе под ноги. Я не слышал, о чем они говорили, только
5: Борька взял гнома за курточку, тряхнул и отбросил от себя. Гном упал, медленно поднялся, огляделся вокруг. За кустами кто-то хохотнул коротко и замолк, словно рот ему зажали. Спотыкаясь, гном побрел к дороге. С другого конца поля, перескакивая через кусты картофеля, неслась Рейкина. Она сходу набросилась на Борьку, схватила его за волосы, опрокинула на землю, стала пинать ногами. Из-за кустов выскочили его дружки. Рейкина размахивала руками, не подпуская к себе мальчишек, а те окружали ее, пританцовывая и гагача. Рейкина дралась молча, ожесточенно. Потом вдруг ни с того ни с сего остановилась, как вкопанная, огляделась растерянно. Гнома искала, что ли? Мальчишки отскочили, рассыпались. Рейкина бросила лопату и побежала к дороге. Никто за ней не гнался, но бежала она так, словно ее вот-вот догонят и начнут бить. Я вернулся к своей меже. На дворе около столовой дымилась куча белесого пепла. Пепел был легкий и светлый, шевелился под ветерком. Подошла Вера Рюмина. «Что случилось с Валентиновым?» «А что?» — на всякий случай спросил я. «Да вот, вытряхнул сено из матрасика, поджег, вещи собрал и на станцию». Я рассказал ей, что было в поле, только про Рейкину смолчал. «А вы что, вступиться не могли?» «Кто мы?» «Ну ты, Гриша». «Буду я за нее вступаться». «За нее? За кого это за нее?» Рюмина подозрительно прищурилась. «Ну, за него». «Ты же в одной комнате с ним живешь!» — воскликнула Рюмина. «Не живу, а переселили!» — огрызнулся я. Рюмина махнула рукой и пошла со двора. В комнате на пустой гномовой койке сидела Рейкина и ревела. Она поглядела на меня с такой ненавистью, что я сразу ушел. Я долго стоял посреди двора и смотрел на живой белый пепел, шевелящийся у моих ног. Во время обеда Рейкина взяла миску с супом, подошла к Борьке и выплеснула ему суп в лицо. Он дико закричал, по черным его волосам, по рубашке растекалась лапша. Рейкина убежала. Вечером мы узнали, что она тоже уехала в город. И вот через много-много лет гном медленно прошел мимо меня, бережно держа в руке только что купленную пластинку. Я отодвинулся в тень и спрятал глаза. Я сделал это невольно, когда проходил мимо. Потом я посмотрел в окно и увидел гнома уже на улице, рядом с женщиной. Женщина была на голову выше гнома и шире в плечах. Я обошел их быстро, повернулся, пошел навстречу. Да, это была Рейкина. Рейкина шла чуть впереди и как ледокол расчищал ему путь. Когда она шла, все сторонились или отводили плечо в сторону. Я тоже отвел плечо.
6: Привет, Василий Павлович!
7: Здравствуйте!
6: Слыхали, какая сейчас история вышла?
7: Нет, а что?
6: Уборы, ей-богу. Значит, вышел наш управляющий на улицу. Ну, хорошо. А сами знаете, гололедица нынче, будь здоров. Вот управляющий сделал шаг и поскользнулся.
7: В каком смысле поскользнулся?
6: Это в обыкновенном. В каком? Да. Ну вот, поскользнулся и инстинктивно, знаете ли, взмахнул рукой для равновесия и...
7: Не вижу ничего смешного.
6: Нет, обождите, увидите. Да, взмахнул, значит, он рукой. И как нашего Карпентьева.
7: Кого?
6: Да Карпентьева, ну, из строительного отдела. Вот, и вот этого Карпентьева как ударит по шее наотмашь. Ой, убора.
7: Вот это да. Ну, а Карпентьев что?
6: Карпентьев что? Что Карпентьев? Он с ним стоит, разговаривает там с кем-то. И вдруг, бац, получает по шее. Раз. Карпентьев поворачивается и видит, и это ударил его сам управляющий. Ой, убора. Убора,
7: ну, да, да, а управляющий что?
6: Управляющий, ну что? Ну, известно что. Извините, говорит, товарищ Карпентьев, я вас нечаянно задел. Куда вы, Василий Павлович?
7: Я, извиняюсь, тороплюсь. Василий Павлович! Другой раз договорим.
6: Василий Павлович, ты чудак, ей-богу, побежал, словно ненормальный.
7: Анна Никонорна, наше уважение.
8: Привет, Василий Павлович.
7: Слыхали, Анна Никонорна?

0: Валерий Забрасьев. Да. Да. Ну, куда же только смотрит Мистко?
1: Да, да. Ну, да? Я пошел, мне некогда. Пока.
0: Василий, куда же он? О, Лизавета Корнеевна, вы слышали, как они с ним расправились?
2: Кто? С кем?
0: О, вы ничего не знаете?
2: Нет,
0: ну мне сейчас же рассказал Василий Павлович Трухин. Оказывается, наш управляющий накинулся на Карпентьева из строительного отдела и нанес ему побои. Ну, а председатель Мискома стоял тут же и еще, знаете ли, от себя нападал.
2: Какой кошмар!
0: Это говорит тебе за критику управляющего, а это, говорит, за нападки на Мистком.
2: Какой кошмар! И неужели Карпентьев ничего не смог сделать?
0: Я думаю, он пытался сопротивляться. Тем более, что вы знаете, что Карпентьев всегда ходит с палкой. Но тут, можно сказать, двое против одного.
2: Какой кошмар! Ну и нравы у нас. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Сергей Степанович, вам известно уже?
3: Что именно?
2: Нет, вы только представьте себе, ваш-то скромник Карпентьев из строительного отдела не то в милиции, не то в приемном покое больницы.
3: Карпентьев? За что?
2: За что? За то, что напал на нашего управляющего и председателя месткома сразу на обоих и тростью, их тростью.
3: Тростью?
2: А вы как думали? Вот они, ваши тихони. Спасибо, тут случился милиционер. Дал свисток, вызвали наряд.
3: Позвольте, позвольте. Вот они идут вместе, Карпентьев и наш управляющий, и спокойно между собой разговаривают. А вы говорите, милиция, больница.
2: Тихо, тихо. Ну, они сами еще не знают, что между ними произошло. Давайте лучше уйдем. Тихо. Вы на цыпочки наступайте.
4: Приглашаем вас послушать рассказ Ивана Алексеевича Бунина «Новый год». Читают артисты Людмила Сапожникова и Иван Латышев.

0: Была лунная зимняя полночь. Мы ночевали на хуторе в Тамбовской губернии по пути в Петербург с юга и спали в детской, единственной теплой комнате во всем доме.
1: Послушай, мне жутко.
0: Открыв глаза, я увидал легкий сумрак, наполненный голубоватым светом, пол, покрытый попонами, и белую лежанку. Над квадратным окном, в которое виднелся светлый снежный двор, торчала щетина соломенной крыши, серебрившаяся инеем. Было так тихо, как может быть только в поле в зимние ночи.
1: Ты спишь, а я задремала давеча в воске, и теперь не могу.
0: Жена полулежала на большой старинной кровати у противоположной стены. Я подошел к ней.
1: Слушай, ты не сердишься, что я разбудила?

Будила тебя. Мне правда стало жутко немного и как-то очень хорошо. Я почувствовала, что мы с тобой совсем одни тут. И на меня напал чисто детский страх. Слышишь? Как тихо.

0: мысленно. Я далеко оглянул снежные поля вокруг нас. Всюду было мертвое молчание русской зимней ночи, среди которой таинственно приближался Новый год. Так давно не ночевал я в деревне, и так давно не говорили мы с женой мирно. Я несколько раз поцеловал ее в глаза и волосы с той спокойной любовью, которая бывает только в редкие минуты. И она внезапно ответила мне порывистыми поцелуями влюбленной девушки. Потом долго прижимала мою руку к своей загоревшейся щеке.
1: Как хорошо. Да. Все-таки ты единственный близкий мне человек. Ты чувствуешь, что я люблю тебя?
0: Я пожал ее руку.
1: Как это случилось? Выходила я, не любя. Живем мы с тобой дурно. Ты говоришь, что из-за меня ты ведешь пошлое и тяжелое существование. И однако все чаще мы чувствуем, что мы нужны друг другу. Откуда это приходит? И почему только в некоторые минуты? С Новым годом, Костя!
0: Несколько теплых слез упало на мою руку. Положив руку на подушку, она заплакала. И верно, слезы были приятны ей, потому что изредка она поднимала лицо, улыбалась сквозь слезы и целовала мою руку, стараясь продлить их нежностью.

0: Я гладил ее волосы, давая понять, что я ценю и понимаю эти слезы. Я вспомнил прошлый Новый год, который мы по обыкновению встречали в Петербурге в кружке моих сослуживцев. Хотел вспомнить позапрошлый и не мог. И опять подумал то, что часто приходит мне в голову. Годы сливаются в один, беспорядочный и однообразный, полный серых служебных дней. Умственные и душевные способности слабеют, и все более неосуществимыми кажутся надежды иметь свой угол, поселиться где-нибудь в деревне или на юге, копаться с женой и детьми в виноградниках, ловить в море летом рыбу. Я вспомнил, как ровно год тому назад жена с притворной любезностью заботилась и хлопотала о каждом, кто, считаясь нашим другом, встречал с нами новогоднюю ночь, как она улыбалась некоторым из молодых гостей и предлагала загадочно меланхолические тосты. И как чужда и неприятна была мне она в тесной петербургской квартирке. Ну, полно, Оля.
1: Дай мне платок. Я уже не плачу больше. Не плачу. Я не плачу больше.
0: Лунный свет воздушно-серебристой полосою падал на лежанку и озарел ее странную яркую бледностью. Все остальное было в сумраке, и в нем медленно плавал дым моей папиросы. И от попон на полу, от теплой озаренной лежанки, ото всего веяло глухой деревенской жизнью, уютностью родного дома.

0: Ты рада, что мы заехали сюда?
1: Ужасно, Кость, рада. Ужасно. Я думала об этом, когда ты уснул. По-моему, венчаться надо бы 2 раза. Серьезно, какое-то счастье стать под венец сознательно, поживший, пострадавший с человеком. И непременно жить дома, в своем углу, где-нибудь подальше ото всех. Родиться, жить и умереть в родном доме, как говорит Мопассан.
0: Это сказал Сент-Бёв.
1: Все равно, Костя. Я, может быть, и глупая, как ты постоянно говоришь, но все-таки одна люблю тебя. Хочешь, пойдем гулять?
0: Гулять? Куда?
1: По двору. Я надену валенки, твой полушубок. Разве ты уснешь сейчас?
0: Через полчаса мы оделись и, улыбаясь, остановились у двери.
1: Ты не сердишься?
0: Взяв мою руку, она ласково заглядывала мне в глаза, и лицо ее было необыкновенно мило в эту минуту. И вся она казалась такой женственной в серой шали, которой она по-деревенски закутала голову, и в мягких валенках, делавших ее ниже ростом. Из детской мы вышли в коридор, где было темно и холодно, как в погребе, и в темноте добрались до прихожей. Потом заглянули в залу и гостиную. Скрип двери, ведущий в залу, раздался по всему дому, а из сумрака большой пустой комнаты, как 2 огромные глаза, глянули на нас 2 высоких окна в сад. Третье было прикрыто полуразломанными ставнями.
2: Ау!
0: Не надо. Лучше посмотри, как там хорошо.
1: Да.
0: Она притихла, и мы несмело вошли в комнату. Очень редкий и низенький сад, вернее, кустарник, раскиданный по широкой снежной поляне, был виден из окон. И 1 половина его была в тени, далеко лежавшая от дома, а другая, освещенная, четко и нежно белела под звездным небом тихой зимней ночи. Кошка, неизвестно как попавшая сюда, вдруг спрыгнула с мягким стуком с подоконника и мелькнула у нас под ногами, блеснув золотисто-оранжевыми глазами. Я вздрогнул.
1: Ты боялся бы здесь. Один.
0: Прижимаясь друг к другу, мы прошли по зале в гостиную к 2 стеклянным дверям на балкон. Тут еще до сих пор стояла огромная кушетка, на которой я спал, приезжая в деревню студентом. Казалось, что еще вчера были эти летние дни, когда мы всей семьей обедали на балконе. Теперь в гостиной пахло плесенью и зимней сыростью. Тяжелые промерзлые обои кусками висели со стен.

0: Было больно, и не хотелось думать о прошлом, особенно перед лицом этой прекрасной зимней ночи. Из гостиной виден был весь сад и белоснежная равнина под звездным небом, каждый сугроб чистого, девственного снега, каждая елочка среди его белизны.
1: Пройдем через сад на гумно.
0: Там утонешь без лыж. А бывало, я по целым ночам сидел зимой на гумнах, в овсяных ометах. Теперь зайцы, небось, приходят к самому балкону. Оторвав большой и неуклюжий кусок обоев, висевший у двери, я бросил его в угол. И мы вернулись в прихожую, и через большие бревенчатые сени вышли на морозный воздух. Там я сел на ступени крыльца, закуривая папиросу, а жена, хрустя валенками по снегу, сбежала на сугробы и подняла лицо к бледному месяцу, уже низко стоявшему над черной длинной избой, в которой спали сторож усадьбы и наш ямщик со станции.
1: Месяц, месяц, тебе золотые рога, а мне золотая казна.
0: Она говорила это, кружась, как девочка, по широкому белому двору. Голос ее звонко раздался в воздухе и был так странен в тиши этой мертвой усадьбы. Кружась, она прошла до ямщицкой кибитки, черневшей в тени перед избой, и было слышно, как она бормотала на ходу.
1: Татьяна на широкий двор в открытом платьице выходит, на месяц зеркало наводит, но в темном зеркале одна дрожит печальная луна.

0: Никогда, никогда уж не буду гадать о суженом.
1: Она возвращалась к крыльцу, запыхавшись, и весело дыша морозной свежестью, и села на ступени возле меня.
0: Ты не уснул, Костя? Можно с тобой сесть рядом? Миленький, золотой мой.
1: Большая рыжая собака медленно подошла к нам из-за крыльца, с ласковой снисходительностью виляя пушистым хвостом. И она обняла ее за широкую шею в густом меху. А собака глядела через ее голову умными вопросительными глазами. И все так же равнодушно, ласково, вероятно, сама того не замечая, махала хвостом. Я тоже гладил этот густой, холодный и глинцевитый мех, глядел на бледное человеческое лицо месяца, на длинную черную избу, на сияющий снегом двор и думал, подбадривая себя, в самом деле, неужели уже все потеряно? Кто знает, что принесет мне этот Новый год?
0: А что теперь в Петербурге? О чем ты думаешь, Костя? Я думаю о том, что вот мужики никогда не встречают Нового года. И во всей России теперь все давным-давно спят.
1: Но говорить не хотелось. Было уже холодно. В одежду пробирался мороз. Вправо от нас видно было в ворота блестящее, как золотая слюда, поле, и голая лозинка с тонкими обледеневшими ветвями, стоявшая далеко в поле, казалось сказочным стеклянным деревом. Днем я видел там остов дохлой коровы, и теперь собака вдруг насторожилась и остро приподняла уши. Далеко по блестящей слюде побежало от лозинки что-то маленькое и темное, может быть, лисица, и в чуткой тишине долго замирало чуть уловимое, таинственное потрескивание наста.
0: А если бы мы остались здесь.
1: А ты бы не соскучилась? И как только я сказал, мы оба почувствовали, что не могли бы выжить здесь и года. Уйти от людей, никогда не видать ничего, кроме этого снежного поля. Положим, можно заняться хозяйством. Но какое хозяйство можно завести в этих жалких остатках усадьбы на сотни десятин земли? И теперь всюду такие усадьбы. На 100 верст в окружности нет ни одного дома, где бы чувствовалось что-нибудь живое. А в деревнях голод.
0: Мне холодно.

0: Заснули мы крепко, а утром прямо с постели нужно было собираться в дорогу. Когда за стеною заскрипели полозья и около самого окна прошли по высоким сугробам лошади, запряженные гусем, жена, полусонная, грустно улыбнулась.
1: Жаль покидать теплую деревенскую комнату.

Вот и Новый год, думал я, поглядывая из скрипучей, опушенной инеем кибитки в серое поле. Как-то мы проживем эти новые 365 дней. Но мелкий лепет бубенчиков спутывал мысли. Думать о будущем было неприятно. Выглядывая из кибитки, я уже едва различал мутный серо-сизый пейзаж усадьбы, все более уменьшающийся в ровной снежной степи и постепенно сливающийся с туманной далью морозного

покрикивая на заиндививших лошадей. Ямщик стоял и, видимо, был совершенно равнодушен и к Новому году, и к пустому полю, и к своей, и к нашей участи. С трудом добравшись под тяжелым армяком и полушубком до кармана, он вытащил трубку, и скоро в зимнем воздухе запахло серой и душистой махоркой. Запах был родной, приятный, и меня трогали и воспоминания о хуторе, и наше временное примирение с женою, которая дремала, прижавшись в угол воска и закрыв большие серые от инея ресницы. Но, повинуясь внутреннему желанию поскорее забыться в мелкой суете и привычной обстановке, я деланно весело покрикивал: «Погоняй, Степан, потрогивай!»

А далеко впереди уже бежали туманные силуэты телеграфных столбов. И мелкий лепет бубенчиков так шел к моим думам о бессвязной и бессмысленной жизни, которая ждала меня впереди.

Говорит Саратов. Товарищи, сегодня мы предлагаем вам послушать лирическую литературно-музыкальную композицию «У моей России очи голубые». Она составлена по стихам и песням саратовского поэта Николая Палькина.

Скажи, в этом крае ты был или не был? Ты видел, какое здесь чистое небо? Лишь выйдешь из дома, оно над тобой сверкает и плещет своей глубиной. Ты слышал листвы, опадающий шорох? Молочные лилии рвал на озерах? Пойди, окунись, синевы зачерпни. В глазах твоих синие вспыхнут огни. И если ты любишь кудрявые клены, ищи их в лесном океане зеленом. Там каждое деревце сваха весна надолго лишила покоя и сна. В поля загляни, где от края до края высокие волны шумят, убегая. Подумай над ними, и сердцем поймешь. В надежных руках и пшеница, и рожь. Когда же тоскуешь по доброму слову, и тут не горюй, у окошка любого постой, и услышишь, ручьями журчат певучие речи парней и девчат. Люби эту землю, живи хоть два срока, но знай, она стоит любви лишь глубокой, такой, чтобы из самого сердца со дна о мелкой любви.

Мы такие люди. Мы на все готовы. Хоть в балет на сцену, хоть ковать подковы. Мы живем открыто, просто, без утайки, и в костюме модном, и в простой фуфайке. Если нет дороги, мы ее проложим. Если песни нету, сами песню сложим. Мы куда угодно, мы куда придется, хоть в телеге к полю, хоть в ракете к солнцу.

пропахший яблоками густо, проселки солнцем пронизав, он помидоры и капусту рабочим возит на базар. Как по заданию на работе, торопится во все концы, снимает сливы, хлеб молотит, на зиму солит огурцы. И каждый грамм, и каждый колос он взял в колхозе на учет, и о запасах беспокоясь, на пасеках сливает мед. Увидеть можно глазом зорким, как он над зеленью болот, на теплой, на вечерней зорьке без промаха по уткам бьет. И как под тенью ивниковой, где тихо плещется река, берет руками рыболова езей на майского жука. Подлесок звоном оглашая, тревожит сосны и дубы, селу на праздник урожая готовит свежие грибы. А по ночам он повсеместно выводит песню за порог и намекает всем невестам на то, что свадьбы будут в срок.

муравушка, муравушка зелененькая. Мать моя ругается, все бронит его. Ни стыда, ни совести нет у него. А ты зря ругаешься, ты ведь не права. Травушка, муравушка.

0: бабушка, муравушка зелененькая.
1: Назначил милый мне свидание, и я скорее к нему бегу. Все говорят, любовь — страдание, а я поверить не могу. В глаза приветливо он глянет, развеет девичью тоску. Все говорят, любовь обманет, а я поверить не могу. Влюбленным парнем месяц бродит, девчата спят, а я не сплю. Все говорят, любовь проходит, а я еще сильней люблю.

0: Не бывает ни ночи, ни дня, чтобы не шли обо мне разговоры. Говорят, что он любит меня, будто думает свататься скоро. Как пойду я с работы домой или в клубе займу свое место, все подруги при встрече со мной, не шутя, называют невестой. Говорят, что мне с ним по пути, и не может быть в этом сомнения. Трудно эти слова обойти, трудно слушать мне их без волнения. И когда говорят про него, не вхожу я с подругами в споры, но досада берет от того, что все это одни разговоры.
1: Полюбил меня один, ни на шаг не

делом стороной, чем ленивого любить, лучше век одной ходить. Что хотите, говорите, лучше век одной ходить.

0: вы хотите, что хотите, говорите. Ох, не.
1: Прошли девчата тропкой узкою и скрылись тихие вдали. И незаметно песню грустную с собой куда-то увели. Черемуха в той песне белая, ночные свисты соловьев и чья-то гордая, несмелая, незащищенная любовь. Пройти бы мне и успокоенно дремать всю ночку напролет, но, видно, сердце так устроено, чужой беды не обойдет. Спешу домой знакомой улицей, укрыл девчат осенний мрак, а сердце все еще волнуется, не успокоится никак.

Все глядят на тебя, как на диво, ты вправду собой хороша. По каким ты дорогам ходила, где ты брови такие нашла? Не сравню тебя с песенной павой, но становится сердцу теплей от походки твоей величавой и от гордой осанки твоей. За работу возьмешься, отдашь ты ей с открытой душою себя. Не случайно старается каждый ни на шаг не отстать от тебя. Где ты руки нашла золотые, чистый пламень души молодой? Кто придумал, что будто в России люди стали бедней красотой?

0: гирляндочки, нам теперь грустная зима. Звенят буденщики, дороги ленточки, нам теперь грустная зима.
1: Родные русские картины, туман, плывущий по реке, и при долине куст калины, и темный бор невдалеке, стада, бредущие лениво к воде пологим бережком, и колосящаяся нива, чуть тронутая ветерком. И провода электролиний, бегущие издалека, и как в предвестие теплых ливней клубящиеся облака. И плутоватый взгляд девчонки с пушком подушки на щеке, в короткой узенькой юбчонке гусей сгоняющей к реке.
2: Вы слушали литературно-музыкальную композицию «У моей России очи голубые» по стихам и песням саратовского поэта Николая Палькина. В передаче использована музыка советских композиторов Аверкина, Гришина, Коваля, Кудрина, Левашова, Рейконин, Туликова. Исполнители: хор имени Пятницкого, Сибирский народный хор, Рязанский народный хор, Русский народный хор Всесоюзного радио, народная артистка РСФСР Людмила Зыкина. Стихи читали Нина Рогозина и Вячеслав Рекун.

0: начитался, книгожора. Самовар-то четвертый день не чищен, как вот возьму скалку. Фу! Олечка! Пешком! Где ты, пес, тебя побрал бы? Проклятый стены!
1: Вот орет.

0: Слушайте страницы из повести Максима Горького «В людях». Королева Марго.
1: Под квартирой моих хозяев поселилась черноглазая молодая дама с девочкой и матерью, седенькой старушкой. Дама была очень красивая, властная, гордая. Она говорила густым, приятным голосом, смотрела на всех, вскинув голову, чуть прищурив глаза, как будто люди очень далеко от нее, и она плохо видит их. Каждое утро к крыльцу ее квартиры черный солдат Тюфяев подводил тонконогого рыжего коня. Дама выходила на крыльцо в длинном стального цвета бархатном платье, в белых перчатках с раструбами и в желтых сапогах. Держа в одной руке шлейф и хлыст, она гладила маленькой рукой ласково оскаленную морду коня. Тот косился на нее огненным глазом, весь дрожал и тихонько бил копытом по утоптанной земле. «Робер! Робер!» – негромко говорила она и крепко хлопала коня по красиво выгнутой шее. Потом, поставив ногу на колено Тюфяева, дама прыгала на седло, и конь, гордо танцуя, шел по дамбе. Ох, сидела она на седле так ловко, как будто приросла к нему. Красива она была. Красива той редкой красотой, которая всегда кажется новой, невиданный и всегда наполняет сердце опьяняющей радостью. Глядя на нее, я думал, вот таковы были Диана Пуатье, девица Лавальер, королева Марго и другие красавицы, героини исторических романов. Ее постоянно окружали офицеры дивизии, стоявший в городе. По вечерам у нее играли на пианино скрипки, пели романсы.

окна открыты. Сквозь занавеси и сети цветов я видел, как по комнатам двигаются стройные фигуры офицеров. Плавает она, одетая удивительно просто и красиво. Я назвал ее про себя «Королева Марго».

0: Так же счастлива, красива, как мать была и пятилетняя девочка. Кудрявая, полненькая. Ее огромные синеватые глаза смотрели серьезно, спокойно ожидающим взглядом, и было в этой девочке что-то недетски вдумчивое. Бабушка с утра до вечера занята хозяйством, няньки у ребенка не было, девочка жила почти беспризорно, целыми днями играя на крыльце или на куче бревен против него. Я часто по вечерам выходил играть с нею и очень полюбил девочку, а она быстро привыкла ко мне и засыпала на руках у меня, когда я рассказывал ей сказку. Заснет, а я отнесу ее в постель. Скоро дошло до того, что, ложась спать, она непременно требовала, чтобы я пришел проститься с нею. Я приходил. Она важно протягивала мне пухлую ручку и говорила: «Прощай до завтра». «Бабушка, как нужно сказать?»
1: «Храни тебя Господь», — говорила бабушка.
0: «Храни тебя Господь до завтра, а я уж буду спать».
1: Бабушка внушала ей: «Не до завтра, а всегда».
0: «А разве завтра не всегда бывает?»
1: Она любила слово «завтра», и все, что нравилось ей, все переносила в будущее. Натыкает в землю сорванных цветов, сломанных веток, и говорит:
0: «Завтра это будет сад. Когда-нибудь завтра я тоже куплю себе лошадь и поеду верхом, как мама».
1: Она была умненькая, но не очень веселая. Часто во время оживленной игры вдруг задумается и спросит неожиданно:
0: «Зачем у священников волосы, как у женщин?»

осталась тихая, серьезная печаль. Прижимаясь ко мне, глядя в небо синими, ожидающими глазами, она говорила: «Бабушка бывает сердитая, а мама никогда не бывает. Она только смеется. Ее все любят, потому что ей всегда некогда. Все приходят гости, гости и смотрят на нее, потому что она красивая, она милая мама».

0: Мне страшно нравилось слушать девочку, ведь она рассказывала о мире, незнакомом мне. Про мать свою она говорила всегда охотно и много, и передо мной тихонько открывалась новая жизнь. И снова я вспоминал королеву Марго, а это еще более углубляло доверие к книгам, а также интерес к жизни. Однажды вечером, когда я сидел на крыльце, а девочка дремала на руках у меня, подъехала верхом ее мать, легко спрыгнула на землю и, вскинув голову, спросила, что это она? Спит? Да. Вот как? Дай мне ее. Я сам отнесу.
1: Но!
0: Крикнула дама на меня, как на лошадь, и топнула ногой ступень крыльца. Девочка проснулась, мигая, посмотрела на мать, протянула к ней руки, они ушли. Я привык, чтобы на меня кричали, но было неприятно, что эта дама тоже кричит. Ведь всякий послушает ее, если даже она тихо прикажет. Через несколько минут меня позвала косоглазая горничная. Девочка капризничает, не хочет идти спать, не простясь со мной. Я не без гордости перед матерью вошел в гостиную. Девочка сидела на коленях у матери. «Ну вот», — сказала она, — «вот он пришел, это чудовище». «Это не чудовище, мама, а мой мальчик».
1: «Вот как! Очень хорошо. Ну, давай же подарим что-нибудь твоему мальчику. Хочешь?»
0: «Да, хочу. Ну, прекрасно, я это сделаю, а ты иди спать». «Прощай до завтра», — сказала девочка. «Храни тебя Господь до завтра».
1: Дама удивленно воскликнула, «Кто это тебя научил, бабушка?»
0: «Да». Когда она ушла, дама поманила меня пальцем. «Ну, что же тебе подарить?»
1: Я сказал, что мне ничего не надо дарить. А вот не даст ли она мне какую-нибудь книжку?
0: Она приподняла мой подбородок горячими душистыми пальцами и спросила, «Вот как? Ты любишь читать?»
1: «Да».
0: «А какие же книги ты читал?» О, улыбаясь, она стала еще красивее.
1: Но я смущенно назвал ей несколько романов. «Да ну что же в них нравится тебе?»
0: Она смотрела на меня сквозь длинные ресницы задумчиво, серьезно. До этой минуты никто еще не смотрел на меня так. Я объяснил ей, как умел, что жить очень трудно и скучно, а читая книги, забываешь об этом. «Да? Вот как?» — сказала она, вставая. «Это не дурно. Это, пожалуй, верно. Ну что ж, я стану давать тебе книги, но сейчас у меня нет. А, впрочем, возьми вот это». И она взяла с дивана истрёпанную книжку в желтой обложке. «Прочитаешь, дам вторую часть, их четыре». Я ушел, унося с собой тайны Петербурга князя Мещерского. «Ну что же, понравилось?» — спросила она, когда я возвратил ей желтый роман Мещерского. Мне трудно было ответить «нет». Я думал, что это ее рассердит. Но она только рассмеялась, уходя за портьеру, где была ее спальня, и вынесла оттуда маленький томик переплете синего софьяна. «Вот это тебе понравится, только не пачкой». Это были
1: поэмы Пушкина. Я прочитал их все сразу, охваченный тем жадным чувством, которое испытываешь, попадая в невиданно красивое место. Ведь всегда стремишься обижать его сразу. Так бывает после того, когда долго ходишь по маховым кочкам болотистого леса, и неожиданно развернется пред тобой сухая поляна, вся в цветах и солнце. Пушкин до того удивил меня простотой и музыкой стиха, что долгое время проза казалась мне неестественной. Да и читать ее было неловко. Пролог к Руслану напоминал мне лучшие сказки бабушки, чудесно сжатые в одну, а некоторые строки, ну, изумляли меня своей чеканной правдой. Там, на неведомых дорожках, следы невиданных зверей. Мысленно повторял я чудесные строки и видел. Я видел эти очень знакомые мне едва заметные тропы. Я видел таинственные следы, которыми примята трава, еще не стряхнувшая капель росы, тяжелых, как ртуть. Полнозвучные строки стихов запоминались удивительно легко, украшая празднично все, о чем говорили они. Это делало меня счастливым, жизнь мою легкой, приятной. Стихи звучали, как благовест новой жизни. Ох, какое это счастье быть грамотным! Великолепные сказки Пушкина были всего ближе и понятнее мне. Прочитав их несколько раз, я уже знал их на память. Лягу спать и шепчу стихи, закрыв глаза, пока не усну. Но нередко я пересказывал эти стихи денщикам. Они, слушая, хохочут, ласково ругаются. Сидоров гладит меня по голове и тихонько говорит: «Ну вот славно-то, а! Эх, Господи!» Возбуждение, охватившее меня, было замечено хозяевами. Старуха ругалась: зачитался пострел, а самовар четвертый день не очищен. Вот как возьму скалку. А? Что скалка? Я оборонялся против нее стихами, душою черной, зло любя, колдунья старая. Дама еще выше росла в моих глазах. Вот какие книги читает она. Когда я принес ей книгу и с грустью отдал, она уверенно сказала: «Ну, это тебе понравилось, да? А ты слыхал о Пушкине?» «Ну, я уже что-то читала о поэте в одном из журналов, но мне очень хотелось, чтобы она сама мне рассказала о нем, и я сказал, что не слыхал». Кратко рассказав о жизни и смерти Пушкина, она спросила, улыбаясь, точно весенний день: видишь, как опасно любить женщин? По всем книгам, прочитанным мной, я знал, что это действительно опасно. Но и хорошо. И я сказал: опасно, опасно, ведь все любят. Женщины-то тоже как мучаются от этого. Она посмотрела на меня сквозь ресницы и сказала серьезно: «Вот как? Ты уже понимаешь это? Тогда желаю тебе, никогда не забывай об этом». И начала спрашивать, какие стихи понравились мне. Я стал что-то говорить ей, размахивая руками, читая на память. Она слушала меня молча и серьезно, потом встала и прошлась по комнате, задумчиво говоря: «Ой, тебе, милейший зверь, нужно бы учиться. Я подумаю об этом». И она дала мне песни Беранже. Эти песни окончательно свели меня с ума странно тесной связью едкого горя с буйным весельем. Беранже возбудил у меня неукротимое веселье, желание зорничать, говорить людям дерзкие острые слова, и я в краткий срок очень преуспел в этом. Гулять на улицу меня не пускали, да и некогда было гулять, работа все росла. Теперь, кроме обычного труда за горничную, дворника и мальчика на посылках, я должен был ежедневно набивать гвоздями на широкие доски коленкор, наклеивать на него чертежи, переписывать сметы строительных работ хозяина, проверять счета подрядчиков. Хозяин работал с утра до ночи, как машина. И вот за все это я получил право дожидаться хозяев у двери на крыльце, когда они вечерами уходили в гости. Это случалось нечасто, но они возвращались домой после полуночи. И несколько часов я сидел на площадке крыльца, глядя в окна квартиры моей дамы, жадно слушая говор и музыку.

самая жизнь, о которой пишут в книгах, думал я, глядя в окна. И всегда мне было немножко печально. Детской ревности моей горько было видеть вокруг королевы Марго мужчин, которые велись над ней кокосы над цветком. Нет, мне приятнее было смотреть на мою даму, когда она сидела у рояля, играя одна в комнате. Музыка опьяняла меня, я ничего не видел, кроме окна. И за ним в желтом свете лампы стройную фигуру женщины, гордый профиль ее лица и белые руки, птицами летавшие по клавиатуре.

0: Смотрел я на нее, слушал грустную музыку и бредил. Ой, найду где-то клад и весь отдам ей. Пусть она будет богата. Если бы я был Скобелев, я снова объявил бы войну туркам, взял бы выкуп, построил бы ей на откосе лучшем месте города дом и подарил бы ей. Пусть только она уедет из этой улицы, из этого дома, где все говорят про нее обидно и гадко. И соседи, а мои хозяева в особенности, все говорили о королеве Марго плохо и злобно. Говорили осторожно, понижая голоса и оглядываясь. Боялись ее, может быть, потому что она была вдова очень знатного человека. Но слова в полголоса были не лучше громко сказанных слов. Моя дама жила в облаке вражды к ней, вражды непонятной мне и мучившей меня. Однажды я буйно и слепо назорничал. И когда пришел к даме за книжкой, она сказала мне очень строго: «Ну, однако ты отчаянный шалун, как я слышала». Не думала я этого. Я не стерпел и начал рассказывать, как мне тошно жить, как тяжело слушать, когда о ней говорят плохо. Стоя против меня, положив руку на плечо мне, она сначала слушала мою речь внимательно, серьезно, но скоро засмеялась и оттолкнула меня тихонько: «Довольно, я все это знаю. Понимаешь, знаю. И чем меньше ты будешь обращать внимание на все эти гадости, тем лучше для тебя. А руки вот ты плохо моешь». Но этого она могла бы и не говорить. Если бы она чистила медь, мыла полы и стирала пеленки, и у нее руки были бы не лучше моих, я думаю. Но умеет жить человек, на него злятся, ему завидуют. Не умеют, презирают. Задумчиво говорила она с улыбкой, глядя в глаза мои: «Ты меня любишь?» «Да, очень. Да, а как? Не знаю. Спасибо. Ты славный. Я люблю, когда меня любят. Ты чаще приходи ко мне. Как можешь, так и приходи». Я воспользовался этим и много получил доброго от нее. После обеда мои хозяева ложились спать, а я сбегал вниз, и если она была дома, сидел у нее по часу, даже больше. Читать нужно русские книги. Нужно знать свою русскую жизнь, говорила она мне, и, перечисляя имена русских писателей, спрашивала: «Ты запомнишь?» И часто говорила задумчиво, с легкой досадой: «Ах, тебе нужно учиться, учиться, я все забываю про это. Ах, Боже мой!» И, посидев у нее, я бежал наверх с новой книгой в руках и словно вымытый изнутри. Эти книги вымыли мне душу, очистив ее от шелухи впечатлений нищей горькой действительности. Я почувствовал, что такое хорошая книга, и понял ее необходимость для меня. От этих книг в душе спокойно сложила стойкая уверенность: «Нет, я не один на земле и не пропаду». Приходила бабушка. Я с восторгом рассказывал ей о королеве Марго. А бабушка, вкусно понюхавая табачок, говорила уверенно: «Ну-ну, вот и хорошо. Хороших-то людей ведь много. Ты только поищи, найдешь». И однажды предложила: «Может, сходить к ней? сказать спасибо за тебя. Нет, не надо. Ну, и не надо, и не надо. Господи, Господи, хорошо-то все как. Жить я согласна, веки вечные.
1: Но королеве Марго не удалось позаботиться о том, чтобы я учился. На Троицу разыгралась одна история, и я ушел из дома. Прощаясь с девочкой, я попросил: скажи маме, что я очень благодарю ее. Очень, скажешь? Скажу, обещала она ласково и нежно улыбаясь. Прощай до завтра, да? Мне нестерпимо хотелось проститься с королевой Марго, но у меня не хватило смелости пойти к ней. И, признаться, я ждал, что она сама позовет меня.

Панчо Владигеров – болгарин. И этим не только определяется его гражданская принадлежность, но и вся его артистическая натура, творческое мышление, темперамент. В его музыке выражены самые характерные черты национального искусства Болгарии, поэзия ее древних обычаев, неиссякаемый оптимизм ее народа. Для Владигерова музыка – это язык души, вечно живой, ясный, глубоко затрагивающий чувства и мысли слушателей.

прозвучала первая часть болгарской рапсодии Панчо Владигерова «Вардар». Это сочинение принесло композитору международные признания. Он воспел в этой пьесе красоту родной земли, жизнелюбие и творческую силу болгарского народа. Рапсодия «Вардар» была написана в 1922 году. Панчо Владигерову было тогда 23 года. Шло время. Росло мастерство композитора, менялось его отношение к жизни. Но неизменной оставалась его любовь к родине, верность глубинным основам национального искусства, стремление раскрыть средствами современной композиторской техники неисчерпаемую красоту и многообразие народной интонации, ритмики, колорита. В творчестве Владигерова счастливо сочетаются дар художника-импровизатора и уверенного мастера, который владеет всеми секретами многокрасочной палитры современного оркестра. Характерным образцом оркестровой музыки Владигерова может служить его пьеса «Импровизация и токката», написанная в 1942 году. В лирической импровизации композитор мастерски развивает напев широко известной в Болгарии крестьянской жатвенной песни «Йоване». Любовь к родной земле, к ее людям – об этом говорит нам музыка импровизации.

А вот быстрая, острого ритмического рисунка «Токката», тоже построенная на разработке народных мотивов, хороводной пляски и игровой песенки.

Становление музыкального характера и стиля Владигерова проходило не только в тесном общении с национальной культурой Болгарии, но и в освоении лучших образцов музыкального искусства многих стран мира. Особенно близкой композитору была народная и профессиональная музыка славянских стран, и прежде всего России. И вот яркий тому пример. Увертюра 9 сентября, фрагмент из которой вы сейчас услышите. Здесь явственно слышатся интонации русской и украинской музыки.

Русские влияния в музыке Владигерова можно обнаружить во многих его сочинениях. И это неудивительно. 12 лет Владигеров стал учеником по композиции профессора Берлинской консерватории Павла Юона, брата известного советского художника Константина Юона. Павел Юон окончил Московскую консерваторию, его учителями были Аренский и Танеев. Уже будучи зрелым мастером, Панчо Владигеров говорил о том, что считает себя воспитанником русской композиторской школы и что наиболее сильное влияние на его музыкальное мышление оказал Римский-Корсаков, один из его самых любимых композиторов. В консерватории Владигеров занимался также и в классе фортепиано. Сначала у Генриха Барта, а затем у известного пианиста Леонида Крейцера, воспитанника Петербургской консерватории по классу Анны Есиповой. Еще в годы учебы Владигеров создает много инструментальных пьес, пишет песни на стихи болгарских поэтов. Возвратившись в 1918 году по окончании консерватории на родину, Владигеров выступает там с исполнением своих произведений и как пианист-солист, или в дуэте со своим братом Любеном, скрипачом, для которого Панчо написал много пьес, в том числе и скрипичный концерт. Появление инструментальных сочинений Владигерова имело большое значение, ведь инструментальная музыка в Болгарии в те годы только зарождалась.

0: 7 болгарских танцев, болгар...
1: Если бы ты была рядом, ты разделила бы мое состояние. Скучаю о доме. В прошлый раз под ногами хрустнула ветка. Я нагнулся, вытащил ее из-под снега, и, понимаешь, на ней сохранился дубовый лист. Единственный лист, весь в прожилках, будто ладонь. Хоть гадай. Я рассматривал лист, и в голове действительно была мысль, где она, твоя дорога? В чем он, твой смысл жизни? Нет, это не был простой спор от нечего делать с ребятами, когда все всегда кончается веселыми добродушными шутками. Это был разговор с самим собой, а его вести труднее. Я хочу знать, где моя исконная дорога. Может быть, она навсегда здесь, на границе? Странно, но ведь я писал обратное, писал, что соскучился по дому, а дом для меня Карелия, мать, ты. И в то же время то, что сказал майор, тоже правда. Граница вросла в твое сердце. Умеет он сказать точно, даже афористично. А вчера мы ездили с майором в отряд. По дороге разговорились о демобилизации, и он сказал, это пусть другие собирают вещевые мешки на дембель, как вы говорите. А мы-то с тобой, Андрюша, послужим. А что скажешь на это ты? Олечка, скажи только честно. Мне так важно знать твое мнение. Вот вчера стоял на берегу моря, только оно теперь застыло, холодное ледяное поле. А я стоял, вглядывался в суровую неизвестность, и передо мною бежали строки твоего последнего письма. Я тебе как-то писал про Мишу Зубарева. Его сейчас совсем не узнать. С Афоней Сергеевым они задержали нарушителя границы. Зубарев теперь отличник боевой и политической подготовки. Хорошие ребята, хотя юношеской наивности хоть отбавляй. Олечка, меня мама спрашивает, а не тяжело ли быть старшим сержантом, да еще комсомольским активистом? А я как-то об этом не задумывался. По-моему, комсомольская работа не только сплачивает, но и рождает желание дружить. У нас такие ребята. Их только зажги, горы своротят. Вот так, мой гвардеец нежный. Андрей Бояринов свою мечту вынашивал с детства. Поначалу было желание только стать пограничником, а затем желание остаться им навсегда. Поддержка майора Лисковского как-то по-новому осветила мечты Андрея, сыграла, пожалуй, решающую роль. Теперь другого выбора для Андрея не было. Остаться на заставе, связать свою судьбу с ней. Весной кончится срок его службы, и он подаст заявление на сверхсрочную. Слова майора «пусть другие собирают вещевые мешки, а мы-то с тобой, Андрюша, послужим» врезались в сердце. Оставалось лишь подождать, что напишет Оля. Ведь перед ней действительно стоял выбор, решительный выбор в жизни – перед которым можно и спасовать. Это слово «спасовать» Бояринов боялся даже произнести. Он уже примерно знал, когда следует ждать письмо от Оли, но прошел обычный срок, и даже необычный срок прошел. Андрей ждал и все больше и больше волновался. Что случилось? Почему Оля молчит? Если она и не согласна с ним, могла бы написать. Андрей бегал к каждой почте и даже стал надоедать почтальону. «Не мучайся, Бояринов, твои красотки еще впереди!» Андрей делал вид, что его это мало волнует. Так приятно, когда идут письма. Но, тем не менее, тревога нарастала. Самое страшное, когда мучает неопределенность. Наконец, Андрей написал короткое письмо, выговаривая Оле. Или ей надоели его длинные письма, или она не может решить, но ведь ответить-то надо. Бояринов собрался в наряд, когда пришла почта. Он увидел знакомый почерк

0: и почувствовал, как забилось сердце. Да, письмо было от Оли. Написала его, будто не она, и слова не ее, и мысли были холодными, чужими. Это был неожиданный и сильный удар. Андрей закусил губы. Вот она, мечта. И залегла в глазах бояринова грусть. Они шли с Валеркой Клаусеном к ветряной мельнице, без которой остров, наверное, терял бы большую долю своей живописности. Клаусен приметил, что заскучал друг, вроде даже стал от него таиться. Пробовал вызвать на разговоры, но тот отмалчивался. Медленно поворачивались крылья ветряной мельницы, и вся она была похожа на большую птицу с длинным клювом. Между крыльев просвечивала луна. Мягкий свет ее серебрился. Валера шел немного впереди Андрея, сбивая прутом торчавшие из снега засохшие стебли длинной травы. Молчали. Каждый думал вроде о своем, но о своем ли? Андрюша, что-нибудь дома? Твоя жизнь — трагедия частного, не больше, думал Андрюша. Стоит ли в это вмешивать такого хорошего, славного парня, как Валера? Он-то поймет, но от этого сердцу будет больнее. Нет, Валера, дома все в порядке. Но почему ты заскучал? Она? По лицу Бояринова пробежала грустная улыбка, которая не ускользнула от Валеры, но Андрей справился с собой. Обнял друга за плечи. Валера понял состояние его и больше не расспрашивал. Заботы службы, дружба Валерки Клаусена как-то заслонила память о боли, и Бояринов стал остывать к ней, чувствуя, как со днями выветривается ее образ. Но шрам остался. Иногда шрам воспалялся, и хотя уже не было прежней боли, но становилось тоскливо. Бояринов знал, это не обида. Видимо, тот, другой человек оказался сильнее, в чем-то ближе. И Бояринов желал ли только счастья. Дальнейшая жизнь для Бояринова была давно ясна. Он решил остаться на границе. Лесковский принял это как само собой разумеющееся. «Пиши рапорт», — просто сказал майор. Солдаты ждали весны, допивали последние компоты перед демобилизацией, а Бояринов все не подавал рапорт. Майор как-то спросил удивленно: «Бояринов, а рапорт? Или раздумал?» Бояринов покраснел. «Нет, товарищ майор, мне просто трудно его написать». «Трудно?» Поняв волнение старшего сержанта, майор пригласил его к себе. Он усадил Бояринова перед собой, и было обоим неловко, будто они провинились в чем-то друг перед другом. «Андрюша, — мягко сказал Лесковский, — пойми меня правильно. Не надо делать этого, если ты идешь против воли, если есть сомнения. Я, конечно, думаю, что твоя жизнь здесь, но ведь я могу ошибиться».
1: «Товарищ майор!»
0: Бояринов от волнения вскочил с места.
1: «Как вы могли обо мне так подумать?»
0: «Подожди. Выслушай меня до конца, как старшего друга. Я знаю, что такое выбирать путь на всю жизнь».
1: «Товарищ майор, я все решил. Жизнь моя связана с заставой, с пограничниками. Это с детства и навсегда. И мама со мной согласна. Но я должен вам рассказать не о моих сомнениях в связи с границей, их нет, а о моем душевном состоянии. Я мечтал, что тот день, когда сбудутся мои желания, станет днем двойного счастья — моего и моей жены». И Бояринов Не тая рассказал все Лисковскому об Оле, о своих письмах и о своих мечтах. На заставе готовились к инспекторской проверке. Лейтенант-казак беспокоился. Ему все казалось, что что-то не так, что-то недоработано, упущено, и он удивлялся хладнокровию майора, его отношению к такому серьезному событию. Вроде бы так естественно, когда в подобных случаях все бегают, вертятся, как белка в колесе. Майор сказал ему: «Волнение, Максим, дело хорошее. За дело свое болеешь. Но дрожать ни к чему. Когда дрожишь, всегда хуже получается». Лейтенант и сам сознавал это, но перебороть себя не мог. При одной мысли, что нагрянет столько штабных чинов, дух захватывало. Для лейтенанта-казака это была первая инспекторская проверка. А для Лисковского... Майор рассказал казаку. Раньше он тоже места себе не находил, пока не понял простых вещей. Что для него инспекторская проверка, когда он дома? Моряки говорят: корабль – дом родной. Оно и на заставе так. Дом родной. А в родном доме чего бояться? Ведь здесь все твое, все по совести. Хорошему хозяину инспектор как добрый гость. Проверяющих ждали с утра, но они не приехали. Уже стало спадать напряжение, когда вдруг появились штабные машины. И вот здесь-то Максим Казак действительно оценил своего командира. Майор Лисковский докладывал начальнику штаба Тарасову с поразительным спокойствием. Он четко, без лишних слов, объяснил, как спланирована охрана на участке заставы, и не просто доложил, а убедительно разъяснил, почему целесообразно сделать расстановку сил именно так, а не по-другому. Он не забыл при этом ни про один маршрут, ни про одну дозорную тропу. Все было ясно, обосновано. Полковник Тарасов, выслушав, взял пограничную книгу, на страницах которой регистрировалась оперативная жизнь заставы, перелистал ее. Ну что же, давайте теперь посидим и подумаем. Вот этот вариант охраны, положим, не сработал. А что про запас? Лисковский разложил карту и объяснил, почему на данные сутки они остановились именно на этом варианте охраны границы. И как его можно без труда заменить другим, не менее надежным. Хорошо, не шаблонно, согласился Тарасов, вытирая платочком лицо. Но обстановка быстротечна. Допустим, и этот вариант оказался невозможным. А вас, товарищ Лисковский, не оказалось на месте. Максим понял, что наступил его черед. Лейтенант Казак, докладываю третий вариант. Лейтенант знал, он должен отстаивать то, в чем уверен, что считает правильным, нужным. А Тарасов, между тем, это хитровато спросил. Ну, хорошо, вариант приготовлен, а как же творчество, инициатива? Максим продолжал стоять на своем и думал в это время. Он в родном доме, службу нести ему, и за свои прорехи отвечает он сам.
0: Согласен, сказал наконец Тарасов.
1: Этих лисковцев не прошибешь.
0: Упрямые черти.
1: Во дворе стояла машина, а в ней Бояринов. Был он взволнован, но не из-за инспекторской проверки. Проверка для него – это обыкновенная, привычная работа, которую он понимал так же просто, как и начальник заставы. Волновало другое. Кто-то из ребят был на почте и видел ему письмо. От мамы? Нет, почерк девчачий.
0: Девчачий?
1: Вскоре должен был появиться почтальон, а он сидел в машине. Полковник Тарасов приветливо кивнул Бояринову и сказал, что читал его рапорт и одобряет решение. Такие люди, как старший сержант, могут много пользы принести границе. И еще Тарасов сказал, Бояринов с его умением вести служебную собаку может достичь высот героя Советского Союза Никиты Карацупы. Дерзай, старший сержант, прояви свой талант пограничника.
0: Тарасов, отдав Лисковского, как он выразился, на съедение другим членам комиссии, посадил к себе в машину Максима Казака, и они выехали на заставу. Полковник стал расспрашивать Казака о том, как лейтенант составляет планы по охране границы, расписание занятий с солдатами, как организовано на заставе взаимодействие с соседними заставами. Между тем, беспокойство лейтенанта не покидало. Впереди предстояли ночные стрельбы. Он очень жалел, что они с майором не организовали дополнительных тренировок. Не дай бог срежутся ребята.
1: «У вас такой голос, будто вы чего-то боитесь», — вдруг сказал полковник.
0: Лейтенант вздрогнул и совсем растерялся. Полковник подслушал его мысли. Черт возьми, прямая телепатия.
1: «Чего боитесь-то?» – переспросил Тарасов.
2: «Инспекторской проверки, товарищ полковник», – выпалил Максим.
1: «Для заставы Лисковского это что-то новое. А я ведь знаю, чего вы боитесь, лейтенант. Вы боитесь ночных стрельб».
0: Казак снова вздрогнул.
1: «Тем более, что майора там не будет. Майор ранен и лежит в госпитале».
0: «Как ранен?»
1: «Так. Ранен и лежит в госпитале. Такие условия, такая установка инспекторской проверки».
0: Максиму стало ясно. Все только начиналось. На заставе в глаза казаку бросилось сияющее лицо Бояринова. Ну что он цветет букетом майских роз? Казак даже разозлился. А у Бояринова в нагрудном кармане лежало письмо от Оли. «Я перед тобою так виновата. Это были мучительные дни. Трудно понять, как я могла поддаться советам девчонок. Помнишь, я тебе писала о лучшей подруге? Ты еще хотел познакомить ее с Валеркой. Я ошиблась в ней. Не могу забыть ее слов. Они там, думаешь, ждут, а я доказывала, что ты не из тех. Однажды она посоветовала мне тебя бросить, мол, есть лучше. Я вроде бы ей и не поверила, но стала раздумывать, а нужна ли я тебе, если у тебя границы и товарищи, если ты увлечен так своей службой? Не ошибаешься ли ты, думая, что любишь меня? И вот написала тебе письмо. И за это горько заплатила. Но я счастлива, что у тебя никого, кроме меня, нет. И значит, ты меня любишь». Эх, дурак. Разорвал фотографию. Как жалел сейчас об этом взволнованный и счастливый Бояринов. Всему приходит конец. Приходит конец и службе. Допиваются последние компоты и покупаются чемоданы. В эти дни ефрейтор Зубарев был в смятении. И радость, и печаль все вместе. Раньше, когда ему в службе не везло, ждал приказа министра как освобождение от мук. Теперь втянулся в службу, да так, что даже Афоне Сергееву сказал: «Счастливчик, тебе еще год».
1: «Год? Подумай, год. Это же как 100 лет, удивился Афоня. Каждый день ходить в школу.
0: Дурак, без злости заметил ефрейтор. Застава из тебя человека сделала.
1: Я против заставы ничего не имею».
0: А тут получил Зубарев письмо от жены Наташи. Писала она о брате. Вот и его годы пришли, в армию берут.
1: «Знаешь, Афоня, уйду, ты будешь старшим наряда».
3: «Буду», —
0: не без самодовольства заметил тот.
1: «Да только ты не волнуйся, Миш, я буду регулярно отчитываться в письмах».
0: Что-то хотел сказать Зубарев, но ничего не сказал. Залегла в глазах думка. И потом он раза два обращался к дежурному. «Не знаешь, где майор?» «Майор в отряде». Лисковского Зубарев встретил во дворе. «Товарищ майор, разрешите обратиться по личному вопросу».
4: «Обращайся, Зубарев».
0: «Сами понимаете, товарищ майор, скоро домой».
4: «Ну и что?» — спросил Лисковский. «Не хочется уходить? Пиши министру заявку, чтобы снова увеличил службу».
0: «Оно и вправду, хоть пиши министру», — подхватил Зубарев. «Только я не о том. Хочу попросить вас, товарищ майор, о брате моей жены. Хороший парень. Да что там, для меня он больше, чем просто брат Наташи. Хороший мальчишка, но с норовом. Вот Наташа письмо прислала.
4: беспокоиться за его судьбу. Я тоже. Сам раньше по глупости натолкнул его на вольную жизнь, а теперь хочу, чтобы он пришел сюда, товарищ майор, чтобы ума разуму набрался. Да и у меня будет зацепка лишний раз приехать на заставу.
3: С тобой разговор проще, заметил Лисковский. Забудешь родную заставу, держись. А насчет парня, зайди ко мне, адрес дай, все данные, а мы письмо в военкомат.
4: Ручаюсь за него, товарищ майор. Головой ручаюсь.
3: Зубарев уже скрылся в казарме, а Лисковский продолжал думать о нем. Вот бисова душа. Год назад сам удрать хотел, а теперь о другом думает.
4: В эти последние дни зубаревского пребывания на заставе Афоня Сергеев заботливо вертелся возле друга.
3: Возьмешь Костю под свою заботу, наставлял его ефрейтор. Смотри, приеду и сам проверю. Слушай, товарищ ефрейтор, чья школа? Ваша школа. Ошибаешься, рядовой Сергеев. Школа майора Лисковского.
4: Но Зубареву была приятна эта Афонина лесть. А над заставой воздух дурманился настоями трав, и прохладный ветерок бодрил душу. Сенокосная пора. Лейтенант-казак вот уже более 2 недель исполнял обязанности начальника соседней заставы. Он, конечно, не думал, что эта застава станет его судьбой. Но вот лейтенанта-казака вызвали в отряд, и начальник штаба полковник Тарасов без обиняков предложил ему принимать соседнюю заставу. Казак даже растерялся. А ничего неожиданного не было. Издавна так уж повелось. Попал к Лисковскому, долго у него не жить. Жди нового назначения. Лейтенант-казак не хотел уходить от майора. Уж очень хотелось еще поработать с ним. Школу Лисковского нужно пройти до конца. Никуда отсюда не поеду, возражала Валя. Он не уговаривал, не упрашивал. Взяв малышку, молча ходил с ней по комнате, а потом, сев у приемника, тихонько включил музыку. Донесся полонез Огинского. Валя всхлипывала в соседней комнате. Сам говорил, что никогда не уедем отсюда. Что сказать жене? Как утешить? Как будто ему легче расставаться с тем, что вошло в его кровь. А что еще сказать Лисковскому? В это время Лисковский был у себя в канцелярии. Он уже знал, что лейтенант-казак уходит. Было больно, и в то же время радость и гордость заполняла его. Ведь это он воспитал Максима-казака. «Пойду лучше на свежий воздух», — подумал майор, и взгляд его упал на бюст Юрия Гагарина, вылепленного скульптором-самоучкой, давно ушедшим в запас.

Сегодняшний номер мы посвящаем большому празднику советской музыки – 60-летию Дмитрия Дмитриевича Шостаковича, которое отмечает весь мир –

0: У нашего микрофона секретарь Ленинградского городского комитета партии Зинаида Михайловна Круглова.
1: Дмитрию Шостаковичу 60 лет. Его музыка – полная силы, глубоких мыслей, ярких чувств, устремленная в завтрашний день, насыщенной энергией молодости, спорит с этой датой, не дает в нее поверить. Среди сынов города Ленина Шостакович занимает особое место и как художник, и как гражданин, как коммунист. Здесь он родился, здесь 11-летним видел и слышал Владимира Ильича, произносящего речь с броневика у Финляндского вокзала. Здесь он окончил консерваторию, здесь пришла к нему всемирная известность. Он оставался с Ленинградом в пору тягчайших испытаний, выпавших на долю города-героя, стиснутого кольцом вражеской блокады. И Шостакович, своей музыкой воспевавший грядущую победу, откладывал перо, чтобы вместе со всеми оборонявшими родной город принимать деятельное участие в его защите от фашизма в часы ночных налетов с воздуха. Высшую художественную награду, Ленинскую премию, ему присудили за произведение, навеки запечатлевшее в звуках картины первой русской революции в нашем городе. Трудящиеся Ленинграда не раз возлагали на Шостаковича почетную и ответственную задачу быть их представителем в Верховном Совете. На 23-м съезде КПСС он был делегатом от коммунистов нашего города. Ленинградцы гордятся Шостаковичем, выдающимся музыкантом и гражданином, борцом за мир и счастье всех трудовых людей нашей планеты. Ленинградцы от души поздравляют его со славной юбилейной датой и заранее радуются его будущим высокоталантливым произведением. Мы верим, что Дмитрий Дмитриевич Шостакович впишет еще много новых славных страниц в музыкальную летопись нашей эпохи, эпохи коммунизма.

Встречаясь с большим художником, с большой личностью в искусстве, мы часто задаем вопрос, как формировался этот человек? Каждая биографическая черточка, деталь, обстоятельство приобретает многозначительный смысл, ибо одно из свойств истинного таланта – жадное познание жизни, обостренная восприимчивость, эмоциональная отзывчивость с самого раннего детства. Справедливо говорится, детство не умирает в художнике. Хотя бывают многие события, он не переживает в детстве сам, но он растет в их атмосфере, и отзвук их всегда заметен в творчестве. Кандидат искусствоведения Софья Михайловна Хентова в последние годы занимается исследованием истоков творчества Шостаковича, той жизненной среды, в которой складывался его талант в начале пути. Удивительное, интереснейшее переплетение фактов, событий открывается биографу. Фактов символических, помогающих в известной мере понять тематику музыки Шостаковича, мир его идеалов, жизненные устои, свойства характера. В 1951 году Дмитрий Шостакович написал 10 поэм для смешанного хора. Поэм о революционной борьбе на слова революционных поэтов конца прошлого, начала нашего века.

Неволя, каторга, путь ссыльных борцов против царизма. В Сибирь по трактам горя и слез идет Болеслав Шостакович, бывший студент естественного факультета Петербургского университета, осужденный к пожизненной ссылке по делу революционера Дмитрия Каракозова, стрелявшего 4 апреля 1866 года в царя Александра II. Верховная следственная комиссия, председателем которой был генерал Муравьев-Вешатель, обвиняла Болеслава Шостаковича в том, что он поддерживал связь между русскими революционерами и польскими участниками Варшавского восстания 1863 года. Болеслав Шостакович встречался с Ярославом Домбровским, замечательным польским революционером. Домбровский объединял передовую молодежь, пропагандировал идею вооруженной борьбы, зажигавшую умы, выработал план восстания. Это прирожденный руководитель революционных боев. Восстание в Варшаве было подавлено. Болеслав Шостакович помогал Домбровскому, бежавшему из пересыльной тюрьмы, скрываться в Петербурге. Из России Домбровский нелегально уехал во Францию. В 1871 году он станет боевым генералом Парижской коммуны. Ленин скажет о нем и о другом участнике коммуны, поляке Врублевском: «Память Домбровского и Врублевского неразрывно связана с величайшим движением пролетариата в XIX веке».

Сын Болеслава Шостаковича, Дмитрий, отец будущего композитора, по семейной традиции поступает в 1897 году на естественный факультет Петербургского университета, где революционные настроения были очень сильны и где за 10 лет до того обучался Александр Ульянов, старший брат Владимира Ильича. Имя Ульянова было известно в семье Шостаковичей. Ближайшие друзья Дмитрия Болеславовича Шостаковича – семья Лукашевичей, выходцы из Польши, переселившиеся в Петербург. Интеллигенты, из поколения в поколение служащие науки, последователи Чернышевского, враждебные самодержавию. В одной из ветвей этой семьи любопытная фигура Юзефа Лукашевича, талантливого геолога, участвовавшего в движении народовольцев, в бытность свою студентом того же естественного факультета Петербургского университета. В 1887 году вместе с Александром Ульяновым Лукашевич готовил покушение на Александра III, был схвачен и приговорен к смертной казни. Ее заменили бессрочным заключением в Шлиссельбургской крепости, где Лукашевич провел 18 лет. Здесь, в заточении, он написал свой лучший труд «Неорганическая жизнь Земли». В доме Шостаковичей постоянно бывает Клавдия Владимировна Лукашевич, популярная детская писательница. Ее книжками увлекается юношество, ее знает Луначарской. В 1919 году, когда голод ставит под угрозу дальнейшее образование 13-летнего композитора, именно Клавдия Лукашевич, в одно время с ректором Петроградской консерватории композитором Глазуновым, обратится с письмом о помощи к наркому просвещения Луначарскому. Это письмо недавно разыскано в архивах. «Я позволю себе обратить ваше внимание и ходатайствовать перед вами о назначении пайка одному несомненно выдающемуся по своему таланту мальчику, пианисту-композитору Дмитрию Шостаковичу», – писала Лукашевич. «Наступает тягостная петербургская осень, а у него нет крепкой обуви, галош, теплой одежды». Незабываемый 1919 год – переломный в биографии композитора. Шостакович только-только заканчивает обучение в музыкальной школе Игнатия Альбертовича Гляссера. Еще одно имя, еще одна страница в биографии. На первый взгляд всего лишь скромное имя детского учителя музыки. Но чем больше знакомишься с биографией Шостаковича, тем больше поражаешься тому, как судьба словно заботится, чтобы композитора окружали личности необыкновенные и чтобы бури революционной эпохи врывались в его жизнь. Гляссер отнюдь не только педагог, замкнутый рамками утомительных уроков и методических изысканий. Когда-то в молодости в Польше он дружил с Игнатием Подеревским, замечательным пианистом и впоследствии видным польским общественным деятелем. В Петербурге, основав музыкальные курсы, Гляссер участвует во многих общественных начинаниях. По его инициативе, в частности, образуется Общество музыкальных педагогов, прогрессивная организация, существовавшая ряд лет и выдвигавшая широкие требования музыкального просвещения, помощи музыкантам, методического объединения детских педагогов. В то время, когда Дмитрий занимался в школе фортепианными уроками, здесь нередко бывала дочь Гляссера, Мария. Она помогала отцу в работе над учебными пособиями, подготавливая их к публикации, слушала игру учеников. Не будучи музыкантом-профессионалом, она очень любила музыку, хорошо в ней разбиралась. Многое скрыто за внешне скромным, незаметным ее обликом. Уже давно Мария – участник большевистских собраний. С 1917 года она – активный борец партии. Вскоре после Октябрьской революции, в ту пору, когда Дмитрий еще ходил в школу Гляссера, Мария стала работать в секретариате совнаркома. Старая революционерка, делегат 23-го съезда КПСС Лидия Александровна Фотиева, с теплым чувством отзывается о Марии Игнатьевне Гляссер.
Ленин обращался к Гляссер с многими поручениями, заданиями, уверенный в ее точности, деловитости, понимании дела. Сохранились ленинские записки, адресованные Гляссер. Сочиняя 12-ю симфонию, посвященную памяти Ленина, Шостакович вспоминал, как в апреле 1917 года он слушал вождя на площади у Финляндского вокзала.

Занимая в школе Гляссера 11-летним подростком, Дмитрий, внук политического ссыльного Болеслава Шостаковича, выросший в семье свободолюбивых традиций, пишет свои первые музыкальные произведения. Это не музыка талантливого ребенка, огражденного безмятежным семейным очагом. Гимн свободе, траурный марш памяти жертв революции, солдат – вот название первых произведений. Тема революции – основная в творчестве Шостаковича. Тема героической личности, посвящающей себя великим идеям и целям, звучит в музыке многих симфоний, квартетов, вокальных сочинений.

далеком детстве истоки общественной активности композитора, свойственного ему чувства долга перед людьми, перед Родиной. Воспитание в семье, юность, озаренная октябрем, направляет Шостаковича на дальнейшие поиски творческих идей в общении с замечательными людьми. В молодые годы он встречается с Всеволодом Мейерхольдом, Владимиром Маяковским. В 19-летнем возрасте, в пору создания своей первой симфонии, Шостакович встретился и подружился с выдающимся советским полководцем Тухачевским. Дмитрий Дмитриевич вспоминает: «С первого дня нашей дружбы я проигрывал Тухачевскому свои сочинения. Он был тонким и требовательным слушателем. Иногда просил повторить то или иное место, а порой и все произведение. Замечания его неизменно били в точку. Я и теперь постоянно чувствую, как мне не хватает Михаила Николаевича. Не хватает в радостные, светлые минуты и в минуты горькие, тяжелые». Беспримерна память Шостаковича. Память все удерживающая, в которой ничего не теряется. Память, над которой не властно время. Это острая, цепкая, нетускнеющая память, умноженная силой воображения, вызывает из тайников подсознания музыкальные образы, картины событий настолько точные, яркие и впечатляющие, что веришь. Да, Шостакович все это действительно пережил для того, чтобы передать своей музыкой людям.

0: А сейчас мы даем слово народному артисту республики Сергею Николаевичу Шапошникову.
1: Я, как и все, покорен и увлечен творчеством этого замечательного композитора. Естественно, что как певец, любитель камерной музыки, я желал петь музыку Дмитрия Дмитриевича. К глубокому сожалению, на долю камерных певцов у Дмитрия Дмитриевича написано музыки гораздо меньше, чем для инструменталистов, чем для оркестра, оперы. Поэтому радость была бесконечная, когда пришлось мне встретиться с циклом Дмитрия Дмитриевича «Испанские песни». И второй цикл – это цикл романсов на стихи Евгения Долматовского. Циклы, конечно, разные. Испанские песни – это, по существу, народные песни, обработанные Дмитрием Дмитриевичем. А романсы на слова Долматовского – это уж самостоятельное произведение, это рассказ о жизни, о переживаниях двух людей. Языком истинно большого таланта рассказана жизнь наших современников. Мне хочется спеть вам из этого цикла романс «День воспоминаний».

0: Шостаковича исполняют все.
1: Сейчас я сыграю гавот и шарманку Дмитрия Дмитриевича Шостаковича из сборника «Танцы кукол».

Лирический вальс из этого же цикла «Танец кукол» исполняет народный артист Советского Союза, ректор Ленинградской консерватории, профессор Павел Алексеевич Серебряков.

0: Встречи с Дмитрием Дмитриевичем Шостаковичем оставляют в душе неизгладимый след. Об этом рассказывает народный художник республики, член-корреспондент Академии художеств, профессор Иосиф Александрович Серебряный.
1: 10 лет тому назад я закончил большую картину, начатую еще в 1942 году. Концерт в Ленинградской филармонии, 1942 год. Ту первую и самую тяжкую зиму вражеской блокады оркестр радиокомитета под управлением дирижера Карла Элиасберга исполнял в филармонии 5-ю и 6-ю симфонии Чайковского. И вот что интересно. Ленинградцы, увидевшие мою новую картину, почти неизменно восклицали: «7-я симфония Шостаковича». Ошибка? Да. Но, признаться, такая зрительская поправка импонировала мне. В ней звучало признание достоверности моего искусства. Еще бы, 7-я симфония. Я был на ее первом исполнении в Ленинградской филармонии в августе 1942 года. Надо было видеть, с каким волнением слушали люди осажденного города 7-ю симфонию Шостаковича. Симфония, созданная горячим, подвижническим сердцем композитора, в жесточайших условиях блокады, под грохот вражеских обстрелов и бомбежек, звучала как мощный пророческий гимн победы, во имя торжества которой звуки симфонии брались на вооружение, давали ленинградцам новый приток сил для борьбы с врагом. С тех пор я затаил в себе мечту написать портрет композитора Дмитрия Шостаковича. Многие годы спустя мне посчастливилось встретиться с Дмитрием Дмитриевичем под Ленинградом, в Репино. Там же, в Доме творчества композиторов, я впервые услышал в магнитофонной записи его 13-ю симфонию. Идея портрета овладела мной окончательно, и ни о чем другом думать я уже не мог. Позирование для Дмитрия Дмитриевича оказалось занятием органически невыносимым. Казалось, сама мысль об этом была для него пыткой. Однако не только по этой причине я понимал, что с Шостаковича невозможно писать обычный натурный портрет. Исключительность творческой натуры и личности композитора требовала необычного, острого, очень немногословного и очень современного его изображения. И я понимал, что мне самому надо решительно изменить свой привычный метод работы. После длительных поисков я пришел к определенному замыслу, который и осуществлял фактически в отсутствие портретируемого, обращаясь к нему лишь за необходимой натурной справкой. На сей раз я с особым усердием добивался пластической и ритмической слаженности, если можно так сказать, музыкальности своей живописи. В поисках изобразительных средств мне помогал язык музыки Шостаковича, будоражащие энергичные ритмы, яркие и сильные контрасты, чеканно-точная музыкальная форма. Композитор должен быть за работой, думал я, значит, один на один с музыкой, значит, ничто от этого не должно отвлекать. Мне показались лишними атрибуты рояля, лишним даже партитурный лист. Думается, это был правильный путь. Мне кажется, Дмитрий Дмитриевич обладает удивительной способностью отключаться от всего внешнего. Даже когда он бывал не один, отключаться, чтобы слушать свое время и свою музыку. Мне всегда казалось, что Шостакович слушает музыку внутри себя всегда, постоянно. Как всегда, постоянно думает человек, только Шостакович думает языком звуков. Трудно говорить о своей работе над портретом, когда, собственно, все, что хотел сказать автор, уже сказано в самом холсте. О том, что получилось, судят другие. Но все же хочется выразить по этому поводу мое глубокое удовлетворение тем, что за весь период работы мне, как хочется думать, удалось глубже понять музыку Шостаковича и ближе узнать этого удивительно скромного и обаятельного человека. И то, и другое мне доставило истинную радость. Я работал с таким упоением, какого не испытывал, пожалуй, ни разу со времен своей самой первой картины. А это было 30 лет назад. Может быть, причина кроется в том, что общение с самым выдающимся композитором современности обновило и освежило мое искусство и открыло новые для меня творческие горизонты. И еще. В левом углу холста помещена дата его завершения – 25 сентября 1964 года. У художников принято писать только год исполнения. Но мне хотелось и удалось тогда закончить и подписать работу в день рождения композитора. И сейчас, когда мир отмечает славный юбилей Дмитрия Дмитриевича Шостаковича, мне хочется выразить ему и свои чувства любви, восхищения и глубокой благодарности.
2: Елена Михайловна Тагер училась на Бестужевских курсах, а Елена Львовна Владимирова училась в Институте благородных девиц. Но она с 15 лет принимала участие в революционном движении. Она с восторгом встретила революцию. Ее муж Леонид Сыркин был одним из основателей Ленинградского комсомола. И сама она очень рано вступила в партию. Стала журналисткой. Леонид Сыркин был редактором вечерней «Красной газеты» в Ленинграде. Потом он был редактором газеты «Челябинский рабочий». Там его и арестовали. Там его и, по-видимому, расстреляли. Во всяком случае, судьба его неизвестна. А Елена Владимирова, которая вообще ни в чем не была виновата, просто как жена врага народа, тоже была арестована, получила 10 лет. И вот здесь, по некоторым сведениям, за то, что она написала одно стихотворение, она 10 лет получила без права переписки, за то, что она стихотворение свое переправила на волю, и оно было опубликовано, она была посажена в камеру смертников, 90 дней там провела вот за нарушение режима, но затем смертную казнь заменили ей новым сроком.
3: О Елене Львовне Владимировой известно совсем немного. А ведь ее судьба, ее жизнь, как и сама ее личность, во многом уникальны. Она человек редкого мужества, могучей корневой внутренней силы. Перенесла не только особо изощренные муки сталинских лагерей. Ее словно испытывали на излом. Камерой смертников, каторгой, неизвестностью судьбы мужа и дочери. Она выстояла и, что самое поразительное, начала писать по-настоящему полноценно именно в лагере. Для этого нужно было найти не только духовные силы в себе, а просто возможность писать в прямом смысле, то есть записывать на бумаге свои строчки. Это же было практически невозможно.
2: Елена Владимирова была замечательным человеком, необыкновенно убежденным, твердым коммунистом. Ее стихи в особенности трагедийны, потому что она ощущала какое-то страшное противоречие между тем, что она всей душой сочувствует советской власти, строительству новой жизни в нашей стране, и эта власть запрятала ее совершенно невиновную. Но это был человек удивительного мужества. Она и в лагере продолжала оставаться и коммунисткой, а в лагере она еще и стала поэтом. И вот она написала там одну большую поэму, и мне хочется прочитать маленькую ее записочку, которую она обратила к друзьям, о том, как создавалась эта поэма. «Когда мне заменили расстрел каторгой, я попала в горный глухой район, в небольшую замкнутую со всех сторон долину. Такая безнадежность была во всем, что я задумалась, как, на что истратить остаток сил и дней. Работоспособность умственная, это я теперь лишь понимаю, была исключительная. В голове я могла делать все, что хочу, и при любых обстоятельствах. И я решила, напишу повесть, охватывающую все виденное в ее главном разрезе. Но писать, конечно, было нельзя. Писать было слово условное. Я начала писать в голове, но понимала, что мне нужно сохранить вещь, а на свое долголетие я не рассчитывала. Пришла мысль, как будто неосуществимая, но в жизни, когда приложишь руки, многое неосуществимое осуществляется. Я решила найти человека молодого, который возьмет на себя сохранить написанное. Для этого нужно было ему со слов запоминать наизусть. Такой человек нашелся, и мы приступили к работе. После работы, то есть после дня повала, мы садились где-нибудь во дворе и, делая вид, что безразлично разговариваем, занимались нашим делом. Любое услышанное посторонним слово могло грозить любым последствиям. Но нас развели, я уехала на материк, работу прервала более чем на год, потом снова взяла себя в руки и в довольно быстрых темпах кончила все.
3: Стихи Владимировой помечены не только датами. В 1937 году в Челябинске в тюремной камере она пишет стихи, посвященные мальчишкам, группе арестованных старшеклассников, камера которых находилась рядом. Словно через стену передает она призыв быть мужественным, свое желание делить беду. Это в характере Елены Владимировой – подставлять свое плечо под общую ношу. В ее поэзии сильно лирико-эпическое начало. Сознание, мироощущение своей лирической героини она ставит в один ряд с единой долей.
4: «Мальчишка-сосед, за тюремной стеной ты так же грустишь, как и я. И снятся тебе городские огни, и улицы манят тебя. И я согласиться готова на то, что больше не выйду на свет, лишь только бы солнце, деревья, весну увидел мой юный сосед. Ведь все, что от счастья осталось у нас, заложено в счастье детей. И я не хочу, чтобы плакал в тюрьме один из моих сыновей. И я не хочу, чтобы вместе со мной делил этот тягостный бред взращенный и вскормленный нашей страной юнец 19 лет. А впрочем, хочу я того или нет, что толку в хотеньях моих? Я только могу эту песню сложить, чтоб боль разделить на троих. И вот моя песня готова. Увы, какой необдуманный шаг. Забыть о тебе, отдохнуть от тебя теперь не смогу я никак. Ты будешь со мной среди трудных дорог, подернутых грозной тьмой. И горе твое, как дорожный мешок, я буду носить за спиной».
3: И начались долгие бесконечные дороги, с этапа на этап, с Челябинска во Владивосток, с Дальнего Востока на Колыму. Ритмичные, словно под стук вагонных колес, строчки сменяются философскими размышлениями о всечеловеческом страдании. Звездное дальневосточное небо уводит, отрешает поэтессу от личного страдания.
4: До света еще далеко, дорожная ночь темна, за синью вагонных окон простерлась моя страна. Мне нынче никак не спится, но в самый глубокий сон кому бы сумел присниться вот этот ночной вагон? С закрытой решеткой двери за дверью стоит конвой. Уже ли навек потерян, отрезан нам путь домой? Тюремный вагон качает, дрожит огонек свечи. Куда мы? Никто не знает. Далеко ль? Конвой молчит. До света еще немало, дорожная ночь темна. Заплакать? До слез не стало. Уснуть бы, да нету сна. Какие здесь ночи, огромное звездное небо, пологая линия сопок и низко лежащий залив. Кто был, не забудет. Не раз пожалеет, кто не был на этой волнующе странной восточной границе земли. Меня привело сюда горе, но я не жалею, что вижу высокое небо и море, и бурый прибрежный песок, и ночи, когда бесконечность становится проще и ближе, и видно движение земли по орбитам вселенских дорог. Ну что же, и я совершала свой путь по дорогам вселенной. Он труден порой и страшен, но пусть он ложится смелей. Лишь только бы темною ночью горели вот так вдохновенно над нами высокие звезды живых человечьих страстей.
3: Колымские стихи Елены Владимировой наиболее трагичны. Но каждая строчка пропитана в них не собственной болью и обидой, а поэтесса, казалось бы, имела на это право. Они пропитаны удивительной жизнестойкостью. Страшны не несправедливость и тяготы лагерной жизни, не бесконечность постылых дней, а душевное бессилие и наша умственная трусость. Ошибочно было бы принимать это за фанатизм преданности и верноподданничества. Личностные и творческие позиции поэтессы здесь в убежденности, в безусловную силу человека, чувство ответственности за себя перед временем и страной.
4: В строю тюремных страшных дней, всего страшнее в их мертвом грузе, душевное бессилие людей и наша умственная трусость. Боясь сломать привычных мыслей строй, страшась увидеть правду голой, мы ищем повода, чтоб сохранить покой и избежать душевного раскола. И, пряча голову трусливо под крыло, любое зло покорно принимая, мы говорим, пускай нам тяжело, мы все простим родному краю. Позор! Еще вчера хозяева судьбы, умевшие ломать, чтоб строить с новой силой, сегодня мы идем разбиты и слабы, не смея дать отчет, что, собственно, случилось. Ненужней с каждым днем, и с каждым днем слабей, не в силах предпринять и объяснить что-либо, безмолвно мы глядим на боль и смерть людей, на нашу собственную гибель. Прощать? Кому и что? Да если б наша боль была нужна стране, тогда бы, без сомнения, мы приняли бы боль и приговор любой, не заикаясь о прощенье. В тяжелый грозный час, наставший для страны, под тучами войны, грозящей ежечасно, мы не прощать, а отличать должны, где правда и где ложь, где путь и где опасность. Нам надо отыскать в узорах наших дней незримое для глаз недоброе плетенье. И нет ли там врагов, где ищем мы друзей? И не вредим ли мы родной стране своей своим тупым долготерпеньем? Мои стихи шагали по этапам, не спали ночь под нарами тюрьмы. Их трудный путь страданиями впечатан в ногую злую почву Колымы. Такой простор, что мыслью не охватишь, такая даль, что слова не дойдет. Зачем ты здесь? Какого бреда ради несешь, склонясь, безликий этот гнет? Идешь в метель, в отрепьях и опорках, от голода почти не человек, и брезжит чуть осадок боли горькой из-под твоих отекших век. Идешь, согнув ослабшие колени, как труп, как тень, из года в год подряд, и сквозь тебя в спокойствии отменном твои друзья и родичи глядят. Так нет же, нет, Тебя должны увидеть таким, как есть, в упряжке коробов, у вахты стынущим, бредущим без укрытия, на трассе, поднятым под реплику готов. Кем сломлен ты? Кто выдумал такое? Как смеют там принять твои труды? Взрывай, мой стих, условный мир покоя, стеной поднятые льды. Своей стране, родной стране советов, скажи все то, что видено, что есть. Скажи с бесстрашием поэта, родных знамен хранящим честь. Сломав запрет, усталость пересилив, пройди страну отсюда до Москвы, чтоб нас с тобой однажды не спросили, а почему молчали вы?
3: Еще в 1937 году в подвале челябинской тюрьмы Елена Владимирова написала стихотворение «Клятву». В нем выражена особая природа гражданского оптимизма. Вспомним, что в эти годы торжествовало искусство официально узаконенного идейного и социального оптимизма. Светлый путь в будущее провозглашался в музыке, в кинематографе, в литературе, а в поэзии в особенности. Даже в творчестве серьезных поэтов, таких как Семен Кирсанов, Михаил Светлов, Константин Симонов, утверждалось радостно-безоблачное ощущение жизни. Трагической стороны действительности словно бы и не существовало. Воплощенная в строчках Мандельштама, Клюева и других, эта поэзия была уничтожена в лагерях. Творчество Елены Владимировой в те годы представляет собой феномен безграничной веры в жизнь, в судьбу страны. Не только видя террор, обескровливающий страну, а став одной из его жертв, поэтесса сохраняет убежденность в торжество добра. Надо вытерпеть, нельзя разувериться.
4: Судьбою нам нынче начерчен далек и нерадостный путь. Давайте условимся крепче, упрямой шеи не гнуть. И как бы нам ни было круто, мы боль перетерпим без слов. До самой последней минуты давайте не вешать голов. Сумеем в беде и невзгодах остаться собой до конца. Сквозь долгие трудные годы пройдем, не теряя лица. Чтоб страсть не теряла накала, чтоб горе не выжгло глаза, какая бы нас ни трепала большая и злая гроза, под ветром жестоким и грубым, какое бы солнце ни жгло, пусть руки и сердце и губы свое не теряют тепло. Пусть силы не сходят напрасно, без пользы и толка на нет. Пусть воля и разум не гаснут, а держат как надо ответ. И как бы нам ни было плохо, давайте покажем, друзья, что наша большая эпоха нас все же растила не зря, что личная боль и невзгоды не смогут нас сбить и сломать, что славную нашу породу по выдержке можно узнать, что между страною и нами нет места чужому судье, что драться за красное знамя мы будем всегда и везде.
3: Это вовсе не значит, что заглушены боль и мука. В более поздних стихотворениях Елены Владимировой они прорываются наружу. Годы лагерей впечатали в ее строки страдания, но отчаяние и безысходность не возобладали. Уже в конце 50-х, оглядываясь назад, поэтесса убеждается в необходимости воли и цельности характера. В немолодой уже, измученной лишениями женщине, не возникло закономерного, казалось бы, сознания безвинной жертвы. Ее стихи той поры не выпрашивают сочувствия и сострадания героине. Сколько же душевной силы осталось в ней, если стихи ее полны ощущения жизни, весны, будущего. Она и жила так последние годы, много писала, переводила с десятка языков, делала стенную литературную газету и участвовала в работе литобъединения. Такое и сохранилось в памяти знавших ее, сильной, цельной, работавшей вплоть до смертного часа.
4: Такая тоска и обида, но гордость мешает сказать. Не хочется высказать вида, что тоже умеешь страдать, что в сердце такое смятенье, хоть бейся, хоть плачь, хоть кричи, что слезы в своем заточенье, как скрытый огонь, горячи. Ужели не надобно людям, чтоб сдался, заплакал, упал? Тогда и сочувствие будет, и помощь, которую искал. Но если за доброе слово подобная плата нужна, уж лучше я как-нибудь снова с бедой управлюсь сама. И вот я в комнате одна, за 18 лет одна впервые. Тишина, ни нар, ни вышек нет. И лишь стихи мои со мной, и все, что знаю я. И снова путь. Куда? Какой? Предугадать нельзя. День теплый, пасмурный, весна. Мгновенье задержись. Скажи, что дальше? Тишина? Да нет, все то же. Жизнь.
3: Мы рассказали о судьбах и творчестве двух поэтесс, репрессированных в годы культа. Сейчас малыми долями их поэзия возвращается к нам. Сборник «День поэзии 89» опубликовал небольшие подборки Елены Тагер и Елены Владимировой. Следующий «День поэзии» предполагает уже целый раздел, который будет называться «Свиток скорби». В него войдут стихи поэтов, безвинно замученных в сталинских лагерях. Но это лишь первые шаги, отдающие дань памяти, которую мы так преступно быстро утрачиваем. В последующих передачах цикла мы вновь и вновь будем возвращаться к творчеству тех писателей, чьей кровью и страданием оплачено наше прошлое.
5: Поет король итальянской песни сеньор Клаудио Вилла.

сегодня нам с вами как бы предстоит побывать на очень многих фестивалях и конкурсах, на которых пел наш гость, так как вы услышите песни, премированные на этих фестивалях. Вот одна из них, получившая премию в Барселоне, «Моя малышка». Да, кстати, слова и музыка сеньора Вилла. Один неаполитанец приехал в Барселону и очень скучал. Скучал долго, до тех пор, пока не встретил прекрасную испанку.

Песня, которую вы сейчас услышите, получила первую премию на фестивале в Неаполе. «Ты для меня все, но наберись мужества и скажи мне, наконец, о своем чувстве».

Моя хорошенькая. Прелестная девушка ходит по магазинам и выбирает шляпки. Она мечтает о том, как он будет очарован ею, когда увидит ее в новой шляпке.

Серенада. Но для кого? Ведь та, для кого я пою, прислала записку, что она не придет. И тем не менее, я не могу не петь.

Сейчас будет исполнена одна из тех песен, о которых я вам говорила, премированных в Сан-Ремо. Было две песни, премированные в 1963 году. Это песня «Любовь, моя любовь».

0: Когда он приехал?
1: Родился я на берегах Оки, в Рязани, в крестьянской семье, в которой было 11 человек детей. Среди 5 братьев я был самый младший. Природа щедро наделила прекрасными голосами всех моих братьев. Некоторым из них обстоятельства помешали реализовать свои богатые природные музыкальные данные. Так брат Иван, обладавший голосом редкой силы и красоты, погиб 23 лет на Первой мировой войне. Старший же брат Григорий первый имел мужество и дерзость вырваться из семьи и, самостоятельно пробив себе дорогу, стал выдающимся русским певцом, широко известным и популярным по всей России. С детства я мечтал о пении и пробовал петь, но мои попытки участия в школьном хоре вызывали гомерический смех. В детстве у меня абсолютно не было голоса. Это расстраивало, но не смущало меня. Где-то в глубине души была полная уверенность в том, что рано или поздно я непременно стану певцом. Голос у меня, как это принято говорить, прорезался в 16-летнем возрасте, внезапно. Неожиданно для себя и всех окружающих я стал петь почти совсем сформировавшимся басом. Я не решался петь дома, где мои домашние были избалованы красивыми и сильными голосами братьев, а давал себе волю вне дома, в лугах, где мог упражняться на воле, в компаниях друзей, под аккомпанементы гитары, на лодках при разливе Оки весной. Жизнь моя сложилась на редкость благоприятно, и этому всецело я обязан старшему брату Григорию. Если он имел возможность окончить лишь 3 класса приходской школы и после этого должен был начать работать, чтобы иметь средства для существования и занятий в Московском филармоническом училище, то мне он обеспечил возможность учиться и закончить лучшую в Рязани гимназию. Он выписывал мне наиболее интересные центральные газеты и журналы. У меня была своя библиотека. Но этим не ограничились заботы обо мне брата. Узнав из заметки московского корреспондента о моем первом успехе на гимназическом вечере в зале благородного собрания в Рязани, где я пел по слуху «Прощанье Ермака» с «Волгой» и «Ах ты, солнце красное», Григорий вызвал меня к себе, прослушал, сшиб с меня гонор и очень серьезно рассказал о том, как много нужно работать и как свято нужно беречь голос, чтобы стать профессиональным певцом. Я понял, что не все так легко и прекрасно, как это кажется на первый взгляд. Я поступил в университет на историко-филологический факультет и в Московское филармоническое училище. В 1919 году я по конкурсу поступил в передвижной театр Реввоенсовета и работал в вокальном квартете. Рассказывая о своем артистическом пути, я не могу вспомнить обычного в таких случаях эпизода о том, как кто-то заболел, и мне предложили внезапно спеть ответственную партию, меня заметили и так далее. Все было проще. Мне, к счастью, все давалось на редкость легко. И то, что людям приходится завоевывать годами, ко мне приходило сразу. В 1922 году я выступил в Мазепе в театре Зимина. Дирижировал спектаклем композитор Ипполитов Иванов. В том же месяце я спел партию Мефистофеля в Фаусте. И так, с первого своего выступления, 22 лет, я вел весь ответственный и большой репертуар столичной оперы. 24 лет, без дебюта, я был приглашен в Большой театр, где, начав с партии Мефистофеля, я спел свыше 40 ответственных партий. С первых шагов моей сценической жизни Я вкусил сладость быть первым исполнителем в новых произведениях. Быть первым создателем сценического образа, не имея пред собой уже апробированных навыков и традиций, вот что увлекало меня больше всего другого. В этом смысле очень значительной была работа над образом Свенгали в опере Юрасовского «Трильбин», где не было ни хора, ни балета, ни пышных декораций, ни колокольного звона, и приходилось держать зрителя в напряжении на протяжении 5 актов. Позднее я спел главные партии в премьерах советских опер «Князь Серебряный» и «Степан Разин» Триодина, «Алмаст» Спендиарова, «Загмук» Крейна, «Броненосец» Потемкин, «Чижко» и другие. Из крупных ораториальных произведений, шедших в концертном исполнении, хочется вспомнить партию Пугачева, Коваля, Дмитрия Донского из оратории «На поле Куликовом» и «Воина» из «Казани о битве за русскую землю» Шапорин, Кутузова из оперы «Война и мир» Сергей Прокофьев. В последнее время меня больше всего волновала и увлекала работа над Борисом Годуновым Муссорского. Этот спектакль, который требует подлинного вдохновения, самозабвения и полной отрешенности.
0: В эфире радиожурнал «Ленинский альманах», выпуск 7.

Исполнилось 57 лет со времени выхода в свет гениального ленинского труда «Материализм» и «Эмпириокритицизм». История его написания, издания и распространения посвящается наш рассказ.

0: В начале 1909 года в Париже между Владимиром Ильичем Лениным и Бресловым, активным деятелем большевистской партии, произошел знаменательный разговор. Видя, как много сил, энергии и времени Ленин отдавал в тот период философским вопросам, Бреслов высказал мнение, что тяжелые условия, в которых оказалась партия, требуют полного прекращения борьбы на философском фронте. «Не до жиру, быть бы живу», – так сформулировал он тогда свою мысль. Ленин начал отвечать Бреслову именно на это выражение. Дело заключается вовсе не в том, чтобы просто физически выжить, терпеливо объяснял Владимир Ильич. У пролетариата и его партии есть могучее оружие – революционный марксизм. Именно с ним и только с ним могут прийти они к победе. Политическая линия марксизма, подчеркивал Владимир Ильич, неразрывно связана с его философскими основами. Вот почему Ленин считал борьбу с ревизионизмом в области философии в чрезвычайно сложной обстановке того времени самой важной задачей партии.
1: Конец первого десятилетия 20 века оказался для большевистской партии очень тяжелым. Поражение Первой русской революции повлекло за собой жесточайшую реакцию. Разгром рабочих организаций, арест многих старых опытных революционеров, все это обрушилось на пролетариат и его авангард, партию большевиков. Начались попытки ревизии ее организационных и политических основ. Широкое наступление контрреволюция развернула на идеологическом фронте, пытаясь исказить, извратить революционную теорию Маркса и Энгельса. Русские и западные ревизионисты ополчились против марксизма и его философской основы диалектического и исторического материализма. Они противопоставили марксизму реакционную идеалистическую философию, одной из разновидностей которой явился так называемый эмпириокритицизм или философия критического опыта. Основоположниками этого течения были австрийский физик и философ Эрнст Мах и немецкий философ Рихард Авенариус. По имени первого эмпириокритицизм получил название «махизм», а его сторонники стали называться «махистами». Прикрываясь лицемерными фразами об улучшении, развитии и дополнении учения Маркса, махисты в действительности подвергали ревизии самые основы марксистской философии. В начале 1908 года русские махисты Базаров, Берман, Богданов и другие выпустили сборник статей «Очерки по философии марксизма». Глубоко возмущенный, Ленин назвал его «Очерками против философии марксизма». В письме Горькому 25 февраля 1908 года он писал: «Я прочел все статьи, кроме Суворовской, ее читаю, и с каждой статьей прямо бесновался от негодования. Нет, это не марксизм». Появление сборника укрепило намерение Владимира Ильича дать открытый бой махистам. Задача разоблачения и разгрома врагов марксистской философии, показ реакционной роли махизма, были выполнены Лениным в книге «Материализм и эмпириокритицизм».

0: Непосредственно к работе над книгой Ленин приступил в первой половине февраля 1908 года. В сентябре этого же года, через 8 месяцев, огромная рукопись была готова. Срок чрезвычайно короткий для такого серьезнейшего философского труда, если особенно учесть, что за это же время Владимир Ильич написал много статей, составляющих свыше 15 печатных листов, и был занят огромной работой по изданию газеты «Пролетарий». Это был очень напряженный год. «Дорогой мой», – писала Владимиру Ильичу его мать Мария Александровна 27 сентября 1908 года, «не слишком ли много сидишь ты за работой? Это вредно, надо больше отдыхать, гулять. Не забывай этого, прошу тебя». Марию Александровну очень тревожит здоровье сына. Она знает, что Владимир Ильич в июне серьезно болел и, едва поправившись, вновь взялся за книгу. «Мою работу по философии болезнь моя задержала сильно», сообщает Ленин родным 13 июля 1908 года. «Но теперь я почти совсем поправился и напишу книгу непременно. Поработал я много над махистами и думаю, что все их и эмпириоманизма тоже невыразимые пошлости разобрал». Книга «Материализм и эмпириокритицизм» – результат громадной творческой научно-исследовательской работы. Для ее написания Ленин, помимо всех книжек и статей, опубликованных русскими махистами, изучил множество источников по философии и естествознанию. Он вновь перечитал философские произведения Маркса и Энгельса, работы Плеханова, Чернышевского, Меринга, Гегеля, Фейербаха, Дитцгена и других философов. Работая над книгой, Ленин проштудировал все произведения основоположников эмпириокритицизма Маха и Авенариуса, с отдельными работами которых он ознакомился еще в 1904 году, а также книги философов-идеалистов Беркли, Юма, Канта и Фихте. Число книг и статей, только процитированных и упомянутых в ленинском труде, составляет 183 названия, в том числе 152 названия иностранных. К сожалению, рукопись книги до сих пор не найдена. Не дошли до нас и различные подготовительные материалы, показывающие лабораторию ленинской творческой мысли. Тем больше интерес представляют сохранившиеся экземпляры книг с ленинскими пометками того периода. Среди них мелкие философские работы Дитцгена, второй том собрания сочинений Людвига Фейербаха, а также номер немецкого социал-демократического журнала со статьей Энгельса об историческом материализме. Неотвлеченным исследователем склонялся Ленин над книгами. Каждая строчка его писем Горькому того периода дышит страстным возмущением против людей, взявшихся исправлять Маркса. «Нет, это не марксизм», — восклицает он. «И лезут наши эмпириокритики, эмпириоманисты и эмпириосимволисты в болото. Я себе дам скорее четвертовать, чем соглашусь участвовать в органы или в коллегии, подобные вещи проповедующие». Занимался Владимир Ильич в основном в библиотеках Женевы, где жил в то время в эмиграции. Женевское общество чтения, действительным членом которого состоял Ленин, имело прекрасную библиотеку и получало массу журналов и газет на французском и немецком языках. Пользовался Владимир Ильич также и большой русской библиотекой, которой заведовал тогда Карпинской. Товарищи Ленина по партии преклонялись перед его необыкновенной работоспособностью и исключительной добросовестностью, как ученого-исследователя. «Вспоминаю случай, — пишет Миха Цхакая, — когда Ильич в 1908 году спешно заканчивая книгу «Материализм и эмпириокритицизм», нуждался в некоторых произведениях английских физиков и философов XIX века. Но их не оказалось в швейцарских библиотеках. Ильич специально ездил из Женевы в Лондон для работы в Британском музее. Так мог работать только человек необычайно добросовестный, великий ученый-революционер, вооружавший партию острым оружием марксистско-ленинской теории.
1: В конце сентября 1908 года работа над книгой в основном была завершена. Ильич закончил свою философскую книжку в сентябре, пишет Крупская. Сентябрем датированы и предисловия к книге. 27 октября 1908 года Ленин пишет из Женевы в Москву. Она готова. Вышло 24 печатных листа в 40 тысяч букв, то есть около 400 страниц. Недели в две закончу пересмотр и отправлю. Итак, готовая рукопись лежала на столе. Однако издать ее легальным путем в России оказалось очень трудно. Ленин, конечно, предвидел, какие трудности возникнут в связи с опубликованием его книги. Поэтому он еще в процессе работы над ней 1 июля 1908 года писал в Одессу Воровскому: «Не знаете ли какого-нибудь издателя, который взялся бы издать мою философию, которую я напишу?» Начались поиски издательства. Одна кандидатура отпадала за другой. Не удалось устроить книгу Ленина ни к философу-издателю Дауге, ни в издательство «Жизнь и знания», ни в известное издательство «Товарищество братьев Гранат», ни в «Знание». После долгих поисков согласие на печатание книги «Материализм и эмпириокритицизм» удалось получить у частного издательства «Звено». Книги этого издательства печатались в типографии, принадлежавшей Суворину, одному из самых реакционных издателей того времени, владельцу продажной буржуазной газеты «Новое время». Издания, вышедшие из типографии Суворина, не подвергались последующей цензуре, что было крайне важно для Ленина. Может быть, именно благодаря этому обстоятельству его философский труд не был конфискован. Получив сообщение о том, что издательство наконец найдено, Владимир Ильич пишет 10 декабря в Москву матери: «Я очень рад, что удалось устроиться помимо «Знания», и думаю, что надо как можно скорее подписать договор. Кстати, при подписи договора советую Ане быть осторожнее, то есть не давать по возможности своего имени, чтобы не быть ответственной по законам печати и не отсидеть в случае чего. Нельзя ли договор на мое имя написать, а Анюту обойти вовсе, то есть не упоминать совсем?» Однако составление договора на имя Ленина, живущего за границей и тем самым находящегося с точки зрения царских законов вне пределов досягаемости, было невозможно. Договор пришлось составить на имя Анны Ильиничны Ульяновой Елизаровой, старшей сестры Владимира Ильича. Пока в Москве шли все эти поиски и переговоры, Ленин и Крупская переехали из Женевы в Париж. Здесь с волнением ожидал Владимир Ильич от сестры первых оттисков будущей книги. Здесь была сделана работа над ее корректурой. Тем временем из Москвы пришли хорошие вести. И так все улажено и подписано, с удовлетворением констатирует Владимир Ильич в письме из Парижа 19 декабря 1908 года. Это превосходно. В то же время был решен вопрос и о выборе псевдонима. Остановились на фамилии В. Ильин. Почему издатель из трех известных к тому времени литературных псевдонимов Владимира Ильича — Ленин, Тулин и Ильин — избрал последний? Ответ напрашивается сам собой. Псевдоним Ленин был и конспиративной фамилией вождя большевиков. Книга, вышедшая в 1909 году под такой фамилией, была бы немедленно конфискована. Одна из работ Владимира Ильича под фамилией Тулин, а именно «Экономическое содержание народничества» и критика его в книге господина Струве, была уже уничтожена цензурой. Оставалась фамилия Ильин. Она была удобна, как фамилия ученого, написавшего ряд работ по аграрному вопросу и книгу «Развитие капитализма в России». Но на этом трудности не кончались. Возникали новые. Нелегким делом оказалась задача переправить рукопись в Россию, так, чтобы ее не перехватила царская охранка. 27 октября Владимир Ильич просит сестру: «Дорогая Анюта, пришли мне, пожалуйста, адрес для пересылки рукописи моей книги. Хотелось бы иметь хороший адрес для отправки». Пока рукопись находилась в дороге, Ленин очень беспокоился о ее сохранности. «Я смертельно боюсь, — пишет он, — пропажи большущей многомесячной работы». Но все обошлось благополучно. Анна Ильинична получила в полной сохранности драгоценную посылку. Она спешит сообщить об этом брату и вскоре получает от него ответ. «Дорогая Анюта, — пишет он ей 26 ноября, — только что отправил тебе тревожное письмо, как пришло твое письмо от 9 ноября с извещением о том, что получена работа в целости».
0: Все письма Ленина из Парижа родным в этот период наполнены страстным ожиданием книги. К ней прикованы все его мысли. «Книга должна выйти как можно скорее, как можно скорее», – торопит он Анну Ильиничну. «Об одном и только об одном я теперь мечтаю и прошу. Об ускорении выпуска книги. Ускорить во что бы то ни стало, ибо промедление вышло чертовское, невозможное. Изнервничался я в ожидании этой тягучей книги», — жалуется он. «А между тем мне дьявольски важно, — подчеркивает Ленин, — чтобы книга вышла скорее. У меня связаны с ее выходом не только литературные, но и серьезные политические обязательства». Говоря так, Ленин имел в виду предстоящее совещание расширенной редакции большевистской газеты «Пролетарий». На совещании должен был произойти решительный бой с Богдановым и его сторонниками. Учитывая это, Ленин считал крайне важным, чтобы с книгой «Материализм и империокритицизм» еще до совещания могли познакомиться широкие партийные круги. Надежды и предположения Ленина полностью оправдались. Как известно, на этом совещании, состоявшемся в Париже в июне 1909 года, сторонники Богданова и в их лице все так называемые критики марксистской философии были резко осуждены, а сам Богданов исключен из рядов большевиков. Таким образом, книга, вышедшая за месяц до этого, сыграла свою роль. Серьезные политические обязательства Ленина были выполнены. Все точки, как писала Крупская, были поставлены над «и». Но все это произошло несколько позже.
1: Книга Ленина «Материализм и империокритицизм» вышла в свет в мае 1909 года тиражом 2000 экземпляров. «Сегодня получил письмо, — сообщает Ленин своему товарищу Дубровинскому, — что книга моя готова, наконец-то». Получив книгу в Париже, Владимир Ильич пишет матери, что очень доволен изданием. 18 мая 1909 года в письме Розе Люксембург Ленин сообщает, что он послал ей заказной бандеролью экземпляр своей книги на память о беседе по поводу Маха и просит включить книгу в список новой литературы, печатавшейся в издававшемся ею журнале. Сообщение это появилось 8 октября 1909 года. На партийные кадры книга Ленина произвела очень глубокое впечатление. «Я был увлечен его работой «Материализм и империокритицизм», которая, по моему мнению, равняется по своему значению антидюрингу», вспоминает впоследствии видный деятель партии Адорацкий. в 1911 году в Париж приехала Татьяна Федоровна Людвинская. Встретив ее, Ленин с глубоким интересом и вниманием выслушал рассказ о России, о том, как рабочие встретили его труд по философии. Татьяна Федоровна вспоминает о том разговоре с Лениным.
2: С большим интересом слушал он о том, как была принята его книга «Материализм и империократицизм». Сейчас этот труд Ленина всем известен, его изучают миллионы людей. А тогда она произвела на противников впечатление взорвавшейся бомбы. Ее появление положило начало широкому продвижению в партийные массы теоретических основ марксизма. Особенно радовался Ильич тому, что партийный актив большевистского подполья, передовые рабочие, как только появилась книга, принялись и с большим рвением изучать ее, и многие из них стали чувствовать себя настолько сильными в этих вопросах, что смело и с успехом выступали против марксистов. Я назвала имена Александра Буйко, партийного профессионала, в прошлом рабочего Путиловского завода, большевика Бублеева и Семяниковского строительного завода, ныне имени Ленина, работниц Поля из фабрики Пали и Ксюши с фабрики Торнтон. Далее Ленин стал объяснять мне, почему именно теперь полосу политической идейной реакции так важна решительная и непримиримая борьба с людьми, отрекшимися от марксизма и стремящимися под марксистским флагом протащить идеализм и всяческую поповщину. Нельзя, говорил Владимир Ильич, недооценить опасность заражение верхушкой рабочих реакционными идейками, надо разгромить всех, кто ревизует марксистскую теорию. Затем, возвращаясь к услышанному рассказу, с удовлетворением продолжал. Вот и доказательство того, что рабочие в состоянии разобраться в таком сложном вопросе.
1: Проникла книга Ленина и в Шлиссельбургскую крепость, где томились в заключении многие большевики. Составилась длинная очередь желающих прочесть это ленинское произведение. Один из старейших членов нашей партии, Федор Николаевич Петров, активный участник трех революций, рассказывает, какой глубокий след в его сознании оставила встреча с ленинской книгой.
3: Книга Владимира Ильича «Материализм и империократицизм» я познакомился в необычных условиях. В стенах царской бастилии, Шлиссельбургской крепости, где я сидел в одиночном заключении, осужденный на 7 лет каторжных работ, закованный в железные кандалы, как обычно каторжанин тогда заковывали. Книгу эту мы получили через политический Красный Крест в обложке Нивы. Эта книга ходила по всем нашим корпусам. Я должен сказать, что книга на нас всех произвела чрезвычайно большое впечатление. Являлась прежде всего книгой, раскрывающей сущность научного коммунизма, который впервые изложил в своих произведениях Маркс.
0: Книга «Материализм и империокритицизм» сыграла выдающуюся роль в идейном вооружении большевистской партии. Она стала мощным оружием в борьбе против фальсификаторов марксизма. В заключении книги Ленин писал, что за схоластикой империокритицизма нельзя не видеть борьбы партии, философии, борьбы, которая в последнем счете выражает тенденции и идеологию враждебных классов современного общества, Новейшая философия так же партийна, как и 2000 лет тому назад. Борющимися партиями является материализм и идеализм. Книга Ленина – классический образец борьбы за партийность философии, за идейную непримиримость к тем, кто отступает от материализма, от марксизма. Страстная революционность и глубокая научность органически сочетаются в этом труде. Все более тонкая фальсификация марксизма, все более тонкие подделки антиматериалистических учений под марксизм. Вот чем характеризуется современный ревизионизм и в политической экономии, и в вопросах тактики, и в философии вообще. Как в гносеологии, так и в социологии, писал Ленин в «Материализме и эмпириокритицизме». И это его указание имеет сегодня особенно важное значение. Книга Ленина учит коммунистические рабочие партии мира бороться за чистоту марксистской теории против всех и всяческих ухищрений буржуазной идеологии и современного ревизионизма. Исключительная научная добросовестность в работе над источниками, блистательная эрудиция, гениальная способность проникать в самую суть явлений, страстная, непримиримая партийность – все это сделало книгу «Материализм и эмпириокритицизм» самым выдающимся философским трудом XX века. За прошедшие 57 лет гениальный труд Владимира Ильича получил широкое распространение. Об этом рассказывает научный сотрудник Института марксизма-ленинизма при ЦК КПСС Раиса Юрьевна Каганова.
4: Всего в Советском Союзе за период с 1920 года по 1 января 1966 года гениальный ленинский философский труд был опубликован общим тиражом 5 миллионов 210 тысяч экземпляров. Из них 50 изданий вышло на русском языке, 49 – на языках народов СССР. Труд Владимира Ильича публиковался за рубежом. Ныне он издан на 20 языках, в том числе на болгарском, венгерском, немецком, польском, румынском, словацком, чешском, китайском, корейском, сербском, хорватском, словенском языках. Книгу Ленина издавали в Париже и Милане, Лондоне и Нью-Йорке, Монтевидео и Буэнос-Айресе, Риме и Вене, Хельсинках и Афинах, неоднократно переиздавали в Японии. Книга Ленина «Материализм и эмпириокритицизм» получила поистине всемирное признание и является сегодня могучим оружием всех отрядов международного пролетариата в борьбе за познание и революционное преобразование мира.
0: У самой границы с Германией, напротив большого немецкого села, живет французский крестьянин Гужон. Его ветхий покосившийся дом приютился неподалеку от реки, в тени густых каштанов. Поздний весенний вечер. В ярком свете луны белеют головки водяных лилий. Легкий ветер шуршит в прибрежных камышах, лениво колышет ветви деревьев. Старый Гужон возвращается с поля. Вот он входит в комнату, сердито швыряет на пол лемех плуга.
5: Вот проклятая земля. Некуда сунуть плуг. То и дело натыкаешься на какое-нибудь ржавое оружие или ржавую каску. Эй, Ивет! Где она опять пропадает? Ивет! Ивет! Ивет! Сейчас же ступай домой, а то уши надеру. квакает лягушка. Вот я тебе задам. Сейчас же иди домой.
6: Не оборачивайся. Мне нужно 3 раза перекувыркнуться, чтобы снова стать человеком.
5: Ну?
6: Не оборачивайся же.
5: Нет.
6: Ты не должен смотреть, иначе я такой останусь на всю жизнь.
5: Ну, хорошо, хорошо, не смотрю. А кто ты сегодня вечером?
6: А ты разве не слышишь? Лягушка!
5: Ах, да, лягушка.
6: Ну, вот и я.
5: Что же, ты не могла выбрать чего-нибудь покрасивее? Вчера ты была жаворонком.
6: А вот я сидела у пруда. А потом стемнело и взошла луна. Нет. А в камышах шуршал ветер, и лягушки квакали. Угу. Знаешь, они смотрят на звезды и квакают. Мне стало до того грустно, что я превратилась в лягушку.
5: Ты плакала?
6: Я не плачу, только мне иногда хочется плакать.
5: А почему?
6: Ты уходишь на целый день в поле, а возвращаешься... Усталый и мрачный. А Пьер рта не откроет, ходит как тень. И никогда у нас не бывает ничего интересного, необыкновенного.
5: А у таких людей, как мы, не бывает ничего необыкновенного. Вот. У нас только неприятности бывают.
6: А вот Ганс говорит...
5: Ганс?
6: Ганс говорит, что если сильно захотеть, то можно стать счастливым. Только очень сильно захотеть.
5: Ганс. А кто такой Ганс?
6: Мой друг.
5: Твой друг? Откуда у тебя появился друг?
6: Если я тебе скажу, ты будешь меня бронить.
5: Да нет, ладно, ну не буду бронить, не буду. Ну говори, где ты с ним познакомилась?
6: На той стороне.
5: На той стороне? Ты бегала туда, переходила границу?
6: Ага.
5: Да не может быть. Это все твои выдумки.
6: А вот и нет, я говорю правду.
5: Но ведь этого нельзя делать. Нельзя ходить на ту сторону.
6: Вот еще. А я надела шапку-невидимку. И прошла, и никто меня не заметил.
5: Какую шапку? Ах, шапку, да, шапку, шапку.
6: Шапку-невидимку, что иначе ты думаешь? Я могла бы пройти туда незаметно.
5: Да зачем? Что тебе там понадобилось?
6: А просто так, чтобы узнать.
5: Что узнать? И часто там бывало?
6: 2 раза.
5: 2 раза?
6: Да. Прошла по всему селу и заглянула в кузницу Ганса. А сейчас мы с ним... Очень большие друзья.
5: Не смей никогда больше переходить туда, слышишь? А то я тебе ноги переломаю.
6: Ну, одна уже сломана.
5: Ой, прости меня, девочка, прости меня, милая. Но пойми, Ивет, пойми, нельзя. Тебе нечего делать у немцев. Это наши враги.
6: Вот я сначала им сказала, что из-за них мой папа убит на фронте. Пьер стал инвалидом, и я хромаю тоже из-за них. А Ганс не такой, как все. Он взял меня на руки и сказал, что да. Этого больше никогда не повторится.
5: Да что ты говоришь?
6: Да. Он поклялся. Мы оба поклялись.
5: Ах ты, вздор у тебя в голове. Ну вот, смотри, что это такое? Ну что ты насовал опять в карманы, а? Ну, ты же порвешь платье, а? Опять, смотри, набрала. О, сколько патронов набрала. А? Ну, для чего тебе они понадобились?
6: Ну, а чем мне еще играть? Здесь же нет других игрушек.
5: Бедный ребенок.
6: Ты сердишься, да?
5: Да нет, Ивет, ну нет. Что ты, милая, как же я могу на тебя сердиться?
6: Не сердишься на меня?
5: Нет, на жизнь я сердит, на эту нашу мерзкую жизнь.
6: А значит, есть другая жизнь.
5: Другая? Ах, разве я знаю? Это я так, Тянешь лямку, плетешься, не глядя ни направо, ни налево, и в один прекрасный день видишь, что дошел до конца, как волк доходит до конца пашни. Упадешь на колени и ложишься навсегда. Это жизнь.
6: Нет, нет, ты сказал, что наша жизнь мерзкая.
5: Сказал. А иногда я думаю, что может быть и по-другому. Вот до войны, когда были живы твой отец и бабушка, а Пьер был здоров, в этом доме не пахло плесенью. Конечно, и тогда были налоги, и заботы, болезни, и огорчения, но мы их преодолевали дружно, как-то не задумываясь, словно впереди нас ожидали неведомо какие праздники. Нельзя человеку жить и трудиться без надежды в душе, а когда есть надежда, тогда и жизнь кажется другой. Теперь мы уже ничего не ждем.
6: А я жду.
5: А что ты понимаешь во всем этом? Ты еще маленькая.
6: Нет, понимаю. Вот я лежу в траве, слушаю, как шуршат букашки. Гляжу на облака, а они бегут и бегут. И лес шумит кругом. И мне кажется, будто мимо меня течет широкая-широкая река. Не хочу больше сидеть на берегу, как калека. В один прекрасный день я возьму и брошусь в эту воду, и она унесет меня с собой.
5: Бросишься в воду? Да что ты?
6: Ой, ты глупый, дедушка. Вода-то не настоящая. Это же я так себе представляю.
5: Ах да, вода-то не настоящая. Ох ты, дерзкая нет, девчонка, если бабушка была бы жива, она сумела бы сделать тебя человеком. Вода... При ней ты не стала бы болтать всякую чепуху про несуществующую воду.
6: Не настоящая.
5: А я просто не знаю, ну что я должен делать с тобой, ну что мне делать? То ли пороть тебя, то ли ласкать.
6: Ну, конечно, ласкать. Дедушка. Ну,
5: перестань, оставь меня.
6: Улыбнись, дедушка.
5: Не улыбнулся.
6: Улыбнись, а то я сдерну тебя за усы.
5: Не трогай усы. Не трогай усы. Не трогай усы. Ну ты моя.
6: Ой, дедушка.
5: Девочка ты моя.
6: Улыбнулся. Ну, дедушка, расскажи мне что-нибудь.
5: Ну ладно. Расскажу. Да, а где Пьер? Ты его не видела?
6: Там, на скамейке за домом.
5: Давно?
6: Сидит с обеда.
5: А что он там делает?
6: Ну, не знаешь разве?
5: Нет.
6: Сидит, закрыв лицо руками.
5: А-а-а.
6: Ну, дедушка, ну рассказывай.
5: Ну, ладно. О чем же тебе рассказать?
6: О том, как я стану инженером.
5: Так ты же как будто хотела быть врачом.
6: А, и то, и другое. Ну, ну, дедушка, рассказывай.
5: Ну, ладно. Ну вот, для этого ты должна вырасти, учиться.
6: Ну, а как я тогда буду выглядеть?
5: Как ты будешь выглядеть? Ну, как ты будешь выглядеть? Как все девушки. У тебя будет длинное платье.
6: А, ну, Пьер рассказывает лучше, чем ты, когда захочешь.
5: Так Пьер ученый.
6: А я не ученый, я все равно знаю. Я буду высокой и тонкой, у меня будут длинные глаза до висков и поднятые волосы. Буду курить и буду держать папиросу вот так.
5: Вот я тебя задам. Где это ты видела такое жеманство?
6: В журнале на картинке. Потом я буду...
5: Добрый вечер, сынок. Тебе не было холодно? Эти весенние ночи так обманчивы.
7: Добрый вечер, отец. Нет, на улице тепло.
6: Пьер, положи руку мне на плечо. Дедушка говорит, что я маленькая. А вот и неправда. А ну-ка, ну-ка, садись сюда в кресло. Ну, видишь, дедушка, когда Пьер сидит, я такая же, как и он. Пьер, ну скажи, ну разве я маленькая?
7: Ты ты добрая девочка, вот ты какая.
6: Неправда, я злая. Злая, злая.
5: И в это принеси сидр, и кусок сыра, и хлеб.
6: Иду.
5: Ты ел, Пьер?
7: Я ел. Ивет, нужно уйти из этого дома, отец.
5: Почему?
7: Неужели ты этого не видишь? Мы с тобой слишком далеки от мира. Наш дом стоит в стороне. Какое детство у ребенка? Всегда только со стариком или с калекой. Впрочем, пожалуй, правильнее мне уехать.
5: Ну что тебе взбрело в голову? Куда?
7: Как будто это имеет какое-нибудь значение. Кончилось бы все это.
5: Не гневи Бога, сынок.
7: Я давно покончил счеты с Богом. С тех пор, как для меня наступила вечная ночь, Бог, в которого вы учили меня верить, превратился в дым. Есть только две силы, отец, жизнь и смерть. Кроме них ничего нет. И нет на земле ни одного фокусника, который мог бы их помирить.
5: Пьер, столько людей пострадало, разве ты один? Но все же они что-то делают, живут. Они люди.
7: А что значит быть человеком?
5: Надеяться.
7: На что? На счастье?
5: Ну, не знаю, как тебе сказать. Надо верить в свое назначение, вот что. Да разве ты не видишь, какое беспокойное время мы живем? А мы тут с тобой как отшельники. Другие же люди собираются вместе и
7: меня
5: хотят...
7: Меня не интересует политика и чего хотят люди. Они видят друг друга, а я? Что я могу еще хотеть?
5: Ах ты, черт меня побери, если я знаю, что тебе сказать. Я не ученый, просто я чувствую вот здесь, в груди, что...
6: Я знаю, Пьер! Ты должен хотеть, чтобы и с другими не случилось того, что случилось с тобой. Так говорит Ганс.
7: А кто такой Ганс? Какой-нибудь немец?
6: Ганс, он... Постой, он говорил мне. Он борец за мир. Как Анри Мартен.
5: Да глупости не слушай ее. А все это ее... Одно воображение. Девчонка все время сочиняет. Ты вот все время ты сочиняешь. Занимайся своим делом, Ивет. И не суй нос, куда не следуют.
7: Чтобы и с другими этого не случилось.
6: Да, да, Пьер!
7: Чтобы и с другими этого не случилось. Иногда я представляю себе, что было бы, если бы все человечество ослепло. Мир кротов, без песен, без солнца, без игр. Цветы и деревья были бы дальше от нас, чем сны. Люди ощупывали бы лица друг друга, чтобы узнать, плачут они или улыбаются. Те, кому суждено было полюбить, проходили бы один мимо другого, как проходят звезды, которые никогда не встречаются. Ребенок протягивает ручонки, а мать остается неподвижной. Чтобы и с другими этого не случилось.
5: Пьер.
7: Да, отец?
5: Ничего.
7: Немец.
5: Ну, должно быть уж поздно, а завтра мне рано в поле.
7: Да, чуть не забыл. Тебя искал посыльный из мэрии с какой-то бумагой. Повестка, кажется, на завтра. Куда же я ее девал?
5: Чего им еще надо? Хорошего от них ждать нельзя. Деньги, только деньги одни они знают. Шкуру с человека готовы содрать. Особенно с тех пор, как началось это вооружение.
7: Народ сначала платит деньги, потом своей кровью. Разве плохо? Вот она, вот.
5: А ну-ка, да. Ну... Вот. Вы приглашаетесь завтра, чтобы присутствовать в качестве владельца при измерениях, которые будут производиться на территории вашу фирму? Как? Что это? Они в своем уме? На моей ферме?
7: Что случилось?
5: Нет, этому не бывать. Они пройдут только через мой труп. Жулики! Убийцы!
7: Да скажи мне, наконец, в чем дело?
5: Да как же, все та же проклятая автострада. Значит, слух прошел верный. Они действительно хотят провести здесь стратегическую автостраду. То приезжали какие-то молодые.

0: Хотите автостраду? Вот вам автострада счастливого пути. Это я сделаю. Вот увидишь, я это сделаю.
1: Пустые слова, отец. Ты прекрасно знаешь, что не тебе с ними спорить.
0: Нет, я им разобью голову. Я им голову разобью. А потом пусть сажают в тюрьму. Пусть даже расстреляют. Пусть даже расстреляют. Мне все равно. Пожалуйста, если заберут мою ферму, это все равно, что перережут мне вены. Ну, а что я без нее, без земли? Куда годятся эти руки, если у них нет земли, если им даже нечего обрабатывать?
1: Почему автостраду? Старое шоссе очень хорошее.
0: Хорошее для мира, но не для войны. Когда люди сейчас снова говорят о войне, ну просто не верится. Ну неужели возможно такое безумие? Ведь если сказать миллионам людей, да где там миллионам, десяткам миллионов, привяжите себе камень на шею и бросьтесь в Атлантический океан. Ни одна душа не сделает это. А начать войну разве это не то же самое? Да, как погляжу вокруг... Мы словно мухи в паутине, а она все стягивается, стягивается и незаметно связывает нас по рукам и ногам. Правы коммунисты.
1: И это говоришь ты, да ты же всегда их ругал.
0: Я и сейчас их ругаю, я ругаю. Но, черт возьми, в вопросе о войне они правы. Я встретил вчера сына Буфти, помнишь? Тот, что сидел в тюрьме, и он спросил, смеясь мне в лицо, «Эй, папаша Гужон, все на скамеечке сидите?» «То есть как-то на скамеечке нахал ты эдакой? Да ведь вся Франция на ногах, а вы сидите у очага, сложа руки. Что же вы так вот и останетесь сидеть, когда на вас будут сыпаться бомбы?» Хотел я ему влепить пару горячих.
2: «А что, Пьер?» Не был ли прав этот нахал? Я слышал, на прошлой неделе в Париже были большие демонстрации и забастовки.
3: Да?
2: Как-то Шарль говорил мне.
3: Какой Шарль?
2: Ну, этот же. Он говорил, что, не помню где, когда приходили делать измерения для аэродромов или складов боеприпасов, люди сопротивлялись. Они просто вырывали вешки. Я тогда только плечами пожал. Меня это не касалось. Эх, если бы ты был здоров.
3: А я не здоров.
0: Но твоя болезнь в основном здесь, в груди. Врачи тоже сказали, если его ничто не волнует, это плохо.
4: Может быть. Как ты не понимаешь, отец? Я давно умер. Я не могу умереть второй раз. Чем же мне страшна война?
0: Но вот только что, когда речь зашла о ферме, ты же вскочил, как ужаленный.
4: Да, да.
1: Да, я будто увидел ее, как до войны, когда приезжал на каникулы из университета.
2: И Пьер задумался.
1: Помню, я отворял калитку. Я так скучал по ее скрипу, что он мне слышался всю дорогу. Навстречу среди грядок шла мать.
5: Пьер!
3: Мама!
5: Пьер!
3: Мамочка!
1: Ее поцелуи в щеки. Ее платье почему-то всегда пахли теплым хлебом. Я поднимался к себе в комнату и звал из окна тебя или брата. Франсуа отзывался. Голос у него был сильный, немного певучий, и долетал до меня в дымчатом воздухе сумерек. Опускался вечер. Мать накрывала на стол под ореховым деревом.
5: Дети! Отец!
1: Слышался стук тарелок. На небе зажигались звезды, и мы были счастливы. Но все это было только видение. Оно исчезло.

0: дом, ферма, мы. Тьма, только тьма.
1: Ну и теперь у нас ребенок Ивет, дочь твоего брата. И этот дом, правда, он пустоват, но все же это дом, в котором вы родились, выросли. Здесь умерла мать. Здесь вот деревья, которые вы сами сажали. Здесь, да разве до всего этого тебе нет дела?
0: Не знаю. Иногда мне кажется, что нет.
1: Ну, как-то Ивет сказала, что боится тебя. Я ее тогда обругал. Не люблю, когда этот ребенок выдумывает. Я же знаю, что она тебя любит. А вот сейчас я понимаю, что она хотела сказать.
0: Отец, я иду к себе наверх. Спокойной ночи.
1: Спокойной ночи, сынок.
0: Ивет, кто такой Ганс? Спит. Спокойной ночи, Ивет.
2: Старый гужон собирается погасить лампу.

0: Кто бы такой в поздний час? Сейчас открою. Открою сейчас дверь. Эй, не уходите. Кто вы?
1: Я подумал, что вы уже спите.
0: А кто вы?
1: Я не здешний. Ночь застала меня в пути. Я подумал, извините, пожалуйста, спокойной ночи.
0: Эй, постойте! Заходите. Найдется и для вас угол, и кусок хлеба. Мы ведь не дикари. Пожалуйста.
1: Спасибо. Я иду издалека.
0: А откуда?
1: Из Бельфора. Иду в Мец. Пешком.
0: По говору вы, кажется, иностранец.
1: Я много лет жил за границей. С детства.
0: Садитесь. Садитесь, пожалуйста.
1: Спасибо.
0: Возьмите сыр, хлеб. Вот, выпейте стакан сидра. Вот, пожалуйста, пейте. Что это у вас на щеке?
1: Так, царапина. За ваше здоровье.
0: Спасибо.
1: За здоровье всех ваших.
0: Спасибо.
1: Я так хотел пить.
0: Ну, в дороге всегда так. Вы рабочий?
1: Кузнец.

0: Красиво у вас тут. Как называется эта местность?
1: Видно, что вы не здешний. Во время войны она называлась «Ничья страна». В этом месте уцелел только мой дом. Здесь земля не такая, как все земли. Это распутье войн. Мы находимся в самой пасти врага.
0: Вы их ненавидите?
1: А что бы вы чувствовали, если бы кто-нибудь разрушил ваш дом, убил одного сына, а другого сделал бы инвалидом, да еще искалечил бы вашу внучку?
0: Да, понимаю. Понимаю. Я думаю, мне все же лучше уйти.
1: Ну что вы, что вы, что вы, что вы, нет, зачем? Сядьте, сидите, сидите.
2: Ох. Ой, мама, мама.
1: Ну что ты, что, Ивет, что ты, милая? Это я кувшин нечаянно разбил. Ну что ты, ничего, ну что ты, успокойся, милая. Ну, ты дома, вот твой дедушка с тобой.
2: Дедушка?
1: Ну что ты, Ивет.
2: Ой, я испугалась. А кто там? Кто? Ганс? Ганс, это ты? А как ты пришел? Почему ты мне не сказал?
1: Так значит, вы Ганс? А сказали, что идете из Бельфора?
0: Я обманул вас. Я с той стороны. Я боялся, что вы не примете меня, если я скажу. Я не знал, что здесь живет Ивет.
2: Как это не приняли бы? Ты ведь мой друг. Но какой ты стал некрасивый. Почему у тебя лицо поцарапано? Почему ты весь в грязи? Ну, посмотри на меня, с тобой говорят. А ты не смотришь, ты о другом думаешь.
1: Ивет, оставь его. Он устал. Сходи, принеси еще кувшин сидра.
2: Не хочу.
1: Ивет, ну? Дитя войны, зачем вы меня обманули?
0: Я уже сказал вам. Я думал, если вы узнаете, откуда я...
1: А почему вы сюда пришли?
0: Меня полиция преследует. Я убежал.
1: Кровь.
0: Да. Еще одна царапина.
1: Упал. Ивет! Ивет!
2: Да-да. Что случилось?
1: Ничего. Он устал. Ему стало плохо. Дай воды и полотенце. Ну, живее, живее.
3: Скажи, что здесь происходит? Кому плохо? Кто здесь? Что случилось? Отвечайте. Отец? Ивет?
1: Успокойся. Это чужой. Он ранен.
2: Ганс. Ганс. Ты слышишь меня?
3: Ганс? Дайте ему что-нибудь крепкого, коньяку.
2: Да, да, сейчас. Дедушка, дай мне ключи от шкафа.
1: Да. Ничего опасного нет. Это больше от усталости. Бегство.
3: Бегство?
1: Он бежал через границу. Не знаю почему. Он не успел сказать мне. Вы хотите сами сказать. Вот, открываете глаза. Ну-ну-ну, парень, ну, не стыдно. Из-за какой-то ранки. Нате, выпейте. Это такой напиток. Будете облизываться, но больше не получите. Можно сказать, вам повезло.
2: Ты его хорошо перевязал. Тебе больно?
1: Да ну не ной. Вот так. Готово. Видишь, он совсем здоров. Не так ли, парень?
0: Спасибо. Спасибо. Это была просто слабость.
2: Вот сюда. Сюда, на кровать, дедушка.
1: Вот так. Поправь подушку. Вот
3: Вам лучше?
0: Да, спасибо.
1: Ну, конечно, ведь это пустяк, царапина. Это мой сын. А это, как ты, наверное, догадался, Ганс, с которым говорила Ивет.
0: Я не хочу вас стеснять. Мне сейчас лучше. Я пойду.
1: Лежите. Не говорите глупостей. Что вы? Лежите. Лягушки, ну, словно сошли с ума.
0: Весной всегда так.
3: Кто ранил вас?
0: Банда нацистов. Но пуля прошла мимо ребра.
1: Если не хотите, можете не рассказывать. Вас не тянем за язык.
0: Все началось с автострады.
1: С автострады?
0: Да. Можно попросить еще стакан сидра?
2: Я дам.
1: Налей, Вет.
0: Спасибо. Спасибо. Стратегическую автостраду хотят построить для перевозки вооружения и людей с запада на восток. Мерзавцы.
1: Она должна проходить и мимо нас, именно здесь.
0: Здесь?
1: Да.
0: Я этого не знал. Это очень хорошо. Это даже здорово.
1: То есть как это здорово? Они хотят забрать часть моей фермы. Здорово.
0: Я говорю, это хорошо, потому что мы могли бы вместе оказывать сопротивление. Ведь вы здешние, и мы на той стороне соседи. Если мы сообща будем бороться против тех, кто хочет новой войны...
3: Вместе бороться.
1: Молчи, Пьер. Так, пусть дальше говорит. А скажите, как вы это себе представляете?
0: Я думаю, кроме того, что мы должны организовать союз защиты,
1: так,
0: списки требований,
1: да,
0: мы можем устраивать общие демонстрации протеста с делегациями обеих сторон.
1: Ха. Слышь, Пьер, что ты скажешь об этом? Вместе бороться.
3: Да, я не очень-то верю в успех.
0: Я не знаю, что мы сможем сделать с автострадой, но зато добьемся значительно большего. Мы будем вместе.
3: Вместе? Мы?
0: Да, да, вы и я, например. Мы знаем, что такое война. В то время французы и немцы стояли лицом к лицу, как враги. Разве это было справедливо? Теперь мы вновь встретились. Вместо того, чтобы нам, простым людям, смотреть друг на друга с ненавистью, не лучше ли быть друзьями? Не лучше ли чувствовать плечо, товарищ? А ненависть направить против тех, кто пытается разжечь новую войну.
1: Да-да-да, парень прав.
4: Я слеп. Это сделал немец. Я не могу быть вместе с немцами.
0: Но этот немец сейчас искупает часть вины того немца.
4: Я вам сочувствую. Вы были ранены, и вас преследуют.
0: Вы меня неправильно поняли. Я говорил не о своей ране. Я думал о клятве, которую дал я и мои товарищи, бороться до последнего дыхания против новой войны.
4: Я знаю, чтобы и с другими этого не случилось.
0: Да, именно, чтобы с другими этого не случилось.
4: И потому я должен забыть?
0: Наоборот. Я не забываю, и в этом моя сила.
4: Но вы не калека.
0: Зато я виновник.
2: Неправда, Ганс, ты не виноват.
0: Нет, Ивет. В том, что случилось, и я виноват. Это и от меня зависело. И я в ответе за твою ногу, и за глаза Пьера, и за сожженные города и села. Ну, кроме того, есть еще одно, о чем я не могу и не хочу забыть.
1: Лучше не разговаривайте, у вас ведь совсем нет сил.
0: Мне было 18 лет. Я впервые попал на фронт. Это было в 1940 году в Денфере.
4: Где?
0: В Денфере. Наша рота получила приказ атаковать ночью французские линии. Нам надо было перейти речушку.
4: Она протекала через село и поворачивала налево?
0: Откуда вы знаете?
4: Я знаю эти места. В каком месяце это было?
0: В марте. 17-го ночью.
4: С 17 на 18 марта?
0: А откуда вы это знаете?
4: Я был там тогда.

0: Ночь была холодной.
1: Дождь лил до часу, как из ведра.
0: Да. Вся наша рота была разбита. Французы перешли в контратаку. Я укрылся в воронке у русла реки. Я потерял тогда рассудок от страха. Если сверху падал комок земли, мне казалось, это конец. Вдруг на меня свалился человек. Мы вцепились друг другу в горло. Я чувствовал, как у меня глаза вылезают из орбит. Тот другой был сильнее меня. Сделав последние усилия, я нашел револьвер и выстрелил ему в затылок.
1: Он умер?
0: Лишь к утру. Бешеный огонь артиллерии продолжался всю ночь. Я не смел пошевельнуться. Несколько часов умирающий лежал на моей груди. Вот это то, что я не могу и не хочу забыть. Мне кажется, он был в моих лет.
2: Ну что ж, если бы вы его не убили, он убил бы вас.
0: Я знаю. И это, по-моему, так же ужасно.
1: Я хочу знать ваше лицо. Разрешите?
2: Значит, вот вы какой. У вас хорошее, ласковое лицо.
3: Пьер!
2: Что это на тебя напало, Ивет?
1: Она меня боится. Не бойся, Ивет. Ты не должна меня бояться. Я такой же человек, как и все.
4: Откройте! Кранбанзаус! Во имя закона откройте!
1: Открой же, отец!
2: Как жандармы стучат. Да не стучите так, а то дверь сломается. Что вам нужно?
5: Добрый вечер. Good night. Добрый вечер. Вы не видели здесь иностранцев, беглого немца?
2: Нет, к нам никто не приходил.
5: А это кто такие?
2: Это моя внучка и мои сыновья.
1: Господин жандарм.
3: Что же это будет?
1: Я хочу сказать, я ослеп на войне. Сами понимаете, немец у нас не был бы желанным гостем.
5: Понятно. Так вот, если увидите подозрительного человека, так, сообщите властям. Ага. Это красный.
6: Er ist ein großer Feind für unsere braune Republik.
2: Простите, что он говорит?
5: Что это опасный преступник.
2: А, ладно, ладно. Мы уж о нем позаботимся.
5: Спокойной ночи.
2: Спокойной ночи. Спокойной ночи. Господи, ишь, и эти вместе.
7: Проводив жандармов, Гужон с гордостью смотрит на сына. Пьер, обняв Ювет, вместе с ней идет к окну, открывает его.
0: Кажется, светает.
2: Пьер, да откуда ты знаешь? Неужели ты...
1: Мне кажется, что я вижу.
2: Но, Пресвятая Дева, как это возможно?
1: Да, мне кажется, что я стал видеть. Не правда ли, Ганс? Где ваша рука?

0: Разговор о творчестве Анны Андреевны Ахматовой мне хочется начать с истории одной удивительной книжки. Однажды неизвестная старушка пришла в магазин старой книги на Литейном проспекте и предложила купить у нее маленькую книжечку. В отделе покупки книг у населения книжечку повертели и так и сяк, но купить отказались. Причина отказа была в том, что книжечка оказалась рукописной. После многих приключений книжечка попала в коллекцию Александра Михайловича Румянцева, который в течение многих лет собирает все, что связано с именем Анны Андреевны Ахматовой. И эта книжечка – не что иное, как рукописный сборник стихов Анны Ахматовой.
1: Книжка крошечная. Размер ее 6×9 сантиметров. Листочки ее пожелтели от времени и отделяются друг от друга, когда ее начинаешь листать. Но вот какая удивительная история встает с этих пожелтевших страниц.
0: На первой странице бисерными буквами, напоминающими печатный текст, написано: «Эта книжка отпечатана в одном единственном экземпляре, предназначенном Татьяне Васильевне Орловой. Подпись издателя неразборчива, похожа на Орлов. Время издания 12 июля 1942 года. Место – Краснознаменный Балтийский флот». На второй странице дарственная надпись, сделанная синими чернилами. «Татусе родной, любимой, солнечной, на память о страшном и великом 42-м годе». Это ее, подпись неразборчива. И стоит та же дата, 12 июля 1942 года.
1: Вдумайтесь в эту дату, и вам станет ясно, что перед нами не просто искусная поделка, а документ истории. Волнующий человеческий документ.
0: Мы не знаем, кто они были, издатель книжки и Татьяна Васильевна Орлова. Может быть, те, кто слушает эту передачу, подскажут нам. А пока мы можем только строить догадки. В редкие минуты перерывов между боями моряк Краснознаменного Балтийского флота готовит подарок для любимой женщины. Она живет в осажденном Ленинграде. Но в посылку, отправленную в голодный и холодный город, на этот раз вместе с продуктами вложены стихи. 55 страничек, на которых необычайно тщательно и аккуратно, печатными буквами, похожими на типографские литеры, выведены строки стихов Анны Ахматовой. А в конце, на 55-й странице, издатель поместил свое стихотворение. «Ах, книжка на этом кончается, как все земные предметы. На тоненькой нитке качаются слезы, упреки, приветы. И завелось это издавна на нашей земной планете. А книжка старательно издана, единственная на свете».
1: И рисунок под этими стихами. Свеча, очки, обложка книги стихов Ахматовой «Четки».
0: Нет, не зря с великим старанием неизвестный нам издатель трудился над этой книжечкой. Вместе со стихами он посылал свою любовь и верность. Когда-то еще до революции близкий друг Анны Ахматовой, поэт и критик Николай Владимирович Недоброво, писал о жизнеспасительном действии стихов Ахматовой. А то, что ее стихи действительно оказывали жизнеспасительное действие, и сейчас помнят те, кто пережил блокаду.
1: Одна из таких женщин, Нина Михайловна Конги, всю блокаду, проработавшая корректором «Ленинградской правды», рассказывала, что в противогазной сумке вместе с продовольственными карточками она всегда носила две книги Анны Ахматовой «Четки» и «Белую стаю». И перечитывала с детства знакомые строки в бомбоубежищах во время воздушных тревог. Это помогало пересиливать страх. Однажды в ее квартиру попала бомба. Потолок обвалился, пропали вещи, книги. а два сборника Ахматовой, так и пережили с ней все 900 блокадных дней.
0: Вот так же, вероятно, и Татьяна Васильевна Орлова держала на высохшей от голода ладони маленькую книжечку и, как заклинание, читала и читала стихи, и помогали они ей выжить, верить, любить.

0: Я пришла к поэту в гости. Ровно полдень, воскресенье. Тихо в комнате просторной, а за окнами мороз и малиновое солнце над лохматым сизым дымом. Как хозяин молчаливый ясно смотрит на меня. У него глаза такие, что запомнить каждый должен. Мне же лучше осторожный в них и вовсе не глядеть. Но запомнится беседа, дымный полдень, воскресенье. В доме сером и высоком, у морских ворот Невы.
1: Покорны мне воображенье, в изображении серых глаз, в моем тверском уединении я горько вспоминаю вас.
0: Смуглый отрок бродил по аллеям, у озерных грустил берегов, и столетия мы лелеем еле слышный шелест шагов. Иглы сосен густо и колко устилают низкие пни. Здесь лежала его треуголка и растрепанный том парни.
1: Любовь покоряет обманно, напевом простым, неискусным. Еще так недавно, странно, ты не был седым и грустным. И когда она улыбалась в садах твоих, в доме, в поле, повсюду тебе казалось, что вольный ты и на воле. Был светел ты, взятый ею и пивший ее отравы. Ведь звезды были крупнее, ведь пахли иначе травы, осенние травы.
0: В последний раз мы встретились тогда на набережной, где всегда встречались. Была в Неве высокая вода, и наводнения в городе боялись. Он говорил о лете и о том, что быть поэтом женщине — нелепость. Как я запомнила высокий царский дом и Петропавловскую крепость. Затем, что воздух был совсем не наш, а как подарок Божий, так чудесен. И в этот час была мне отдана последняя из всех безумных песен.
1: Это стихи, посланные любимой женщине в осажденный Ленинград. Неизвестный нам издатель подобрал их по своему вкусу. В стихах звучит и горечь разлуки, и надежда на встречу, и вера, и верность двух любящих сердец. Но не только это. Ведь исповедь женского сердца ведется на фоне живой жизни, на фоне великого города. Он, город Петра, город над Грозной рекой, тоже участник и свидетель человеческих отношений. И верилось, читая эти стихи, верилось, что этот прекрасный, величавый город никогда не достанется врагу. И эта вера придавала силы, помогала выстоять и победить.
0: Автор этих стихов в июле 42-го года был далеко от родного города. Анна Ахматова была эвакуирована в Ташкент. Но оттуда она послала родному городу стихи. Они звучат как признание в любви и верности.
1: Читает Анна Ахматова.
2: А не ставший моей могилой, ты кромешный, опальный, милый, побледнел, помертвел, затих. Разлучение наше мнимо, я с тобою неразлучима, тень моя на стенах твоих, отражение мое в каналах, звук шагов в эрмитажных залах, где со мною мой друг бродил, и на старом волковом поле, где могу я рыдать на воле над безмолвием братских могил. Все, что сказано в первой части о любви, измене и страсти, сбросил с крыльев свободный стих, и стоит мой город зашитый, тяжелы надгробные плиты на бессонных очах твоих. Мне казалось, за мной ты гнался, ты, что там погибать остался, в блеске шпилей, в отблеске вод. Не дождался желанных вестниц, над тобой лишь твоих прелестниц, белых ночей хоровод.
1: Не правда ли, как не похожи эти стихи на те, что были записаны в маленькой книжке? В этих совсем другая мелодия. Описывается горечь разлуки, а в музыке стиха слышна напряженная волевая энергия, несокрушимость духа.
0: Истинная ценность человека проверяется в часы народных испытаний. Такими звездными часами стали для поэзии Анны Ахматовой дни и годы Великой Отечественной войны.
1: К началу войны Анна Ахматова подошла в полном расцвете своих творческих сил. За плечами у нее было 30 лет служения поэзии. Путь далеко не легкий, тернистый путь. На этом пути Анна Ахматова познала и вкус славы, и боль поражений, и обид. Но всегда и везде Ахматову, как художника, спасала любовь к России. Верность Отечеству, безоговорочная готовность разделить с народом все радости и страдания. Ее путь – обретение России. Голос одинокого человека не сразу и не вдруг, но неизбежно сливается с миллионами голосов народных и обретает высокую гражданственность. Ахматовская поэзия встретила войну во всеоружии духовного опыта, закаленного годами испытаний. «И упало каменное слово на мою еще живую грудь. Ничего, ведь я была готова. Справлюсь с этим как-нибудь».
0: Анна Ахматова могла бы вслед за ее младшей современницей Ольгой Бергольц сказать: «Мы предчувствовали полыхание этого трагического дня. Он пришел. Вот жизнь моя, дыхание. Родина, возьми их у меня».
1: Война застала Анну Ахматову в Ленинграде. Уже в июле 41-го года на ленинградских улицах появляются листовки с ахматовской клятвой.
2: И та, что сегодня прощается с милым, пусть боль свою силу она переплавит. Мы детям клянемся, клянемся могилам, что нас покориться никто не заставит.
1: Ахматовский стих, такой нежный, такой ломкий, вдруг обретает шероховатость плаката. Появляются одно за другим четверостишья, пламенные, лаконичные. Копай, моя лопата, звени, кирка моя, не пустим супостата на мирные поля.
0: Вражье знамя растает, как дым, правда за нами, и мы победим.
3: Ольга Федоровна Бергольц вспоминала. Как я помню ее около старинных кованых ворот на фоне чугунной ограды фонтанного дома, бывшего Шереметьевского дворца, с лицом замкнутым суровости и гневности. С противогазом через плечо она несла дежурство, как рядовой боец противовоздушной обороны. Она шила мешки для песка, которыми обкладывали траншеи убежища в саду того же фонтанного дома под кленом.
1: Для Ольги Бергольц Ахматова была всем – другом, учителем, образцом поведения, исполненного истинной гражданственности. А теперь, в эти трагические дни, она казалась еще и символом непобедимости русского духа.
3: Об этом через много лет Ольга Бергольц написала стихотворение. У фонтанного дома, у подъездов глухо запахнутых, у резных чугунных ворот – гражданка Анна Андреевна Ахматова, поэт Анна Ахматова, на дежурство ночью встает. На левом бедре ее тяжелеет, обвиснув противогаз, а по правую руку, как всегда, налегке, в покрывале одном, при открытом над сиянием глаз, гостья милая, муза с легкой дудочкой в руке. А напротив, через фонтанку, немые сплошные дома, окна в белых бумажных крестах, а за ними ни искры, ни зги, и мерцает на стенах жемчужно-прозрачная тьма, и на подступах ближних отброшены снова враги. О, кого ты, супостат, захотел превозмочь? Или Анну Ахматову, вставшую в дозор у фонтанного дома от армии невдалеке? Или страну ее, ленинградскую, эту бессмертную белую ночь? Или музу ее со смертельным оружием, с легкой дудочкой в легкой руке?
1: В конце сентября 1941 года, когда бомбежки и обстрелы не прекращались ни на один день, Анна Андреевна выступала по ленинградскому радио. Перед этим к ней зашел ее старый друг, писатель Павел Николаевич Лукницкий. Он записал тогда же в дневнике. Заходил к Ахматовой. Она лежала, болеет. Встретила меня очень приветливо, настроение у нее хорошее. С видимым удовольствием сказала, что приглашена выступить по радио. Она патриотка. И сознание, что она сейчас душой вместе со всеми, видимо, очень ободряет ее. Кажется, впервые Анна Ахматова прямо обращается к своим читательницам, ко всем ленинградским женщинам.
3: Глубокий, трагический, гордый голос музы плача пронесся над вечерним, на минуту стихшим Ленинградом. Она говорила: «Мои дорогие согражданки, матери, жены и сестры Ленинграда, вот уже больше месяца, как враг грозит нашему городу пленом, наносит ему тяжелые раны, городу Петра, городу Ленина, городу Пушкина, Достоевского и Блока, городу великой культуры и труда, враг грозит смертью и позором. Я, как и все ленинградцы, замираю при одной мысли о том, что наш город, мой город, может быть растоптан. Вся жизнь моя связана с Ленинградом. В Ленинграде я стала поэтом. Ленинград стал для моих стихов их дыханием и цветом. Я, как и все вы сейчас, живу одной непоколебимой верой в то, что Ленинград никогда не будет фашистским. Эта вера крепнет во мне, когда я вижу ленинградских женщин, которые просто и мужественно защищают Ленинград и поддерживает его обычную человеческую жизнь.

0: Мы знаем, что ныне лежит на весах и что совершается ныне. Час мужества пробил на наших часах, и мужество нас не покинет. Не страшно под пулями мертвыми лечь, не горько остаться без крова. И мы сохраним тебя, русская речь, великое русское слово. Свободным и чистым тебя пронесем, и внукам дадим, и от плена спасем навеки.
1: Стихотворение «Мужество» было напечатано в газете «Правда» 8 марта 1942 года. Незадолго перед этим Анна Ахматова указом Президиума Верховного Совета СССР была награждена медалью за оборону Ленинграда. Поэт Алексей Сурков вспоминал. «Помню, как читал я это стихотворение Анны Ахматовой в колонном зале Дома Союзов во время воздушной тревоги людям прифронтовой Москвы, и какими долгими, несмолкавшими аплодисментами ответила на эти строки строгая, на 2/3 солдатская аудитория того незабываемого литературного вечера». Анна Ахматова была эвакуирована в Ташкент. 3 долгих года прожила она там, но ни на минуту не оставляли ее мысли о Ленинграде. «А я один на свете город знаю, и ощупью его во сне найду». Эти строки написаны тогда же. В Ташкенте Анна Андреевна часто выступала со своими стихами в госпиталях.
2: Вот как вспоминает поэтесса Нина Татаринова одно из выступлений Ахматовой в литературном кружке Ташкентского дворца пионеров. Зал гудел. Ахматова вошла, все смолкло. Прямая и величественная, она прошла к столу и, прежде чем начать, спросила: «Можно мне читать, сидя?» Еще бы, ведь весь свой путь, 10 кварталов, она прошла пешком. Анна Андреевна опустилась на стул, надела очки в дешевой черной оправе, открыла тетрадь. Это была общая тетрадь с черными клеенчатыми корочками, начатая, может быть, еще в Ленинграде. Уголки ее загнутые, потертые, топорщились. Звучал полный, сдержанный силы голос Ахматовой. «А вы, мои друзья последнего призыва, чтоб вас оплакивать, мне жизнь сохранена. Над вашей памятью не стыть плакучей ивой, а крикнуть на весь мир все ваши имена. Да что там имена? Ведь все равно вы с нами. Все на колени, все! Багряный хлынул свет, и ленинградцы вновь идут сквозь дым рядами, живые с мертвыми. Для славы мертвых нет».
1: Лирика Анны Ахматовой – мощный и скорбный реквием защитникам родной земли. Но в ее стихах все они – женщины, воины, дети – навсегда остались живыми. Анна Ахматова не раз писала о том, что слово поэта долговечнее золота, стали и мрамора. Ее поэзия – это слово народа о своем великом подвиге, победившее смерть слово. Через всю жизнь пронесла Анна Ахматова верность своему городу, своему народу. Благодарной памятью ответил поэту народ.
0: О, как пряно дыхание гвоздики, мне когда-то приснившийся там, там, где кружатся и вредики, бык Европу везет по волнам, там, где наши проносятся тени, над Невой, над Невой, над Невой, там, где плещет Нева ступени, это пропуск бессмертия твой.

Дорогие ребята, я рад сегодняшней нашей встрече. Я очень люблю писать музыку для вас, и для самых маленьких, и для тех, кто сегодня стал уже школьником. У каждого из вас есть свои любимые герои, книжки, игры, и я хорошо помню свое детство. Пожалуй, самым сильным детским впечатлением было знакомство с музыкой, с этим большим, неизведанным, таинственным миром мелодий и созвучий. Я рано начал заниматься музыкой и рано подружился с роялем. В детстве я любил петь. Отец у меня был оперным певцом, и он надеялся, что и я тоже буду певцом. Но я почему-то все больше и больше тянулся к роялю и твердо решил стать пианистом. А позднее, став еще и композитором, я остался верен роялю и с большим желанием пишу для него. Рояль, ребята, это удивительно богатый инструмент, а его белые и черные клавиши не холодные безжизненные косточки. Стоит к ним прикоснуться, и они зазвучат то нежно и трепетно, то грозно и сурово, то прерывисто и легко, то певуче. И пусть сегодня наше знакомство, наша музыкальная встреча пойдет в содружестве с роялем. Пусть он сегодня будет добрым другом и рассказчиком. А чтобы у вас у всех сегодня было хорошее настроение, начнем с марша.

Как-то, перелистывая книгу, среди многих рисунков я увидел картинку из старой жизни шарманщика со своей спутницей-шарманкой. Он был такой же старенький, как и его шарманка. Мне захотелось оживить эту шарманку, дать возможность ей говорить с вами. Конечно, многие из вас с ней встречались в кино или в книжке, но мало кто знает, наверное, из вас о ее далекой истории. А ведь когда-то она была незаменимой, постоянной спутницей многих бродячих музыкантов и актеров, странствующих циркачей. Но постепенно появляются новые музыкальные инструменты, и о шарманке начинают забывать. И вот представьте себе, стоит старенький шарманщик и устало крутит ручку, а шарманка, хрипя и поскрипывая, то играет, то умолкает, то взрывается фальшивыми звуками, то смиренно затихает. Пьеса так и называется «Забытая шарманка».

Однажды я увидел, как из соседнего подъезда девочка вывела бульдога на прогулку. Он шел по мостовой чинно, важно, переваливаясь сбоку на бок, рыча и отпугивая незнакомцев одним своим грозным видом. Вспоминаю слова из одного стихотворения. «Идет бульдог, две пары ног, приплюснут нос, обрублен хвост. Бульдог такой уродливый, такой неповоротливый». Мне очень захотелось запечатлеть этого героя на музыкальном холсте. Пьеса называется «Бульдог идет по мостовой».

Следующая пьеса – «Веселый хоровод». Я вам рассказывать о ней, ребята, не буду. Само уже название говорит за себя.

Однажды, когда у меня было очень хорошее настроение, мне захотелось с кем-то поделиться и как-то рассказать это в музыке. Хотел написать песню, но слов нужных не нашел. И тогда я опять обратился к роялю. И получилась пьеса быстрая, подвижная, где тема звучит то близко, мощно, то удаляясь и растворяясь. А назвал эту пьесу я «Экспромт».

И, наконец, еще одна пьеса «Веселый марш». Мы начинали нашу музыкальную встречу с марша и заканчиваем ее тоже маршем. Здесь вы можете представить себе духовой оркестр, где есть и свистящая флейта, и низкие тромбон и туба, и большой барабан, и тарелки. То есть все, как в духовом оркестре.

0: Вот и пришла пора прощаться. Мне будет очень приятно, ребята, если вы напишете о своих впечатлениях, пришлете свои рисунки к пьесам, которые слушали. Буду ждать от вас писем. До свидания.
1: Синица на море пустилась. Она хвалилась, что хочет море сжечь. Расславилась тот час о том по свету речь. Страх обнял жителей Нептуновой столицы. Летят стадами птицы, а звери из лесов сбегаются смотреть, как будет океан и жарко ли гореть. И

0: Даже, говорят, на слух молвы крылатой, охотники таскаться по перам и с первых с ложками явились к берегам, чтоб похлебать ухи такой богатой, какой дед-купщик и самый тароватый не дабывал секретарям. Толпятся, чудо всяк заранее дивится, молчит и на море глаза устави ждет. Лишь изредка иной шепнет: вот закипит, вот тотчас загорится. Не тут-то, море не горит. Кипит ли хоть? И не кипит. И чем же кончились затеи величавы? Синица со стыдом в свояси уплыла. Наделала синица славы, а море не зажгла. Примолвить к речи здесь годится, но ничего не трогая лица, что делом не сведя конца, не надобно хвалиться.
1: Третье действие носит подзаголовок «Милосердие». Декорация изображает подземные склепы в Ахене. Здесь, за массивными бронзовыми дверьми, находится гробница короля Карла Великого. Сюда, скрываясь от заговорщиков, приходит Карл Испанский. Сегодня должна решиться его судьба, быть ли ему Карлом V, императором могучей страны. Король открывает двери гробницы и скрывается за ними. В подземелье начинают собираться заговорщики.

среди заговорщиков Эрнани и да Сильва. Сегодня решается судьба Карла Испанского, нарушившего права Испании и ныне судимого всеми грандами. Жребий назовет имя того, кто исполнит их суровый приговор. Эрнани. Да Сильва готов перекупить жребий. Он вернет Эрнани его слово, жизнь, отдаст все свое состояние. Но молодой человек отказывается. Он сам отомстит Карлу за смерть отца, за честь рода. Пушечные выстрелы возвещают о том, что выборы императора состоялись. Гробницу окружают многочисленные придворные, дамы и кавалеры, среди них и Эльвира. Пажи торжественно выносят корону, скипетр и знаки империи. В сопровождении факелоносцев появляются выборщики. Из гробницы Карла Великого выходит Карл Испанский. Отныне он Карл V, император, а заговорщиков ждет кара, простолюдинов – тюрьма, а грандов – эшафот. Стража делит арестованных на две части. Но Эрнани выходит из толпы простолюдинов. Он гордо надевает шляпу. Его род никогда не обнажал голову перед королями. Он не Эрнани. Он герцог Сегорбы и Кордоны, маркиз Монруа, граф Альбатера, викон де Гор, принц Хуан Арагонский. И он склоняет свою голову перед королем. Эльвира снова взывает к милосердию Карла. И сердце новоиспеченного императора не остается глухо к ее призывам. Карл будет достоин своего великого предка, славного своими добродетелями. Он прощает всех и соединяет руки влюбленных Эрнани и Эльвиры.

И, наконец, действие четвертое. Это развязка трагедии, носящая название «Маска». На этот раз события разворачиваются в Сарагосе, в фамильном замке Хуана Арагонского, которого мы по-прежнему будем называть Эрнани. Сегодня радостный день. Два любящих сердца наконец-то должны соединиться. Эрнани назовет Эльвиру своей супругой. Но среди гостей назойливо появляется то здесь, то там какой-то странный человек в плаще и черной маске. Спасаясь от любопытных, человек в маске скрывается в саду. И вот на террасу дворца выходят счастливые Эльвира и Эрнани. Они снова и снова повторяют друг другу слова любви. Но внезапно издалека раздается звук охотничьего рога. Второй сигнал, третий. Эрнани отсылает Эльвиру в комнаты, а сам напряженно вслушивается в тишину ночи. Были сигналы или почудилось? Нет, не почудилось. Перед Эрнани возникает Дасильва. Пришла пора выполнить условие. Эрнани должен умереть. Ничто не может поколебать упорство старого Гранда, ни мольбы Эльвиры, ни молодость Эрнани, ни их любовь. Слово чести дороже жизни. Дасильва снова поднимает рог, и Эрнани пронзает себя кинжалом. Эльвира без чувств падает к его ногам.

0: В передаче прозвучали фрагменты оперы Джузеппе Верди «Эрнани». Запись сделана на спектакле Нью-Йоркского театра «Метрополитен Опера» 10 апреля 1965 года. Центральные партии исполняли «Эрнани» Франко Корелли, «Эльвира» Леонтин Прайс, «Карл» Марио Серени, «Да Сильва» Чезаре Сьепи, «Хормейстер» Курт Адлер, дирижер Томас Шиперс. Текст читал Николай Болоцкий.
1: Балуев никогда не чувствовал себя несчастным. Он был самоуверенным человеком не потому, что самообольщался или преувеличил свои достоинства, а потому что он, как и многие миллионы наших людей, чувствовал себя всегда незыблем и прочно в жизни. Одним независимость Балуева нравилась, другим нет. Одни его поддерживали, другие, наоборот, старались подмять. Балуев признавался своим приятелям: «А я, знаете, почти с удовольствием жизнь свою прожил. Строитель – главная на земле специальность». С возрастом стало труднее вести кочевой образ жизни. Но так же, как кадровый командир вживается в армейский быт, так и Балуев вжился в свою жизнь строителя и не допускал, что она когда-нибудь сможет стать у него иной. Хотя Павел Гаврилович Балуев называл свое умение располагать к себе людей чисто служебным свойством, обязательным для хорошего хозяйственника, заведующий технической лабораторией Ольга Дмитриевна Терехова отнеслась к этому его свойству совершенно иначе и стал искать встреч с ним. Этих встреч он и сам не избегал, потому что ему нравилось беседовать с умной и интересной женщиной. Шутя, он признавался, что его, как пехотинца, тянет к ней. И если в первый год войны авиация плохо прикрывала пехоту, то теперь Ольга Дмитриевна в качестве заведующей лабораторией может полностью искупить свою вину и прикрывать кое-какие грешки в работах по изоляции труб. Провожая Ольгу Дмитриевну в вагон-лабораторию, Балуев испытывал каждый раз приятное чувство. Небольшая, тоненькая, со складной девической фигуркой, Ольга Дмитриевна одевалась всегда настойчиво нарядно. Любила прозрачные кофточки и бесстрашно топала по грязи в туфлях-лодочках. Женственная, миловидная, с седой прядью в каштановых, еще не потускневших волосах, разговаривая, она смотрела на Балуева снизу вверх своими дымчато-серыми глазами. И когда она так внимательно вглядывалась ему в глаза, все вокруг становилось ярким, сияющим и будто даже далеко видимым. Павла Гавриловича охватывало какое-то странное, восторженное чувство, и он начинал вдруг рассуждать о том, о чем никогда не думал. Представьте, возраст Земли около 5 миллиардов лет, а человек на ней существует уже 800 тысяч лет. Как медленно шло наше развитие. А сейчас не исключено, что в ближайшее время будет установлена прямая связь с обитателями других планет. И если они опередили нас в своем развитии, даже, знаете, как-то неловко. Вроде как перед ними отчитываться придется за наше земное, еще неполное благоустройство. Ольга Дмитриевна смеялась. Вы рассуждаете, как хозяйственник. Конечно, из их передового опыта мы много для себя полезного извлечем, смущенно оправдывался Балуев, стесняясь взглянуть в глаза Ольги Дмитриевны. Но я не исключаю того, что именно мы окажемся по сравнению с ними передовыми, поскольку с нашей стороны началась эпоха освоения космического пространства, а не с ихней. Если бы я была марсианкой, я обвинила бы вас в зазнайстве. Белый тусклый свет луны искрился в заиндевевшей жухлой траве и в синей скорлупе луж. Бездонная тишина нарушалась слабым звоном обледеневших ветвей берез. А над болотом, как всегда, копошился туман, сгущаясь в белый непроглядный сумрак. Когда переходили через канаву, Павел Гаврилович, бережно притрагиваясь к локтю Ольги Дмитриевны, предупредил: «Осторожно, доска имеет опрокидывающий момент». Иногда он заходил в вагон лаборатории выпить чаю, который кипятила Ольга Дмитриевна на электрической плитке. Раскладная койка занимала весь проход. В углу стоял шкафчик величиной с будку телефона-автомата. В него Ольга Дмитриевна вешала пальто, раздвигая плечики с платьями. В проеме оконной форточки устроена полочка. На ней бумажные свертки с едой и широкогорлая бутылка с молоком, прикрытая станиолевым колпачком. На стене фотография Ольги Дмитриевны, молодой, еще более тоненькой, в гимнастерке с двумя кубиками в петлицах. «Это вы, воздушное создание?» – Балуев наклонился к фотографии. «Да, это я. Почему-то здесь, в помещении, наедине, они оба начинали ощущать неловкость и стеснялись друг друга. Прощаясь, Павел Гаврилович непременно напоминал: «Так прошу вас, построже следите за изолировкой. Болотный газ метан весьма едкая штука». Склонив голову, спускался по ступеням, свисавшим из вагончика над землей, и брел обратно кратчайшей дорогой через овраги. Белая от изморози трава скользила под ногами, на дне оврага лежал мертвенно-синий лед и блестел, словно отполированный прозрачный камень. Балуев никогда не испытывал рабской привязанности к женщинам. В жизни его были случайные сближения, но он легко расставался, добродушно и неоскорбительно убеждая в том, что серьезные чувства ему чужды. Война внушила ему, как и многим, отвращение к упрощенным отношениям к жизни. И то, что он в годы войны открыл для себя в своей жене, тоже в какой-то степени повлияло на его отношение к людям. Он понял: в каждом человеке есть прекрасное, особенное, редкостное. Нет выше радости, чем уметь увидеть это в человеке, и важно вовремя сказать другому, каким он может быть. То, что Балуев после войны содержимостью отдался работе, было вызвано не только тем, что выросли ее масштабы, но и тем, что нет ничего важнее, чем чувствовать и делать все, что от тебя зависит, чтобы каждый, стоящий рядом, становился лучше. И знать, что от этого успешней осуществляется порученное тебе большое дело. И теперь Балуев всегда был озабочен душевным состоянием людей почти так же, как озабочен командир в канун боя, ибо в конце концов всегда побеждает та сторона, на чьей не только материальный, но и моральный перевес в силах. Ольге Дмитриевне нравился Балуев. Она с увлечением слушала размышления о методе стройки, радостно поражалась его проницательности и тревожному беспокойству о том, как будут дальше складываться судьбы людей. Его хлопоты по налаживанию личной жизни то одного, то другого человека умиляли ее. Балуев говорил: «Надо добиться такого положения, чтобы в нашем коллективе люди чувствовали себя семьей, чтобы рабочая площадка была для них цехом, а еще лучше домом. Когда у человека такое ощущение, можно смело проводить дальнейшие сокращения административного состава. Чем больше рабочий чувствует себя хозяином, тем меньше нужно для него начальства. Надо, чтобы было меньше инженеров, наблюдающих начальников, а больше инженеров, мастеров, бригадиров, консультантов. А вам, Ольга Дмитриевна, я бы советовал соединить свои профессии лаборантки с производством непосредственно. Днем бы в бригаде работали, а вечером вместе с девчатами проводили лабораторные испытания. Им полезно, и вы смогли бы на месте осуществлять контроль и тем самым предотвращать брак, а не быть только его фиксатором». Его встречи с Ольгой Дмитриевной стали вызывать добродушные усмешки Фирсова, Сиволобова и даже всегда невозмутимого Вильмана. Даже Виктор Зайцев больше не говорил с ним на свою любимую тему о том, что нужны книги по всем вопросам жизни, потому что надо учить людей смотреть на самое трудное прямо и чисто, и указывать во всех случаях на конкретный идеал. Балуев искал спасение в производственных темах и всячески старался не замечать ласкового, задумчивого взгляда дымчатых глаз Ольги Дмитриевны. При встречах с ней его тянуло совсем на другие разговоры, о чем-нибудь грустном, задушевном. И тогда она сама вдруг в порыве откровенности спросила: «Вы допускаете возможность чистой дружбы между мужчиной и женщиной?» Балуев опустил глаза, пробормотал: «Как вам сказать? Вообще-то и возможно при обоюдной устремленности к какой-нибудь высокой цели». Подняв голову, объявил сердито: «Но я лично всегда против. Не люблю никакого мошенничества», — посоветовал сухо. «А вам бы, Ольга Дмитриевна, следовало бы понять себя отчетливо и не прикрываться седым клочком волос. Никакая вы еще не пожилая женщина, и туалеты свои вам бы следовало целеустремленно использовать. Сколько у нас инженеров среднего возраста? Вот нацелились бы на кого-нибудь и организовали семью. Болтаться одинокой женщине ни к чему». «Вы так грубо говорите. Я в чем-нибудь виновата?» «Да нет, извините. Просто погорячился. Я еще недостаточно стар для такой дружбы. А вы еще можете проникнуться ложной иллюзией, что все мужчины столь простодушны, как я перед вами». Балуев помолчал. «Я свою жену, если хотите знать, по-настоящему полюбил, когда всей жизнью испытал, какая она». И он рассказал Ольге Дмитриевне о том чувстве благоговейного восторга, каким он проникся к жене, когда узнал, как она жила в эвакуации, с негасимой, гордой любовью к нему. «И представьте, — говорил Павел Гаврилович взволнованно, — была она тощая, постаревшая, некрасивая, а вот заполнила всю душу мою собой именно тогда. И теперь на всю жизнь. А ваш муж? Я ведь его не выбирала. Послали в тыл. Должна была вывести его, а машину зениткой повредили. Выкарабкивались оттуда вместе. Он был раненый, но веселый, беспечный. Убил немецкого связиста на дороге, забрал шнапс, еду. Потом в лесу пиршествовали. Вышли из вражеского тыла, поженились. Он очень храбрый человек был. Десантник, сами понимаете. Ходил на самое опасное, не любил обременять себя размышлениями о том, как мы дальше с ним жить будем. Смеялся: «Пенсии тебе хватит, я человек посмертно обеспеченный». А я летала, пока не сбили. После госпиталя поступил в институт. От пенсии за мужа отказалась, у него жена была. Но он с ней не расписывался, уже не молодая женщина. Он мне о ней не рассказывал. Он вообще не придавал значения ни прошлому, ни будущему своему. Он для себя в него не верил. Слушая, Павел Гаврилович пытался проникнуть в тайный для него смысл ее слов и разгадать, почему эта красивая, гордая, смелая женщина одинока. Почему она избегает общества молодых инженеров и ищет встреч с ним? Не влюбилась же она в него? Впрочем, он иногда допускал эту столь лестную для себя надежду и тотчас отвергал даже с некоторым негодованием, вспоминая, с каким искренним сочувственным волнением она слушала его, когда он говорил о своей любви к жене. Не лицемерила же она? Скорее, он дал повод заподозрить его самого в лицемерии, когда с увлечением предавался мечтаниям о будущем прекрасном человеке. Не подавал ли он ей невольно какие-то надежды найти нечто увлекательное в нем самом? Вообще, я вот что вам скажу. Не имеете вы права быть несчастной. Ольга Дмитриевна удивленно посмотрела на него. А разве я несчастна? Но что-то есть неладное, что вас мучит. Ольга Дмитриевна склонила голову и, водя тыльной стороной чайной ложки по блюдце, спросила: «Вы убеждены, что это так?» Убежден, не очень уверенно произнес Павел Гаврилович и настойчиво повторил. Но все-таки я просил бы, если вы мне доверяете, если вы как-то ко мне расположены, расположены, сказала Ольга Дмитриевна и, прямо глядя в глаза, заявила. Именно рассчитывая на ваше расположение, я и ждала этого вопроса. Павел Гаврилович, испытывая смятение от твердого, не смущающегося ее взгляда, робко попросил, я ведь не настаиваю, в сущности у каждого человека что-нибудь может быть и не так. Ольга Дмитриевна встала с табуретки, подошла к нему вплотную и сказала сухо и неприязненно, я ведь сбежала сюда, скрылась от человека, которого любила, и который, как он говорил, любит меня, сбежала, потому что струсила. Чего же именно вы струсили? Она, как-то мгновенно обессилев, опустилась снова на табуретку и, вытянув перед собой на столе руки, сказала, шевеля пальцами, после того, как я разбилась, в госпитале мне самой вернули жизнь, но даровать жизнь другому существу я не могу. И вообще, если бы вы были более внимательны, вы бы давно заметили, она улыбнулась насмешливо, что своей чудной талией я обязана металлическому корсету. Повреждены позвонки. Побарабанила пальцами по столу. Но все же надо признать, что вы не лишены некоторой проницательности. Вот, отвернулась, спросила. Может, включить радио? Маяк всегда передает что-нибудь увеселительное. Павел Гаврилович включил приемник. Лицо его было бледно, губы сурово сжаты. А вы того, к какому-нибудь знаменитому хирургу не обращались? Откинув устало со лба волос, она сказала безнадежно, и ни к одному, и не однажды. Сказали, что если буду настаивать, можно повторить операцию. Понимаете? Повторить. А в исходе ее они не уверены. А я не могу. Не могу больше переносить никакой боли. Но сейчас существуют какие-то новые, совершенно обезболивающие средства. Вот! Негодующе воскликнула она. Вы тоже! И тут же перебила себя. Я вас не упрекаю. Но почему он, который меня любит, сказал, попробуй еще? Ведь это знаете, какие мучения? Разве любящий может толкать на это? «Может», — сказал Павел Гаврилович. И вдруг Ольга Дмитриевна вся преобразилась. Лицо ее осветилось улыбкой, и она сказала счастливым голосом, «Ну, про возлюбленного моего я соврала, конечно». «Почему же, конечно?» — спросил непонятно обрадовавшись Павел Гаврилович. Но она не обратила внимания на его слова. «А вот операцию мне действительно предстоит сделать». Но не воображайте, будто вы уговорили. Ходила смотреть на обсадную трубу, сквозь которую прополз этот Зайцев. Подумала, как страшно там было ему ползти в этом узком тесном туннеле, да еще в воде задыхаясь. А ведь он прополз. И вы думаете, только производственный интерес им руководил? Вы так считаете? А вы? Остроносенькая Безуглова, наша лаборантка, по ту сторону трубы его ждала. И я тоже могу сквозь мучений проползти, если меня ждать будут. Понимаете? Ждать. А кто именно вы хотели, чтобы ждал вас? Волнуясь, спросил Балуев. «Ну уж не вы, во всяком случае», – рассмеялась Ольга Дмитриевна. Смутилась до слез, сказала шепотом. «Я понимаю, вы хороший, добрый, но добрый не потому, что вы такой всегда, а потому что считаете сейчас добрым правильнее и нужнее всего быть. Говорила она как-то по-детски, бесконечно повторяя это слово «добрый» и каждый раз вкладывая в него свой особый, не совсем ясный для Павла Гавриловича смысл. Но я хочу, я прошу вас, помогите мне самой стать доброй. И чтобы я искренне простила его за то, что он соглашался, чтобы я решилась на операцию. Значит, все-таки есть у вас этот близкий человек? Она ничего не ответила. Она плакала. Павел Гаврилович осторожно погладил ее по голове, сказал со вздохом: «Вы мне адресок не скажете этого товарища?» Она указала глазами. Там возле зеркала лежали письма. Павел Гаврилович, оторвав от газеты клочок, записал адрес, вернул бумажку, сунул в нагрудный карман. Спросил: «Может, пройдемся?» Взглянул в окошко. «Луна!» Она отрицательно качнула головой. Павел Гаврилович оделся, взял ее за руку, наклонился, бережно поцеловал в ладонь и ушел. В эту же ночь он отправил письмо по записанному адресу и подписался полным своим служебным званием, боясь, чтобы некоторая взволнованность стиля не внушила бы адресату ненужных подозрений. А потом приехал из Ленинграда высокий бледный человек неопределенного возраста с серьезным замкнутым лицом. Он навестил Балуева, без улыбки пожал ему руку, сказал: «Поверьте, вы нам обоим сделали такое добро, такое чрезвычайное, его нельзя оценить меньше, чем возвращение к жизни». Ночные заморозки убелили землю. Темнота прозрачная, сверкающая, омытая лунным светом, заворожена, недвижима. Поднял голову, посмотрел на небо. Круглый белый слиток луны тяжело висел на небе. Балуев вспомнил, что не так давно любовался луной вместе с Ольгой Дмитриевной и шутливо говорил ей: «Каждый человек весом 60 килограммов при наличии лунного притяжения теряет 7 миллиграммов. Но легче человеку становится жить на Земле не благодаря лунному притяжению, а потому, что существует такая штука, как дружба, товарищество, любовь и так далее». А Ольга Дмитриевна смотрела на него внимательно, доверчиво своими дымчатыми глазами и кивала головой, соглашаясь. Павел Гаврилович постоял на крыльце, прислушиваясь к тишине, сильно и жадно вдыхая холодный, душисто пахнущий снегом воздух. Вернулся в избу, разделся и лег на койку, прикрылся поверх одеяла кожаном и погасил свет. Но уснуть сразу не удалось. Зазвонил телефон, стоявший на табуретке у изголовья. Павел Гаврилович, не зажигая света, взял трубку, и начался длинный разговор с прорабом другого водного перехода, который находился от этого на расстоянии 1500 километров, но числился за Балуевым. Чиркнув спичкой, Балуев закурил, слушая обстоятельный доклад прораба и изредка вставляя свои замечания. Окошко избы сине светилось от лунного света. В открытую форточку тянуло холодом. Убедившись, что молодой прораб все делает толково, Павел Гаврилович положил трубку, свернулся калачиком и вдруг с удивлением почувствовал себя счастливым, умиротворенным. И свободный, легко отрешившись от всего на свете, мысленно стал представлять себе этапы завтрашнего опускания дюкера в траншею. И все ему виделось так отчетливо и гладко, как это бывает только в кинохронике или во сне.
2: Егор Петрович Колупаев уже давно должен сойти с круга. Ему уже давно перевалило за пятый десяток. А забойщики на пятом десятке, да еще на крутом падении пластов в лаве, обычно уходят в крепильщики. Но Егор Петрович Колупаев, или как его все на шахте звали, Кактус Колупаевич, держался. И не только держался. Последние дни просто-таки зверел на работе. Вот и сегодня. Где-то внизу забутило, забило углем углеспускную печь, выработку с наклоном, по которой уголь самотеком идет в вагонетки. Забойщики застопорили комбайн и перекуривают, пьют кофе, потрошат тормозки. Машинист комбайна, голый до пояс парень с вымазанным в солидоле животом, ремонтирует свою технику. Разбучивать печь есть кому без них, а потребует с помощью шумнут немаленькие. Передышка выпала кстати. Но Кактус Колупаевич только пристроился на лисине и тут же подхватился, никак зашумело. Пошел уголек. В голове у тебя шумит, рад повеселиться, подначивает забойщик Петь Шахматов. Че ржешь? Радуйся чему. Стоим ведь, простаиваем, обрезает его Кактус Колупаевич. Смешлив, я гляжу, не по годам. Шахматов действительно смешлив до придурковатости. В шахте это особенно заметно. Здоровенный, губастый парень, зубы как лопаты и рот все время нараспашку, будто хлев. Он пришел в забой недавно, после окончания техникума. Но мастером ему по всему заступать не скоро. Вы, дядя Егор, сегодня забыли что-то нам рассказать. Как ваши кактусы поживают? С наигранной серьезностью спрашивает забойщик Шахматова. Кактусы, поправляет вмиг подобревший Колупаев. Да что, ровно дети. Вот тебе скажу, тварь, да чего интересная. Есть такие, как и ты, улыбчатые и придурковатые. Есть брюхатые, как инспектор нашего района. Из-за брюх ни ног, ни рук не видать, но с юмором. Есть вот, как бригадир наш, со смыслом. Руки, ноги, голова, все на месте. И с колючками. Бригадир внимательно смотрит на Колупаева и тихо роняет. Ран что-то Петрович дурить начал. Рано. Какие твои годы? Видно, самое время, так же тихо отвечает ему Колупаев. Звонка пока еще не слышу, но кактусы уже одолели. Думать, видно, никогда не рано. Плохо, когда тебе за 40, а ты все еще под Шахматова играешь. Может, они, глядя на нас, техникумы заканчивают, а живут, как в детсаде. Между Колупаевым и бригадиром вяжется, как замысловатый узор ковра, непонятный Шахматову разговор. Кактусы, цветочки, палисаднички, морские свинки. На этом мы и кончаемся. А ты еще этого самого Шахматова надвое переломишь, говорит бригадир. Померяемся, предлагает Шахматов. А что ж, померяемся, скакивает Колупаев. Вставай, вставай, кактус, разлегся. Не работала уж, на пенсию напрашивайся. Да курку оставь, жарко будет. Я тебе покажу, как мои кактусы поживают. В завал его, вместо стойки приспособь, пусть кровлю держат, советуют вдогон забойщики. Колупаев на рысях покидает забой. Также на рысях проскакивает мимо замершего, переполненного углем конвейера, косит глазом у пересыпного пункта на торчащую, как клюв над провалом углеспускной печи, головку конвейера и устремляется по ходку к откаточному штреку. Только мелькают полированной резиной шахтерских сапог ступени крутых трапов, овалы ошкуренных и засмальцованных прикосновением угольных рук стоек, полосатые сплетения бронированных и резиновых кабелей. Он, кажется, ему ощущает, как по этим молчаливым кабелям струится живительнейшая из энергии, как она в любую минуту готова всколыхнуть неестественную, неприсущую живому и шумливому организму шахты тишь, оживить его грохотом машин и водопадами бешено мчащегося угля. Он ярко представляет себе этот теплый на ощупь и на глаз только-только добытый уголь, и ему физически больно от полудремотной темной шахтовой немоты. Его тело, каждая его жилка, каждая мышца клокочут от нетерпения, потому что оно еще в работе, приживлено к работе, к грохоту, к напряженной дрожи комбайнов, к упругой неподатливости прохладных стоек, к жалящему их блеску стремительного топора, к щерящемуся по-звериному, но в конце концов такому послушному и уступчивому угольному пласту. Это все вместе и есть он, Егор Петрович Колупаев, Кактус Колупаевич. Что-то сломалось, вслух, не замечая сам того, твердит на ходу Колупаев. Забурилась вагонетка на погрузе или нет порожняка, отвечает ему Шахматов. Забурилась, работа. Ну и бог с ней, от работы конь дохнут.
3: Кони дохнут от бескормицы, а не от работы.
2: Колупаев останавливается у сбойки, небольшой выработки, которая соединяет углеспускную печь и ходок, метрах в 50 от штрека.
3: «Иди вперед», — говорит он Шахматову.
2: Шахматов, опасливо бочком, собирая на рубашку сланцевую пыль, ныряет в сбойку и останавливается. Печь, едва ли не под кровлю, забита углем. Они елозят по сыпучей и зыбкой массе. В выработке от недостатка воздуха жарко, как в настоящей печи. Колупаев Шахматовым взвихривают только облако угольной пыли и не в силах стронуть и дать скорость основному потоку. Спускайся к заборнику и жди команды. Как помаячу лампой, так ты там ломиком и подколупывай с исподу уголек, приказывает Шахматову Колупаев. Люковой, люковой, кричит Шахматов от заборника вниз на откаточный. Уснул люковой.
3: Чего люковой? Чего люковой?
2: Сонно отзывается люкогрузчик. Задраивай намертво люк, а то ворон поймаешь. Мы с Кактусом Колупаевичем печь разбучиваем. Люкогрузчик громыхает заслонкой. Шахматов пригибается к стальным полусогнутым в дугу рельсам, которые сдерживают и регулируют угольный поток. Холодом и тревогой веет от пепельно-серых, осланцованных перед началом смены бортов выработки. Его лихорадит, и он не может понять, почему. Он покрикивает, чтобы успокоиться. «Ну как, люковой? Готов, люковой? Что там, Колупаич?»
3: «Что ты там клопа давишь? Сколько еще резину будешь тянуть?» несет сверх от Колупаева. «Пускай уголь!»
2: Шахматов видит, что Колупаев стоит как раз по центру выработки и будто сигнальщик горизонтально размахивает головкой лампы.
3: «Уходи!» – кричит Шахматов. «В нишу! В сбойку!»
2: Свет от лампы остается на прежнем месте. «Уходи! Пускаю!»
3: «А, детский сад! Пускаю уголь! Подколупывай с исподу!»
2: Занесенный лом, помимо воли и желания Шахматова, сам собой смаху опускается на громадные куски угля, зажатые меж стальных рельсов и рештаков. В ту же минуту выработка будто подпрыгивает. Почва на мгновение уходит из-под ног Шахматова. Воздушная волна встряхивает его и помогает удержаться на ногах. А из угля спускной печи несется, полосует по живому телу придавленный, приглушенный хрип.
3: «Мама! Мамочка!»
2: «Люковой, задраивай задвижку!» Истошно вопит Шахматов и, закрыв глаза, грудью бросается на черную змеино-подвижную от мчащегося потока угля амбразуру заборника. Его отбрасывает вниз, но узкая щель между заборником и рештаком уже заклинена. Уголь одиночными кусками и мелкой порошей перехлестывает через рельсы. Шахматов руками укрывает от него лицо и скользит к люгу.
3: «Чего там?» – равнодушно зевает люковой.
2: «Чего-чего? Спать бы меньше надо! Сонлив не по годам! Колупаича придавило! Вот чего!» Со слезой и всхлипываниями отвечает Шахматов. «Сам в печи, мне орет! Подколупывай с исподу! Подколупывай! Вот!»
3: «Тут я, салаги, живой!»
2: Пугает и радует их сдавленный, будто идущий из подземелья голос Колупаева. Шахматов с люковым разворачивает свет своих ламп на этот голос. Ближе к правому от них борту выработки из угля торчит, как черный кочан капусты, голова забойщика. Метрах в полуторах от него валяется каска. Змейкой скручен шнур шахтерской лампы с погасшей головкой. Шахматов бросается к этой головке и поворачивает выключатель. Яркий свет брижет в глаза, в лицо Колупаеву.
3: «А так тебя не в силах увернуться от него, шахтер! Жив! Жив! Ха-ха! Теперь верю!» — распахивает в улыбке запекшиеся губы Шахматов. прилаживает головку к каске и надевает каску на забойщика. «Иллюзион! Синема! Мавр в шахте!» — выкрикивает он не совсем понятный самому набор слов. «Говорящая голова! Ты прости меня, Егор Петрович, букварь! Я и есть букварь! Но ты жив, и это главное! Кости целы! Раскапывайте, потом разберемся!» Шахматов с Люковым отбрасывают от Колупаева уголь, освобождает ему руки. Но уголь сыпуч, как песок, и он наплывает сверху снова и снова. Они пытаются вытащить забойщика за руки, но тот сидит в угле, как столб в болоте.
4: «Опотьте вы, Шахматов, как туз чертов! Так и быть все одно уж. Бегом в лаву, пусть идут с веревкой сюда!»
3: Бригада забойщиков бежит по ходку. Как десантники, не останавливаясь, шахтеры ныряют один за другим в взбойку. Но, добравшись до Колупаева, все обретают степенность, и только прерывистое дыхание выдает спешку и волнение.
4: Колупаев жалостно смотрит на них и хлопает пропыленными ресницами, ожесточенно ворочает яркими сейчас белками глаз.
3: «Ты чего здесь делаешь, как туз?» Почти естественным голосом спрашивает его бригадир, пока забойщики подводят под Колупаева веревку.
4: «Как ты тут взошел?» Хохот страгивает с места не улежавшиеся куски угля, и они шуршат где-то за спинами горняков, будто хлопают крыльями вспугнутые сильные птицы.
3: «Не пророс еще, корней не пустил. Может, тебя полить? Ты кто сейчас, кактус или шампиньон? Шахматов, это ты его посадил?»
4: Шквал смеха и шуток обрушивается на Колупаева, но веревка уже проведена и продернута сквозь его подмышки. Она уже дважды перехлестнула его грудь.
3: «Ну, раз-два разобрались, раз-два взяли!» — командует бригадир. «Еще раз! Выдернули репку!» Шахтеры

0: то же время восхищенно приговаривает Колупаев. Ну и нюх у человека, чище псиного. Инспектор подслеповато щурится, разглядывая Колупаева. Тот замер в неподвижности и следит за приближением инспектора, словно это идет сама его судьба. Колупаев еще не успел избавиться от веревки. Она схватывает его тело, будто дубовый, вытащенный из болота мореный сутунок. Из-под каски свисают козырьком непричесанные, взмокшие и пропыленные угольной пылью, как крыла ворона, волосы.
1: «Ты что ли, Колупаев?»
0: «Повылазила. Не, не я».
1: «И ты Колупаев,
0: и я Колупаев. А что я?»
1: «Вот не думал я, что мне и тебя придется наказывать. Стареем, сдаем, Колупаев. Будешь за конвейером подчищать лопатой, штреки чистить. По справедливости, Колупаев».
0: «Эх, справедливость твоя. Ходишь тут, глаза закрываешь. Обо что споткнешь, то и заметишь. А ты поинтересовался, почему я полез в эту выработку? Почему я, забойщик, печь за кого-то обязан разбучивать? Почему ты наказываешь за то, чего не должно быть?»
1: «Это не он виноват. Это я виноват», — выступает вперед Шахматов. «А ты кто такой?» — удивляется инспектор. «Адвокат у тебя, Петрович, никак выискался?»
0: «Не адвокат я, а забойщик, техник, Шахматов я».
1: «Ишь ты, Шахматов, Шахматов, Петя. Ну и что из того, что ты Петя, Шахматов?»
0: «Уж говорил я. Я снизу, с исподу подколупывал, а Егор Петрович, он наверху был. Я без сигнала подколупнул».
1: «Ладно, с шахты бы тебя турнуть, да штреки нечищены, голову скрутить можно. Завтрашня будете вместе в штреки подколупывать, может, поумнеете».
0: И инспектор ушел, по-стариковски кряхтя, держась руками за борт выработки. Колупаеву с Шахматовым достался штрек, который, видимо, уже не чистили года два. Скребковый конвейер утонул в угле, скособочился, и цепи нахально и надменно визжали на стыках, вихляли, ходили из стороны в сторону скребки. «Вот салага, вкалывай, шуруй, лады», — сказал Колупаев Шахматову, когда они пришли на смену. «Приведи его в божеский вид, да самоспасатель банку работяг сними и куртку свою брось мне». Забойщик подослал себе под бок куртку Шахматова, устроился в сухой и теплой нише возле магнитных, поющих электрическими голосами пускателей. «Вот и все», — думал он, глядя на пробивающие сквозь затяжки куски угля. «Укатали, Колупаев, и тебя. Кончился и ты курорт до самой пенсии». Так лежал он и думал в сухой и теплой нише, равнодушно перебирал обезображенные сланцевой пылью комки угля, пока по выработке, шурша угольной, невидимой мелочью, не прокатилась эхой воздушная волна взрыва. Это в его лаве отваливали нишу, чтобы завести в нее комбайн. Следом за воздушной волной по штреку, будто туман, проплыло и исчезло желтовато-серое облачко газов. Колупаев жадно вдохнул этот желтовато-серый, чуть сладкий воздух, словно гоня что-то от себя, крутнул головой и ринулся из ниши, из теплого належенного места к Шахматову. «Работяга! Да тебя из шахты и впрямь надо гнать! Ты что, лопату полируешь, сквозняки разводишь?» И он врезался в спрессованную и слегка влажную массу угля. Через несколько минут сбросил с себя куртку, рубаху.
1: «Не иначе, как на медаль тянешь, дядя Егор», — сказал Шахматов.
0: «Поворачивайся!» — прикрикнул Колупаев.
1: «Да ведь ни к чему!»
0: «Как это ни к чему? Как это ни к чему?» В так движению лопаты запокланивался, заприговаривал шахтер. От его тела уже поднимался пар, бугрились на спине, по бокам у предплечья рук мышцы, как горная порода в местах нарушений геологических катаклизм, сдвигов, надвигов и сбросов. Но мышцы эти, каменно-твердые желваки, бугры, жили. Они перекатывались под кожей, проступали росписью сухожилий, распадались и снова набухали.
1: «Кактус! Кактус Колупаевич, вылитый!» — подумал о нем Шахматов,
0: наблюдая, как этот взбугрившийся ком яростно, будто в масло, вонзает лопату в уголь. Он не работал, он боролся с углем, входил в него. Казалось, не лопатой, а всем своим громоздким и неуклюжим твердокаменным телом взрывал его изнутри, с исподу. Так работать Шахматов мог, только сжав зубы и затаив дыхание 2-3 минуты.

0: Он попробовал подладиться под забойщика и не смог. Перед глазами поплыли огненные круги. И он выпрямился и сказал неожиданно для себя: «Кулацкая у тебя фамилия, Колупаев».
1: «Какая?»
0: «Кулацкая. Есть такие самоговорящие фамилии, например, Мироедовы, Колупаевы, Кулацкие».
1: «Ах ты, кактус, кактус ты сопливый, Кулацкая!» И Колупаев взмахнул лопатой. «Зашибу!» – закричал он. «Я, значит, Колупаев кулак, а Шахматов, ты Шахматов, ни шаху, ни мату от тебя. Пестренькое что-то, розовые губы, белые зубы и немытая шея. У, кактус! Я тебе покажу, как в шахте с лопатой управляться. Чего взвился? Мы с тобой вместе наказаны».
0: «Наказаны», — передразнил Колупаев. «Работай не наказывает, работу работают, они нужду справляют. Техник, чему тебя только учили. Да уж не лопатой шуровать. Лучше уж быть стройным тунеядцем, чем горбатым ударником». Этого Шахматов тоже не хотел говорить, вырвалось само собой. Но Колупаев на удивление не обиделся. «Ясно», — сказал он, — «ясненько. Как-то я только сразу тебя не понял. Думал, и вправду дело хочешь, шахтером хочешь стать. А так не знаю. Может, ты останешься стройным, но шахтером не станешь никогда. Шахтер — это среди прочих рабочих, как моряк». И опять Шахматов сказал не то, что хотел. Он спросил: «А боцманом вы были?» И получилось, как будто он заискивает, подлизывается к забойщику.
1: «Был и боцманом. Ты мне зубы как туз не заговаривай. Человека, каков он есть, только в грязной работе и распознать можно».
0: И они снова разом, будто под команду, взмахнули лопатами. Шахматов пробовал вгрызаться в уголь с колупаевской яростью. Получалось плохо.
1: «Ты не торопись, не метусись», — советовал Колупаев. «И расслабься, не напрягайся. И старайся не сверху, а снизу, с почвы брать его».
0: Колупаев уже был метров на 10 впереди, как начали играть рештаки. Конвейерный стан вспучило, рештаки поползли вверх. Колупаев отбросил лопату, оттолкнулся от стойки, улучил момент и прыгнул на пляшущие, взгорбившиеся, как мех гармошки, рештаки. Расперся руками о кровлю и, напрягая на шее жилы, крикнул Шахматову: «Вырубай энергию!» Только что очищенное ими от угля пространство было снова завалено. Колупаев посмотрел на утонувший в угле конвейерный стан, выругался и приказал Шахматову разыскать слесаря. Слесарь пришел недовольный. Сердито громыхал ключами в переброшенной через плечо холщовой сумке. На лбу зло пульсировали две голубые жилки. «Слесаренок, макронос!» — набросился на него Колупаев. «Только умеешь что предохранители менять! Почему твоя автоматика не работает? Конвейер в гармошку собирает, а все крутится!»
2: «А его по 5 раз в день собирает в гармошку! Я не заяц, чтоб по 300 метров сигать каждый раз на распределительный!»
0: Голубые жилки на лбу слесаря перестали пульсировать и взбухли. «Значит, ты свою автоматику щепочкой подоткнул, навсегда включил! Спать в нише, в вентиляционной трубе, сподручнее, чем дело делать».
2: «А ты чего злишься?
0: Штрек тебя заставили чистить».
2: «Не чисти,
0: бесполезно. Я сколь уж раз про это говорю. Уголь валит до определенного уровня, пока ему самому станет валить некуда. А там тип-топ норма. Все, учи вас».
1: «Как туз ты зеленый! Меня учить хитрить вздумал».
0: «Всегда так было», — авторитетно сказал слесарь. «На щепочках все и живем. Мир весь, чтобы не рухнул, щепочкой подперт».
1: «Сегодня мир рухнет, твой мир. Не уговаривай меня», — перебил Колупаев слесаря. «Я не сговорчивый. Кактус Колупаевич, я слышал? Я тебя заставлю свое дело делать, а не в самодеятельность играть, стройный тунеядец.
0: Вымай щепочку, или я вызываю начальника участка».
2: «Напугал», —
0: слесарь засмеялся. «Да начальник участка сам из слесарей на щепочках поднялся. Про щепочки все знают лучше тебя, только глаза закрывают. А дурикам, вроде тебя, ломают головы, потому что уголь — хлеб, хлеб промышленности. Его без щепочки не добудешь, не дается он без щепочек.
1: Ну и ешь его хлеб свой со щепочками, а мой на поту замешан.
0: А я тебя не спрашиваю, и твоему хлебу не завидую. Не мешай мне спокойно есть свой хлеб». И слесарь включил конвейер. Колупаев посмотрел на Шахматова. Тот сделал вид, что не замечает его взгляда. Взял лопату и приготовился чистить штрек.
1: «Кактус!» – остановил его Колупаев. «Выключай конвейер и блокируй пускатель».
0: «Я заблокирую, я заблокирую!» Слесарь заступил дорогу.
1: «Блокируй! Или тоже уже к щепочке норовишь?
0: Шахматов обошел слесаря. Тот был ринулся за ним, но Колупаев ловко схватил его сзади за руки и завернул их за спину. Шахматов поставил рукоятку магнитного пускателя в нейтральное положение и заблокировал ее.
1: «Ну вот», — отпустил забойщик слесаря, — «конец одной щепочки». «А к пускателю не подходи, зашибу!»
0: Колупаев потряс над головой слесаря лопатой.
1: «Да ты что? Ты что? Ты понимаешь?» — захлебнулся тот на высокой ноте.
0: «Все, я, брат, понимаю, и даже немного больше. Так что кончай митинг». По штреку замелькала цепочка огней. Подошли забойщики. Слесарь бросился к ним. «Псих! Вот он, псих ненормальный! Все крутится, все вертится!»
1: А он палки вставляет. Заблокировал пускатель, отключил энергию, остановил забой, срывает государственный план.
0: Бригадир забойщиков склонился над Колупаевым, положил на плечо ему руку. «Разблокируй, Петрович, на часок всего, сам знаешь, как уходить из забоя, когда уголь есть, а плана нет».
1: «Не могу», — сказал Колупаев, — «всю жизнь вот так, на часок, и времени уже нет. Уже с забойщиков пора в крепильщики, звонок слышал. Как раз он во мне зазвучал, как вам отпалить. Я могу».
0: Колупаев и бригадир смотрели друг другу в глаза. Смотрели пристально, не мигая. Свет шахтерских ламп со всех сторон окружал и высвечивал их лица. И лица их пористые от яркого света, и чумазые, с кустиками плохо пробритых подбородков, с залепленными синей угольной пылью ресницами, были отчетливо видны каждому.
1: «Вы идите! Идите!» — с нажимом, сжав зубы, сказал Колупаев. «Идите в забой! И ты, Шахматов, тоже иди! Иди в забой!»
0: Егор Петрович, бросился к шахтеру бригадир забойщиков. «Да мы тебя! Да ты у нас где полегче, на подхвате будешь!»
1: «Егор Петрович на подхвате не годится», сказал Колупаев. «Егор Петрович скорее, чем на подхват, пойдет в осланцовщики, будет разводить кактусы!»
0: Забойщики запереминались и собрались уходить. Неловко на ходу совали Колупаеву неотмывающиеся, иссеченные угольной крошкой руки. Последним покидал нишу Шахматов. Он был растерян и полуоглушен. И рука у него была деревянной и непослушной. Он ткнулся ладошкой в бугры колупаевских мозолей. Торопливо, будто ожегшись, выдернул руку и побежал за забойщиками, не оглядываясь. Но спиной чувствовал, шахтер смотрит ему вслед, вонзается взглядом, как шип кактуса, в тело.

семье гудала, плач и стоны. Толпится на дворе народ, чей конь примчался запаленный и пал на камни у ворот. Кто этот всадник бездыханный? Хранили след тревоги бранный, морщины смуглого чела, в крови оружие и платье, в последнем бешеном пожатии рука на гриве замерла. Недолго жениха молодого невеста взор твой ожидал. Сдержал он княжеское слово, на брачный пир он прискакал. Увы, но никогда уж снова не сядет на коня лихого. На беззаботную семью, как гром, слетела божья кара. Упала на постель свою, рыдает бедная Тамара. Слеза катится за слезой, грудь высоко и трудно дышит. И вот она как будто слышит волшебный голос над собой. Слова умолкли в отдалении. Вослед за звуком умер звук. Она, вскочив, глядит вокруг. Невыразимое смятение в ее груди, печаль, испуг, восторга, пыл. Ничто в сравнении. Все чувства в ней кипели вдруг. Душа рвала свои оковы, огонь по жилам пробегал. И этот голос чудно новый, ей мнилось, все еще звучал. И перед утром сон желанный глаза усталые смежил, но мысль ее он возмутил мечтой пророческой и странной. Пришлец туманный и немой, красой блистая неземной, к ее склонился изголовью. И взор его с такой любовью, так грустно на нее смотрел, как будто он об ней жалел. То не был ангел-небожитель, ее божественный хранитель, венец из радужных лучей не украшал его кудрей, то не был ада дух ужасный, порочный мученик, о нет! Он был похож на вечер ясный, ни день, ни ночь, ни мрак, ни свет.

Кастильские народные песни более суровые, более строгие. Внешний их облик как бы сухой, без орнаментики, выдержан в четких линиях, но при всем том это стиль, внутренне насыщенный сдерживаемым чувством. У андалузцев страсть рвется наружу, у кастильцев страсть, хотя и сильна, но она затаена, сосредоточена внутри. В «Балаганчике» именно такой стиль и применен. Он отличает эту пьесу от предыдущих музыкально-сценических произведений Фалли. Там, если можно так выразиться, стиль цветистый, здесь стиль простой, а в некоторых местах даже не лишен величавости. Таков монолог Дон Кихота, его мысленное обращение к Дульсинее, полное романтики и глубокого лиризма.

0: Балаганчик маэстро Педро стал последним сценическим произведением Фалии. Подводя итог его деятельности театрального композитора, Осовский писал:
1: «Нужно отметить своеобразие музыкального театра Фалии. Из собрания его произведений следует вывод, что и в этой области можно находить новые формы, новые жанры. Надо только быть талантливым художником и ближе, теснее стоять к своему народу, к его жизни». Неправильно было бы на основании арагонской хоты Глинки, испанского каприччо Римского-Корсакова, испанской рапсодии Листа или даже Кармен Бизе представлять себе Испанию как сплошной блеск, яркую страсть, как безудержное движение зажигательных танцев. Такая Испания, конечно, есть, но есть и другая Испания, сдержанно строгая, внутренне собранная, суровая и даже величавая, та Испания, которая свои чувства и сильные страсти затаила глубоко в душе, та Испания, о которой можно судить хотя бы по картинам таких художников, как Рибера, Сурбаран, Веласкес. Подобные контрасты свойственны и испанской национальной музыке. В этом сказывается неоднократно подчеркнутое различие областей Испании в отношении этнического состава, социально-экономических условий, исторических судеб. Есть области, песни и танцы которых полны движения и яркой страсти. Есть области, в народной музыке которых излились затаенное чувство, сосредоточенная мысль, суровая воля. В музыке Фалии отразилась и та, и другая Испания. Диапазон его стиля простирается от строгой ладовой полифонии старинных испанских композиторов и суровой ладовой простоты музыки страны басков, Наварры, Кастилии до пламенного, красочного стиля фламенко с его восточным отпечатком.
0: Именно эта широта диапазона и позволила Фалии преодолеть местную ограниченность, свойственную даже таким большим испанским композиторам, как Альбенис и Гранадос, и выразить в своем искусстве общенациональный характер.

0: В 20-е и первой половине 30-х годов Мануэль де Фалья периодически покидает Гранаду, совершая концертные поездки по Европе. Он выступает в Лондоне, Риме, Венеции, Париже, везде с неизменным успехом. Биографы композитора обходят молчанием его отношение к Испанской республике и франкистскому мятежу. Однако известно, что Фалья пытался помочь, хотя и безуспешно, некоторым из своих молодых друзей, арестованных фашистами, и тяжело пережил смерть Федерико Гарсиа Лорки. Мы не знаем, что думал и чувствовал престарелый композитор в эту страшную для родной страны пору, но есть свидетельство другого великого испанца, Пабло Казальса, одного из друзей Фалии, активно сотрудничавшего с республиканцами и покинувшего Испанию после прихода к власти Франко.
1: Как-то вечером я услышал, что Кейпо дель Яно, один из сообщников Франко, говорит обо мне. Говорил он вот что. Кстати, насчет Пабло Казальса. Я скажу вам, что будет, когда мы его изловим. Он у меня больше не поагитирует. Я отрублю ему обе руки по локоть. Сперва одну, потом другую. При этих словах окружающие, он обычно проводил передачи в присутствии целой своры прихвостней, разразились хохотом. Этот эпизод не тем важен, что имеет отношение ко мне. Это как раз второстепенное обстоятельство. Важно, что он убедительно показывает, каковы у фашиста образ мыслей, отношение к культуре и особенно, как он бесчеловечен.
0: Нет сомнения, что Фалья не мог принять наступившего в стране жестокого террора. В 1939 году он получает приглашение Института испанской культуры в Буэнос-Айресе и отправляется в Аргентину. За последние годы композитором написано немного. Несколько небольших пьес для фортепиано, пьеса о памяти Дебюсси, единственное сочинение Фалии для гитары, концерт для клавичембало, флейты, гобоя, кларнета, скрипки и виолончели, посвященный известной клавесинистке Ванде Ландовской, поэма для камерного оркестра и меццо-сопрано Психея. Поэма написана на стихи французского поэта Жана Абри. В 1939 году Фалья пишет статью, посвященную Марису Равелю. Во Франции Фалья прожил 7 лет. Там он впервые приобрел артистическую известность. Страну этот композитор считал своей второй родиной. Французской музыке была посвящена и самая первая из статей Фалии. Теперь, на склоне лет, композитор вновь возвращается к воспоминаниям своей молодости.
1: Я познакомился с Равелем через несколько дней после моего приезда в Париж летом 1907 года. Тогда было положено начало дружбы, навсегда оставшейся глубоко сердечной. Из его музыки я знал еще с моего пребывания в Мадриде только сонатину, которая произвела на меня очень сильное впечатление. Поэтому, когда позднее мне удалось совершить путешествие в Париж и установить непосредственные контакты с музыкой и композиторами, наиболее мною любимыми, то я в первую очередь захотел познакомиться с Равелем. Мне кажется, что я вижу тот предельно скромный рабочий кабинет, так резко контрастирующий великолепной музыке с рассыпанными в ней роскошными украшениями, откровение которой Равель преподносил нам на стареньком пианино, таком же скромном, как и все, что его окружало. Искусство Равеля, весьма далекое от того, чтобы быть только воплощением тонкости и мастерства, кое-кто пытается утверждать это и ныне, напротив, обнаруживает таинственную движущую силу. Отбор Равелем скрытых гармонических созвуков, его оркестр, такой прозрачно упругий, полный вибрации, всего этого достаточно, чтобы опровергнуть бесстрастность, которую ему приписывали, возможно, основываясь на внешнем облике композитора, и которая, полагаю, была проявлением лишь бессознательной сдержанности его характера. Тот, кто видел его в самые критические моменты жизни, не мог бы усомниться в эмоциональной силе его духа. Лишь в подобных случаях раскрывалась прекрасная и замкнутая душа Равеля. Единственным, но постоянным исключением была его музыка, выкованная в том внутреннем мире, который служит убежищем для плодотворной деятельности духа и защищает его от потрясений реальной действительности.
0: Когда слушаешь эту проницательную характеристику, невольно кажется, что Фалья говорит и о себе. Ведь и ему тоже была свойственна величайшая скромность, и он, подобно Равелю, раскрывал себя в звуках.

0: Самым крупным замыслом Фалии в последние годы была сценическая оратория «Атлантида» по поэме Хасинто Вердагера. Работу над ней композитор начал еще в 20-е годы и продолжал до конца жизни. Умер Мануэль де Фалия 14 ноября 1946 года за несколько дней до своего 70-летия. По завещанию композитора его прах перевезли из Аргентины на родину, в Кадис. Ученик Фалии, дирижер и композитор Альфтер, закончил ораторию. Впервые она прозвучала в Барселоне в 1961 году. На сцене оратория «Атлантида» была поставлена летом 1962 года в миланском Ла-Скала. Рассказ о творчестве замечательного испанского композитора хочется закончить словами, которыми он сам завершил свой очерк о Равеле.
1: С большим удовлетворением и без благоразумных оговорок мы можем предсказать, что творчество Равеля всегда будет жить среди произведений искусства, наиболее преданно выполняющих свое предназначение – воодушевлять нас на нашем жизненном пути. Он оставил нам в наследство свою дивную музыку, в которой сохранилась прекрасная часть его души.
0: Музыку, в которой живет его душа, оставил нам и Фалия. И это бесценный дар, завещанный композитором своим потомкам.

0: Одна из линий этого фильма исторически началась в городе Пенза. Я имею в виду любовь Ивана Александровича Анненкова и Прасковьи Егоровны Анненковой, Полины Гебель. Здесь они встретились, и дальше вот начались совершенно фантастические приключения, роман француженки и декабриста Ивана Анненкова. Вот я несколько дней, бродя по городу, все время возвращался на эту Московскую улицу, где когда-то, значит, находился модный дом французской фирмы «Мадам де Манси». В этом модном доме работала Полина Гебель. Она приехала на заработки в Россию и в Пензе. То есть это был московский модный дом, но он приезжал в разные города на ярмарку. И вот Иван Александрович Анненков, молодой кавалергард, который приехал, как тогда говорили, за ремонтом лошадей. И вот здесь-то произошло вот это знакомство. И далее, вскоре, Иван похищает Полину, увозит ее в Симбирск. Там было имение его матери. И вот там Иван с Полиной остались наедине. Там они испытали счастье любви своей, потому что здесь, в Пензе, конечно, было много всяких завихрений. И он был на службе. Вот все эти мотивы, главным образом, воспоминания Прасковьи Егоровны, Анненковой, Полины Гебель, которые изданы до революции и в 1925 году, в столетии декабристов. Вот это меня заставило мечтать о постановке фильма, вот об этой судьбе. Но затем, когда я начал добиваться этой работы, это все дорого стоит, это и костюмы, это и декорации, это, в общем, масштаб фильма, который охватывает такие большие географические широты от Франции, Средней России, Петербург, Сибирь, Нижний Новгород и так далее, все это. И постепенно этот замысел стал видоизменяться. Шли годы, и я, окончивший исторический факультет университета, второе мое образование, на время должен был забыть эту историю, сделать фильм «Белое солнце пустыни», потом снова вернуться к этому. Надо сказать, что реализация фильма была сопряжена с огромными производственными трудностями, и, конечно, замысел, который был довольно близко изложен в сценарии, опубликованном в киноальманахе «Госкино» в 1973 году, вышел первый номер. Он как раз открывался нашим сценарием. Я был автором вместе с Олегом Осетинским.
1: Так случилось, что удивительно живое и мудрое щедринское слово, сатирическое наследие Михаила Евграфовича Салтыкова-Щедрина, сопряглось, сроднилось с нашим городом, Саратовом. И виной тому целая исследовательская школа щедринистов, созданная в 1950-70-е годы выдающимся ученым-литературоведом, профессором Саратовского университета Евграфом Ивановичем Покусаевым. Раз школа, то есть в ней и учителя, и ученики. Первая в ряду продолжателей традиций профессора Покусаева, конечно же, блистательно талантливая его ученица.

слушает и кто мечтает, предполагает связать свою судьбу с филологическими профессиями, я напомню, что завтра у нас только на филфаке университета, на филологическом факультете, день открытых дверей. Каждый, кто пожелает, сможет получить представление о нашем факультете, о традициях наших учителей, о том, каковы в этом году условия для поступления на старейший гуманитарный факультет всего нашего региона, на филологический факультет Саратовского университета. Обо всем об этом пойдет речь завтра, 27 февраля, в 10 часов утра, в день открытых дверей, который специально устраивается только для университетских будущих филологов и для отделения русского языка и литературы, и для романо-германского отделения нашего, и для философского отделения. Я приглашаю всех желающих к нам на филфак, в 4-й учебный корпус, что на Театральной площади, завтра, 27 февраля, в 10 часов утра. Мы постараемся подробно, обстоятельно ответить на вопросы старшеклассников, абитуриентов, учителей, всех, кто пожалует к нам в гости на день открытых дверей. Милости просим. А сейчас один из популярнейших у саратовских филологов, конечно же, не у нас только, один из талантливейших писателей земли русской, Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин. Я хочу вместе с вами вспомнить одну разъединственную его сказку, которая, сразу же скажу, не входит в знаменитый со школьных лет нам знакомый сказочный цикл, но существует в составе гениального сатирического романа Салтыкова-Щедрина «Современная идиллия». О самом романе очень содержательно и емко писали в свое время Евграф Иванович Покусаев и Алла Александровна Жук. Алла Александровна кандидатскую свою диссертацию посвятила этому роману. Щедринский роман инсценировался в 60-е годы. Инсценировка Сергея Владимировича Михалкова была принята к постановке и очень долго не сходила со сцены Московского театра «Современник». Название спектакля, а поставил его Георгий Александрович Товстоногов на московской сцене, «Балалайкин и компания». Есть и удачная телевизионная версия этого спектакля. Так вот, сказка, которую мы сегодня, сейчас вспомним, искусно вплетена в ткань романного повествования, созданного Салтыковым-Щедриным в конце 1870-х, начале 1880-х годов. «Современная идиллия» – роман со стремительным действием, с неожиданными, остроумными, уморительно-комическими сюжетными ходами, с массой саркастически, иронически очерченных персонажей. Какие только мотивы тут не переплетаются. И накопительская буржуазная лихорадка, и неизжитые приметы рабьей психологии, и перемены колебания неустойчивого правительственного курса. Сумрачный образ времени, политический сыск, беспринципность так называемых интеллигентов, умудряющихся годить в самых невероятных условиях, от слова «погодить», то есть приноравливаться сообразно круто меняющимся обстоятельствам общественной жизни. «Современная идиллия» Салтыкова-Щедрина – это роман о бесконечно многом, в том числе и о природе деспотической власти. Власти, которая превращает существование невинных обывателей в шутовскую трагедию, в катастрофу. Главные герои щедринского романа, Глумов и рассказчик, проходят, как писала Алла Александровна Жук, все стадии убывающего свободомыслия. Переживают процесс мучительного оподления, чтобы в финале возмутиться и ощутить все-таки тоску проснувшегося стыда. Роман завершается явлением стыда. Салтыков-Щедрин остро сознавал, что большинство людей так называемой культуры, это его собственные слова, просто без стыда живет. И пробуждение стыда есть самая в настоящее время благодарная тема, и я стараюсь по возможности трогать ее. В романе «Современная идиллия» есть немало забавных вставных эпизодов, в том числе и сказка о ретивом начальнике, как он своим усердием выше.

0: Высшее начальство огорчил. Я не стану сейчас говорить, в каком конкретном окружении романном появляется эта сказка, кто из героев кому и при каких обстоятельствах ее рассказывает. Сказка эта имеет право и на самостоятельное бытие. И пусть она сейчас, по возможности, полнее прозвучит, смешная и горькая, адресованная всем временам, стало быть, и нам с вами, и рассказанная автором сатирического романа «Современная идиллия» Салтыковым-Щедриным. Итак, сказка о ретивом начальнике. Я надеюсь, мы с вами не без удовольствия ее послушаем, оценим и рассудим. Ну а какой в ней толк, какой добрым молодцам урок, поглядим. Каждому будет видно, я думаю, кто что услышит и кто какие чудеса в ней признает, и созвучия разные. Начальник – слово из вечного нашего лексикона, да еще начальник ретивый, усердный, старательный, неугомонный. Начальник неугомонный – это ж прелесть. Прыткий, четко улавливающий общую манеру и стратегическую линию начальства высшего. И готовый искренне, во что бы то ни стало, ее осуществить, не рассуждая и со всей видимой резвостью. Вечное племя начальников, ретивых. Итак, Салтыков-Щедрин, сказка о ретивом начальнике. В некотором царстве, в некотором государстве жил-был ретивый начальник. Случилось это давно, еще в ту пору, когда промежду начальников такое правило было. Стараться как можно больше вреда делать, а уж из всего, само собой, впоследствии польза произойдет. Предполагалось, что отечество завсегда в расстроенном виде от прежнего начальства к новому доходит, так пускай оно сначала через вред остепенится, от бунтов отвыкнет, а потом отдышится и настоящим манером процветет. «Обывателя надо сначала скрутить, — говорили тогдашние генералы, — потом в бараний рог согнуть, а, наконец, в отделку ежовой рукавицей пригладить». Правило это ретивый начальник без труда на носу у себя зарубил, приехал в свое место и начал вредить. Вредит год, вредит другой. Народное продовольствие прекратил. Народное здравие упразднил. Письмена сжег и пепел по ветру развеял. На третий год стал себя проверять. Что за чудо? Надо бы по-настоящему вверенному краю уж процвести, а он даже остепеняться не начинал. Как ошеломил он обывателей, так с тех пор они, распахня рот, и ходят. Задумался ретивый начальник, принялся разыскивать, какая тому причина. Думал, думал, и вдруг его словно свет озарил. Начал он припоминать разные случаи, и чем больше припоминал, тем больше убеждался, что хоть и много он навредил, но до настоящего вреда, до такого, который бы всех сразу прищемил, все-таки дойти не мог. А не мог потому, что этому препятствовало рассуждение. Сколько раз бывало, разбежится он, размахнется, закричит, разнесу, а он вдруг рассуждение. Какой же ты, братец, осел? Он и спасует. А кабы не было у него рассуждения, он бы... Давно бы вы у меня отдышались, крикнул он не своим голосом, сделавший это открытие. Посмотрел бы я, как бы вы... у меня, и погрозил кулаком в пространство, думая хоть этим пользу веренному краю принести. На его счастье жила в этом городе колдунья, которая на кофейной гуще будущее отгадывала, а, между прочим, умела и рассуждения отнимать. Побежал он к ней, кричит: «Отымай!» Видит колдунья, что дело к спеху, живым манером сыскала у него в голове дырку и подняла клапанчик. Вдруг что-то из дырки свистнуло. Шабаш! Остался наш парень без рассуждения. Разумеется, очень рад. Стал есть, куска до рта донести не может, все мимо, хохочет. Сейчас побежал в присутственное место, стал посредине комнаты и хочет вред сделать. Только хотеть-то хочет, а какой именно вред и как к нему приступить, не понимает. Таращит глазами, губами шевелит, больше ничего. Однако так он одним своим нерассудительным видом всех испугал, что разом все разбежались. Тогда он ударил кулаком по столу, расколол его и убежал. Прибежал в поле, видит — люди пашут, бронят, косят, гребут. Знает, сколь необходимо сих людей в рудники заточить, а каким манером — не понимает. Вытаращил глаза, отнял у одного пахаря косулю и разбил вдребезги. Но только что бросился к другому пахарю, как все испугались, и в одну минуту поле опустело. Тогда он разметал только что сметанный стог сена и убежал. Вратился в город. Знает, что надо бы на его с четырех концов запалить, а каким манером — не понимает. Вынул по привычке из кармана коробочку спичек, чиркает да не тем концом. Взбежал на колокольню и стал бить в набат. Звонит час, звонит другой, а что за причина — не понимает. А народ между тем сбежался, спрашивает: где, батюшка, где? Наконец устал звонить, сбежал вниз, опять вынул коробку со спичками, зажег их все разом и только что ринулся в толпу, как все мгновенно брызнули в разные стороны, и он остался один. Тогда побежал домой и заперся на ключ. Сидит неделю, сидит другую, вреда не делает, а только не понимает. И обыватели тоже не понимают. Тут-то им и отдышаться, покуда он без вреда запершись сидел, а они вместо того испугались. Да нельзя было и не испугаться. До тех пор все вред был, и все от него пользу с часу на час ждали. Но только что было польза наклевываться стала, как вдруг все кругом стихло. Ни вреда, ни пользы. И чего от этой тишины ждать, неизвестно. Ну и оторопели, бросили работы, попрятались в норы, азбуку позабыли, сидят и ждут. А он хоть и лишился рассуждения, однако понял, что один его нерассудительный вид отлично свою роль сыграл. Уж и то важно, что обыватели в норы попрятались. Стало быть, остепеняться хотят. Да и прочие дела под стать сложились. Поля заскорбли, реки обмелели, на стада сибирская язва напала. Все, значит, именно так подстроилось, чтоб обывателя в чувство привести. Самый бы теперь раз к устройству каторги приступить. Только с кем? Обыватели попрятались. Одни ябедники да мерзавцы, словно комары на солнышке, стадами играют. Так ведь с одними мерзавцами и каторгу устроить нельзя. И для каторги не ябедник праздный нужен, а обыватель, коренной, работящий, смирный. Стал он в обывательские норы залезать и поодиночке их оттоле вытаскивать. Вытащит одного, приведет в изумление, вытащит другого тоже – в изумление приведет, но не успеет до крайней норы дойти, смотрит — он прежние опять в норы уползли. Нет, стало быть, до настоящего вреда он еще не дошел. Тогда он собрал мерзавцев и сказал им: «Пишите, мерзавцы, доносы». Обрадовались мерзавцы. Кому горе, а им радость. Кружатся, суетятся, играют. С утра до вечера у них пир горой. Пишут доносы, вредные проекты сочиняют, ходатайствуют об оздоровлении. И все это полуграмотное и вонючее в кабинет к ретивому начальнику ползет. А он читает и ничего не понимает. Необходимо поначалу в барабаны бить и от сна обывателей внезапно пробуждать. Но почему? Необходимо обывателей от излишней пищи воздерживать. Но на какой предмет? Необходимо Америку снова закрыть. Но, кажется, сие от меня не зависит. Словом сказать, начитался он по горло, а ни одной резолюции положить не мог. Горе тому граду, в котором начальник без расчету резолюциями сыплет. Но еще того больше горе, когда начальник совсем никакой резолюции положить не может. Снова он собрал мерзавцев и говорит им: «Сказывайте, мерзавцы, в чем, по вашему мнению, настоящий вред состоит?» И ответили ему мерзавцы единогласно: «Да то ли, по нашему мнению, настоящего вреда не получится, доколе наша программа вся во всех частях выполнена не будет. А программа наша вот какова: чтобы мы, мерзавцы, говорили, а прочие, чтоб молчали. Чтобы наши мерзавцев затеи и предложения принимались немедленно, а прочие желания, чтобы оставлялись без рассмотрения. Чтоб нам, мерзавцам, жить было повадно, а прочим всем, чтоб ни дна, ни покрышки не было. Чтоб нас, мерзавцев, содержали в холле и в неженье, а прочих всех в кандалах. Чтоб об нас, об мерзавцах, никто слова сказать не смел, а мы, мерзавцы, о ком вздумаем, что хотим, то и лаем. Вот коли все это неукоснительно выполнится, тогда и вред настоящий получится». Выслушал он эти мерзавцев речи, и хоть очень наглость ихняя ему не по нраву пришлась, однако видит, что люди на правой стезе стоят, делать нечего, согласился. «Ладно, — говорит, — принимаю вашу программу, господа мерзавцы. Думаю, что вред от нее будет изрядный, но достаточный ли, чтоб вверенный край от него процвел, это еще бабушка надвое сказала». Распорядился мерзавцевы речи на досках написать и ко всеобщему сведению на площадях вывесить, а сам встал у окошка и ждет, что будет. Ждет месяц, ждет другой, видит, рыскают мерзавцы, сквернословят, грабят, друг дружку за горло берут, а вверенный край никак-таки процвести не может. Мало того, обыватели до того в норы уползли, что и достать их оттуда нет средств. Живы ли, нет ли, голосу не подают. Тогда он решился. Вышел из ворот и пошел прямиком. Шел-шел и пришел в большой город, в котором вышнее начальство резиденцию имело. Видит дом, где начальник живет, новой краской выкрашен. Швейцар новый, курьеры новые, а, наконец, и сам начальник с иголочки. от прежнего начальника вредом пахло, а от нового — пользою. Прежний начальник сопел, новый соловьем щелкает, улыбается, руку жмет, садится, просит. Ангел. Делать нечего, стал он докладывать. И что дальше докладывал, то гаже выходит. Так, мол, и так, сколько ни делал вреда, а пользы ни на грош из того не вышло.
1: Повторите, не понял новый начальник.
0: Так и так, никаким манером до настоящего вреда дойти не могу.
1: Что такое, вы говорите? Оба разом встали и смотрят друг на друга. И вдруг новый начальник вспомнил, что он сам сколько раз в этом смысле для своего предместника циркуляры изготовлял. Ах, так вы вот об чем, расхохотался он, но ведь мы уж эту манеру оставили. Нынче мы вреда не делаем, а только пользу. Ибо невозможно в реку нечистоты валить и ожидать, что от сего вода в ней слаще будет. Зарубите это себе на носу.
0: Воротился ретивый начальник в веренный край, и с тех пор у него на носу две зарубки. Одна старая гласит: «Достигай пользы посредством вреда». Другая новая: «Ежели хочешь пользу отечеству сделать, то...» Остальное на носу не уместилось. Но иногда он принимает одну зарубку за другую, тогда выходит так, что ел, что кушал, все едино. Можно бы сказку на этом и окончить. Но щедринские герои, современные идиллии, откуда сказка эта и произошла, по поводу сказки такие рассуждения предъявляют. Каким образом могло случиться, что ретивый начальник так долго не знал, что в главном городе новое начальство новые порядки завело? На что герой современной идиллии Глумов резонно отвечает: «Оттого и случилось, что дело происходило в некотором царстве, в некотором государстве, а где именно, угадай». Еще вопрос появился. Зачем новое начальство старую зарубку на носу у ретивого начальника не только не уничтожило, а даже как будто в силе оставило? На это Глумов тоже резонно объясняет. Затем и оставило, что, может быть, понадобится. Вот и я, добавил Глумов, с первоначалу думал, какой мой, мол, оболтус этот ретивый начальник, ишь ведь что выдумал. А теперь и сам вижу, что без того, чтоб городок другой не спалить, ихнему брату нельзя. Вот, наверное, и все на сегодня. Такой уж зловредный этот Щедрин. Одна историческая эпоха наступает на другую, ссорятся, бывает, спорят ожесточенно, до хрипоты, до изнеможения, а он себе, знай, живет-поживает со своим повествовательным искусством и переходит из одного исторического времени в другое во всей своей сатирической неопровержимости. Такова уж участь его. И наша с вами, увы, тоже.
2: Со вздохом Витязь вкруг себя взирает грустными очами. О, поле, поле, кто тебя усеял мертвыми костями? Чей борзый конь тебя топтал в последний час кровавой битвы? Кто на тебе со славой пал? Чьи небо слышало молитвы? Зачем же, поле, смолкла ты, и поросло травой забвенье? Времен от вечной темноты, быть может, нет и мне спасенья? Быть может, на холме немом Поставят тихий гроб Русланов, и струны громкие баянов не будут говорить о нем. Но вскоре вспомнил Витязь мой, что добрый меч герою нужен, и даже панцирь, а герой с последней битвы безоружен. Обходит поле он вокруг, в кустах среди костей забвенных, в громаде тлеющих кольчуг, мечей, шлемов раздробленных, себе доспехов ищет он. Проснулись гул, и степь немая, поднялся в поле треск и звон. Он поднял щит, не выбирая, нашел и шлем, и звонкий рог, но лишь меча сыскать не мог. Долину брани объезжая, он видит множество мечей, но все легки, да слишком малы. А князь, красавец, был невялый, не то что витязь наших дней. Чтоб чем-нибудь играть от скуки, копье стальное взял он в руки, кольчугу он надел на грудь и далее пустился в путь. Уж побледнел закат румяный над усыпленную землей, дымятся синие туманы, и всходит месяц золотой. Померкла степь, тропою темной задумчив едет наш Руслан и видит сквозь ночной туман, вдали чернеет холм огромный, и что-то страшное храпит. Он ближе к холму, ближе, слышит, чудесный холм как будто дышит. Руслан внимает и глядит бестрепетно, спокойным духом, но, шевеля пугливым ухом, конь упирается, дрожит, трясет упрямой головою, и грива дыбом поднялась. Вдруг холм, безоблачной луною в тумане бледно озарясь, яснеет, смотрит храбрый князь и чудо видит пред собою. Найду ли краски и слова? Пред ним живая голова. Огромные очи сном объяты, храпит, качая шлем пернатый, и перья в темной высоте, как тени, ходят, развиваясь. В своей ужасной красоте, над мрачной степью возвышаясь, безмолвием окружена, пустыни сторож безымянный, Руслану предстоит она громадой грозной и туманной. В недоумении хочет он таинственный разрушить сон. Вблизи, осматривая диво, объехал голову кругом и стал пред носом молчаливо. Щекотит ноздри копьем, и, сморщась, голова зевнула, глаза открыла и чихнула. Поднялся вихрь, степь дрогнула, взвелась пыль, с ресниц, с усов, с бровей слетела стая сов, проснулись рощи молчаливые, чихнуло эхо. Конь ретивый заржал, запрыгал, отлетел, едва сам витязь усидел. И вслед раздался голос шумный: «Куда ты, витязь неразумный? Ступай назад! Я не шучу, как раз нахала проглочу!» Руслан с презрением оглянулся, браздами удержал коня и с гордым видом усмехнулся. «Чего ты хочешь от меня?» Нахмурясь, голова вскричала. «Вот гостя мне судьба послала! Послушай, убирайся прочь! Я спать хочу! Теперь уж ночь! Прощай!» Но витязь знаменитый услыша грубые слова, воскликнул с важностью сердитой: «Молчи, пустая голова! Слыхал я истину, бывало, хоть лоб широк, да мозгу мало. Я еду-еду, не свищу, а как наеду, не спущу». Тогда, от ярости немея, стесненной злобой пламенея, надулась голова. Как жар кровавые очи засверкали, напенясь губы задрожали, из уст ушей поднялся пар. И вдруг она, что было мочи, навстречу князю стала дуть. Напрасно конь, зажмуря очи, склонив главу на ту же грудь, сквозь вихрь, дождь и сумрак ночи, неверный продолжает путь. Объятый страхом, ослепленный, он мчится, вновь изнеможенный, далече в поле отдохнуть. Вновь обратиться витязь хочет, вновь отражен. Надежды нет, а голова ему во след, как сумасшедшая, хохочет, гремит: «Ай, витязь, ай, герой! Куда ты? Тише, тише, стой! Эй, витязь, шею сломишь даром! Не трусь, наездник, и меня порадуй хоть одним ударом, пока не заморил коня!» И между тем она героя дразнила страшным языком. Руслан, досаду в сердце кроя, грозит ей молча копьем, трясет его рукой свободный, и, задрожав, булат холодный вонзился в дерзостный язык. И кровь из бешеного зева рекою побежала вмиг. От удивления, боли, гнева, в минуту дерзости лишась, на князя голова глядела, железо грызло и бледнело. В спокойном духе горячась, так иногда средь нашей сцены плохой питомец Мельпомены, внезапным свистом оглушен, уж ничего не видит он, бледнеет, ролю забывает, дрожит, поникнув головой, и, заикаясь, умолкает перед насмешливой толпой. Счастливым пользуясь мгновением, к объятой голове смущением, как ястреб, богатырь летит с подъятой грозною десницей и в щеку тяжкой рукавицей с размаха голову разит. И степь ударом огласилась, кругом росистая трава кровавой пеной обогрелась, и, зашатавшись, голова перевернулась, покатилась, и шлем чугунный застучал. Тогда на месте опустелом меч богатырский засверкал. Наш витязь в трепете веселом его схватил и к голове по окровавленной траве бежит с намерением жестоким ей нос и уши обрубить. Уже Руслан готов разить, уже взмахнул мечом широким. Вдруг, изумленный, внемлет он главы молящий жалкий стон, и тихо меч он опускает. В нем гнев свирепый умирает, и мщение бурное падет в душе моленьем усмиренной. Так на долине тает лед, лучом полудня пораженный.
0: Ты вразумил меня, герой!
2: Со вздохом голова сказала:
0: твоя десница доказала, что я виновен пред тобой. Отныне я тебе послушен, но, витязь, будь великодушен, достоин плача жребий мой, и я был, витязь удалой, в кровавых битвах супостата себе я равного не зрел,
2: счастлив, когда бы не имел соперником меньшого брата. Коварный, злобный Черномор, ты всех бед моих виною. Семейство нашего позор, рожденный Карлой с бородою. Мой дивный рост, от юных дней не мог он без досады видеть, и стал зато в душе своей меня жестокой ненавидеть. Я был всегда немного прост, хотя высок, а сей несчастный, имея самый глупый рост, умен как бес и зол ужасно. При том же, знай, к моей беде, в его чудесной бороде таится сила роковая. И все на свете презирая, доколе борода цела, изменник не страшится зла. Вот он однажды с видом дружбы: «Послушай», — хитро мне сказал, «не откажись от важной службы. Я в черных книгах отыскал, что за восточными горами, на тихих моря берегах, в глухом подвале под замками хранится меч. И что же? Страх! Я разобрал во тьме волшебной, что волею судьбы враждебной сей меч известен будет нам, что нас он обоих погубит, мне бороду мою отрубит, тебе главу. Суди же сам, сколько важно нам приобретение сего создания злых духов».
3: «Ну что же, где тут затруднение?» — сказал я Карле. «Я готов, иду хоть за пределы света». И сосну на плечо взвалил, а на другое для совета злодея брата посадил. Пустился в дальнюю дорогу, шагал, шагал, и, слава богу, как бы пророчеству назло, все счастливо сначала шло. За отдаленными горами нашли мы роковой подвал. Я разметал его руками и потаенный меч достал. Но нет, судьба того хотела, меж нами ссора закипела. И было, признаюсь, о чем вопрос: кому владеть мечом? Я спорил, Карло горячился, бронились долго. Наконец уловку выдумал хитрец. Притих и будто бы смягчился. «Оставим бесполезный спор», — сказал мне важно Черномор. «Мы тем союз наш обесславим. Рассудок в мире жить велит. Судьбе решить мы предоставим, кому сей меч принадлежит. К земле приникнем ухом оба, чего не выдумает злоба. И кто услышит первый звон, тот и владеет мечом до гроба». Сказал, и лег на землю он. Я с дуру так же растянулся. Лежу, не слышу ничего. Смекая, обману его. Но сам жестоко обманулся. Злодей в глубокой тишине, привстав на цыпочках ко мне, подкрался сзади, размахнулся, как вихрь свистнул острый меч, и прежде чем я оглянулся, уж голова слетела с плеч. И сверхъестественная сила в ней жизни дух остановила. Мой остов тернием оброс,
2: Вдали, в стране,